с этим знанием. По-видимому, у апостола Павла была немалая сила воли, но он мучился таинственным жалом в плоть. Когда он хотел от него освободиться, Господь ему сказал: «Довольно с тебя благодати моей». И Павлу пришлось узнать, что Божия сила совершается в немощи, то есть только в слабости нашей становится совершенной. Сам Господь избрал путь слабости. В Боге есть что-то такое, что легче выразить слабостью, чем силой, глупостью, чем умом, бедностью, чем богатством. Воплотившись, Он стал бедняком, неудачником и неразумным. А мы, призванные следовать и подражать воплощенному Богу, не должны удивляться, что нам нужно изучить высокое искусство немощи. Конечно, это не значит, что мы должны опустить руки и вообще не делать усилий. И Библия, и жития святых показывают нам, что усилия эти бывают поистине героическими. Но не дай нам Бог неправильно их понимать. Апостол пишет, что он достиг праведности, предписанной Моисеевым законом, со всей той тонкостью ее толкования, которой достигли фарисеи. Когда же он стал христианином, это совершенство, эта праведность не принесли ему особой пользы. Он как бы не знал, что с ними делать. Очень легко считать фарисеев воплощением порока и лжи. В прямом смысле слова они не лгали. Они, можно сказать, были лучшими людьми той эпохи, самыми набожными, самыми покорными Божьей воле, самыми ответственными в своих поступках. Праведность их плоха лишь одним. Ее можно измерить и счесть хоть когда-нибудь, что мы ее достигли. Она может стать самоцелью. Как соблазнительно определить нравственность так, чтобы рано или поздно сказать: «Я все это выполнил». Как хорошо войти в храм, смело подняв голову, и возблагодарить Господа за то, что ты такой приличный, такой безупречный человек. Как это смиренно, ведь благодарим мы не себя, а Бога. Как нагло и как невыносимо скучно. Часто считают, что фарисей из притчи гордился своими успехами. Но это неверно. Он прекрасно понимал, что всем обязан Богу. Вина его не в самомнении, а в том, что он неверно мыслил праведность. Начнем с того, что благодаря не себя, а Бога, он все-таки может любоваться собой. Он собой доволен. Довольство это проникает в самое смирение. Даже на исповеди мы, христиане, можем видеть себя вполне правильными. Вот что пишет Грэм Грин в «Силе и славе». «Священник исповедует немолодую женщину. Вспомните ваши настоящие грехи, — говорит он. Но я хорошая женщина, отец, — удивленно ответила она. «Тогда что же вы делаете здесь? Меня ждут дурные люди, — сказал он. Любите вы кого-нибудь, кроме себя? Я люблю Бога, — надменно сказала она. Он быстро взглянул на нее, и в слабом свете стоявшей на полу свечи увидел суровые черные глаза под черной шалью. Еще одна из набожных, как все, как он сам. «Откуда вы знаете?» — спросил он. «Любовь к Богу такая же, как любовь к человеку, к ребенку. Когда кого-нибудь любишь, хочешь быть с ним поближе». Он безнадежно махнул рукой. «Хочешь защитить его от себя». Наши добрые дела, наша набожность, наши духовные достижения опасны тем, что помогают нам составить такое представление о самих себе, которое нас удовлетворит. Мысли это, среди прочего, входят в слова о том, что мы должны уподобиться детям. Не случайно у всех трех синоптиков сцена с детьми стоит рядом с текстом о богатом человеке, у Матфея богатом юноше. Казалось бы, вот идеальный кандидат в Царство Божие. Но в том-то и дело, что идеальных кандидатов нет и быть не может. Христос пытался объяснить, что выполнение закона нас не спасает. Когда же ученики спрашивают, кто же может спастись, он говорит: «Невозможное человеку
возможно, Богу. Богач хотел узнать, что надо сделать, чтобы наследовать вечную жизнь, узнать и достигнуть этого. На самом же деле мы должны принять Божье Царство как маленький ребенок. Тогда в древности не было сентиментальных иллюзий, благодаря которым нам кажется, что дети как-то особенно нравственны. Христос не говорил, что Царство – большая площадка, где играют идиллические дети. Дети близки к Богу не потому, что они безгрешны, а потому, что они беспомощны. Они ничего не могут сделать. И, в отличие от богача, ничего не заслужили. Что бы они ни получили, это подарок, дар. У детей нет прошлого. Мы, взрослые, слишком много думаем о прошлом и даже издаем автобиографии, как бы готовя свой имидж к встрече с Богом. Зачем все это? Зачем мы тратим время? Не лучше ли, как дети, жить настоящим, где нет места никаким имиджам? Именно здесь и сейчас встречается с нами Бог. Если мы хотим, можно сказать, что Он встречается с нами нигде. Вот почему так важны в христианском предании обращения на смертном одре. Мы не наше прошлое. Мы то, что здесь и сейчас стоит перед Богом. Это не психологическая, а богословская истина. Совсем не надо каждую минуту ощущать себя как бы только что сотворенным. Такие ощущения и соответствующие им восторги дали бы ровно то же самое, что и фарисейское довольство собой. Каждый, кто ищет способы приблизиться к Богу, обретет эти способы, а Бога утратит. Духовный человек не печется даже о духовном покое и не страдает от его недостатка. Любые ответы на вопрос «что я могу сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» не нужны, они бесплодны. Чтобы превзойти праведность фарисеев, мы должны совершенно изменить наше представление о праведности. Мы должны иначе видеть, что такое быть праведным, и тем более, что такое себя праведным ощущать. Со времени Нового Завета праведность нельзя измерить. Конечно, мы по-прежнему знаем, что, например, убийство – грех, а не убивать хорошо и праведно. Но сколько бы мы ни сделали, сколько бы грехов ни побороли, мы все такие же нерадивые рабы. Богословы всегда знали, что Новый Завет не допускает никакого разделения на чистеньких и нечистых. Авва Феодот учил когда-то: «Не превозносись над любодеем, если ты чист, иначе и ты нарушишь закон. Ибо тот, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не суди». Каждый из нас облечен великой честью. Все мы – жалкие бедняки, ожидающие милости Божией. Блаженство являют нам очень странного человека. Он беден и тих. Он плачет. Вообще, он достаточно жалок, хотя и может почему-то мирить других. Почти никто не хочет качеств, перечисленных Христом. Одни брезгливо жалеют таких людей, иногда пытаясь поправить их дела. Другие, те, кто оказался в подобном положении, романтизируют его. Нелегко признать: «Да, я не победитель». Еще труднее с этим смириться, как будто так и надо. Чаще всего мы пытаемся что-то сделать. Если не поправить дела, то хотя бы вызвать восторг. Словом, мы реагируем так, как если бы нас обделили. Нам не нравится быть хуже других, и мы пытаемся это исправить или хорошо использовать. Конечно, очень трудно, почти невыносимо жить, зная, что ты не силен, не победителен, не благополучен, несчастлив и тому подобное. Поэтому так трудно жить по правде, ведь это включает и правду о себе. Мы тщимся казаться позначительней и обманываем самих себя. Святой Викентий пишет, что основа всего прочего – именно эта правда о себе. Имя ей – смирение. Мы должны знать, кто мы. Мы должны увидеть, что в нас самих нет никакого добра, и от себя мы творить добро не можем. Но надо понять, как бессмысленна всякая попытка быть вполне приличным человеком,
перед собой и перед Богом. Надо признать, что мы никуда не годимся, и жить с этим сознанием. Только тогда Бог сможет сделать из нас что-то сносное. Христианин обязан учиться искусству слабости, беспомощности, неудачи. Он должен знать, что когда мы слабы и беззащитны, Бог видит нас, любит, даже хвалит. Размышляя об евангельских блаженствах, не думайте это о каких-то неудачниках. Радуйтесь, если это о вас. Не думайте, надо бы им помочь. Помните, что они блаженны.

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Евангелист Матфей и евангелист Лука говорят об этом блаженстве не совсем одинаково. У Луки оно проще и, возможно, первоначальней. «Блаженны нищие», а противопоставлено оно словам «напротив горе вам богатые». Такую простоту, почти грубость, не надо списывать со счета. Ту же самую мысль, точнее весть, мы находим в притче о богаче и Лазаре. «Если ты преуспеваешь в этом мире, ты расплатишься в мире ином», и наоборот. Можно морализовать по поводу притчи, но сама она не дает для этого оснований. Суть ее не в том, что богач был плохим, а бедняк хорошим, а в том, что один был богат, другой беден. Вот и все. Горе богатым. Простота эта поражает, но соответствие ей мы находим и в иудействе. Согласно преданию, Рабби Иуда, прозванный царевичем, учил: «Тот, кто наслаждается в этом мире, лишится наслаждений в будущем. Тот, кто в этом мире лишен наслаждений, обретет их». По-видимому, такая мысль вполне привычна и породила множество притч, похожих на анекдоты. Например, Рабби Ханина, измученный своей бедностью, помолился о помощи и увидел руку, которая протягивает ему золотую ножку от стола, а потом во сне узрел иное. На небе в будущей жизни он ест за столом, у которого не хватает ножки. Конечно, это совсем не похоже на первые книги Ветхого Завета, где земное благополучие прекрасно сочетается с праведностью. Более того, оказывается естественной ее наградой. Проблема поставлена иначе и очень остро в книге Иова. Герой ее весьма хороший человек, но на него валятся все возможные беды. Друзья настаивают на том, что это расплата за грехи. Но он также твердо повторяет, что не провинился перед Богом. По замыслу автора прав он, а не друзья. Тем самым ситуация оказывается непонятной, если не бессмысленной. Правда, в конце Иов обретает все утраченное, но до этого его представления о Боге поколеблены и сменены гораздо более глубокими. По всей вероятности, мысль о том, что земное благополучие не связано с праведностью, развивалась в века, разделявшие оба завета. Иудеи все яснее понимали, что человек, преданный закону Господню, обычно оказывается среди изгоев этого мира. Поначалу, конечно, это было простым наблюдением, но со временем обобщилось, особенно потому, что мир сей все больше воспринимался как княжество сатаны. В иудейском сознании, быть может, под влиянием персидских учений, усилилась резкая дихотомия, раздвоенность между нынешним и будущим веком. Те, кто верен Богу, считали они, получат награду не теперь, а позже. Раннее христианство приняло это деление. Христиане верили, что тот мир, который мы видим и знаем, подчинен князю мира сего. Отсюда неизбежно следует, что земное благополучие дается лишь тем, кто удовлетворяет требованиям этого князя. Поразительно место из пастыря Ермы, где говорится, что христианин не может участвовать в экономической системе мира сего, ибо она целиком подчинена сатане. Властитель этой страны, учит Ерма, прав, когда говорит: «Или следуйте моим законам, или покидайте мою землю». Что же нам остается делать? У нас свои законы и свой град. Неужели мы отвергнем свой закон ради полей и других владений и станем жить по закону чужого града? С точки зрения Ермы, именно это самый опасный соблазн для христианина. Самый тяжкий грех – нарушить завет с Богом. А это неизбежно, если мы стремимся к земному преуспеянию, так как невозможно служить двум господам. Ни в коем случае нельзя забывать о том, как серьезно это учение. Перед каждым из нас стоит чрезвычайно реальный вопрос: в какой мере мы вправе стремиться к земному преуспеянию любого рода, не изменяя Богу?
Ответить на этот вопрос совсем непросто. Талант, который мы должны приумножить, так или иначе приведет нас к соприкосновению с маммоной неправедным. Если дойдет до прямого конфликта «или-или», нам придется, как всегда знала церковь, выбирать между отступничеством и мученичеством. Но обычно вопрос стоит не столь явно, и все наши мирские дела под вопросительным знаком. Поскольку мы живем в этом мире, мы непрестанно рискуем послужить маммоне. Это полностью относится к таким добрым делам, как, скажем, учительство. Что бы мы ни делали, мы в той или иной степени вынуждены считаться со здешними законами. Незачем отрицать, что Церковь никогда не могла требовать от своих членов полного разрыва с миром. В ней всегда существовали преуспевающие и богатые люди. Но Церковь неустанно предупреждала их об опасности. Ерма говорит, что богатые обязаны своим спасением молитвам бедных. Мы непрестанно должны помнить, что невозможно служить двум господам. Принцип этот гораздо шире богатства бедности в материальном смысле слова. Смотрите, как говорит Господь о тех, кто выставляет на показ свое благочестие. Слова его просты: они уже получают награду свою. С такой точки зрения неважно, какую из земных целей мы ставим. Быть может, мы хотели кого-то убить. Быть может, хотели улучшить британскую конституцию. Раз мы этой цели достигли, мы получили награду свою. По-видимому, лучше исправлять конституцию, чем убивать. Но в контексте блаженств обе эти цели соответствуют лишь себе, и потому обе они могут увести нас от Царства Божия. Да, самый близкий контекст нашего блаженства – полная или относительная несовместимость Царства Божия и какого бы то ни было преуспеяния в земном мире. Но это не все. И для нас, и для евангелиста Матфея блаженство нищих духом значительно глубже. В той же Нагорной проповеди Христос сообщает нам еще одну очень важную истину о земном имуществе. «Не собирайте сокровищ на земле», — говорит Он. И объясняет, что это попросту невозможно. В этом мире, собственно, и нельзя ничем владеть, ибо и владение, и мы сами недостаточно устойчивы. Мы живем во времени, мы живем в текучем мире, и потому нет никакой возможности схватить что бы то ни было и закричать «это мое». Когда апостол Павел учит нас пользоваться миром, как не пользоваться, он просто показывает, что не подвержен иллюзиям. Конечно, это относится не только к деньгам или имуществу. Несметное множество браков и дружб разрушено именно тем, что мы хотим владеть чем-то или кем-то. Самый верный способ поссориться с человеком – вцепиться в него. И дружбу, и любовь можно получить только как незаслуженный, нечаянный дар. Жалеть об этом не надо. Это одна из тех вещей, из-за которых прекрасен Божий мир. Падший человек утратил вкус к такой неуверенности. Он любит то, что можно крепко держать, хотя на самом деле ему это только кажется, ибо удержать ничего нельзя. Одни лишь нищие духом могут что-то иметь, поскольку лишь они принимают все как подарок. Об этом, среди прочего, говорит Христос в другой своей притче о талантах. Человек, зарывший деньги, боится рисковать, но именно поэтому теряет все, что ему доверено. Хозяин не хотел, чтобы слуги берегли его дар. Господь просит нас, чтобы мы были всегда готовы отдать то, что имеем. Только тогда оно может вернуться к нам и умножиться. Нам очень важно отучиться от желания владеть, которое вложил в нас дьявол, еще и потому, что единственное прочное достояние лежит вне всяких владений. Пока мы играем в бесовскую игру владения, мы никак не выйдем за пределы того мира, где можно получить лишь жалкие крохи. Только тогда, когда мы снова научимся видеть во всем Божий дар, мы сможем получить в дар Царство Небесное.
Сам Бог непрестанно отдает себя. Лица Троицы отдают себя друг другу. Человек, образ и подобие Божие, может сохранить даже душу, лишь отдавая ее. Согласно одному из толкований, образ Божий – мужчина и женщина вместе. В этом, несомненно, есть правда. Как бы не понимать образ Божий, в него входит отдание себя другим. Нехорошо человеку быть одному. Часто слова о том, что надо потерять душу, чтобы ее обрести, поясняют так. Душа означает здесь жизнь. Не стоит на этом настаивать. Греческое слово «Евангелие» значит именно «душа». Если мы слишком сильно печемся о нашем спасении, мы рискуем его потерять. Если мы жадно собираем духовные сокровища, мы не сможем принять в дар Царствие Божие. Конечно, это касается и чувств, и достояния ума. Мы должны легко отдавать их, чтобы жить в истинном смысле этого слова. Причина совсем не в том, что стремление к эмоциональной, интеллектуальной или физической зажиточности обличает в нас жадность. Нет. Причина почти прямо противоположна. И в этой связи надо вспомнить забытую добродетель – величие души. Цепляться за частичные блага попросту мелко. Самый верный путь к утрате радости – стараться быть бодрым и веселым любой ценой. Скажем больше. Быть может, самый верный способ сойти с ума – трястись над своей психикой. Во всем, что хоть чего-то стоит, есть некая легкость, риск, легкомыслие. Господь отвечает на наши жалкие просьбы. «Отец благоволил дать вам царство». Бессмысленно говорить, как мамаша у Льюиса, «Мне нужно так мало, только хороших гренок». Это бесовское смирение, оно опаснее гордыни. Отец благоволил дать нам царство. Всем остальным надо, если нужно, жертвовать, не потому что это слишком много для нас, а потому что это слишком мало. Христианство – недотошная программа самоусовершенствования, на карту поставлено Божие Царство, и ради него мы должны разжать пальцы. Западная христианская традиция называет такую полную отданность темной ночью чувств и ума, и этому нередко противопоставляют более радостную духовность православия. Однако и в восточной традиции речь идет о том же самом, и многие учители кажутся менее мрачными лишь потому, что они с большей надеждой смотрят на роль самого человека в деле своего спасения, чем некоторые, никак не все, их западные собратья. Быть может, западные христиане больше противились Богу и потому больше страдали. Но цель и у тех, и у других одна и та же. Мы не должны владеть ничем, даже Богом. Если мы хотим Его обрести, мы не должны в Него вцепляться. Тем самым, кстати, мы испытаем последнее подражание Христу. Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Труднее всего из всех грехов побороть идолопоклонство. О падшем человечестве можно сказать то, что сказал апостол об афинянах. «По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Человеческие стремления искажены, но не уничтожены первородным грехом, и в число их входит стремление к Богу. Сколько бы человек ни старался, он не изгонит Бога из своей жизни. Какой-то Бог ему нужен. Но пока он не разучился владеть, он примет лишь такого Бога, которым можно владеть, как предметом. Однако Бог не предмет. Всякий Бог, который стал моим, — Бог ложный. Бесконечность Божьего бытия нельзя иметь, нельзя держать, как нельзя удержать ураган рыбачьей сетью. Блаженны нищие духом, то есть те, кто отрешился от духа владения. Их есть Царство Небесное, ибо они потеряли все свое и научились просто отдавать и просто принимать, а точнее, просто быть, в чем и уподобились Богу.

0: прозвучала первая передача по страницам книги Саймона Тагуэлла «Беседы о блаженствах» в переводе Натальи Трауберг. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Дорогие друзья, здравствуйте! В этом году мы отмечаем 180 лет со дня рождения жены великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского Анны Григорьевны Достоевской, урождённой Сниткиной. Анна Григорьевна родилась 30 августа по старому стилю, 11 сентября по новому стилю 1846 года, 180 лет назад. Скончалась Анна Григорьевна уже не в Российской империи, она скончалась после 17 года. В нашем эфире передача из архива «Радио Град Петров», посвященная Анне Григорьевне.

0: Возвращение в Петербург.
1: Сегодня у нас в гостях Дмитрий Андреевич Достоевский, правнук Федора Михайловича Достоевского. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич.
2: Добрый день.
1: Собрались мы здесь по поводу Анны Григорьевны Достоевской, супруги Федора Михайловича Достоевского. 9 июня 1918 года Анна Григорьевна скончалась. Какие обстоятельства?
2: Революция 17 года ударила по Достоевским, а их порядка 8 взрослых было в пределах, так сказать, Петербургской губернии и Московской губернии, а ударила очень сильно. Скажу только о своих прямых предках. Сын писателя Федор, мой дед, умер от голода в Москве, к тому же еще и ослабленный холерой. В 1924 году он был похоронен на Ваганьковском кладбище на деньги исторического музея за неимением собственных. Это цитата. То есть это уже такое нищенство, что у человека даже, наверное, нет денег на свои собственные похороны. Более того, ему, бедняге, судьба еще дала такое забвение его могилы. Мы не знаем, где она. На Ваганьковском кладбище могила сына нашего великого русского писателя, можно сказать, гения, исчезла. У нас только, может быть, там стоять мемориальный знак. В каком квадрате? 15-й квадрат, как я знаю по документам. Такая же тяжелая, можно сказать, трагическая участь и ждала Анну Григорьевну. После, в общем-то, безбедного существования Достоевских прямых потомков, Феди и Любы, тех двух детей из четырех, которые прожили полную жизнь, и Анны Григорьевны, вдовы писателя, которая говорила о том, что она каждую минуту своей жизни принадлежит ему, Федору Михайловичу. То есть она его, конечно, боготворила, но судьба по ее возрасту дала ей возможность прожить 14 лет вместе с Федором Михайловичем и 37 лет после него, каждую минуту принадлежа его памяти. Она издала 10 полных собраний сочинений Достоевского. Сама вела корректуру, все делала сама, и только уже все готовое издавала на печатание книги. Конечно, все расходилось, деньги были, и вот наступает 17-й год, голод в Петрограде. Масса знакомых здесь, в городе, которые тоже собираются уехать отсюда, чтобы не умереть с голоду. Она собралась и уехала на юг вместе с семьей Прокофьевых, тогда уже известный композитор Прокофьев. Но отделилась, приехав на юг от них, потому что у нее к этому моменту уже были куплены два домика собственных. Один был в Адлере, а другой был в Ялте. Причем ялтинский дом стоял на улице Достоевского. Она была этому очень рада. В одном из писем пишет: «Надо же, я живу на улице Достоевского». Но случилось так, что дезертир с фронта, дворник или там рабочий по саду в Адлере буквально метлой выгнал барыню из собственного дома от страха того, что он ее просто укокошит. Она уезжает, приезжает в Ялту. В Ялте обнаруживается, что в том доме, где она собиралась жить, были убиты две женщины. Вот уже здесь революционные, так сказать, происходит вихрь. И, как она написала, кровь невинных жертв пала на бюст Достоевского, который стоял в этом доме. Она, конечно, никак не захотела жить после такого произошедшего. И поселилась в гостинице. Постепенно голод дошел и до Ялты. Она начала голодать. Начались бомбардировки с моря. В одном из писем она пишет: «Я лежу, а надо мной свистят снаряды». Значит, снаряды летят через крышу ее гостиницы в Франции. А главное дело, она так и не закончила. Она должна была дописать свои воспоминания. Она пытается писать, силы покидают ее. И так она пишет: «Делаю страшную вещь, почти святотатство. Я прошу свою помощницу, а там была в ней молодая девушка, пойти на базар и продать колье, который когда-то подарил Федор Михайлович, чтобы хотя бы остаться живой». Она идет, продает и на это покупает достаточно большой кусок хлеба. С этим возвращается, и Анна Григорьевна попалась на этом, как многие-многие блокадники наши ленинградцы после блокады. Она съедает очень большую порцию этого хлеба, и в конечном итоге в тяжелых мучениях умирает от рака кишок. То есть, собственно говоря, это гибель. Гибель. Все было бы прекрасно, если бы не 17-й год. Разметала, так сказать, уничтожила и мать, и сына. В этот момент надо упомянуть еще второго ребенка Федора Михайловича, Любова. Ей немножко полегче было, она была в этот момент в Западной Европе, ездила по разным странам, везде ее принимали, Достоевский был уже известен, и там, в каждом, так сказать, углу о Достоевском знали, и более-менее она жила. Но, правда, консул Чешской Республики, Чехословацкой Республики, посетивший ее в Венеции, по-моему, описал почти солдатскую обстановку, ее номера, железная кровать, и иссохшая женщина, значит, принимала меня, сидя на этой кровати. Это была Любовь Достоевская.
1: А у Любови Федоровны были дети?
2: У Любови Федоровны не было детей, и очень простой причине. Она не выдержала известность и, в общем-то, более осложненную жизнь тем, что она дочь гения. И поэтому она никак не могла найти себе молодого человека, достойного ее. Дело доходило до анекдотов. Например, она познакомилась с Львом Львовичем Толстым и очень, так сказать, предполагала, что воссоединятся, но он как-то не обратил на нее внимания. Второй ухажер, вернее, не ухажер, а предполагаемый, значит, будущий жених, которого она себе, так сказать, намечтала, и это я из писем, это не более или менее как губернатор Старый Рус, это второй город Достоевских. Но он, она пишет как-то, встретила его на платформе поезда, у него было завязанное лицо, наверное, болят зубы, на меня никакого внимания не обратил. И вот так вот она, бедная, осталась одна, и, естественно, детей не было. Более того, она сделала самую тяжелую ошибку в своей жизни, она стала сама писать. Попыталась стать писательницей, вспомнила Жорж Санд, вдруг обнаружила, что никому она не интересна, никто ее не читает, а мама даже пишет прямо в письме: «Ты выводишь меня в лишние расходы, я не могу отца печатать из-за того, что мне приходится печатать твои книжки». Вот такая вот история. Да, более того, добавить надо еще сказать, когда она умерла, Анна Григорьевна, в Ялте, то уже было, конечно, подготовлено завещание, по которому она передавала авторские права в дальнейшем на Федора. Это было завещание написано в 1916 году, и она передавала ему авторские права до 1934 года. Кто же знал, что наступит 17-й год, понимаете? Собственно, Федор-то и сын и умер от того, что было все национализировано, и вот этот доход, который он получал от печатания отца, и поддерживали его в жизни, а тут все оборвалось. И Анна Григорьевна не была похоронена полгода, лежала в цинковом гробу в Аутской церкви в Ялте, в подвале этой церкви. За ней присматривала сестра Чехова, за ее, вернее, останками слишком известная особа, и считали, что обязательно должен присутствовать хоть какой-нибудь родственник. А Федор в этот момент был в Москве и никак через фронты гражданской войны не мог пробиться в Ялту. Только через полгода он появляется, захоранивает мать.
1: А сколько лет ему было, когда умерла его мать, Анна Григорьевна?
2: Ему самому?
1: Да.
2: Я не люблю цифры, но могу примерно сказать, ему было порядка 36-38 лет. Анне Григорьевне было у нас...
1: 72, наверное.
2: Да, но она еще была, она в письмах пишет: «Дух мой крепок, я все так же деятельна, но сил оставляет меня». Это она так писала Любе.
1: Ну вот есть такая фотография известная Анны Григорьевны, где она уже пожилая дама, и вполне такая очень интересная.
2: И вокруг
1: такая,
2: нее три бюста Достоевского,
1: да,
2: это
1: да,
2: она
1: да.
2: Очень уникальная, эта фотография, да. Этим. Три бюста. Это ее самое главное дело в жизни, как она определила. Угу. Я открыла музей Достоевского в Москве. Не тот музей Достоевского, который сейчас на Божедомке находится, а в одной из башенок тогда исторического музея. До недавнего времени потом был этот музей революции, назывался, рядом с Красной площадью. В ней в башенке было выделено три комнаты для музея Федора Михайловича Достоевского. Она сама все организовала, все экспонаты поставила, и была очень рада, что она открыла музей.
1: Может быть, вы еще чуть-чуть скажете о судьбе вашего деда и вашего отца уже в той ситуации, которая
2: да.
1: сложилась в России.
2: Ну, о деде я сказал, могу несколько слов сказать об отце. Я понимаю это поколение, которому принадлежит мой отец, внук писателя. Он родился в 1906 году и до 17 года уже успел получить воспитание от матери, от тех окружающих людей. Совершенно другое, чем необходимо иметь, в общем-то, если наступают реалии после 17 года. Поэтому, и нося такую фамилию, когда Достоевского Ульянов, в скобках Ленин, объявил архискверным, и, в общем-то, он был контрреволюционным писателем, и его долгое время не издавали с начала 30-х по 47-й год. Когда я даже сам помню себя, когда мама мне сказала, что вот, значит, Федор Михайлович, когда я более-менее осмысленно стал обращать внимание на книжки, стал грамотным и все такое, она мне сказала, кто я. И при этом я очень хорошо помню, что она мне сказала, но только поменьше об этом говори. Тогда еще ни в школе не проходили Достоевского, я имею в виду 56-57 год, когда я уже, так сказать, в средних старших классах школы был. И, соответственно, отцу пришлось жить в советской действительности. Я занимался жизнью отца, мне хотелось в его юбилей сделать какое-то сообщение для достоеведов о нем, что я и сделал когда-то в Старой Руси. Конечно, он чувствовал постоянно вот такой вот страх, что он Достоевский. Прошел, по-моему, в 31-м или 32-м году прошел первый съезд советских писателей, где официально было объявлено, что Достоевского надо сбросить с корабля современности. Да, вот, и это все было очень для него очень тяжело, и в конечном итоге его арестовали. Но он прожил достойную жизнь, потому что дольше всех он пробыл на войне, он ушел в 41-м, почти через две недели после нападения фашистов на нашу страну. И вернулся только в 1946 году, потому что с Западного фронта он был переведен на Восточный и воевал еще в Маньчжурии. То есть он по максимуму военную действительность пережил, остался жив, но с ранениями. И сделал главное дело своей жизни. И этим он, так сказать, ну, себя полностью оправдал. Он перевез по завещанию прах Анны Григорьевны из Ялты, где она была похоронена. Он же, Андрей, получил, откуда он однажды получил письмо одной женщины местной из Ялты, где она пишет: «Взорвали Аутскую церковь, и мне кажется, косточки вашей бабушки разбросаны по земле». И он едет в Ялту, и по волосам, по некоторым, так сказать, приметам, понимает, что это бабушка, и вот я читал эти письма, вызывает милиционера и перезахоранивает ее там в другом месте, косточки собирает и перезахоранивает. Жутко это говорить.
1: То есть это в каком году было?
2: Это примерно, когда взрывали церковь, это где-то конец 20-х годов. Вот, она была в склепе, и вместе, значит, с церковью и склеп взорвали.
1: А в каком году вот перевезли прах Анны Григорьевны?
2: Вот, дальше. Когда более-менее наступила, ну, как мы ее называем, хрущевская оттепель, и можно делать какие-то действия, которые раньше, ну, никак не могли произойти, он поднял очень активно между писателями советскими и вообще общественностью вот этот проект переноса по завещанию Анны Григорьевны ее останков в могилу Федора Михайловича Достоевского в Александро-Невскую лавру. На чем потерял здоровье, подхоронил ее при большом стечении народа, и через меньше года сам умер и был подхоронен туда. Мы как-то стояли на юбилее Анны Григорьевны не с той стороны, где обычно экскурсанты стоят и посещающие могилу Федора Михайловича люди, а справа сбоку. И даже потом одна из экскурсоводов, которая будет там группа, она говорит: «А как вы странно стоите, почему вы сюда, здесь?» И она даже вот не знала о том, что справа, сбоку, похоронены еще двое Достоевских. Анна Григорьевна Достоевская в девичестве Сниткина и Андрей Федорович, внук писателя Достоевский.
1: Анна Григорьевна помогала Достоевскому писать, там помогала печатать, помогала наложить отношения с издателями, скончалась, и прах находится в Александро-Невской лавре. Как важно узнать, что на самом деле об ее прахе заботился кто? Заботился ее внук. И перевез тоже его внук, вот Андрей Федорович, да. То есть сын ее сына, Федора Федоровича Достоевского.
2: Когда я веду по музею, то там стоит лошадка в детской комнате. Есть очень милое воспоминание Анны Григорьевны, как Федор Михайлович успокаивал Федю, когда ему подарили на Рождество лошадку, и он никак не мог пойти спать. И он говорит: давай я сейчас сам его успокою и уложу. Но Анна Григорьевна ушла к гостям, через некоторое время спохватилась и пошла посмотреть, что там случилось. И каково ее удивление, когда на этой лошадке она обнаружила двоих уснувших, Федю и Федора Михайловича. И когда было главное, одно из главных событий его жизни, пушкинская речь, когда он писал тоже, что «я выскажусь весь», вот настал момент, когда я выскажусь весь, а к нему из Старой Руси приходит письмо Анны Григорьевны, и пишет, что «Феде купили жеребёночка, он бегает за лошадьми, и я не знаю, что с ним делать, и невозможно его вернуть. Купили ему жеребёночка, Федор Михайлович, целую вас всех, я счастлив, целую и жеребёнка». И вот и лошади скаковые стали основным занятием жизни сына писателя Федора Федоровича Достоевского. Второй Федор, это потому что в русской традиции старший сын многодетных семей назывался именем отца. Поэтому это можно немножко даже зациклиться, потому что у Федора Федоровича родилось двое внуков. Старший был тоже Федор. Федор Федорович второй, но он, к сожалению, умер. Он мог бы быть, ну, наверное, очень известным поэтом. Остались стихи его 16-летнего возраста, 15-16 лет. И многие люди, поэты, которые читали эти стихи, они говорят, очень большие надежды подавал этот молодой человек, но он умер в 16 лет.
1: А ваш остался отец, Андрей Федорович, тоже ведь писал что-то?
2: Он писал, и в основном всю жизнь занимался именно Анной Григорьевной. Все время хотел подчеркнуть, что какую важную роль Анна Григорьевна сыграла в жизни Федора Михайловича.
1: На ваш взгляд, вашей прабабки, какая главная черта была вот ее в жизни Федора Михайловича?
2: Главную черту свою она сама назвала. «Я скандинавка, а скандинавы – практичные люди», – записывает она однажды. Да, действительно, она была наполовину шведка, мать ее стопроцентная шведка, отец стопроцентный русский. И вот эта ее практичность, которую она от матери получила, позволила ей вытянуть Федора Михайловича из жутких долгов, из какой-то безалаберной жизни, из совершенно непрактических поступков на уровень, когда он, братья Карамазовы, пишет вполне в материальном благополучии, и за это он ее постоянно во всех письмах благодарит. Он находит ей самые лучшие названия. Это мой Санчо Панса. Если знать, что Федор Михайлович из всех произведений литературных особенно выделял Дон Кихота Сервантеса и говорил, если надо оправдаться человечеству, то мы можем представить Дон Кихота, то назвать свою жену Санчо Панса – это высокое звание. Потому что Санчо Панса – это, по сути дела, решающий человек в той ситуации. Один только мыслит, а другой все делает. Скажем так, навскидку, героический поступок. Не каждый, далеко не каждая женщина может это сделать. Во-первых, они за 26 дней полюбили друг друга, причем разница у них была колоссальная, как он пишет в письме. Ей было 19 лет, а ему 45.
1: А он-то за что ее полюбил?
2: А вот... Вы знаете что, я тут, наверное, буду немножечко откровенен, так сказать, уже как потомок. Ну, как-то я вот чувствую, ну, как это называется по-русски, нутро. Она влюбила его в себя. Конечно, он был сложным человеком. Он мало имел друзей, очень был подозрительный. Ну, наверное, просто видел людей слишком хорошо уже до того, как, так сказать, совсем уже вместе близко сходились. Во-первых, его сдвинуло с места в отношении того, чтобы посмотреть другими глазами на Анну Григорьевну, это то, что до этого было ряд женщин, которым он сватался. Он понимал, что он тогда уже 40 лет считали себя стариками, между прочим. И он понимал, что он уже пожилой человек, что ему, у него нет ни кола, ни двора, что у него нет жены, что у него нет детей. Только литература, только его перо и только бумага, да? И, конечно, он хотел, он страшно любил детей. Вообще, в произведениях Достоевского любой пытливый человек увидит. Начиная с «Бедных людей», детская тема возрастает до «Братьев Карамазовых» уже целая глава, только о детях пишется. А своих не было. И вот он ищет эту женщину, которая бы могла составить его счастье, дать ему детей. И перед этим, как он познакомился с Аней Сниткиной, он же с другой Аней познакомился. И от возбуждения при объяснении он попадал в эпилептический припадок. И женщины пугались и отказывали ему. И ни одна из них такая была. А 19-летняя девочка, правда, девочка ее трудно назвать, к этому моменту она уже по тем временам, можно сказать, высшее образование получила. Она уже прошла женские курсы, имела профессию, и еще дополнительную профессию стенографа. То есть это уже человек, готовый к жизни, и она так и собиралась зарабатывать своими руками. И он также ей устраивает припадок двойной, неожиданный. Это тяжело, когда она описывает свои воспоминания, как это все выглядит, это страшно. Это пена у рта, это крики неимоверные, это судороги жуткие. Она всегда подушечку подкладывала, потому что можно было просто в кровь разбить затылок, когда эти припадки. И она не пугается. Она тут же вспоминает то мизерное, что она когда-то где-то чего-то слышала, и потом она это применяла как сразу ложку в рот, чтобы зубы, чтобы он не откусил себе язык. В общем, вот такие вот страшные вещи. И это его, конечно, совершенно поменяло отношение к ней. И тут вот такое вот случилось, что он очень красиво ей объяснился, и дальше они пошли совместно жить. А героический поступок был ее связан с тем, что когда венчались, а с ее стороны родители, в общем, были не бедные. Отец был известный горожанин, купец-чиновник, то есть он занимался снабжением, государственным снабжением. И ей дарят на свадьбу колье, которое она тут же закладывает. По сути дела, она понимает, что она его больше не увидит, чтобы получить деньги для того, чтобы увезти Федора Михайловича за границу. Он был весь в долгах, потому что он был честен, и все долги своего брата, умершего неожиданно, и то, что он должен был продолжать содержать его семью многодетную, он все взял на себя. Вот об этом мало кто знает. И это долги были не его, понимаете, это долги брата, но он считал, что он обязан принципиально, обязан их отдать. И она понимает, что надо оторвать его, что главное для него это писать. Вот реальные деньги, какие он может получать от своих романов, от своего писания. И она увозит из расчета, что он там напишет, какие-то деньги получит, и мы сможем вернуться. Но как она написала, уехали на 4 месяца, а вернулись через 4 года. Так что это Господь Бог дал Анну Григорьевну, ему вторую жену. Она же получила в руки тяжелейшего человека по характеру. И он постоянно взрывался. Он, правда, был отходчив, но он мог накричать. И иногда даже совершенно не по делу. И она удивительную вещь нашла для того, чтобы нейтрализовать смешную сторону вот этого конфликта. И над этим подтрунивала, смеялась. Да, это ведь величайшее тоже умение. Обычно человек отвечает на такого рода вещи. Она не подбрасывала поленьев, как Стоюнина, ее подруга, сказала. Она в огонь не подбрасывала поленьев.
1: Вот. Но можно вот учиться у Анны Григорьевны семейному счастью.
2: Конечно. Она же не только книжки издавала. Вернее, я неправильно сказал, полные собрания. Это не книжку издать, это очень тяжелый труд. Построила школу в Старой Руси для бедных детей, для детей крестьянских. имени Федора Михайловича Достоевского. Потом, повторюсь, еще музей Достоевского открыл. То есть она активно пропагандировала, я даже могу сказать, что она открыла. И это как раз заинтересовало Софью Андреевну Толстую. Есть в Пушкинском доме письмо: «Научите меня, Анна Григорьевна, как жить с великими людьми». Поколения-то разные. Федор Михайлович постарше был. Они и встречались, и Анна Григорьевна как бы уже передавала ей свой опыт. Она издавала брошюрки за 10 копеек по тюрьмам, по каторгам разослала. «Достоевский нужен и там», писала она. И очень все систематически, все сказывалось, что она полушведка, она практичная женщина. Все очень четко у ней разложено. В Пушкинском доме лежат громадные объемы ее переписки, счетов всяческих. Когда Федор Михайлович, читая на литературном вечере, едва закончив, бежит к Анне Григорьевне и говорит: «Танечка, блестит, блестит!» Это он подарил ей, наконец, уже давно мечтал, бриллианты. Денег не хватало, но бриллиантовые сережки. И он со сцены смотрел, как блестят. Мой отец написал несколько статей, свои воспоминания о беседах с бабушкой. Вот он-то еще мог как-то что-то о ней сказать. И более того, я еще вам скажу, Федор Михайлович все, что пережил в своей жизни, дает переживать своим потомкам. Он стоял перед расстрелом, и его сын стоял. И мне многое дал для того, чтобы я пережил, как он переживал. Вот такая мистика. Год семьи. Вот вам пример семьи. Счастливой семьи. А мы все еще сидим, и денег там никак. У вас никого не убивает, значит, денег не получите. Вот основное
1: песня. А мне вот понравилась идея с переходами к современной жизни семьи, потому что семья, на самом деле, это не только муж с женой. Жили, детей нарожали, их здоровых вырастили. И вот тебе пример. Семья – это, на самом деле, линия поколений. А как вас, извините, да, правнуки и праправнуки будут помнить? И будут ли вообще? Вот скажите, кто у нас прапрадеда знает, как зовут? И прапрабабушку.
2: Это плохо, потому что я вам могу на своем собственном примере, потому что поколение предков Федора Михайловича, потомков Федора Михайловича изучено досконально людьми, которые этим занимаются. И им это интересно. Я вам скажу, что можно такие внести в генах вещи от своих предков, что просто диву даешься. Скажем, например, вот в двух словах просто. Вот, просто это важно молодому поколению знать, чтобы они хоть с бабушками-то поговорили своими. Значит, я посылаю сына в армию. Бросил институт, я говорю: все, иди служить. Но оказывается воинская часть, и он отправляется на Волам, там есть воинская часть. Не попадает на призыв, а попадает в монастырь Волаамский. И там трудником трудится. Всю зиму он осенью туда приехал, до весны, что там второй будет призыв. И вот его определили на кухню, он послушается на кухне. И однажды игумен его встречает на тропинке и говорит: ну-ка, иди-ка сюда, раб Божий, ты где у нас послушаешься? Он говорит: на кухне. А почему от тебя навозом пахнет? И Алексей вынужден был признаться, что он бегает в свободное время, а его мало, на конюшню. Уж больно я лошадей люблю, сказал он.
1: Федор Федорович, гены
2: его. Иди, иди на конюшню, там мудрые воспитатели там в монастырях. И он уходит на конюшню, да, оставшееся время работать. И только когда он вернулся домой на побывку и узнал от меня, что его прадед, то есть Федор Федорович Достоевский, сын писателя, всю жизнь занимался лошадьми, и он сказал: ну, конечно, теперь понятно, почему меня лошади притягивают. И я всегда в молодежной аудитории обязательно это привожу, потому что лучше свою жизнь поймешь, и что тебе хочется, куда тебя тянет, и как ты вообще в своем характере проявляешься, легче понять от своих предков.
1: От Анны Григорьевны, что вот в вашей линии, в вас или в вашем сыне, или, может быть, в ваших внучках что-то есть?
2: Все понемногу во внучках, наверное, жуткое дело, наверное, писать будут. Значит, Анна Григорьевна уже свою книжку написала. Как у Федора Михайловича есть такие любимые письма, это он там отдельно держал, видно, что это было отдельно. Я свой роман еще не написал, а Федя написал, пишет Люба, там им еще по 5-6 лет.
1: Это дети, да?
2: Да, дети уже играют в писание романов, значит, в папину работу. Вот, поэтому, когда меня все подзуживали в музее, ну, скажи ты старший, скажи, а у меня 3 внучки сейчас, пока. Когда говорят: ну скажи ты ей, скажи, она уже взрослая, что вот она мимо памятника ходит, так ты ей скажи, кто это. Я подвел к памятнику там на Владимирской.
1: А взрослая
2: она
1: сколько
2: уже
1: лет?
2: Читать умеет, а?
1: Сколько лет взрослая?
2: Тогда она маленькая еще была, 3-4 года. Достоевский, прочитала она. Ой, и я Достоевская. И тут я говорю: а вот это твой предок, вот я дедушка, а он прапрапрапрадедушка. Ну так как-то не очень. Потом в музей пришли мы вместе, там, по-моему, елка была. Ну, как сказал? Я говорю: да вроде как сказал, вроде что-то там поняла. И потом выясняется, приходим домой, она подходит к академическому собранию, он у меня на полке стоит, так прошлась глазками, посмотрела, сказала, мне столько не написать. А через день мы нашли у ней склеенную книжицу, в которой она, ну так, каракулями, значит, написала свой роман, там 3-4-5 страниц у ней склеено было, вернее, сшито там, и она уже написала свою первую книжку, я уже отдал как экспонат в музей.
1: Как же все-таки так получилось, что в семье Достоевских, несмотря на то, что в советское время, в общем-то, и вы сформировались, и вот ваш отец жил, вера в семье.
2: А я сформировался.
1: А вера в семье Достоевских, как вот она осталась?
2: Ну, в моем примере. Мама меня не крестила. Когда я стал более-менее сознательным, и возник у меня, естественно, вопрос, мама, вот тут то такое-такое, есть еще что-то высшее, к чему меня очень тянет. А почему вот людей крестят, чтобы они поверили? А она говорит, так я тебя не могла, особенно с такой фамилией, крестить. Это же все будет известно, и могли бы быть сложности для, ну, скажем там, для отца, для Андрея, да? Поэтому я не крещенный. Поэтому я крещенный уже в совершенно взрослом состоянии. Но когда я еще, можно назвать, был еще атеистом, я не крещенный, и приехал сюда Фальцвейн, мой свойственник, барон Фальцвейн, тут в городе его хорошо знают вообще тогда в Советском Союзе, в России. Он открывал, заново открывал могилы Япончиных адмиралов российских в Александро-Невской лавре, то было громадное количество людей, это еще Советский Союз. И когда мы пошли дальше, он говорит, о, сейчас зайдем, по свечке поставим, там есть на Тихвинском кладбище часовинка. И тут вот, знаете, как волна, шух, с лестницы, значит, все остались. А я думаю, да что я буду здесь стоять? Меня туда тянуло. И я вместе с ним вошел впервые в церковь, посмотрел. И как-то меня эта волна так захватила, думаю, ну что ж откладывать-то надо. И вот теперь, и это так меняет человека, вот мое крещение взрослого, правда, не младенца, но младенца может по-другому. И вы понимаете, в двух словах, что такое преступление наказания? Это то школьное произведение Достоевского, которое проходит, да? Это же прямо, как это сейчас говорят, вот, не побоюсь этого слова, заточено на молодежь. Понимаете, там молодой человек, и у каждого, вот снял Михалков 12, был

0: Она в этом состоянии, в этом положении очень часто, ну, слава богу, и умозрительно, а некоторые и в действии, так сказать, приходят постоянно. Ведь Федор Михайлович написал «Преступление и наказание» в основном из-за семистрочной газеты, где было описано примерно такое преступление, и развернул своим талантищем вот на такой роман, который вне времени. Поэтому очень важно, вот, причем прочитать его надо, конечно, не в школе, а дома. Причем сделать над собой усилие, потому что читается Достоевский тяжело. Он и писал об этом, что я тяжело пишу, у меня художественности не хватает. А как я могу художественности? Это надо обрабатывать. А я гоню на почтовых, у меня долги. Вот он чего писал. И он остался все равно в веках, без своей собственной художественности. Значит, сделать некоторые усилия над собой. И я это знаю, со мной это произошло. Я же тоже Достоевского читал, как любой мальчишка. И многие другие говорят, вот какой-то момент такой переходный, раз, и вдруг ему доверяешь. Вот становишься его. И каждая строка раскрывается совсем по-другому. Это тебе отец родной говорит, вот все, вот, что там происходит. И масса того, что там описано, обязательно бывает в жизни у каждого человека.
1: Наша передача к концу все-таки «Вечная участь» Анны Григорьевны перешла все-таки на ее мужа, да, Федора Михайловича.
0: Она бы и не была против.
1: Дмитрий Андреевич Достоевский, правнук Федора Михайловича Достоевского.
2: Дорогие друзья, прозвучала передача из архива «Радио Град Петров», посвященная Анне Григорьевне Достоевской. Анна Григорьевна родилась 30 августа по старому стилю, 11 сентября по новому стилю 1846 года, 180 лет назад.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Как ни старался Степан Аркадьевич быть заботливым отцом и мужем, он никак не мог помнить, что у него есть жена и дети. У него были холостые вкусы, и только с ними он соображался. Вернувшись в Москву, он с гордостью объявил жене, что все приготовлено, что дом будет игрушечка, и что он ей очень советует ехать. Степану Аркадьевичу отъезд жены в деревню был очень приятен во всех отношениях. И детям здорово, и расходов меньше, и ему свободнее. Дарья же Александровна считала переезд в деревню на лето необходимым для детей, в особенности для девочки, которая не могла поправиться после скарлатины, и, наконец, чтобы избавиться от мелких унижений, мелких долгов дровяннику, рыбнику, башмачнику, которые замучили ее. Сверх того, отъезд был ей приятен еще и потому, что она мечтала залучить к себе в деревню сестру Кити, которая должна была возвратиться из-за границы в середине лета, и ей предписано было купание. Кити писала свод, что ничто и не улыбается так, как провести лето с Долли в Ергушове, полном детских воспоминаний для них обеих. Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. Она живала в деревне в детстве, и у ней осталось впечатление, что деревня есть спасение от всех городских неприятностей, что жизнь там, хотя и некрасива, с этим Долли легко мирилась, зато дешево и удобно, все есть, все можно достать, и детям хорошо. Но теперь, хозяйкой приехав в деревню, она увидела, что это все совсем не так, как она думала. На другой день по их приезде пошел проливной дождь, и ночью потекло в коридоре и в детской, так что кроватки перенесли в гостиную. Кухарки людской не было. Из 9 коров оказались, по словам скотницы, одни тельные, другие первым теленком, третьи старым. Ни масла, ни молока даже детям не доставало. Яиц не было. Курицу нельзя было достать. Жарили и варили старых, лиловых, жилистых петухов. Нельзя было достать баб, чтобы вымыть полы. Все были на картошках.

0: кататься нельзя было, потому что одна лошадь заминалась и рвала в дышле. Купаться было негде, весь берег реки был истоптан скотиной и открыт с дороги. Даже гулять нельзя было ходить, потому что скотина входила в сад через сломанный забор, и был один страшный бык, который ревел и потому, должно быть, бодался. Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами открывались, когда проходили мимо их. Котла для прачечной и даже гладильной доски для девичьей не было. Попав на эти страшные с ее точки зрения бедствия, Дарья Александровна была в отчаянии, хлопотала изо всех сил, чувствовала безвыходность положения, каждую минуту удерживала слезы.
1: Управляющий, бывший вахмистр, которого Степан Аркадьевич полюбил и определил из швейцаров за его красивую и почтительную наружность, не принимал никакого участия в бедствиях Дарьи Александровны, говорил почтительно: «Никак невозможно, такой народ скверный», и ни в чем не помогал. Но в доме Облонских, как и во всех семейных домах, было одно незаметное, но важнейшее и полезнейшее лицо — Матрена Филимоновна. Она успокоивала барыню, уверяла ее, что образуется, и сама, не торопясь и не волнуясь, действовала. Она тотчас же сошлась с приказчицей и в первый же день пила с нею и с приказчиком чай под акациями и обсуждала все дела. Скоро под акациями учредился клуб Матрены Филимоновны, и тут через этот клуб, состоявший из приказчицы, старосты и конторщика, стали понемногу уравниваться трудности жизни, и через неделю действительно все образовалось. Крышу починили, кухарку куму старостину достали, кур купили, молока стало доставать и загородили жердями сад. К шкафам приделали крючки, и они стали отворяться непроизвольно, и гладильная доска, обернутая солдатским сукном, легла с ручки кресла на комод, и в девичьей запахло утюгом. — Ну вот, а все отчаивались, — сказала Матрена Филимоновна, указывая на доску. Даже построили из соломенных щитов купальню. Лили стала купаться, и для Дарьи Александровны сбылись, хотя отчасти ее ожидания, хотя неспокойной, но удобной деревенской жизни. Спокойную с шестью детьми Дарья Александровна не могла быть. Один заболевал, другой мог заболеть, третьему недоставало чего-нибудь, четвертый выказывал признаки дурного характера и так далее, и так далее. Но хлопоты и беспокойства эти были для Дарьи Александровны единственно возможным счастьем. Если бы не было этого, она бы оставалась одна со своими мыслями о муже, который не любит ее. Но кроме того, как не тяжелы были для матери страх болезней, самые болезни и горе, ввиду признаков дурных наклонностей в детях, сами дети выплачивали ей уже теперь мелкими радостями за ее горести. Радости эти были так мелки, что они незаметны были, как золото в песке, и в дурные минуты она видела одни горести, один песок. Но были и хорошие минуты, когда она видела одни радости, одно золото. Теперь в уединении деревни она чаще и чаще стала сознавать эти радости. Часто, глядя на них, она делала всевозможные усилия, чтобы убедить себя, что она заблуждается, что она, как мать пристрастна к своим детям, все-таки она не могла не говорить себе, что у нее прелестные дети, все шестеро, все в разных родах, но такие, какие редко бывают, и была счастлива ими. И гордилась ими. В конце мая, когда уже все более или менее устроилось, она получила от мужа ответ на свои жалобы о деревенских неустройствах. Он писал ей, прося прощения в том, что не обдумал всего и обещал приехать при первой возможности. Возможность эта не представилась, и до начала июня Дарья Александровна жила одна в деревне. Петровками в воскресенье Дарья Александровна ездила к обедне причащать всех своих детей. Дарья Александровна в своих задушевных философских разговорах с сестрой, матерью, друзьями очень часто удивляла их своим вольнодумством относительно религии. У нее была своя странная религия метампсихозы, в которую она твердо верила, мало заботясь о догматах церкви. Но в семье она, и не для того только, чтобы показывать примеры от всей души, строго исполняла все церковные требования. И то, что дети около года не были у причастия, очень беспокоило ее. И с полным одобрением и сочувствием Матрены Филимоновны она решила совершить это теперь летом.
0: Дарья Александровна за несколько дней вперед обдумала, как одеть всех детей. Были сшиты, переделаны и вымыты платья, выпущены рубцы и оборки, пришиты пуговки и приготовленные ленты. К 9 часам сияющие радостью разодетые дети стояли у крыльца пред коляской, дожидаясь матери. В коляску вместо заминающегося ворона запрягли по протекции Матрены Филимоновны приказчикова Бурова, и Дарья Александровна, задержанная заботами о своем туалете, одетая в белое кисейное платье, вышла садиться. Дарья Александровна причесывалась и одевалась с заботой и волнением. Прежде она одевалась для себя, чтобы быть красивой и нравиться. Потом, чем больше она старелась, тем неприятнее ей становилось одеваться. Она видела, как она подурнела. Но теперь она опять одевалась с удовольствием и волнением. Теперь она одевалась не для себя, не для своей красоты, а для того, чтобы она, как мать этих прелестей, не испортила общего впечатления. И, посмотревшись в последний раз в зеркало, она осталась собой довольна. Она была хороша. Не так хороша, как она, бывало, хотела быть хороша на бале, но хороша для той цели, которую она теперь имела в виду. В церкви никого, кроме мужиков и дворников, и их баб не было. Но Дарья Александровна видела, или ей казалось, что видела, восхищение, возбуждаемое ее детьми и ею. Дети не только были прекрасны собой в своих нарядных платьицах, но они были милы тем, как хорошо они себя держали. Алеша, правда, стоял не совсем хорошо. Он все поворачивался и хотел видеть сзади свою курточку, но все-таки он был необыкновенно мил. Таня стояла как большая и смотрела за маленькими. Но меньшая Лили была прелестна своим наивным удивлением пред всем, и трудно было не улыбнуться, когда, причастившись, она сказала: «Пожалуйста, еще немножко». Возвращаясь домой, дети чувствовали, что что-то торжественное совершилось, и были очень смирны. Все шло хорошо и дома, но за завтраком Гриша стал свистать. И что было хуже всего, не послушался англичанки и был оставлен без сладкого пирога. Дарья Александровна не допустила бы в такой день до наказания, если бы она была тут. Но надо было поддержать распоряжение англичанки, и она подтвердила ее решение, что Грише не будет сладкого пирога. Гриша плакал, говоря, что и Николенька свистал, но что вот его не наказали, и что он не от пирога плачет, ему все равно, но о том, что несправедливы. Это было слишком уже грустно, и Дарья Александровна решилась, переговорив с англичанкой, простить Гришу и пошла к ней. Но тут, проходя через залу, она увидала сцену, наполнившую такой радостью ее сердце, что слезы выступили ей на глаза, и она сама простила преступника. Наказанный сидел в зале на угловом окне. Подле него стояла Таня с тарелкой. Под видом желания обеда для кукол она попросила у англичанки позволения снести свою порцию пирога в детскую и вместо этого принесла ее брату. Продолжая плакать о несправедливости претерпенного им наказания, он ел принесенный пирог и сквозь рыдания говорил: «Ешь сама, вместе будем есть, вместе». На Таню сначала подействовала жалость за Гришу, потом сознание своего добродетельного поступка, и слезы у ней тоже стояли в глазах. Но она, не отказываясь, ела свою долю. Видав мать, они испугались, но, вглядевшись в ее лицо, поняли, что они делают хорошо, засмеялись, и с полными пирогом ртами стали обтирать улыбающиеся губы руками и измазали все свои сияющие лица слезами и вареньем. «Матушки, новое белое платье! Таня, Гриша!» — говорила мать, стараясь спасти платье, но со слезами на глазах, улыбаясь блаженную, восторженную улыбкой. Новые платья сняли, велели надеть девочкам блузки, а мальчикам старые курточки, и велели закладывать линейку. Опять, к огорчению приказчика, Бурова вдышла, чтобы ехать за грибами и на купальню. Стон восторженного визга поднялся в детской и не умолкал до самого отъезда на купальню. Грибов набрали целую корзинку, даже Лили нашла березовый гриб. Прежде бывало так, что мисс Гуль найдет и покажет ей. Но теперь она сама нашла большой березовый шлюпик. И был общий восторженный крик: «Лили нашла шлюпик!» Потом подъехали к реке, поставили лошадей под березками и пошли в купальню. Кучер Терентий, привязав к дереву отмахивающихся от оводов лошадей, лег, приминая траву, тени березы, и курил тютюн. А из купальни доносился до него неумолкавший детский веселый визг. Хотя и хлопотливо было смотреть за всеми детьми и останавливать их шалости, хотя и трудно было вспомнить и не перепутать все эти чулочки, панталончики, башмачки с разных ног и развязывать, расстегивать и завязывать тесемочки и пуговки, Дарья Александровна, сама для себя любившая всегда купание, считавшая его полезным для детей, ничем так не наслаждалась, как этим купанием со всеми детьми. Перебирать все эти пухленькие ножки, натягивая на них чулочки, брать в руки и окунать эти голенькие тельца, и слышать то радостные, то испуганные визги, было для нее большое наслаждение. Когда уже половина детей были одеты, к купальне подошли, и робко остановились нарядные бабы, ходившие за сныткой и молочником. Матрена Филимоновна кликнула одну, чтобы дать ей высушить уроненную в воду простыню и рубашку. И Дарья Александровна разговорилась с бабами. Бабы, сначала смеявшиеся в руку и не понимавшие вопроса, скоро осмелились и разговорились, тотчас же подкупив Дарью Александровну искренним любованием детьми, которые они выказывали. «Ишь ты, красавица! Беленькая, как сахар!» — говорила одна, любуясь на Танечку и покачивая головой. «А худая! Да больна была!» «Ишь ты! Значит, тоже купали!» — говорила другая на грудного. «Нет, ему только 3 месяца!» — отвечала с гордостью Дарья Александровна. «Ишь ты! А у тебя есть дети?» «Было 4, 2 осталось, мальчик и девочка. Вот, в прошлый мясоед отняла. А сколько ей?» «Да другой годик. Что ж ты так долго кормила?» «Наше обыкновение, 3 поста». И разговор стал самый интересный для Дарьи Александровны. Как рожала, чем был болен, где муж, часто ли бывает? Дарье Александровне не хотелось уходить от баб. Так интересен ей был разговор с ними, так совершенно одни и те же были их интересы. Приятнее же всего Дарье Александровне было то, что она ясно видела, как все эти женщины любовались более всего тем, как много было у нее детей и как они хороши. Окруженная всеми выкупанными, с мокрыми головами, детьми, Дарья Александровна с платком на голове уже подъезжала к дому, когда кучер сказал: «Барин какой-то идет, кажется, Покровский». Дарья Александровна выглянула вперед и обрадовалась, увидев в серой шляпе и сером пальто знакомую фигуру Левина, шедшего им навстречу. Она и всегда рада ему была, но теперь особенно рада была, что он видит ее во всей ее славе. Никто лучше Левина не мог понять ее величие и в чем оно состояло. Увидав ее, он очутился пред одной из картин своего когда-то воображаемого семейного быта. «Вы точно наседка, Дарья Александровна!» «Ах, как я рада!» — сказала она, протягивая ему руку. «Рады?» — они дали знать. «Уж я от Стивы получил записочку, что вы тут». «От Стивы?» — с удивлением спросила Дарья Александровна. «Да, он пишет, что вы переехали, и думает, что вы позволите мне помочь вам чем-нибудь», — сказал Левин, и, сказав это, вдруг смутился и, прервав речь, молча продолжал идти подле линейки. Он смутился вследствие предположения, что Дарье Александровне будет неприятна помощь постороннего человека в том деле, которое должно было быть сделано ее мужем. Дарье Александровне действительно не нравилась эта манера Степана Аркадьевича навязывать свои семейные дела чужим. И она тотчас же поняла, что Левин понимает это. За эту-то тонкость понимания, за эту деликатность и любила Левина Дарья Александровна. «Я понял, разумеется, — сказал Левин, — что это только значит то, что вы хотите меня видеть, и очень рад. Разумеется, я воображаю, что вам, городской хозяйке, здесь дико, и если что нужно, я весь к вашим услугам». «О, нет, — сказала Долли, — первое время было неудобно, а теперь все прекрасно устроилось. Благодаря моей старой няне, — сказала она, указывая на Матрену Филимоновну, понимавшую, что говорят о ней, и весело и дружелюбно улыбавшуюся Левину. Она знала его и знала, что это хороший жених барышни, и желала, чтобы дело сладилось. «Извольте садиться, мы сюда потеснимся», — сказала она ему. «Нет, я пройдусь. Дети, кто со мной на перегонки с лошадьми?» Дети знали Левина очень мало, не помнили, когда видали его, но не высказывали в отношении к нему того странного чувства застенчивости и отвращения, которое испытывают дети так часто к взрослым притворяющимся людям. Притворство в чем бы то ни было может обмануть самого умного проницательного человека, но самый ограниченный ребенок, как бы оно ни было искусно скрываемо, узнает его и отвращается. Какие бы ни были недостатки в Левине, притворства не было в нем и признака, и потому дети высказали ему дружелюбие такое же, какое они нашли на лице матери. На приглашение его два старшие тотчас же соскочили к нему и побежали с ним так же просто, как они побежали бы с няней, с мисс Гуль или с матерью. Лили тоже стала проситься к нему, и мать передала ее ему. Он посадил ее на плечо и побежал с нею. «Не бойтесь, не бойтесь, Дарья Александровна», — говорил он, весело улыбаясь матери, — «невозможно, чтобы я ушиб или уронил». И, глядя на его ловкие, сильные, осторожно заботливые и слишком напряженные движения, мать успокоилась и весело и одобрительно улыбалась, глядя на него. Здесь, в деревне, с детьми и с симпатичной ему Дарьей Александровной, Левин пришел в то, часто находившее на него детски веселое расположение духа, которое Дарья Александровна особенно любила в нем. Бегая с детьми, он учил их гимнастике, смешил мисс Гуль своим дурным английским языком и рассказывал Дарье Александровне свои занятия в деревне. После обеда Дарья Александровна, сидя с ним одна на балконе, заговорила о Кити. «Вы знаете, Кити приедет сюда и проведет со мной лето». «Право», — сказал он, вспыхнув, и тотчас же, чтобы переменить разговор, сказал: «Так прислать вам двух коров. Если вы хотите считаться, то извольте заплатить мне по 5 рублей в месяц, если вам не совестно». «Нет, благодарствуйте, у нас устроилось». «Ну так я ваших коров посмотрю, и если позволите, я распоряжусь, как их кормить. Все дело в корме». И Левин, чтобы только отвлечь разговор, изложил Дарье Александровне теорию молочного хозяйства, состоявшую в том, что корова есть только машина для переработки корма в молоко и так далее. Он говорил это и страстно желал услыхать подробности о Кити, и вместе боялся этого. Ему страшно было, что расстроится приобретенное им с таким трудом спокойствие. «Да, но, впрочем, за всем этим надо следить. А кто же будет?» — неохотно отвечала Дарья Александровна. Она так теперь наладила свое хозяйство через Матрёну Филимоновну, что ей не хотелось ничего менять в нем, да она и не верила знанию Левина в сельском хозяйстве. Рассуждения о том, что корова есть машина для делания молока, были ей подозрительны. Ей казалось, что такого рода рассуждения могут только мешать хозяйству, что надо только, как объясняла Матрёна Филимоновна, давать пеструхе и белопахой больше корму и пойла, и чтобы повар не уносил помои из кухни для прачкиной коровы. А рассуждения о мучном и травяном корме были сомнительны. Главное же, ей хотелось говорить о Кити. «Кити пишет мне, что ничего так не желает, как уединение и спокойствие», — сказала Долли после наступившего молчания. «А что, здоровье ее лучше?» — с волнением спросил Левин. «Слава богу, она совсем поправилась. Я никогда не верила, чтобы у нее была грудная болезнь». «Ах, я очень рад», — сказал Левин, и что-то трогательное, беспомощное показалось Долли в его лице, в то время как он сказал это и молча смотрел на нее. «Послушайте, Константин Дмитриевич», — сказала Дарья Александровна, улыбаясь своей доброй и несколько насмешливой улыбкой, — «за что вы сердитесь на Кити?» «Я? Я не сержусь», — сказал Левин. «Нет, вы сердитесь. Отчего вы не заехали ни к нам, ни к ним, когда были в Москве?» «Дарья Александровна», — сказал он, краснея до корней волос, — «я удивляюсь даже, что вы с вашей добротой не чувствуете этого. Как вам просто не жалко меня, когда вы знаете?» «Что я знаю?» «Знаете, что я делал предложение, и что мне отказано», — проговорил Левин, и вся та нежность, которую минуту тому назад он чувствовал к Кити, заменилась в душе его чувством злобы за оскорбление. «Почему же вы думаете, что я знаю?» «Потому что все это знают». «Вот уж в этом вы ошибаетесь. Я не знала этого, хотя и догадывалась». «А, ну так вы теперь знаете». «Я знала только то, что что-то было, но что я никогда не могла узнать от Кити. Я видела только, что было что-то, что ее ужасно мучило, и что она просила меня никогда не говорить об этом. А если она не сказала мне, то она никому не говорила. Но что же у вас было, скажите мне?» «Я вам сказал, что было». «Когда?» «Когда я был в последний раз у вас». «А знаете, что я вам скажу?» — сказала Дарья Александровна. «Мне ее ужасно, ужасно жалко. Вы страдаете только от гордости?» «Может быть», — сказал Левин, — «но она перебила его». «Но ее, бедняжку, мне ужасно и ужасно жалко. Теперь я все понимаю». Ну, Дарья Александровна, вы меня извините, — сказал он, вставая. — Прощайте, Дарья Александровна, до свидания. — Нет, постойте, — сказала она, схватывая его за рукав. — Постойте, садитесь.
1: — Пожалуйста, пожалуйста, не будем говорить об этом, — сказал он, садясь и вместе с тем чувствуя, что в сердце его поднимается и шевелится казавшаяся ему похороненную надежда. — Если бы я вас не любила, — сказала Дарья Александровна, и слезы выступили ей на глаза, — если бы я вас не знала, как я вас знаю. Казавшееся мертвым чувство оживало все более и более, поднималось и завладевало сердцем Левина.
0: — Да, я теперь все поняла, — продолжала Дарья Александровна. — Вы этого не можете понять. Вам, мужчинам свободным и выбирающим, всегда ясно, кого вы любите.
1: Но девушка в положении ожидания, с этим женским девичьим стыдом, девушка, которая видит вас, мужчин, издалека, принимает все на слово.
0: У девушки бывает и может быть такое чувство, что она не знает, кого она любит, и не знает, что сказать.
1: Да, но если сердце не говорит...
0: Нет, сердце говорит, но вы подумайте. Вы, мужчина, имеете виды на девушку. Вы ездите в дом, вы сближаетесь, высматриваете, выжидаете. Найдете ли вы то, что вы любите? И потом, когда вы убеждены, что любите, вы делаете предложение.
1: Ну, это не совсем так.
0: Все равно вы делаете предложение, когда ваша любовь созрела, и когда у вас между двумя выбираемыми совершился перевес. А девушку не спрашивают. Хотят, чтобы она сама выбирала. А она не может выбрать, и только отвечает «да» и «нет».
1: «Да, выбор между мной и Вронским», — подумал Левин.
0: И оживавший в духе его мертвец опять умер и только мучительно давил его сердце.
1: «Дарья Александровна, — сказал он, — так выбирают платье или не знаю, какую покупку, а не любовь. Выбор сделан, и тем лучше. И повторения быть не может».
0: «Ах, гордость и гордость! — сказала Дарья Александровна, как будто презирая его за низость этого чувства в сравнении с тем другим чувством, которое знают одни женщины. В то время, как вы делали предложение Кити, она именно была в том положении, когда она не могла отвечать. В ней было колебание. Колебание, вы или Вронский. Его она видела каждый день, вас давно не видала. Положим, если бы она была старше. Для меня, например, на ее месте не могло бы быть колебания. Он мне всегда противен был. И так и кончилось». Левин вспомнил ответ Кити. Она сказала: «Нет, это не может быть».
1: «Дарья Александровна, — сказал он сухо, — я ценю вашу доверенность ко мне. Я думаю, что вы ошибаетесь. Но прав я или не прав, эта гордость, которую вы так презираете, делает то, что для меня всякая мысль о Катерине Александровне невозможна. Вы понимаете, совершенно невозможно.
0: Я только одно еще скажу. Вы понимаете, что я говорю о сестре, которую я люблю как своих детей? Я не говорю, чтобы она любила вас, но я только хотела сказать, что ее отказ в ту минуту ничего не доказывает».
1: «Я не знаю, — вскакивая, — сказал Левин, — если бы вы знали, как вы больно мне делаете. Все равно, как у вас бы умер ребенок, а вам бы говорили. А вот он был бы такой, такой, и мог бы жить, и вы бы на него радовались, а он умер, умер, умер».
0: «Как вы смешны, — сказала Дарья Александровна с грустной усмешкой, несмотря на волнение Левина. — Да, я теперь все понимаю, — продолжала она задумчиво. «Так вы не приедете к нам, когда Кити будет?»
1: «Нет, не приеду. Разумеется, я не буду избегать Катерины Александровны, но где могу, постараюсь избавить ее от неприятности моего присутствия».
0: «Очень, очень вы смешны», — повторила Дарья Александровна, с нежностью вглядываясь в его лицо.
1: «Ну, хорошо. Так как будто мы ничего про это не говорили.
0: Зачем ты пришла, Таня?» — сказала Дарья Александровна по-французски вошедшей девочке. «Где моя лопатка, мама?»
1: «Я говорю по-французски. И ты так же скажи».
0: Девочка хотела сказать, но забыла, как лопатка. Мать подсказала ей, потом по-французски же сказала, где отыскать лопатку.
1: И это показалось Левину неприятным.
0: Все теперь казалось ему в доме Дарьи Александровны и в ее детях совсем уже не так мило, как прежде.
1: «И для чего она говорит по-французски с детьми?» — подумал он. «Как это неестественно и фальшиво, и дети чувствуют это. Выучить по-французски и отучить от искренности», — думал он сам с собой, не зная того, что Дарья Александровна все это 20 раз уже передумала, и все-таки, хотя и в ущерб искренности, нашла необходимым учить этим путем своих детей.
0: Но куда же вам ехать? Посидите. Левин остался до чая, но веселье его все исчезло, и ему было неловко. После чая он вышел в переднюю велеть подавать лошадей. Но когда он вернулся, застал Дарью Александровну взволнованную, с расстроенным лицом и слезами на глазах. В то время, как Левин выходил, случилось для Дарьи Александровны ужасное событие, разрушившее все ее сегодняшнее счастье и гордость детьми. Гриша и Таня подрались за мячик. Дарья Александровна, услышав крик в детской, выбежала и застала их в ужасном виде. Таня держала Гришу за волосы, а он с изуродованным злобой лицом бил ее кулаками, куда попало. Что-то оборвалось в сердце Дарьи Александровны, когда она увидала это, как будто мрак надвинулся на ее жизнь. Она поняла, что те ее дети, которыми она так гордилась, были не только самые обыкновенные, но даже нехорошие, дурно воспитанные дети с грубыми зверскими наклонностями, злые дети. Она ни о чем другом не могла говорить и думать, и не могла не рассказать Левину своего несчастья. Левин видел, что она несчастлива, и постарался утешить ее, говоря, что это ничего дурного не доказывает, что все дети дерутся. Но, говоря это в душе своей, Левин думал: «Нет, я не буду ломаться и говорить по-французски со своими детьми, но у меня будут не такие дети. Надо только не портить, не уродовать детей, и они будут прелестны. Да, у меня будут не такие дети». Он простился и уехал, и она не удерживала его.

Эдуард Александрович Фальцфейн. Этот человек, о котором сегодня пойдет речь, помог перевести прах Федора Шаляпина в Россию, выкупил архивы Соколова о расстреле царской семьи и бумаги Дягилева, поставил памятник Александру Васильевичу Суворову в Альпах, выпустил в Лихтенштейне Маркусову портретом и финансировал издание книги «Суворов в Швейцарии». Открыл музей Екатерины II в Церпсте. Он восстановил надгробия на могилах дочери Федора Михайловича Достоевского в Больцано и жены Ильи Репина в Лакарно, адмиралов Япончиных в Петербурге. Он 20 лет искал янтарную комнату, а потом стал помогать в ее восстановлении. Этот человек смеется. «Меня эмигранты до сих пор ругают в Париже, Лондоне или Нью-Йорке. Говорят, как же так? У тебя все забрали, а ты еще даришь им. У тебя не все дома». Я говорю, нет, у меня все дома. Я правильно поступаю. Эдуард фон Фальцфейн родился в России, но после событий 1917 года вся его семья была вынуждена бежать за границу. Эдуарду было тогда 5 лет. Его дед со стороны матери, Николай Алексеевич Япончин, до революции занимал должность директора самого привилегированного военного заведения России, Пажеского его императорского величества корпуса. В революционные дни он чудом избежал расстрела. В 1919 году скончался Александр Эдуардович Фальцфейн, отец Эдуарда, и воспитанием мальчика занимался Николай Алексеевич Япончин. Эдуард Александрович получил сельскохозяйственное образование. Он увлекался спортом, был чемпионом Франции по велогонкам, чемпионом Швейцарии по автоспорту. Ему пришлось потрудиться и в качестве журналиста. Во время Второй мировой войны Фальцфейн переехал в Лихтенштейн, князь которого был давним другом его семьи. Вскоре после войны он смог открыть магазин на границе с Австрией и стал богатым человеком. От князя Лихтенштейна он получил титул барона. Дедушка его, Николай Алексеевич, сумел привить внуку любовь к России, к ее культуре и языку. Эдуард принял православие и считает себя русским, хотя с 5-летнего возраста живет за границей и в России никогда не был. Впрочем, такая возможность появилась в 1991 году, когда барону было уже 80 лет. Несмотря на то, что барон все эти годы находился далеко от России, он не только помнил о ней, но и старался помогать ей в рамках благотворительности. Так однажды, по просьбе одного из искусствоведов, он подарил ценную книгу, которой в России не было, и сказал при этом: «Передай, что это от одного русского, который не забыл свою родину». С этого момента и началось его сотрудничество с нашими культурными организациями. Барон фон Фальцфейн собирал и продолжает собирать предметы искусства, которые были вывезены за границу после 1917 года. Он покупает у частных коллекционеров или на аукционах произведения искусства и дарит их российским музеям. Так, благодаря барону, в Россию вернулись портрет князя Потемкина, работы Левицкого, скульптурный оттиск рук Шаляпина, ковер, подаренный на 300-летие дома Романовых императору Николаю II, на котором изображены члены царской семьи. Как бескорыстный благотворитель, который смог сохранить многое из культурного и исторического наследия России, барон Эдуард Фальцфейн удостоен высокой награды Русской Православной Церкви – ордена преподобного Сергия Радонежского. За последнее время Эдуард Александрович построил 2 церкви на Украине,
пожертвовал большие средства на реставрацию церкви Пажеского корпуса, в здании которого сейчас располагается Санкт-Петербургское Суворовское училище. Эдуард фон Фальцфейн хочет, чтобы память его деда была увековечена в стенах этого учебного заведения. Немецкая фамилия Фальцфейн возникла в России. Это произошло в декабре 1864 года, когда император Александр II для сохранения имени умершего в 1864 году без потомства мужского пола колониста Молочанского округа Таврической губернии Фридриха Фейна как замечательного деятеля Новороссийского края дозволил его зятю Ивану Фальцу именоваться фамилией Фальцфейн. А вообще история рода Фальцфейнов началась гораздо раньше, еще в 1763 году. Именно тогда немецкий крестьянин Иоганн Мельхиор Фейн бросил военную службу и покинул родину. По манифесту Екатерины II, в котором она приглашала всех желающих иностранцев участвовать в освоении незаселенных земель, он прибыл в Россию и обосновался в колонии на реке Молочной. У него было 15 детей. Один из них, Фридрих, продолжил дело отца и разбогател. В 1856 году он выкупил имение Аскания-Нова. Еще в 1855 году, когда Александр II подарил Фридриху Фейну золотое кольцо с двухглавым орлом и черными бриллиантами за его заслуги во время Крымской войны, он с огорчением поведал императору, что у него нет сыновей, и поэтому с его смертью фамилия прекратится. Однако он считал, что обратиться с прошением о присвоении внукам фамилии Фальцфейн ему не позволяет социальный статус. Однако император пообещал ему помочь. И когда в 1864 году Фридриха Фейна не стало, Александр II повелел исполнить желание усопшего. Так и появились Фальцфейны. Время шло, и уже правнуки Фридриха Фейна, носившие теперь фамилию Фальцфейн, занимались Асканией-Нова. Один из них, Фридрих, стал страстным натуралистом. За успешное поступление в Херсонскую гимназию отец разрешил ему устроить в саду вольер. Потом и сами родители стали дарить ему животных. Так из Крыма привезли дикую козу. Позже в Аскании-Нова появились редкие виды птиц и млекопитающих. Фридрих Эдуардович, еще будучи студентом естественного факультета Дерпского университета, создал в Аскании-Нова дендропарк в ландшафтном стиле. Позже была устроена водонапорная башня, которая обеспечивала насаждение водой. К тому времени на площади 25 гектаров было посажено 220 видов деревьев и кустарников. Аскания-Нова превратилась в зеленый оазис среди степи, сетью каналов, фонтанов, бассейнов. Но самое главное, что сумел создать Фридрих Эдуардович, это акклиматизированный зоопарк, где все дикие животные жили на воле. Потом он решил привозить в Асканию-Нова животных из других климатических зон. Так здесь появились антилопы, зебры, яки, верблюды, зубры, пони, аисты, фазаны. Впрочем, всех не перечесть. Удалось ему сохранить в своем зоопарке и вымирающую лошадь Пржевальского. Надо сказать, что Аскания-Нова – это первый в России частный заповедник. По воспоминаниям современников, Франц Эдуардович Фальцфейн был человеком высокой культуры, незаурядного ума, широко образованным биологом и великолепным организатором. Многие крупнейшие ученые России того времени, посетившие Асканию-Нова, восторженно отзывались о ней, называя ее единственной во всем свете и неповторимой жемчужиной нашего юга. В 1912 году в заповеднике открыли парк для широких кругов населения,
и за 5 лет до 1917 года его посетило 13 тысяч туристов. В Асканиново был родовой дом Фальцфейнов. Большое впечатление на посетителей производил пруд, которому вела красивая аллея от дома хозяина. Посреди пруда был сделан остров, украшенный искусственным гротом, а в воде плавали и резвились многочисленные утки всех видов — белые и черные лебеди, магеллановы гуси, нырки, фламинго, вспоминали очевидцы. Все фальцфейны являлись благотворительными. На их пожертвования были открыт ночлежный дом в Херсоне, больница в Асканиново. Они помогали науке, богоугодным и торгово-промышленным заведениям. После 1917 года и начавшейся гражданской войны Асканиново нельзя было узнать. Был сожжен дом, погибли 3/4 животных, музей и зоотехническая лаборатория были разграблены. В феврале 1921 года декретом Совнаркома Украины Асканиново было объявлено государственным степным заповедником. Началось его восстановление. Но в годы Великой Отечественной войны заповедник вновь был разрушен. Впоследствии его пытались использовать на выпас скота или, спекулируя лозунгом поднятой целины, распахать этот бесценный памятник природы. Но ученым удалось отстоять уникальный заповедник. В постперестроечные годы Асканиново вновь пришла в запустение. Но барон Эдуард Фальцфейн полон оптимизма и желания восстановить родовое гнездо. Он гордится тем, что в Асканиново открыли мемориальную доску его дяде Фридриху Эдуардовичу, и заповедник теперь носит его имя. Он говорит, что главное перевернуть страницу и не думать об обидах. Его родовой особняк в Асканиново снесли. Он строит его заново. Его деньги сгорели в России во время дефолта. Он открыл магазины сувениров в Европе, чтобы было на что выкупать русские шедевры. Барон вспоминает слова отца. «От родины нельзя требовать, ей нужно отдавать».

0: В исполнении Маргарет Фингерхат прозвучала Антонсина для фортепиано Сергея Ивановича Танеева.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Силуэты Петербурга. Первые высотные доминанты города. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В наших передачах мы будем говорить о силуэтах Петербурга, не о панорамах, как обычно привыкли говорить в нашем городе, панорамы Петербурга, панорамы Невских берегов, а именно о высотном силуэте города, который оказывался столь же важным для города, и еще первые строители нашей столицы умели понять и указали нам, что самый насущный элемент красоты северного русского города – величие и простор, в котором обязательно должны быть выделены важные точки города. Выразительность силуэта Петербурга придавали шпили и купола храмов, башни, венчавшие важные сооружения, адмиралтейство, литейный двор. Они замыкали многие городские перспективы города Петровского времени. В дальнейшем башня выделила здание городской думы, городской ратуши, как тогда говорили, и позже здания городских учреждений, вокзалов. И также, конечно, мы все помним пожарные каланчи, которые тоже были важными доминантами нашего города. И вот если смотреть на панораму Петербурга, выполненную Пикаром в 1704 году, на которой уже виден на плоском берегу городового острова ряд бастионов Петропавловской крепости, еще строящихся, то над этим плоским Невским берегом выделяются три шпиля. Это шпиль еще деревянной Петропавловской крепости, шпиль небольшой совсем Троицкой церкви и лютеранской церкви в Петропавловской крепости, предназначенной для иностранных специалистов и шведских пленных. За ними скрываются мелкие дома, среди которых даже теряется маленький первоначальный дворец Петра Великого. Если смотреть на гравюры Зубова, который изображал город уже через 20 лет, то уже строится и колокольня Петропавловского собора, уже возведены колокольни Троицкой церкви, церкви при доме Меньшикова на Васильевском острове, и это то, что было на правом берегу Невы. И вот именно храмы являлись первыми петербургскими доминантами. Это деревянная Троицкая церковь. Далее уже каменная колокольня Петропавловского собора, которая гораздо выше построенной спустя 30 лет колокольни Самсоневского собора. Многие храмы первой половины XVIII века не сохранились. Но обратите внимание, что все они строились со встроенными колокольнями, то есть сравнительно небольшой купол, а над папертью возвышается значительная башня. Так продолжалось и в 1730-х годах, когда Коробов построил здание Пантелеймоновской церкви на партикулярной верфи, когда Земцов соорудил церкви Симеона и Анны на берегу Фонтанки и церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Невской перспективе, но рядом с ними были и башни промышленных сооружений, потому что Петр хотел отмечать и важные для города предприятия тоже башнями. И сначала это была башня партикулярной верфи на берегу Фонтанки. Потом это была башня Кунсткамеры, первая, которую строили в камне. Башня Арсенала, то есть Литейного двора. И, наконец, в 1730 году была уже построена башня Адмиралтейства со шпилем. Вот нам сегодня совершенно не представить, что башня Адмиралтейства – фактически та самая, которая была всегда, она есть. И только Захаров, обстраивая ее новыми корпусами Адмиралтейства, заключил ее в коробочку. Что тот шпиль, который сейчас видит любой проходящий по Невскому проспекту, Дворцовой площади, Вознесенскому проспекту, что этот шпиль собран еще в 1730-х годах из лиственничных деревьев корабельного леса, которые употреблялись при строительстве первых военных кораблей Адмиралтейства, что это то самое дерево. В действительности я была там 20 лет назад, и это осознание меня поразило, потому что неоднократно перестраивался шпиль Петропавловского собора, неоднократно перестраивались большинство петербургских колоколен того времени, но шпиль Адмиралтейства имеет уже почти 300-летнюю историю. Я боюсь, что он неисполним в дальнейшем, несохраним. Сейчас молчат о том, что это великолепное украшение города сыплется, потому что, в конце концов, дерево не вечно. И никто не задумывается, по-моему, туда никто не заходит, и никто не задумывается о том, что его надо сохранять. Ведь этот шпиль поддерживает наиважнейший для левого берега Невы, для Адмиралтейского острова, символ, символ корабля, не крест. Но ведь корабль, который на Адмиралтействе, это ковчег, это символ спасения. И недаром, вскоре после того, как Коробов построил башню Адмиралтейства, под шпилем установили церковь. Некоторые считают, что эта церковь была освящена во имя Воскресения. Другие, это было уже царство не Елизаветы Петровны, в честь святых Захарии и Елизаветы. Но этот шпиль ознаменовывал собой именно центральный храм нашего

0: XIX века превратились ныне в символы города. Это и кораблик Адмиралтейства, и летящий ангел со шпиля Петропавловского собора, и попирающий зло змея крестом ангел Александровской колонны. Это силуэт с колоннами растральными, светочами в порту Петербургском, то есть на биржевой стрелке Васильевского острова. И вот эти, посмотрите, большинство из них либо колокольни, либо связаны сюжетно с христианскими символами доминанты, были главными для города. Они превращались в силуэты, символы.
1: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В исполнении Клаудио Шимоне и ансамбля солиста Венеции прозвучал концерт для струнного оркестра «Фа минор» Пьетро Локателли.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Константин Андреевич Махлак. Я преподаватель Института богословия и философии. И предмет нашего сегодняшнего общения, и, надеюсь, общения в будущем, будет русская религиозная философия 19-го, начала 20 века. Символично, что мы начинаем нашу передачу на волнах радиостанции «Град Петров», расположенной на набережной, теперешней набережной лейтенанта Шмидта, с которой осенью 22-го года был отправлен вот так называемый философский пароход, на котором из Советской России были выдворены представители русской религиозной философии начала 20 века, среди которых Николай Бердяев, Семен Франк и Николай Лоский, и многие другие вот покинули Россию. Конечно же, так, претензии было бы с моей стороны полагать, что в моем лице, в моих скромных рассуждениях, русская религиозная философия вернется в Россию, как бы пристав к берегу, в том же месте, в каком в 22-м году она Россию покинула. Но, тем не менее, я попытаюсь вот в своем курсе лекций затронуть те основные моменты, те основные мотивы, которыми русская философия и отличается от западноевропейской традиции, в которой русская философия свойственным ей образом отражает какой-то свой особый взгляд на вещи, на бытие, на мир, на человека. Вот все эти вопросы будут, безусловно, нами освещены. И если в 22-м году вот, философский пароход увез отсюда представителей русской религиозной традиции, то теперь, надеюсь, хоть тени их, но тени не безгласные, вот в моем лице каким-то образом вернутся в наш город. Собственно, русская религиозная философия – явление позднее. Позднее по отношению к тысячелетию русской истории. Собственно, о русской философии имеет смысл говорить только начиная с XIX века, с первой половины XIX века. Почему так произошло? Достаточно сложный и большой вопрос, который мы отчасти и будем разрешать на протяжении вот всего нашего курса, потому что русская мысль в каком-то смысле и инициирована вот этим долгим молчанием, своим поздним появлением. Собственно, одной из первых задач русской мысли и было понять то, почему русская философия, русская мысль пробудилась так поздно по отношению к уже прожитой истории и так поздно по отношению к западной философской традиции, которая сопутствовала европейскому человеку на протяжении всей его истории, начиная с раннего Средневековья. Вот этот вопрос будет мучить русских мыслителей, и с этого вопроса отчасти и начинает свои размышления первый русский мыслитель, а именно Петр Яковлевич Чаадаев, к которому мы обратимся в нашей сегодняшней встрече. Собственно, Чаадаев, годы его жизни 1794-1856 год, относится, пожалуй, к одним из самых удивительных русских мыслителей. Удивительных, потому что он первый в определенном ряду, его последователей и критиков, прежде всего философов славянофильского направления, первый он еще и потому что в его творчестве, в его вот таком непосредственном философском вопрошании проявились характернейшие черты русской философии. Ее как бы такой вот основной стержень, на который впоследствии русская мысль будет нанизывать и нанизывать какие-то последующие свои размышления, идеи, концепции. Вот это очень важно в нашей связи, именно потому что Чаадаев задает такую вот широкую перспективу движение русской мысли, движение во многом парадоксального, движение во многом, конечно же, связанного с тем, что русская мысль, русская философия в действительности это неотъемлемая часть вот того, что называется петербургским периодом русской истории.
это неотъемлемая часть Петровского проекта. Не в Киевской Руси, не в Московской Руси философии в собственном смысле слова не было. В этом нужно отдавать себе отчет. Философия возникла только в Петербургской России. И, в общем-то, она и существовала в ней до 17-го года. Ни в советской, ни в постсоветской России философии, как именно той русской философии, конечно же, не существует. И это для нас ценно, потому что мы, обращаясь к русской религиозной традиции, видим в ней нечто и уникальное, с одной стороны, с другой стороны, исторически бывшее и сбывшееся, и, в-третьих, мы видим в ней некоторую попытку самоосмысления исторического пути России на том историческом этапе, который характеризует вот этот петербургский период русской истории. И здесь мы можем что осознать? Прежде всего то, что мы не они. Их философское вопрошание, их мысль во многом отлична от нашего теперешнего мироощущения, от нашего теперешнего мировоззрения. Все-таки годы советской власти сделали свое дело. Традиция разорвана, и мы теперь по крохам, в общем-то, можем осмыслять и возвращаться к той философской традиции, которую мы утеряли. Утеряли, надо опять же подчеркнуть, безвозвратно. Возвращение к темам русской религиозной философии для нас возвращение к утерянному, для нас возвращение к невозвратному. И здесь, конечно же, мы опять же должны вот в этих лицах русской мысли, в их идеях видеть прежде всего то, что это для нас и урок, это для нас и то, что никогда не вернется, никогда не возвратится вместе с бывшей, прошлой петербургской Россией. И для нас в этом отношении ценны все, и славянофилы, и западники, ценны и мыслители разных школ, разных направлений, часто споривших друг с другом, но споривших действительно в ситуации иной, чем теперь, споривших действительно в ситуации такого культурного и, можно сказать, и философского, и религиозного подъема, который намечался в России с начала XIX века, который дал вот золотой век русской литературы, дал Пушкина, Достоевского, Толстого, в конце века он дал и уже в большей степени могущий претендовать на философичность философии Владимира Соловьева. Конечно же, в начале XX века это русский серебряный век с целой плеядой мыслителей и философов разных направлений, но вместе с тем вот их явление действительно для нас необычно и важно. Именно потому, что из скудости нашего времени мы действительно видим, что Россия, русская культура, в том числе и культура философская, на что-то была способна. Она достигла своей вершины. И вот к этой вершине мы пытаемся подойти, ее мы пытаемся осмыслить. Начиная здесь, как ни странно, с Чаадаева. У нас ведь существует какая традиция, опять же характерная в чем-то для советского времени. Мы расцениваем наше прошлое с позиции какой? С позиции черное и белое. Есть реакционеры, есть новаторы, есть вот те, кто отразили в своей творчестве и деятельности какие-то позитивные, положительные тенденции. Раньше мы видели в советское время эти положительные тенденции в какой-то революционно-демократической, либеральной деятельности или либеральном умонастроении. Теперь во многом мы поменяли знаки. Да? Прошлые реакционеры для нас теперь являются непререкаемыми авторитетами, а прежние кумиры, вроде Белинского или Чернышевского, теперь мало кому интересны. И являются разве что вот предметом какого-то высмеивания, что во многом и правильно, учитывая, в общем-то, незначительное их место в русской мысли. Но, тем не менее, вот этот подход для нас кажется сейчас неверным, неправильным. И вот теперь к самому нашему сегодняшнему герою, Петру Яковлевичу Чаадаеву. Вот человек замечательный. Его годы в жизни пришлись на годы такого вот исторического взлета России.
ее общественно-политической славы, могущества на период наполеоновских войн, на период победы европейских государств вместе с Россией, и во главе во многом с Россией над Наполеоном. И в всех этих перипетиях участвовал Петр Чаадаев. Он участвовал в войне 12-го года, на которую ушел с университетской скамьи. Он участвовал в освобождении Европы, в подлинном освобождении Европы от наполеоновских войск. И он участвовал как офицер, как воин. Вот тоже одна из важнейших характеристик Чаадаева. Чаадаев, что для нас, в общем-то, странно, для нашего общего такого вот обывательского представления о философе, видится нам вот в своих исторических обстоятельствах как воин, солдат. Он в 809 году, окончивший Московский университет, уходит в 12 году на войну, уходит он гусарским офицером, служит в Семеновском полку, и вместе с этим прославленным полком проходит всю войну. Остается на службе и после войны. Видимо, Чаадаев имел планы делать именно военную карьеру. Опять же, обратим внимание, что человек вот такой военной специализации оказывается глубоко рефлексирующим, задумывающимся о судьбах России, много читающим. Вот после декабрьского восстания, когда Чаадаев, один из многих представителей русской военной и интеллектуальной элиты, прошедшей через следствие по этому делу, вот в документах этого следствия есть в том числе и опись, так сказать, библиотеки, отчасти и интересов самого Чаадаева. Эти интересы очень разнообразны. Эти интересы касаются религиозной, политической, социальной истории Европы. Его библиотека насыщена самыми новыми литературными новинками того времени. Вот это военный, который одновременно является еще и тем, что впоследствии будет называться интеллигентом, интеллектуалом. Вот одна из таких существенных черт Чаадаева. Его рыцарственность, его вот такая близость к военному сословию и военным занятиям, и его вместе с тем вот такой интеллектуализм своеобразный. Вот карьера Чаадаева проходила достаточно гладко, вплоть до странного сюжета, странного обстоятельства, по поводу которого расходятся до сих пор мнения историков, что это было. Обстоятельство это связано со странным и внезапным, и почти немотивированным уходом Чаадаева с военной службы. Собственно, этот уход, опять же, очень характеризует облик Чаадаева. Как он состоялся? В 20-м году Чаадаев был адъютантом при генерал-адъютанте Васильчикове, командире гвардейского корпуса, расположенного в Европе. И в один момент прекрасный Чаадаеву была поручена одна важная миссия. Миссия, правда, достаточно сложная и в чем-то, опять же, бросающего странный свет на саму фигуру Чаадаева. Дело в том, что в Семеновском полку, полку, которому столько времени, служению которое отдал сам Петр Яковлевич, произошло волнение, нечто вроде бунта. Вот пролога того декабристского восстания, которое очень скоро потрясет Россию. И для того, чтобы сообщить об этом волнении государю, который был в Тропау на конгрессе, Чаадаев в качестве вот адъютанта был направлен с поручением передать государю о случившемся. И Чаадаев отправляется к государю Александру Первому, видится с ним в Тропау, передает ему доклад о произошедшем, и возвращается обратно. Вот эта история характерна чем? Прежде всего, странным поведением самого Чаадаева. Чаадаев со своим рыцарственным представлением о чести и долге вдруг оказывается чем-то вроде доносчика, который едет к государю, причем в обход более старшего по званию адъютанта, с тем, чтобы сообщить об этом событии.
Притом это свидание, конечно же, в плане карьеры для Чаадаева означало бы очень многое. Личное, причем при таких важных обстоятельствах, свидание с государем означало для него бы прежде всего, конечно, повышение по службе, карьерный рост. Причем карьерный рост, вот, отмеченный такими близкими отношениями к государю. Впоследствии вот такое поведение Чаадаева вызвало острую критику, острую реакцию, прежде всего, сослуживцев Чаадаева по Семеновскому полку, которые в этом его поведении увидели проявление карьеризма, подлости, увидели как раз вот то нарушение чести вот этого старейшего гвардейского полка Петровской России, вот увидели нарушение этого кодекса воинской вот чести по отношению к своим товарищам. Затем произошло как раз вот странное. Казалось бы, по непонятным причинам, осуществив вот этот свой приезд к государю и общение с ним, Чаадаев вдруг внезапно выходит в отставку. Его отставка, притом, вызвала большое неудовольствие самого государя. Он впал в нечто вроде опалы. Именно потому, что, заслужив вначале доверие государя, он впоследствии его вот таким образом, это доверие, разрушил своей внезапной отставкой. Вот что за этим стоит, за этой вот такой внезапной, казалось бы, ничем не мотивированной отставкой Чаадаева? Если Чаадаев уж такой карьерист, то зачем эта отставка? Видимо, за этим лежит нечто другое. Вот в действительности, что лежит за этим поведением, что стоит за этим поведением Чаадаева, трудно понять. Здесь существует много версий. Одна из них, мне наиболее близкая, связана с именем Юрия Лотмана, известного нашего слависта и литературоведа, который видит за этой отставкой одно очень важное обстоятельство. А именно, вот обстоятельство, связанное с образом людей того времени, который вот для нас действительно является чем-то сложно понятным. Тяжело нам, людям, вот, пережившим советский период, действительно вдуматься, вчувствоваться в мироощущение людей того времени. Что же за этим стоит? За этим стоит по Лотману особый план, замысел, который имел Чаадаев, отправляясь с посланием к государю. Замысел, связанный с литературными ассоциациями Чаадаева и вообще людей того времени. Мы должны представить, что люди того времени во многом жили очень насыщенной, утонченной интеллектуальной и духовной, и литературной жизнью. Это во многом были люди книжные, литературные. Для них, вот этих блестящих гвардейских офицеров, элиты тогдашней России, для них вот нечто важное было подчеркнуто существенно из книг, из образов литературы того времени. И здесь ключевую роль в поведении Чаадаева играет Шиллер и его драма «Дон Карлос». Драма, посвященная испанской истории, посвященная вот борьбе за независимость Нидерландов, где действуют три лица, важных для нас вот, с точки зрения поступка Чаадаева. Действует король Филипп испанский, король достаточно жестокий, в общем-то Шиллер его характеризует как тирана, действует его правая рука, герцог Альба, который как раз и наводит порядок вот такой католический, ортодоксальный в протестантских Нидерландах, наводит порядок огнем и мечом. И маркиз Поза, благородный, возвышенный, такой независимый человек, свободный, который в один прекрасный момент вот сталкивается с Филиппом, сталкивается с тем, чтобы обратить вот этого такого государя, самовластного, даже тиранического, пробиться к его сердцу, с тем, чтобы показать ему и рассказать о реальных бедах вот Фландрии, разоренной жестоким Альбой. И Шиллер описывает встречу маркиза и Филиппа, где маркиз говорит Филиппу прежде всего о одиночестве. Филипп очень одинок, как и любой тиран, как и любой вот такой самовластный владыка, он одинок. Он видит, что окружен он льстецами или окружен он вот такими бездумными исполнителями,
нету человека, на которого он действительно мог бы положиться, нет человека, который не был бы заинтересован в милости со стороны Филиппа, не был бы заинтересован вот в каких-то благах, которые Филипп может ему дать. А следовательно, так заинтересованный, он не может сказать Филиппу правды, не может так непосредственно общаться с государем, как это как раз и делает маркиз, который не желает для себя никаких благ, не желает для себя никаких должностей, а желает вот объясниться с Филиппом как человек с человеком, рассказав ему о происходящем, рассказав его происходящем. Вот такая литературная ассоциация лежит во многом в основе, по предположению Лотмана, внезапной отставки Чаадаева. Он уходит, потому что, точнее, Чаадаев отправляется к Александру, как вот маркиз Поза отправляется к Филиппу Испанскому, для того, чтобы рассказать ему то, что во многом было общим местом для всех задумывающихся людей того времени, а именно сказать ему о бедствиях России, рассказать ему о том тупике, в котором Россия с ее вот таким непреодоленным еще крепостным правом, крепостной зависимостью находится, при том рассказать ему вот действительно так, как может сказать об этом человек, который не заинтересован ни в каких повышениях, ни в каких чинах, ни в каких званиях, ни в каких со стороны монарха милостях. То есть сказать как свободный, вот такой самодостаточный человек. Вот с этой миссией во многом, да, и отправляется в тропаву Чаадаев. Трудно сказать, что в действительности произошло между Александром и Чаадаевым. Но, судя по всему, Александр, не доклад или не общение с Чаадаевым Александра привело вот в то состояние гнева и, в общем-то, такого удивления поступком Чаадаева, которое вот последовало после отставки Чаадаева. И сама отставка ведь являлась как бы подтверждением того, что Чаадаев сам не заинтересован в тех возможных благах, которые сулит для него сближение с государем. Вот такой странный эпизод является прологом, странный, но вместе с тем многозначительный эпизод является прологом и к философской деятельности Чаадаева. Вот здесь ведь нужно отдавать себе отчет, что Чаадаев, а его так называемая философия, или то, что может быть названо философией, в общем-то, вещь достаточно компактная, небольшая. В общем-то, Чаадаев ведь стал известен широким слоям русского общества, образованного общества, одним, исключительно одним своим очень небольшим текстом. Это так называемое первое философическое письмо, которое Чаадаев, уже вышедший тогда в отставку, издал в 1936 году в журнале «Телескоп», который вот представлял из себя нечто вроде такого вот толстого журнала, вроде нашего известного нам «Нового мира», перестроечного или советского времени. Вот это первое философическое письмо как раз и сделало из Чаадаева того Чаадаева, которого мы все знаем. Сделало Чаадаева известным, сделало Чаадаева даже известным скандально. Вот этот, собственно, его философский текст, его как бы некоторый вклад в русскую мысль. Вклад очень странный. Вклад, как раз опять же, характеризующий во многом русскую философию, русское, так сказать, умонастроение и того времени, и то умонастроение, которое сохранится в русской мысли до самого его последнего представителя этой традиции русской религиозной философии. Что это за письмо и кому это письмо? Письмо это обращено даме, пановой некой, действительно существовавшему лицу. Опять же, обратим внимание, письмо Чаадаев, как вот такой дворянин, рыцарь, обращает прекрасной даме. Да. В этом письме как раз и содержится вот та острая критика России, ее истории, которой Чаадаев и запомнился. Опять же, подчеркнем, да, это письмо, оно, хотя это, конечно, особая литературная форма, не просто часть переписки Чаадаева, да. Но это как раз письмо является
показательным в каком еще отношении? Да? Оно, во-первых, написано на французском языке. Мы видим этих первых русских мыслителей, или тех, кто может претендовать на это звание, как людей европейской традиции, даже до того, что и свою переписку, свои сочинения они изначально пишут на чужом языке, на языке французском. Надо отметить, что Франция тогда, безусловно, это законодательница мод в Европе. Мод не только туалетов, да, но мод еще и интеллектуальных, культурных. Да. Это вот такое культурное средоточие Европы, культурное сердце Европы, кузница и интеллектуальных, и литературных, и художественных ресурсов Европы, всех европейских новинок. Вот здесь, безусловно, в этом письме, написанном на французском языке, Чаадаев являет свою как бы вот близость и неотрывность вот от этой общеевропейской традиции. Он пишет на языке как бы единой в то время Европы. Сам Чаадаев, да и все представители русской интеллектуальной и политической элиты того времени видели, конечно же, себя европейцами. И были, в общем-то, европейцами. Мы-то привыкли видеть русскую философию и русскую мысль начала XIX века как противоборство двух лагерей, двух как бы непримиримых позиций, а именно западников, славянофилов. Да? Но гораздо более для того времени актуально не сколько противоборство этих двух сил, двух направлений мысли, сколько их существенное единство. Единство, которое заключалось в том, что и те, и другие мыслили себя европейцами, мыслили себя европейцами особыми, русскими европейцами. Русскими европейцами. Вот что такое русский европеец, мы еще скажем, может быть, в будущем. Но сейчас важно отметить то, что вот русский европеец Чаадаев, человек начитанный, человек задумывающийся, размышляющий, вот пишет это письмо Пановой, где после такого куртуазного вступления, которое показывает такое несколько покровительственное отношение Чаадаева к адресату, показывает его вот то самое служение прекрасной даме, которое культивировалось в европейском самосознании еще со средних веков, вот он начинает за этим куртуазным вступлением то, что и является его мыслью, размышлением об историческом пути России. Опять же, важно, прежде чем мы коснемся самих как бы вот выводов или самого развития мысли о России, которое предпринимает Чаадаев, нужно сделать еще одно важное уточнение. Вообще-то, наличие таких постоянных уточнений, наличие постоянных комментариев к мысли русского философа, оно совершенно необходимо. Мы-то привыкли к какому отношению? Вот перед нами есть некоторый философский текст, мы его изучаем, мы его исследуем, обнаруживаем там какие-то философские понятия, эти понятия складываются в концепции, концепции, вот какие-то философские системы приходят к некоторым важным выводам о мире, Боге или о человеке, о бытии. Да? Русская ситуация несколько другая. Русская ситуация несколько другая. Вот ее инаковость уже проявлена самой формой вот такого первичного бытования русской мысли. Не только формой, но вместе с тем и предметом. Чаадаев в письме «Даме» будет рассуждать о России, о ее историческом пути. Вот это тоже удивительно и необычно. Мы говорим, что Чаадаев – это первый русский мыслитель, или мыслитель, которого мы вот выделяем в качестве первого в некотором ряду. Он философ, он мыслитель. Что это значит? Это значит, что его позиция каким-то образом должна быть соотнесена или сообразна позиции философии как таковой. Философии вообще. Что такое философия вообще? Философия вообще – это, конечно же, европейская философская традиция, берущая свое начало в античной философии. Философия, когда-то начавшаяся да, вот, с Фалеса Милетского или с Пифагора, она последовательно прошла через античность, греческую, римскую, перешла, конечно, в видоизмененной форме в западноевропейское средневековье, в качестве схоластики существовала в средние века. Затем мы видим в XVII веке некоторое возрождение, некоторый всплеск уже новой европейской философской традиции, во многом через межевание от средневековой
философии, от философии вот схоластической, от философии как бы богословской, философии христианской. Здесь мы встречаем эти замечательные образы, концепции Декарта, Лейбница, многих других, Спинозы, вот, низших европейских философов XVII века. Вот это неразрывная и единая традиция. Причем традиция, связанная одним общим принципом. Философия есть стремление к мудрости, да, в переводе с греческого языка. А что значит стремиться к мудрости? Стремиться к мудрости в изначальном, самом как бы исконном, первичном варианте означает спрашивать, задавать вопросы. Философия начинается с некоторого вопрошания. Или, как говорил Аристотель, философия начинается с удивления. Чему удивляется философ? Философ удивляется не чему-то конкретно, а удивляется фундаментально. Он удивляется всему. Удивляется всему. Как так все есть? Удивляется философ. Как оно существует? Что это такое? Да? Философия изначально это правильная, точнее, правильная, так сказать, вот форма вопрошания, форма задавания вопросов. Философ задает вопрос: а что есть сущее, что есть бытие? И сам на него отвечает. Отвечает очень по-разному. Но тем не менее, вот этот вопрос, он изначально вопрос, он как бы один для всех. Что есть сущее, что есть сущее? Вот этот вопрос задает философ и отвечает на него, да. Там, у того же Фалеса Милетского, с которого началась когда-то античная философская традиция, этот вопрос разрешается ответом. Все есть вода, все произошло из воды. Не будем сейчас вдаваться в то, что стоит за этой фразой. Но, тем не менее, это начало вот того длительного пути, который прошла античная, потом средневековая европейская, новая европейская философия, вплоть до XIX века, где мы видим вот вдруг возникновение и русской философской традиции в лице Чаадаева. Но возникновение очень особое, опять же, подчеркнем. Вот если традиционный философ, да, задает вопрос, что есть сущее, а этот вопрос, он как бы максимально всеобщ, он как бы универсален. И это необходимое условие философского знания. Философ начинает с самого, казалось бы, неразрешимого, самого обширного и самого, можно сказать, абстрактного вопроса. Да? Никакой нормальный человек в зрелом уме и здравой памяти такой вопрос не задаст. Что есть сущее, что есть все, что есть все не задаст, во многом потому, что не рискует на него ответить.

риску. Философ на этот риск идет. И, как ни странно, этот вопрос так или иначе разрешает. Причем ведь что здесь поразительно и важно? Задавая этот вопрос, философ как бы отстраняется от своего предмета, вот этого всего, от бытия, от сущего, от всей совокупности вещей, которые он видит, ощущает, понимает и так далее и тому подобное. Входит с ним в какой-либо контакт, познавательный или чувственный. Он как бы от всего отстраняется, выносит себя за скобки. И вот из этого странного существования вовне всего он все начинает осмыслять, он все начинает анализировать, он все начинает понимать, и это все складывается в нечто целое, в какой-то порядок, в космос, в какую-то осмысленную и прозрачную ткань бытия, которую философ осмысляет. В общем-то, это ведь не только для философии характерный подход, но и для науки, да. Философия, в общем-то, в изначальном своем античном варианте она представляла из себя не только философию, но еще и целый ряд дисциплин, которые впоследствии из философии выделились. Научное знание тоже выделилось из философии, точные науки, математика, физика. Все они вот укоренены были вот в этом вопрошании, что есть сущее, с которого философия началась. Философ отстраняется, философ выносит себя за скобки. И это необходимое условие философского познания и научного познания впоследствии. Что мы видим в случае Чаадаева? Чаадаев в своем философском вопрошании как бы по-русски парадоксален. Его вопрос не о бытии, не о сущем, не обо всем, а о России. Его вопрос: а что есть Россия? Русская философия началась именно с этого вопроса. А что есть та страна, в которой я живу? Что она из себя представляет, прежде всего, по отношению к той Европе, к Западной Европе, которую так хорошо знал, через которую себя осознавал русский образованный человек начала XIX века? А что есть моя родина? По отношению вот к Западной Европе, по отношению к западноевропейским народам. И здесь особенность чаадаевского мышления. Чаадаев, вглядываясь в Россию, вглядываясь в ее историю, как древнюю, так и новую, видит в ней нечто по отношению к Западной Европе несущественное, малоценное, малозначимое. Он, как бы удивляясь по рецепту Аристотеля, удивляется тому, что Россия, русская история, удивительно пустынна, удивительно малозначительна, удивительно творчески бесплодна. И это удивление Чаадаева, выраженное вот в этом первом философическом письме и опубликованное в журнале «Телескоп», производит настоящий шок и скандал в русском обществе. Чаадаев в действительности оказывается человеком, вот поднявшим настоящую бурю. Бурю, правда, не только разрушительную, не только несущую некоторый погром и разрушение, а бурю, которая породит из себя очень многие явления последующей русской мысли, важные и ценные. В частности, надо отметить ведь, что Чаадаев, которого обычно заносят вот графу западников, он ведь своим вот этим сомнением, радикальным сомнением в исторической такой полноценности России, он породил или инициировал движение славянофилов. Ведь это непосредственная и прямая связь чаадаевского вот такого сомнения в России с славянофильским утверждением России, да, на чаадаевское «нет» последовало славянофильское «да». Какое это будет «да»? Мы еще будем говорить в следующих наших передачах. Важно здесь обратить внимание на другое. Чаадаев видит в России некоторое пустое место. Российская история видится ему под знаком тирании и рабства, под знаком некоторой внутренней беспочвенности. Россия является каким-то

0: каким-то вот пустым местом, какой-то черной дырой, где все пропадает, где никакие творческие силы, творческие способности не могут преодолеть вот того ощущения как бы небытийственности, того ощущения какой-то внутренней пустоты, на котором русский человек себя время от времени ловит. Вот, например, такая цитата из Чаадаева, которая характеризует вот его умонастроение. Начало цитаты. «Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами. Мы не принадлежали ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку. И не имеем традиции ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени. Всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось. Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений и история человеческого духа, приведшая его во всем остальном мире к его современному состоянию, на нас не оказали никакого действия». И далее. «Взгляните вокруг. Разве что-нибудь стоит прочно? Можно сказать, что весь мир в движении. Но у кого нет определенной сферы деятельности, нет хороших привычек, ни для чего нет правил, нет даже и домашнего очага, ничего такого, что привязывает, что пробуждает ваших симпатий, вашу любовь, ничего устойчивого, ничего постоянного, все течет, все исчезает, не оставляя следов ни вовне, ни в нас». Вот это тоже характеристика чаадаевской России. И еще одна цитата. «Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем, без прошлого и без будущего, среди плоского застоя. Если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не в пожелании какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица». Конец цитаты. И еще одна цитата. «Народы – существа нравственные, точно так, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как людей воспитывают годы. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы не принадлежим ни к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру». Вот этот урок действительно по Чаадаеву скорее отрицательный, чем положительный. Это как бы урок того, как не надо поступать и вообще чем не нужно быть. Такой урок приносит европейскому человечеству Россия. Притом такое состояние в чем-то по Чаадаеву было изменено Петром. Чаадаев, конечно же, остается западником в чем? В том, что он отдает себе отчет в одном. Исторический путь России был преобразован петровскими реформами, петровскими преобразованиями. Все, что достигла Россия в 18-м, в 19 веке, есть заслуга этого, как его называют Чаадаев, великого человека. Вот еще одна цитата. «Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать, и для того, чтобы приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации. Мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись. В другой раз другой великий монарх, приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы». Речь об Александре I. «Вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых были неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека». И далее, очень горькие слова Чаадаева. «В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его. А пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке». Вот такие горькие, в чем-то жестокие слова, которые обращает Чаадаев к России. «Мы пробел в интеллектуальном и нравственном порядке Европы». Что стоит за этими словами? Можно подумать, что Чаадаев такой русофоб, ненавистник России, который, как маркиз де Кюстин, вот выискивает в русской жизни всяческие темные стороны и на них прежде всего обращает внимание. не замечая ничего светлого, ничего того, что могло бы дать надежду на некоторую полноту исторического бытия для России, ее культурного, социального, политического, государственного величия. Хотя надо ведь отметить, что как раз начало это 19 века, это период несопоставимо более не повторявшегося в русской истории величия России, ее политической мощи. Да, действительно, Россия во главе европейских государств распоряжалась Европой после наполеоновских войн, управляла Европой уже как бы единой, объединенной. Более такое действительно не повторилось. Такая вот вершина русской истории, политической и культурной. И Чаадаев вот с этой, казалось бы, политической вершины осматривает Россию и не видит в ней ровно ничего. Ничего того, что могло бы указать на то, что Россия действительно имеет нечто в прошлом значительное, великое и важное, и имеет нечто в будущем, столь же обнадеживающее. Да? А чего такие сомнения Чаадаева? Почему он, гвардейский офицер, человек образованный, начитанный, надо отметить, не бедный, да, вдруг ни с того, казалось бы, ни с сего выливает на голову России вот такой ушат грязи. Что за этим стоит? За этим стоит не просто вот такая непатриотичность Чаадаева. За этим стоит нечто гораздо более глубокое. Чаадаев ведь вот представитель того, о чем мы сказали, как о русском европействе. Что такое русский европеец? Из чего началась вот эта традиция русских европейцев? Началась она, безусловно, с Петра, с петровских реформ. Петр тот, кто русского человека, вот этого москвитянина, из его вот этих длиннополых одежд, из его бороды, из его вот такого бытового православия преобразил, одел его вот в этот европейский плащ, о котором пишет Чаадаев, его вырвал из его этой обыденной московской, такой вялотекущей, очень провинциальной по-своему жизни и по-западному образовал, вложил в его голову западные идеи, западное образование, западное просвещение, да, посадил его за парту вот такого недоросля, как Ломоносова, ломался в этом отношении как бы олицетворение России, да, вот такой уже муж, да, сидящий в первом классе с детьми, да, вот этот образ петровской России, которая, срезав вот эти все длиннополые московские одежды, пошла первый раз в первый класс, уже с бородой и с усами. Ну, на этом сегодняшнюю нашу встречу мы завершаем. С Чаадаевым встретимся мы уже в следующий раз. Спасибо вам за внимание. До встречи на следующей нашей лекции.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: прозвучала первая часть симфонии номер 1 соль минор Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня гостем моей программы «Призвание» будет заслуженный артист России Лев Яковлевич Стукалов, педагог, театральный деятель, режиссер, автор замечательной книги «Театр на песке», художественный руководитель нашего театра. Здравствуйте, Лев Яковлевич.
1: Здравствуйте.
0: Мы сейчас шли в студию радио «Град Петров» по замечательной набережной нашего любимого города. И вы рассказывали, как вы работали, когда учились в кораблестроительном институте, вот на верфи, да? Что вы там делали? Рассказывали, что там была какая-то очень интересная работа у вас.
1: Интересная работа, я рассказал. Но она, в общем, да, звучит замечательно. Я гнул трубы. Я гнул трубы для кораблей. Потому что без этих гнутых труб наши славные корабли не были в состоянии бороздить просторы Мирового океана.
0: Вы потом оказались на театральных подмостках. Вы сказали, что уже с 14 лет вы находились на театральных подмостках. Почему вас вот параллельно заинтересовали трубы и театр?
1: Боюсь, что это одно с другим не сильно связаны, трубы и театр. Просто как все молодые люди, все дети, чем-то занимался в свободное время, чем-то увлекался. И в какой-то момент из школьной самодеятельности, в которой я что-то там изображал на вечерах и на праздниках школьных, я получил какое-то вот приглашение от какого-то своего же товарища, друга, подруги, уже не помню, вот пойти в студию, которая там недалеко была. Эта студия была в Герценовском институте. И это, как потом выяснилось, как потом, много-много лет спустя выяснилось, этой студией тогда руководил совершенно выдающийся театральный деятель Игорь Мушкатин.
0: В своей книге пишете о тех людях, которые очень много значат в вашей судьбе и в вашем становлении как режиссера, и в вашей любви к театру, наверное, они сыграли огромную роль. Он был педагогом.
1: Мне было, дай бог памяти, лет 14, наверное, лет. А ему было лет 17-17. Он изумительный человек. Уже тогда был насмерть ударен театром. Как потом, опять же, много лет спустя выяснилось, совершенно выдающийся педагог. Причем педагог именно детский. Потом закончил, мы уже учились, спустя какое-то время мы учились, и он, и я в театральном институте на Маховой, он на два там пару лет старше курсом был, я младше. Потом он замечательно работал на Ленфильме в студии дубляжа. Его работа там была совершенно выдающейся, его жены прекрасно она это все делала. А потом они в какое-то время уехали из страны, и он продолжал эту работу уже в Израиле. Поколение детей прошли через вот там студию. Ну, в общем, это был замечательный человек. И, конечно, он первый, кто по-настоящему, не просто по-настоящему, он просто заразил. Он заражал детей и тех, кто с ним вот в студии детки занимались. Ну, я называю детки, нам было там по 15-17 лет, по 15-16 лет. Да, мы всю жизнь, в общем, оказались тоже, в общем, с его благословения ударенные тем, что называется театр.
0: Лев Филович, перед тем, как с вами это интервью провести, я поговорила с вашим замечательным составом нашего театра, которые называли вас своим педагогом. И вот, пометуя высказывание Георгия Ивановича Товстоногова, которое вы приводите в вашей книге «Театр на песке», он говорил, что учителем могут назвать учителя только его ученики. Вот ваши ученики называли вас учителем. Очевидно, это неспроста, что вы сейчас упомянули фамилию Мушкатина. Что отличало его как педагога? Что вы взяли от него в ваши методики? Потому что тот коллектив, который был зерном нашего театра, самые верные ученики, они ведь остались, они до сих пор вот те же самые воодушевленные студенты, с которых и начался наш театр.
1: Я совершенно не в состоянии ни перечислить, ни назвать те качества, которые мне удалось позаимствовать у него. Я абсолютно сформулировал то, что хотел. Он был ударен, этим делом. И мы вслед за ним тоже оказались ударенными. Понимаете, мы не делали уроки, мы хотели заниматься только этим. Понимаете, вот и все. Вот такая была атмосфера. В какой-то мере вот это было со мной всю жизнь и перенеслось на ребят, которые, ну, я им благодарен за то, что они считают меня своим учителем. Потому что вот сейчас курс, сейчас только что недавно прошел экзамен первого курса театрального института моего. Ну, вот смотрите, у них мастерство 6 раз в неделю. Когда мы учились, тогда, в наше время, мастерство было, по-моему, 4 раза в неделю. Сейчас у них 6 раз в неделю. Плюс к этому я у них забрал воскресенье, и у них мастерство идет 7 раз в неделю. Практически им даже на воробьев взглянуть некогда, понимаете? Не потому, что им мне так нравится их мучить, а потому что мне интересны те процессы, которые происходят у нас на курсе, в аудитории, в процессе передачи каких-то навыков, знаний, пониманий, профессии. В этот момент мне кажется, что ничего, а что еще может быть интересно? Больше ничего интересного нет. И я надеюсь, что вот эта мысль, что а что еще может быть интересного, кроме того, что ничего интересного в принципе больше нет, она, возможно, кому-то из них тоже передается. Вот это, пожалуй, ну, это не только же качество мушкатинское, не его личное. Это свойственно, в общем, всем по-настоящему чем-то увлеченным.
0: Мы еще поговорим о том курсе, который вы сейчас набрали в институте театральном нашем, сейчас РГСИ называется. Прошло очень много лет, пока вы снова стали преподавать и снова набрали курс вот таких вот энтузиастов, если они соглашаются на воскресенье приходить, значит, вы заразили их этой любовью, им тоже это интересно. Возвращаясь к годам вашего обучения, после кораблестроительного института вы попали в класс Георгия Александровича Товстоногова. Это также был один из ваших педагогов, тот трамплин, от которого вы отталкивались потом и поставили огромное количество спектаклей у нас и за рубежом. Что это было за время? Это время было счастье?
1: Ну, раз это была молодость, то, конечно, это было время счастья. Я ответил на ваш вопрос.
0: Ваши единомышленники, ваши друзья, все, что вы вместе делали, это все очень подробно описано и в вашей книге. Вы успели до того, как был создан наш театр, поработать в очень многих театрах. Я не спрашиваю о том, какой у вас был любимый спектакль, вы на это отвечаете, опять-таки, в своей книге. Я очень советую нашим радиослушателям, она существует и в театральной библиотеке, ее можно почитать, где подробно собраны театральные рецензии маститых критиков, которые воспевают все спектакли нашего театра. Почти каждый год ваши спектакли получали «Золотой софит» и различные премии. Но когда я сейчас произношу слово «наш театр», меня спрашивают, а что это за театр? Что это за состояние театра на песке, который уже больше 25 лет продолжает существовать в нашем театральном пространстве, был воспет многими театроведами, имел очень такую активную аудиторию, которая продолжает жить, дышать и сохранять то, что вы заложили при его создании. Вот как объяснить этот феномен? Трамплинная энергия, которая до сих пор сохраняют ваши лидеры, звезды вашего театра. Ты Молчанова, Ерманю, Семенова. Я перед тем, как сделать с вами интервью, конечно, пересмотрела все спектакли благодаря вам. К сожалению, очень многие спектакли сейчас неизвестны нашим ни радиослушателям, ни зрителям, потому что они ушли со сцены. Очень многие молодые люди ушли в другие театры на заработки по семейным обстоятельствам. Это вот жизнь подкосила группу единомышленников, которые собрались тогда в театре эстрады, и это был просто бум в театральном мире. Знаменитые спектакли «Лепериада», «Лав» и другие. Это связано с экономическими проблемами и с политическими. Я думаю, все вместе сложилось. Понятно, что когда у театра отнимает ее площадку, я имела в виду театр эстрады, он остается бездомным. И, как вы неоднократно говорили, это история подпоручика Кижи, только наоборот. Театр есть, но его как бы официально нигде не существует.
1: Да. Существует легенда, что когда какой-то из маршалов Наполеона сдал какие-то позиции и предстал перед Наполеоном, и тот разгневанно требовал ответа. И вот этот его марш начал так. Во-первых, у нас кончились снаряды. На что Наполеон сказал, достаточно. Вот, да, вы упомянули, у нас забрали, украли. Назовите, как хотите. На клавиатуре есть такая клавиша «delete». Да, все знают, кто знает клавиатуру.
0: Все стереть.
1: Да, у нас «delete»нули помещение. И мы мгновенно потеряли весь репертуар. Потеряли большой. Все, потеряли практически весь репертуар. Что нам осталось? Нам осталось только малость выстрелить в висок льва врага, поется песня, да? Вот эта энергия, о которой мы вот раньше упоминали, это неумение, нежелание расстаться с делом, которым ты увлечен, может быть, единственное, которым ты можешь по-настоящему заниматься с полной отдачей и в такой степени, что можешь в этот момент считать, что вот ты действительно живешь, а не прозябаешь, не тянешь какую-то волынку. Многие недооценивают плодотворность несчастья, понимаете? Однажды, когда-то, в 70-м году, мы поставили спектакль, когда не было работы в театре, не мог устроиться по профессии, это были свои проблемы. Много режиссеров болталось в бесхозных. Открылась возможность в ВТО, тогда сейчас СТД называется, тогда это называлось ВТО, открылась возможность такой профессиональной самодеятельности. Это сейчас звучит смешно и нелепо, но тогда это был бум, как вот том в аранжированном времени, где все было расписано от А до Я, где шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, по сути, какую-то самостоятельность, так сказать, разрешили. Вот мы тогда, по сути, были первые, кто воспользовался этой возможностью, и мы поставили вот на сцене ВТО спектакль «Лягушки» по Аристофану. На минуточку, пьеса, написанная 2500 лет назад, и никогда с тех пор не знавшая сценических подмостков. Понимаете, вот сейчас, много лет спустя, ведь удивительно, что город Ленинград, как известно, город очень прохладный. Он известен своей прохладностью, конечно, во всех смыслах, да. Ему что Аристофан, что не Аристофан? Ну, вообще до фонаря. Послушайте, в вашем городе впервые за 2500 лет ставят пьесу Аристофана. Ну, казалось бы, любопытство должно было, так сказать, зашкаливать, да? Тем более, вроде ходят в театр, все театры наполнены публикой, ИТР ходят в театр. Оказывается, да так себе, в общем. Но дело не в этом. Дело в том, что мы его поставили, это было событие, это было отмечено, запомнено, неважно.
0: До сих пор вспоминают, как легендарный вообще спектакль.
1: Да, я не о том, я про несчастье. Так вот, спустя много лет от сегодняшнего часа, а от того часа не так много лет, значит, мы поставили в 80-м, а где-то в 91-м я вдруг все же поменялось, и я волей судеб из практически почти безработного сделался главным режиссером Омского академического театра. И поставив там несколько спектаклей, мне вдруг пришла в голову идея, а поставлю-ка я теперь по-настоящему пьесу Аристофана «Лягуш», привлеку на помощь всю театральную мощь, все возможности театра, всю театральную машинерию, свет, звук и так далее, и так далее. У нас это был спектакль, по сути, как можно сказать, на коврике, как говорится. И что я вам должен сказать? Мы это сделали. И что я вам должен сказать? Никакого сравнения. Наш спектакль на коврике с выдающимися совершенно актерами, такими как Александр Романцов, Владимир Курашкин, Володя Сиваков, Кирилл Датышидзе, он был на порядок интереснее, оригинальные и так далее, и так далее. Так что несчастье не надо, и малость возможностей не надо недооценивать. Они подстегивают творческую энергию, очень часто подстегивают творческую энергию. Вот.
0: Почему вот эта вот энергия у вас сохраняется? И мне пришло на ум сразу, но знакомое выражение, я здесь стою и не могу иначе. Вот вопреки всему, да, вы продолжаете все равно репетировать, ставить спектакли. Мне хотелось вспомнить, когда вы упомянули о постановке в СТД, еще одного человека, встреча с творчеством которого тоже для вас была очень интересной и решающей, это Евгений Шиферс, который ставил в СТД спектакль «Антигона» Ануэ. Это легендарный режиссер, которого помнят, наверное, театроведы. Вот что было интересного в этой личности, в этом режиссере, когда вы это видели, и это вам запомнилось, наверное, когда вы потом ставили спектакль «Я Медея».
1: Да, с Евгением Львовичем Шиферсом судьба меня свела аккурат после студии Игоря Мушкатина. Студия перестала существовать, а аппетит не пропадал, и я пошел в Дворец культуры первой пятилетки в Народный театр. Он как раз был рядом с моим домом недалеко. Я пошел туда на разведку, и там оказалось, что вот в этот, буквально в этот момент руководитель этого театра Альшвангер, большой, настоящий, профессиональный режиссер, режиссер Пушкинского театра, он ушел в кино снимать какой-то фильм. Этот коллектив Народный театр возглавил почему-то Женя Шиферс. Это была личность скандальнейшая по тем временам.
0: Почему?
1: Ну как почему? Как почему? Он настолько выбивался из всего, из общего ряда и вполне себе и талантливых, и вполне себе оригинальных, и интереснейших людей, но он был настолько особенный. Ему было уже тогда 30 лет. Он прошел Венгрию. Он был ранен в Венгрии. Дело в том, что, может, тогда этого не поняли, но Евгений Львович Шиперс, он был философом, настоящим философом. Потом стал, так сказать, как выяснилось, настоящим философом. И его режиссура, она как бы была способом, настоящим способом размышления о жизни очень глубокого, очень образованного, бесконечно интеллектуально богатого человека. Для меня, для 17-летнего безграмотного, совершенно бескультурного ребенка, это было просто, ну, вы понимаете, на полной скорости на мотоцикле врезаться в бетонную стену.
0: Хочется нашим радиослушателям порекомендовать им найти в интернете фильмы Шиперса, это «Первый россияне» и «Путь царей». Это можно посмотреть, это, к счастью, осталось. Это удивительное кинематографическое наследие, очень малое, но там проявляется как раз вот эта вот философская черта этого замечательного человека и режиссера.
1: Да, но сразу хочу сказать, это фильмы не для развлечения, это фильмы для мучения. Ну, это настоящий, с моей точки зрения, настоящий кинематограф, авторский.
0: Он возглавил первую пятилетку, студию. Вы там познакомились с Евгением Шиферсом. Вот этот вот взгляд, который, наверное, тоже потом аукнулся,
1: да,
0: и в вашей режиссуре.
1: Да, да, абсолютно. Раз в неделю там была, как бы, мы были в так называемой младшей студии, которую вел его товарищ Анатолий Шагинян, прекрасный актер, прекрасный чтец, увлекавшийся пантомимой, тогда это было настолько интересно, настолько необычно все. Но раз в неделю Шиперс приходил к нам и беседовал с нами. Ну, что я могу сказать? Это был гипноз. Это был... Нет, то, что он был гипнотизер, в некотором, не в подлинном смысле, а в некотором смысле, гипнотическое его воздействие на людей отмечено не только мной, а очень многими людьми, которые его знали. Для меня это был гипноз такой благодатный, понимаете? Я впервые услышал от него некоторые понятия, о которых я не имел раньше даже представления. Как сейчас помню, одна из бесед была посвящена инфантилизму. Ведь он произнес слово «инфантилизм», я, возможно, и все остальные, но я-то точно открыл рот, потому что такого слова никогда не слышал. Инфантилизм, инфантильность, что это оказывается, да, что это слово оказывается от инфанта, от ребёнка. Я знаю, что с этого момента у меня было заложено некое упрямство. Понимаете? Вот некоторое упрямство, вот то упрямство, которое потом, про которое он поставил эту Антигону, которую блистательно играла тогда молодая Ольга Волкова. Упрямство принципов, понимаете?
0: Отстаивание.
1: Да. Это то, что, ну, совсем не свойственно гигантскому большинству людей, а уж советских людей, а уж нынешних людей, ну, вообще, ну, ни ухом, ни рылом, понимаете? Что такое не сказать «да» окружающим обстоятельствам?
0: Которые против твоих принципов.
1: Да. Что такое не сказать «да»? Его Антигона произвела тогда на меня совершенно... Ну, я еще раз говорю, это был гипноз, но это был гипноз не в том смысле, что как гипноз в этих сектах. Нет, нам это нравилось, потому что это было похоже на правду, и это действительно была правда. Да, такая правда черно-белая, для черно-белого мира. Может быть, не знаю, вполне возможно, но ничего вредного В этой правде не было.
0: Когда вас в одном из интервью, которое вы даете очень мало, вы сказали, что когда вас спрашивали, какой основной принцип вашего театра, и вы повторили три раза: правда, правда, правда. И прибавили, что поучай, развлекайте. В ваших спектаклях, кроме глубокой философской основы, есть и развлекательная обязательно форма, и психологизм, но обязательно развлекательная форма, и ваше кредо, как вы его сформулировали, это театр для простых людей. Это сказать просто о главном. Вот мне кажется, что те спектакли, которые сейчас можно посмотреть еще, не идут на площадке Екатерининского собрания на канале Грибоедова. Прошу следить за афишей, там замечательные спектакли идут. «Скамейка», Последняя ваша премьера – это «Альмар», да, «Красавица и чудовище». Остались спектакли, которые можно смотреть. Их просто, мне кажется, нельзя пропускать, потому что в этом обилии развлекательного шоу-бизнеса, да, который, к сожалению, захлестнул наши площадки, я не говорю о серьезных представлениях, они тоже есть. Но вот как-то наш театр, он сейчас не звучит так, как раньше звучал, благодаря вот вашим легендарным тогда спектаклям на площадке театра эстрады.
1: Ну, друг мой, актеру, режиссеру, театру совершенно необходима популярность. Ну, понимаете, ну как, можно быть сколько угодно принципиальным, сколь угодно правильным, умным философом или кем угодно, если твой театр не имеет популярности, то твое дело швах, понимаете, это беда. Ну, что тут греха-то таить? Театр бродил по городам и весям на телеге, в фургоне, да, со своей, иногда пешком, со своими котомками, иногда на телеге со своим скарбом театральным. Это прекрасно показано в замечательном фильме «Стопор», да, «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Да. Это прекрасно показано. Да, вот что вы думаете нужно было этому театру? Ему же нужно было заработать деньги, этому театру. Да, им уже нужно было заработать деньги, понимаете, они же деньги зарабатывали своим ремеслом, не нарывались на неприятности, им нужно было заработать деньги. Для того, чтобы заработать деньги, иногда нужно было примадоне задрать юбку, понимаете, иногда нужно было на сцене отвешивать оплеухи или бить по заднице друг друга. И если не было денег, то все, голодная смерть, понимаете, и это и осталось сутью профессии. Это ведь и осталось сутью профессии, понимаете? Помню, уже давно, уже это много лет прошло, это было где-то лет 30 назад, наверное, я случайно встретился с одним очень известным теперь певцом и автором песен своих. Когда-то, когда не было работ в начале 80-х, в конце 70-х годов, я подрабатывал, ну, потому что надо было кормить семью, я подрабатывал в Ленконцерте, там было много всякой работы, меня, ко мне очень относились хорошо, как режиссер, знали, что я могу поставить и то, и все, и в любом жанре, и в том, и в этом. Значит, и вот однажды мне поручили выпустить программу одного коллектива, нового коллектива. И там были чудесные музыканты в этом коллективе, они прекрасны совершенно. И у них был свой композитор, Лора Квин такая была, ленинградская известная композиторша тогда. И там был один музыкант, он играл на гитаре, не на бас-гитаре, на гитаре. Был такой лысый человек с усиками. Ахаев, да, по-моему. Через некоторое время этот Александр, он написал пару песен, которые стали вдруг очень популярны, и он стал Александр Борзенбаум, потому что Ахаев была, или как похоже на эту фамилию, это была фамилия его то ли псевдоним, то ли жены его. Вот тогда познакомились, поработали, не бог весть, как долго мы общались, и общались ли вообще, ну, типа знали друг друга настолько, что позже, встречаясь, приветствовали друг друга. Добрый день, привет, привет. И вот однажды, когда он уже был в зените своей славы, значит, мы где-то встретились, и я с ним, а мне что-то было нужно. И я стал интересоваться у него там, мы стали обсуждать, и он мне сказал, теперь воспроизведите то, что он сказал, это проблема, я это уже забыл, а впечатление помню. Но что-то на тему по популярности. Он так как-то по ходу разговора так посмотрел на меня, в общем, достаточно презрительно, как мне показалось. И, а тебя, значит, а как у тебя отца? Я говорю, значит, старик, это ты вот, ты же понимаешь, что такое популярность, да? Ну, о чем мы с тобой разговариваем? О чем нам с тобой разговаривать? И он был прав. Понимаете? И это было отвратительно, противно, унизительно. К сожалению, не могу точно воспроизвести этот разговор.
0: Вы упоминали Евгения Шиферса, который оставил, несомненно, след, который все равно не стирается. Тут можно приводить какие угодно философские, даже там по поводу ноосферы Вернадского и так далее, что все, что вот накапливается, да, в интеллектуальном сокровищнице народа, это остается. И вот в вашем театре, несмотря на то, что вы все равно являетесь коллективом Петроконцерт, да, вы держите вот эту вот ноту правдивую, свою, ни с чем не сравнимую, она все равно звучит, звучала и будет звучать.
1: Мы же говорили о том, что это необходимость популярности заложена, и жажда популярности, она заложена в природу профессии. Стоит ли удивляться? Вот вы говорите, вот вы среди, значит, коллективов, которые гонятся там коммерческих, так. Но стоит ли удивляться, что коллективы, театры гонятся за коммерческой выгодой, в ущерб, так сказать, смыслу, в ущерб правде, в ущерб, ну, просто, так сказать, работая на потребу публики, понимаете, на потребу публики, которая никогда не слышала ни фамилии Мушкатин, ни фамилии Шиферс, ни фамилии Стукалов, и ни сотни тысяч, и ни фамилии Вернадский.
0: К чему вы клоните?
1: Я клоню к тому, что, к сожалению, раз нет снарядов, то битва проиграна. Нет, можно себя утешать. Ну что вы, Лев Яковлевич, вы знаете, мы встречали людей, которые так обожают. Можно себя утешать чем угодно. Битва, к сожалению, проиграна.
0: Лев Яковлевич, я слушаю просто голос вашего последнего персонажа, который вы исполнили сам как актер на сцене, Эйнштейна, который как раз говорит о том, что битва проиграна, и он как раз вспоминает эту вот меру ответственности за то, что вот он был причастен к созданию атомной бомбы. И вот это вот фиаско всей его жизни, вот такой вот трагикомический спектакль, он звучит сегодня, и я была вот на последнем вашем спектакле, и там люди его принимают. Все равно он звучит, но вот эта вот нота,
1: разговор не о том, звучит или не звучит. Все наши спектакли, за редчайшим исключением, когда по каким-либо причинам спектакли, бывает, что спектакли проваливаются, какой-то очередной спектакль бывает проваливается, там есть свои причины, но оно бывает. Практически все наши спектакли публика воспринимает с энтузиазмом. На ура, или почти на ура, или на дважды и трижды на ура, но толку от этого нет. Это популярности не прибавляет. А дело в том, что популярность нужна не сама по себе. Наплевать на эту популярность. Популярность нужна как рычаг для деятельности, для работы.
0: Да, вы в своей книге говорите о том, что актеру, режиссеру нужна любовь публики.
1: Это то другой вопрос.
0: То есть это та же самая популярность, да, которая...
1: Нет, это разные, конечно, это, конечно, разные вещи, и любовь актеры получают во время спектакля. Понимаете, там они купаются, а когда спектакль вполне себе идет удачно, там актер купается в этой любви публики. Потому что если любви публики в момент спектакля нет, то и театра нет. К сожалению, разговор идет о том, что когда публика выходит, что происходит с публикой, когда она выходит из зала. Понимаете, раньше, в раньшее время, как говорил Паниковский, в раньшее время очень сильный был момент сарафанного радио. Очень сильный момент. Но это был, тому были причины, понимаете? Было мало что посмотреть. Было мало что посмотреть. Ну, было 5 театров в городе, понимаете? И не все из них были хороши. Давайте там, если БДТ был, так сказать, фантастический, посещаемый, популярный, знаменитый театр, то театр Пушкина одновременно, понимаете, расположенный еще более в центре города, стоял полупустым. Ну, или театр Линкома, то, что теперь называется Балдийский дом, вообще заполнялся еле-еле там на 1/4. Теперь, боже мой, и 5-е, 10-е, ради бога, глаза разбегаются. И театры имеют возможность быть битком, к чему я все и вел. Потому что у них есть возможность по-настоящему заставить публику прибегать к театру. Во-первых, для начала есть помещение. Раз. Есть снаряды. Во-вторых, есть труппы, есть возможность выбора, есть возможность приглашения замечательных и дорогих режиссеров. Идеи, как и всегда, деньги, деньги и деньги, и так далее, и тому подобное. Возможности, они очень важны, чтобы они были. Да, можно, не имея никаких возможностей, что-то сделать творчески, тем не менее, состоятельное и вполне убедительное, и даже Бог знает, какое оригинальное. Может.
0: Чтение Бориса Годунова, Пушкина. Спектакль, который никогда не будет поставлен. Вот это вот вы сделали. Это вошло в театральную сокровищницу. Это все равно есть, и есть запись, и это можно смотреть. Но все-таки я понимаю, о чем вы говорите. Театр должен коммерчески себя поддерживать, быть популярным и так далее. Но встречный вопрос. Почему вы тогда набираете снова курс молодых людей? Куда вы их отправляете? И вы говорите, что замечательные ребята. Первый год вы снова ведете после большого перерыва снова своих учеников. Значит, у вас осталось это упрямство, о котором вы сказали.
1: А я и не отрицал, да. Упрямство у меня осталось.
0: Замечательный профессионализм, магнит настоящего учителя. Я имела счастье быть на вашем уроке. Они все сидят тоже как загипнотизированные. Несмотря на то, что вы с ними конкретно, строго, лаконично общаетесь, у вас такая теплота и любовь изнутри исходит. Они это чувствуют. Вам желаю успеха, чтобы вы выпистывали снова плеяду людей, которые верят в настоящий театр, где есть правда, правда и правда.
1: Спасибо. Могу только надеяться, что им все это по-настоящему и пригодится, и придется по сердцу.
2: Продолжение беседы с заслуженным артистом России, педагогом, режиссером, художественным руководителем нашего театра Львом Яковлевичем Стукаловым слушайте в следующем выпуске передачи «Призвание». Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: 14 сентября исполняется 90 лет со дня рождения поэта Александра Семеновича Кушнера.
1: В нашем эфире рубрика «Старая пластинка». Прозвучат детские стихи Александра Кушнера.
2: Большая новость. Ничего себе дела. Говорят, земля кругла. Мне сказал об этом Коля из квартиры 26. Я подумал, врет он, что ли, но узнал, что так и есть. Если вы об этом знали, что ж мне раньше не сказали? Я 5 лет на свете прожил, и еще 4 дня, что земля на шар похожа, это новость для меня. Мама мне в ответ сказала, в самом деле стыд и срам. Почему-то я считала, ты об этом знаешь сам. Фотография. Фотограф велел улыбаться, но я не хотел притворяться, ведь мне не смешно ни к чему смеяться, сказал я ему. Держался я строго и прямо, смеялись фотограф и мама, а я рассмеялся за ней, и вышел я рот душей. Борьба. Кто сказал, что мы подрались? Мы не дрались, а боролись. Правда, мы чуть-чуть кусались, и щипались, и кололись. Правда, мы друг друга мяли, и бодались, и легались. Нас, конечно, разнимали, мы, конечно, упирались. Кто сказал, что это драка? Правда, он мне руку стиснул, правда, я чуть-чуть заплакал, правда, он немножко взвизгнул. И расстались мы, поссорясь, и так сердце громко билось. Но сначала мы боролись, драка после получилась. Велосипед. Мне купили, купили, купили, мне купили велосипед. Взяв подмышки, меня на седло посадили. До педалей дотянешься? Нет. Мне купили, купили, купили, мне купили велосипед. Для меня специально седло опустили. Ну, теперь ты дотянешься? Нет. Мне купили, купили, купили, мне купили велосипед. Меня по двору несколько раз прокатили. Ничего замечательней нет. Мне купили, купили, купили, мне купили велосипед. В коридоре поставили, тряпкой накрыли, он стоит, и его будто нет. Подрастешь, говорят, не реви, это ты ли, он у Пети, и этого нет. Мне купили, купили, купили, мне купили велосипед. Почему я от всего отказался? Не хочу идти я в сад, там гуляют и галдят, там старушки на скамейке неподвижные сидят. Не хочу идти во двор, там работает мотор, вот уже 2-е сутки в нем копается шофер. Не хочу идти я в тир, там висит на стенке тигр, я стрелял в него 200, прострелял его до дыр. Я хочу идти домой, там приволье и покой, там мяукает и плачет без меня котенок мой. Мы и иностранец Билл. Мы в пирожковую. Дайте нам с другом с мясом, вареньем, с капустой и луком. А иностранец по имени Билл был с нами рядом и всех удивил. Дайте, пожалуйста, молвил он, с луком, с мясом, вареньем, капустой и с другом. Мы на Неве любовались моржами, как они плавают, стиснуты льдами. А иностранец по имени Билл был с нами рядом и всех удивил. Вы говорите, что это моржиха, что же она в шапочке, словно пловчиха? Жаль, я сказал, что тбилисцы в финале у ленинградцев очки отобрали. А иностранец по имени Билл был с нами рядом и всех удивил. Дайте, сказал, до Нью-Йорка добраться, вышлю очки дорогим ленинградцам. Был бы он наш, говорю, для потехи, дал бы, пожалуй, ему на орехи. А иностранец по имени Билл был с нами рядом и всех удивил. Мистер, сказал он, вы очень любезны, так как орехи вкусны и полезны. Что-то меня в этой фразе смутило. Жалко мне стало и совестно Билла. Ведь иностранец по имени Билл русский язык изучал и любил. Грецких ему мы купили орехов и пожелали дальнейших успехов. Ленинградские реки. Привели меня к дому сперва, где жил Пушкин. Сказали, постой-ка. Я спросил, это речка Нева? Мне сказали, ты что, это же Мойка. А потом, вроде узкого рва, видел речку свинцового цвета. Я спросил, неужели Нева? Нет, канал Грибоедова это. А потом шелестела листва, сколько статуй, какая прохлада. Я спросил, это речка Нева? Нет, фонтанка у летнего сада. А потом синева, синева, шпили и солнце, и волны, и ветер. Я не спрашивал, это Нева? Я и сам бы любому ответил. Залетное желание. Я пошел бы на руках, чтобы все сказали «ах». Стал бы есть траву и мох, чтобы все сказали «ох». Я надел бы наизнанку шапку, брюки и пальто. Я пошел бы на фонтанку, чтобы все кричали «кто? Это кто такой ужасный, непонятно безобразный? Это кто такой опасный? Кто он? Где его семья? Эй, держи его за лапку, эй, хватай его в охапку». Я бы снял пальто и шапку и ответил, это я. Фокусник. Он сделал мрачное лицо, потом платком накрыл яйцо, потом смахнул платок о пле, и вот цыпленок на столе. Потом с ладони бил фонтан, потом он воду лил в карман, потом в кармане у него не оказалось ничего. Потом он съел стакан, потом он показал кота, затем он был уже с другим котом, а мы следили не за тем. Затем он съел графин, потом он рылся в ящике пустом, достал бревно, достал пальто, и я уже не помню что. Потом еще чего-то съел. Затем он белым сделал мел. Никто не понял, что к чему, но долго хлопали ему. Ужасное происшествие. Лежала в буфете коробка конфет. Ужасные дети открыли буфет. Достали коробку, большую коробку, а в этой коробке чего только нет. Конфета с помадкой, тягучей и сладкой, конфета-кружочек, конфета-звезда, трехслойная с вафлей и длинная с каплей ликера, а Петя подумал — вода. Конфету с помадкой кусали с оглядкой, конфету с орехом жевали со смехом, потом без разбора конфеты с ликером, а Петя подумал — с водою. Потеха. Но время приходит держать им ответ. Пришла тетя Таня, открыла буфет, достала коробку, большую коробку, а в этой коробке конфет-то и нет. Несчастные дети в кино не пойдут, без них в зоопарке скучает верблюд, А бедному Пете все хуже на свете. А бедному Пете лекарства дают. Не шумите, не шумите. А разве шумели мы? Андрюша стучал еле-еле молотком по железной трубе. Я тихонько играл на губе, пальцем к низу ее отгибая. Таня хлопала дверью сарая. Вася камнем водил по стеклу. Коля бил по кастрюле в углу кирпичом, но не громко и редко. «Не шумите», — сказала соседка. А никто и не думал шуметь. Вася пел, ведь нельзя же не петь. А что голос у Васи скрипучий, так зато мы и сгрудились кучей. Кто стучал, кто гремел, кто скрипел, чтобы он не смущался и пел. Большие неприятности. Вы печальны и сердиты. Может быть, мечты разбиты? Может быть, у вас большие неприятности? Печаль? Вы глядите, как чужие, мимо всех, куда-то вдаль. Может быть, страдания ваши можно как-то облегчить? Не хотите ли простокваши, лимонада, может быть? Если горе, то какое? Ах, оставьте нас в покое, ничего мы не хотим, нас постригли, говорим. Кино. Сегодня бросил листопад листочек нам в окно. Куда пойдем? Быть может, в сад? А я сказал, в кино. Купить нам надо пластилин и краски заодно. Пойдем-ка с нами в магазин. А я сказал, в кино. А не пойти ли нам в музей? Ведь там полным-полно картин и редкостных вещей. А я сказал, в кино. Сказала мама, что в гостях мы не были давно. Нас ждут сегодня в двух местах. А я сказал, в кино. Всего прекраснее кино. И мы пошли в кино. А что показывают там? Не все ли нам равно? Игра. Антон Антонович Антонов, Фонтан Фонтанович Фонтанов, Вагон Вагонович Вагонов, Диван Диванович Диванов, Федот Федотович Федотов, Борис Борисович Борисов, Компот Компотович Компотов, Редис Редисович Редисов, Захар Захарович Захаров, Андрей Андреевич Андреев, Кошмар Кошмарович Кошмаров, Злодей Злодеевич Злодеев, Сысой Сысоевич Сысоев, Болтай Болтаевич Болтаев, Постой Постоевич Постоев, устал я, больше не желаев.
1: В рубрике «Старая пластинка» прозвучали детские стихи Александра Кушнера.
3: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, Если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Дорогие друзья, для вас прозвучала первая часть 9-й симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна», дирижер Йос ван Эмерзейль. Дорогие друзья, в нашем эфире беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наша прошлая беседа была посвящена в основном XVIII веку и голосам эпохи барокко. Этот блистательно прихотливый, изысканно ироничный и вместе с тем весьма надменно самодовольный, красочно-театральный и лукаво-противоречивый мир, прочно связанный с торжеством европейского абсолютизма и придворного театра, ну, не только театра, но и искусства в целом. Вот он после несуразной семилетней войны все очевиднее сдавал свои позиции под неослабевающим, а даже наоборот, все более набирающим силу натиском просвещения. Вместе с барокко постепенно уходила в прошлое эстетика чистого бельканто и тех уникальных порожденных бельканто вокальных инструментов, что полностью соответствовали запредельно высоким требованиям виртуозно фиоритурного стиля инструментального пения. Агония началась, когда разразилась подготовленная всем ходом истории после возрожденческой секулярной эпохи, детищем которого, кстати, было и бельканто, французская буржуазная революция, которая, словно бы открыв ящик Пандоры, ввергла мир в войны на целую четверть века. В истории эти войны называются наполеоновскими, ну, а по сути же своей это была настоящая мировая война в эпоху нового времени, пожалуй, уже и вторая, если считать катастрофическую 30-летнюю войну XVII века, первой. Галантный век сгорел в пожаре войн, подобно легендарной Волгале. И новое время, где хозяевами жизни будут уже не аристократия, а буржуазия, вызовет к жизни новых героев, потребует новых, так сказать, песен и, соответственно, новых голосов. В музыке, в театре, в искусстве началась эпоха романтизма, тоже, надо сказать, весьма противоречивая и по-своему тоже лукавая. Предчувствуя новые времена, великий Моцарт в «Дон Жуане» не только выразил трагизм уходящего галантного века, но и, исходя из драматургии, попытался ввести новые вокальные амплуа. Ну, во-первых, Моцарт отдает главную партию мужскому голосу, причем подчеркнуто мужскому, даже не тенору, который с середины XVIII века дерзал, ну, правда, конечно, без какого-либо успеха, дерзал соперничать с вокальными феноменами кастратов. Моцарт передает главную партию, партию самого Дон Жуана, басу. Во-вторых, Моцарт разделяет ипостась резонера, передавая комическую интерпретацию басу, а серьезную, назидательную, передает тенору. Бас Лепарелло и тенор Дон Оттавио имеют, соответственно, по два больших сольных номера, в которых развернуто декларируют свою позицию и комментируют сюжет. И, в-третьих, Моцарт ввел в действие сразу трех героинь, каждая из которых должна была воплощать собственную психологическую тему. Донна Анна – это тема роковой любви, Донна Эльвира – это тема роковой страсти, отчаяния и мести, и, наконец, Церлина, которая противопоставлена знатным сеньорам и которая воплощает, так сказать, народный характер, исполненный солнечного простодушия и любви чистой, открытой, свободной от сословных предубеждений и всякой задней мысли. Огромные и чрезвычайно сложные технически партии двух сеньор, Донны Анны и Донны Эльвиры, они в сущности требуют одного типа голоса. Впоследствии, ну и, конечно, сегодня,
повинуясь все более набирающей силу эстетики психологического реализма и жизнеподобия, двух сеньор будут, что называется, разводить в разные голосовые амплуа, ставшие общепринятыми в музыкальном театре с XIX века. Донну Эльвиру старается впихнуть в прокрустово ложе драматического сопрано, а Донну Анну — лирического, но мы повторим. Обе эти героини требуют одного типа голоса, ныне, увы, не встречающегося, ибо они написаны в расчете на классическое для XVIII века абсолютное сопрано, которое со все большим успехом конкурировало с виртуозами-сопранистами. Это так называемый драматико-сопрано дегилита, то есть бесконечно гибкое драматическое сопрано, и оно же колоратурное драматическое сопрано, само название которого сегодня воспринимается как нонсенс, как чудо. Но такие голоса были, и в прошлой нашей беседе мы о них говорили. Но вот для Церлины потребовались иные, более светлые и непосредственные краски. Лирическая по характеру, очень подвижная, солнечно-наивная, необремененная предвзятостями и условностями, Церлина воплощала мир не искусственной, придворной красоты, а красоты естественной. Она контрастировала в этом с высокородными сеньорами и с эгоистическим Дон Жуаном. Партии Церлины Моцарт предвосхитил, обозначил тот раскол в женских голосах, который в полной мере реализуется в эпоху романтизма. Он создал в Церлине тип легкого сопрано, или, точнее, лирико-колоратурного. Диапазон и вокальный арсенал моцартовского легкого сопрано он не представляет сложности для певиц, специализирующихся на ранних романтиках, на Беллини, на Россини, на Доницетти. Для исполнительниц современных и ставших традиционными трактовок партии Нарины из «Дона Паскуале», Адины из «Любовного напитка», Амины из «Сомнамбулы» или сопрановой редакции Розины из «Севильского цирюльника», моцартовская Церлина для них проблема не столько вокально-техническая, сколько стилистическая. Моцарт в «Дон Жуане» не случайно впервые прописал в нотах все эмбелементи, требуя строго их выполнять, и он отказал певцам в каких-либо импровизациях. А ведь импровизация, она была обязательна для исполнителей XVIII века. Именно по импровизации определялся профессиональный уровень певцов. И в этом отношении требование Моцарта, оно поистине революционно для музыкального театра. Моцарту было важно не самовыражение, выражение вполне эгоистическое певца. Ему важно было выражение заложенного в партитуре и драматургии характера. Моцарт своим требованием решительнейшим образом подвигнул театр от концерта в костюмах, от чисто эстетической вокальной эквилибристики, от самодовольно открытого демонстрирования на публике соперничающих певцов. Он подвигнул вот от этого концерта театр к спектаклю, как художественному целому, осмысленному идейному произведению. Лучшие качества моцартовского легкого сопрано продемонстрировала в постановке «Дон Жуана» в Цюрихе в 1988 году Барбара Бонней. По общему признанию, ее Церлина была и вокально, и стилистически близка к идеальному воплощению.

Партия Дон Жуана написана Моцартом для баса. Сегодня это кажется несколько странно. И хотя память подсказывает, что в этой партии прославились Эцио Пинца, Чезаре Сьеппи, Николай Геуров, это басы, но все же куда более естественным представляется видеть и слышать, ну, потому что в опере все-таки важнее, конечно, слышать. Так вот, более естественным представляются в этой опере баритоны. Причем даже баритоны не драматические, а лирические, подобно Дитриху Фишеру Дескау или Константину Лаптеву. Ну, лирико-драматические, например, типа Джино Бекки, Эторе Бастианини или Андрея Иванова. Два гиганта итальянской оперы, Маттео Баттистини и Тита Руффа, прославились в Дон Жуане, хотя, конечно, верной эстетике веризма Тита Руффа со свойственной ему избыточной силой и стихийной агрессивностью мощного, хлесткого, ракочущего звука он остается вне пределов моцартовского стиля. Баттистини, и мы в наших беседах, которые посвятили ему, об этом говорили, Баттистини остается непревзойденным интерпретатором моцартовского героя, ибо он был последним, для кого традиции бельканто были не музейным реликтом, а живым преданием, в исполнительской манере которого органично сочетались сплавленные идеалистической восторженностью мужественность и лиризм, а темброво-интонационное богатство находило продолжение в элегантной, непринужденной легкости звуковедения, технической свободе и безупречном чувстве меры и стиля. Но ведь и Баттистини — баритон. По диапазону лирико-драматический, по характеру и звуковой мягкости сугубо лирический, а баритон — это ведь голос вообще-то не моцартовского времени. Это голос следующего, XIX века. Голос, как считается, открытый романтизмом, связанный с именами Беллини, Россини, Доницетти и, прежде всего, конечно, Верди. Дон Жуан Бас. Это нонсенс, мистификация, кажется. А ведь, пожалуй, это и на самом деле так. Ведь в XVIII веке баритон не выделялся в самостоятельный голосовой разряд. Это не значит, что людей с подобным голосом вовсе не было. Они были, но каких-либо перспектив для карьеры певца они не имели. В XVIII веке мужские голоса подразделялись на два типа – низкие, то есть басы, и высокие, то есть теноры. Судьба и тех, и других, в общем, была незавидна. Сцена была ристалищем, на котором сначала в полном самодовольстве соперничали друг с другом кастраты, а затем уже и кастраты соперничали с женщинами, сопрано и контральто, дерзнувшими бросить им вызов. А тенорам же, как писал Де Амико, замечательный итальянский критик и историк театра, уготована была незавидная роль пажей, носящих шлейф примадоннам или премьерам. Ну, басам можно было рассчитывать на нечто большее. Чаще всего они выступали как буффоны, и, собственно, от них не требовалось ни красоты звука, ни свободного владения певческим арсеналом. Единственное, к чему была действительно серьезная претензия, так это владение комической скороговоркой. И продолжением именно этой традиции станут глинкинский Фарлав в «Руслане и Людмиле» и россиниевский доктор Бартолео.
в Севильском цирюльнике. Кстати, тогда, между прочим, особое по смыслу значение приобретает злобное иронизирование доктора Бартоло над кастратом Кафарелли, которого воспитатель Розина, если вы помните, в «Севильском цирюльнике» высмеивает, имитируя его манеру пения. Этот эпизод, вполне полный актуального смысла в 1816 году, когда состоялась в Риме премьера «Севильского цирюльника», и когда в Аргентино еще пел в тот 1816 год последний из великих сопранистов Велутти, вот этот эпизод тогда был понимаем, он был актуален. А сегодня же ирония доктора Бартоло, естественно, идет мимо. Современная публика вряд ли даже догадывается о нешуточных вокальных войнах конца XVIII и начала XIX века. Вот об этих вокальных войнах, между прочим, имеется очаровательная небольшая опера Моцарта «Директор театра», так она называется. И кто-то, может быть, помнит прелестную, очень стильную ее постановку в Таллинском академическом театре «Эстония» с феерическим исполнением двумя примадоннами этого театра, Ану Каль и Маргаритой Войтес. Ну, а о героических басах, вот теперь о басах вновь, о героических басах мечтал Гендель. Именно для подобных голосов написаны были им главные партии в операх «Юлий Цезарь» и «Радамиста». Но успеха эти оперы никогда не имели, поскольку ни тогда, ни, тем более впоследствии, не нашлось певцов, которые бы могли исполнить написанные великим максималистом из Халле партии, предполагавшие ни много ни мало как что-то вроде героического колоратурного центрального баса, теоретическое представление о котором составить чисто умозрительно, конечно, можно, но практически. Партии эти не только запредельно сложны по своей технике, но они и невероятны по тесситуре и диапазону. Например, басовая партия «Радамиста» написана в диапазоне 3,5 октав. Но даже легендарные басы XIX века Луиджи Лабляш и Осип Петров, они не выходили за пределы 2,5-октавного диапазона. И еще. Гендель не смог преодолеть манеры пения, доминировавшие в то время среди мужских голосов. Дело в том, что басы имитировали технику женских контральто, а мы говорили, что женские контральто, в свою очередь, имитировали технику контральтистов. И в результате такой методы басы утрачивали мужественность звучания, добиваясь нежного, виолончельного звука, злоупотребляя заглубленным дыханием и концентрированным микстом, они утрачивали силу, они утрачивали именно то, что было так важно для Генделя — героичность. Массивные голоса, они словно бы стеснялись или боялись своей природы, и они загоняли свойственную им мощь и мужественность куда-то вглубь. У Моцарта партии «Дон Жуана» и «Лепарелла» написаны, в общем, в одном диапазоне. В XX веке, например, обе моцартовские партии с равным успехом. В разных постановках, конечно, пели такие далеко не широкоформатные басы, но отличные профессионалы, как Чезаре Сьеппи или Курт Бёме. Или вот такой тоже не широкоформатный баритон, но с отличной рациональной школой Роландо Панераи.
Это говорит о том, что обе партии, или Парелло и Дон Жуана, написаны весьма удобно и на сравнительно коротком диапазоне, задействующем наиболее рабочие ноты усередненно-басового регистра, который в результате последующего деления на голосовые амплуа и частичным повышением камертона стал промежуточным между басом и баритоном. Лепарелло отдана характерность, буфонада, ну и, наконец, резонерство. Психологически он объемнее, нежели типичный басо-буфо XVIII, да и XIX веков, но в целом укладывается в эту традицию. Моцарт в партии и образе Лепарелло выступает не разрушителем устоев. Он лишь их развивает, обогащает. Собственно, Моцарт продолжает здесь то, что начал однажды партии Асмина в похищении из Сераля. А вот Дон Жуан — это революция. Это касается и того факта, что именно вот этот подчеркнуто маскулинный голос воплощает главного героя. Это касается и образа, драматургия которого столь полифонична, что делает возможным взаимоисключающее его прочтение. И, наконец, это касается самого голоса, который в своей характеристике исходит из драматургии и который, следовательно, предполагает и бравурную мужественность, и искренний лиризм, и в финале трагический экстатизм, в котором звучит героически по посылу вызов року. Партия Дон Жуана, она как бы амбивалентна, предопределяя как сдвижение рабочего регистра вверх, так и вниз по диапазону в зависимости от в дальнейшем решаемых образно-психологических задач, потребующих наиболее адекватной для них тесситуры либо баритональной, либо басовой. Соответственно, и сегодня, надо заметить, определение на роль Дон Жуана баса или баритона – это уже позиция, причем художественная позиция. В этом заключен в известной степени творческий замысел создателей спектакля, их художественная концепция в пределах теперь уже психологического диапазона, предлагаемого Моцартом. Конечно, именно партия Дон Жуана открывает путь к амплуа баритонов эпохи романтизма, но сегодня мы предлагаем вашему вниманию запись наиболее аутентичную, то есть сугубо басовую, в исполнении певца, искусство которого стало легендарным уже при жизни, вокальные возможности которого были огромны, и они в сочетании с интуитивным проникновением в стили минувших эпох сделали его безупречным интерпретатором вокальной музыки самых разных стилей. Итальянцы ставили его манеру вокализации в пример своим певцам. А Теликовский, который много увидел на своем веку, назвал его «мастером, способным ткать самые изысканные узоры». Запись столетней давности, 1910 года. Серенада Дон Жуана из моцартовской оперы в исполнении Владимира Ивановича Косторского.

В «Дон Жуане» есть, помимо Лепарелло и самого главного героя, еще один бас-командор. Здесь этот голос используется в привычном и вполне традиционном для XVIII века амплуа резонера, ну и чего-то инфернального, стороннего. Для такой роли востребовался крайне нижний регистр, плотный, словно бы гудящий, словно бы предупреждающий о встрече с чем-то необратимым и неодолимым, подводящим всему итог и выносящим окончательный вердикт. Ну, собственно, явившийся из загробного мира командор это и делает. Он ставит точку над похождениями Дон Жуана и прерывает нить его жизни. Бас как голос, выражающий что-то вроде абсолютной инстанции. В таком качестве его пытались использовать и ранее. Ну, стоит только вспомнить, например, Танатоса в «Альцесте» Глюка. И гений Моцарта закрепил эту традицию, нашел для нее средства, ну, как и подобает гению, предельно выразительные и очень простые. В партии «Зарастро». Это последняя моцартовская опера «Волшебная флейта», сюжет которой, полный масонских символов, стал предметом ожесточенных споров и пристрастий во все последующие годы, вплоть до сегодняшнего дня, но мы уверены, что воспринимать этот последний шедевр Моцарта следует без лукавого мудрствования. Следует воспринимать как торжество в конечном счете добра и справедливости над злом и коварством. В опере в соответствии с условной драматургической тектоникой два взаимопротивоположных центра. Добро воплощено в образе Зарастро, зло в образе царицы ночи, злу соответствует агрессивно штурмующее запредельно верхний регистр и параллельно исхитряющаяся в вокальной эквилибристике колоратурная драматическая сопрано, а добру соответствует величавая, бесхитростная и подчеркнуто избавленная от эмбелименти мелодия, плавная и неудержимая, как речной поток. Ария «Царицы ночи» буквально выплескивается на гребне мелодического аллегро в плотной оркестровой фактуре, а арии же «Зарастро» начинаются словно бы в звенящей тишине, и все отступает прочь, и останавливается, и действие останавливается, и словно бы останавливается само время. В этой, по идее произведения, звучащей истине нет фанатичного экстаза арии «Звучит труба предвечного» из генделевской оратории «Мессия». Нет угрожающей обреченности Танатоса, но в избытке присутствует покойная уверенность в предопределении победы добра. И Моцарт отбрасывает все, что характерно для эстетики барокко, добиваясь в эпически торжественном, возвышенно умиротворенном и как бы над миром, над страстями, льющимся звуке простоты и интонационной искренности. Вот в «Зарастро» воплощен тип так называемого фундаментального баса. Фундаментального прежде всего концептуально. Басовая партия есть точка опоры, идейная основа, не просто резонер, комментирующий действия, потому что «Зарастро», собственно говоря, ничего не комментирует, а вещающий правду в последней инстанции, пророчествующий и в истинности своей,
вот в отличие от всех остальных участников сюжета, неизменный и неподвижный. В нем нет действия внешнего, но нет и действия внутреннего. Он — центр, к которому стремятся, и он же тот, кто единственный находится в точке равновесия в хаосе мироздания. И отсюда особое требование к воплощающему этот замысел инструменту. Не басо-буфо с голосом подвижным, интонационно пестрым, но со звучанием приземленным и с дыханием коротким. Не традиционный бас XVIII века, о котором в свое время Гендель иронически отозвался как о мужских контральто в силу их увлечения тембровой орнаментальностью, не порожденный в «Дон Жуане» самим Моцартом лирический бас для постановки волшебной флейты, все три они не подходят. Нужен голос эпического звучания, одновременно и глубокий по позиции, и полетный, плотный, упругий и пластичный. От Зарастра пойдет традиция к беллиниевскому Аравезо в Норме и к вердиевскому Захарию в Набуко. А далее продолжится эта традиция уже в русской культуре, в Пименеве из Бориса Годунова, в Юрии Всеволодовиче в сказании о граде Китеже и деве Февронии. И не случайно именно русским певцам более всех прочих удавался образ Зарастра. Заложенные клиросным пением традиции басового эпического звуковедения окажутся здесь наиболее адекватными. Моцартовский фундаментальный бас в русской традиции обогатился задушевной теплотой, сердечностью и искренней религиозностью. Одна из ранних записей Максима Дормидонтовича Михайлова, сделанная им еще в короткий период его пребывания в хоре радиокомитета, это 1932 год, она, возможно, лишена, эта запись, необходимой инструментальности. Но мы выбрали именно эту запись, потому что в интерпретации Михайлова замысел Моцарта нашел, как нам кажется, наиболее адекватную форму. Ну, и потом записи иного баса, который бы столь полно, как Михайлов, подходил к фундаментальной ипостаси, просто нет.

Четверть века отделяет моцартовское время, фактически завершающее, ну и в известной степени дезавуировавшее, XVIII век от века XIX. Век аристократический от века буржуазного. Что произошло за это время? Прежде всего, рухнула, рассыпалась в прах, хотя, как оказалось, и не безвозвратно, идея эгоцентрического европейского универсализма, что выражалось в великих и, естественно, понимаемых как универсальный стилях мировоззрениях, барокко и классицизме. Они ведь в сущности словно две стороны одной медали. Они не случайно порождены одной эпохой, в одно время, и существовали одновременно и параллельно, ибо соотносятся они, барокко и классицизм, так же, как соотносятся канон и импровизация. Импровизация превращается в хаос, бесформенный и безобразный, если нет правил, нет канона, на котором она, импровизация, базируется словно на каркасе, а канон же мертв и выхолощен без оживляющей его изнутри свободы импровизации. Это находило отражение в музыке, в исполнительском искусстве XVIII века. Блеск импровизации, блеск и разнообразие вариаций в системе жестких правил. Как праздник для избранных, исповедуемый барокко, так и служение избранных, исповедуемое классицизмом, в равной степени. Оба стиля, оба мировоззрения отражали кастовость системы. Кастовость, в которую секуляризм выродил подлинную религиозность. Извращенность кастовых универсалей была отвергнута миром, возжелавшим подлинности, возжелавшим ситуаций трагических, борений мучительных, героев страстных, любви самозабвенной и роковой, характеров достоверных и психологически укрупненных. В первый после четвертьвековой войны мирный театральный сезон Россини вывел на сцену нового героя. Под собственный аккомпанемент и с бравурной каватиной на помощь аморфному графу Альмавиве выбегал именно вот так, выбегал и даже выскакивал человек улицы, ничего не боящийся, и никогда не теряющийся, находчивый, изворотливый, ироничный и самодовольный Фигаро. Моцарт философски подводил итоги своему XVIII столетию и с тревогой вглядывался в будущее. Россини со смелостью, отчасти схожей с легкомыслием, распахивал бездны XIX века. Мир созрел для новых иллюзий.

0: Новое время внесло существенные коррективы в эстетику, а эстетика потребовала от певцов значительной коррекции своего искусства. Потребовала, так сказать, перенастройки инструментов, но это уже предмет для новой беседы. Теперь же мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. И да хранит вас Господь.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приези и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

Си на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал ме еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил мне Иси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем, воссияй мя день безгрешен, Христе Боже,
и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми в сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей,
стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 212-е зачало послания к Галатам. Отрывок из 5 главы.
1: Братья, за что гонят меня, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается — люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть — прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют.
0: Послушайте 28-е зачало Евангелия от Марка. Отрывки из 7 главы.
2: В то время спрашивают Иисуса фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете много сему подобное. И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то и скверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 7 главы Евангелия от Марка, где Господь приходит со своими учениками в дом к одному из фарисеев. И ученики начинают вкушать, не умыв тщательно рук. Дело в том, что и тогда, и сейчас иудейская традиция была насыщена всевозможными ритуалами, всевозможными традициями, преданиями, многие из которых сами по себе, может быть, и неплохие. В частности, традиция умывать руки перед едой. Мы с вами, я думаю, тоже, как правило, это делаем. Но вся проблема в том, что у фарисеев того времени, как и у современных иудеев, была такая точка зрения, что Бог открыл Моисею два закона. Один из них письменный для всех, то, что мы сейчас называем Ветхим Заветом, а другой — устный. Вот этот устный закон, устное предание, передаваемое в устной форме, незаписываемое, оно для фарисеев, для иудеев порой имело большее значение, чем даже Слово Божие, которое было записано. Хотя нигде в Священном Писании Ветхого Завета о существовании второго, параллельного закона Божьего не говорится. И Господь, мы видим, не поддерживает этой мысли. И вот, в частности, умовение рук было не просто омовением, потому что пришел из какого-то места, где есть грязь, какая-то инфекция, чтобы смыть руки перед едой. Но это был уже и религиозный ритуал. Если ты этого не делаешь, то ты согрешаешь перед Богом. Вот так это уже воспринималось. И вот фарисеи и книжники спрашивают, почему твои ученики не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Обратите внимание, как сформулирован вопрос. Главное не то, что они не умыли рук, а то, что почему они нарушают предание старцев. Вот этот самый неписанный закон, параллельную устную Тору. И Господь отвечает им, «Хорошо пророчествовал о вас Исаия. Люди чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». То есть еще пророк Исаия за 5 веков до Рождества Христова обращал внимание на вот эту уже имевшуюся проблему, когда, может быть, даже и неплохие, но все-таки предания и заповеди человеческие порой даже противопоставлялись заповедям Божиим и навязывались как религиозный догмат. Я честно могу сказать, что и мне, к сожалению, в нашей православной традиции с такой тенденцией приходится иногда сталкиваться. То есть это та болезнь духовная, которая не только тогда иудейское сообщество подстерегало, но это болезнь, которая, возможно, как некая опасность, существует в любой человеческой, особенно религиозной системе, когда даже писанный закон становится менее важным, чем какие-то устные предания или комментарии на него. Мне рассказывали о том, что в современной иудейской традиции иудеи, когда читается Тора, когда читается свиток в синагоге, слушают его, преклонив голову, благоговейно внимая божественным словам. Но в реальной жизни руководствуются Талмудом, то есть комментариями раввинов на эту самую Тору. Сама же Тора считается настолько священной, что напрямую читать и руководствоваться ее в жизни считается чуть ли не грехом. Вот нечто подобное бывает и у нас, когда я вижу людей, которые, склонив благоговейно голову, слушают чтение Евангелия в церкви, а в реальной же жизни, когда ссылаешься им на Священное Писание, чувствуешь, что для них оно не авторитет. Ну как же, на него и протестанты, например, ссылаются, да? А вот когда ссылаешься, например, на Иоанна Златоуста, а лучше на какого-нибудь старца Афонского или Кавказского, вот тогда для них это авторитетное слово. Хотя иногда это слово может даже противоречить самому Священному Писанию. Я не говорю слово святых отцов, но вот некоторых, скажем, людей, которых порой почитают за старцев. Интересный момент. Почему так происходит? Но Господь не случайно так устроил, что Его слова, вот эта вот история, оказалась зафиксирована в Священном Писании. Значит, она важна и для нас. Значит, эта опасность подстерегает и нас. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Задает вопрос такой Господь. Далее он приводит пример того, что в законе Божием, написанном, сказано «почитай отца и мать», а традиция иудеев допускала возможность не чтить отца или мать, если ты отказываешься от того, что получил бы от них как наследство. Но здесь для нас важно не только вот эта иллюстрация, конкретный пример того, как нарушали закон Божий древние фарисеи ради соблюдения каких-то своих неписанных традиций. Для нас важно нечто иное. Хорошо ли бывает, что для нас Слово Божие, для нас, братья и сестры, для православных христиан, действительно порой оказывается по значению ниже, чем какие-то предания, может, даже неплохие, но человеческие? И есть такой критерий, такая иерархия ценностей, которую мы должны четко знать. На первом месте стоит Священное Писание, это Слово Божие. Это высший авторитет. Если в церкви вдруг что-то начинает противоречить Священному Писанию, значит, это не от Бога. Это критерий оценки всего, что у нас происходит. На втором месте в шкале ценностей стоят догматы, вероучительные тексты, принятые на Вселенских соборах. Опять-таки, хоть они и созданы человеками, святыми отцами, но человеками, они созданы на основании того вероучения, которое изначально Церковь открыто в Божественном Откровении, в Священном Писании. На третьем месте стоят, вот на третьем месте стоят только канонические тексты. Как то книга правил, церковные каноны приняты опять-таки на соборах, на поместных, на вселенских, а также писания святых отцов, в том числе даже авторитетных, но это лишь на третьем месте. Ну и на четвертом месте в шкале преданий, которые есть в церкви, это набор традиций, набор обычаев. Многие, опять-таки, из них сами по себе неплохие, но мы должны их всегда проверять тому, насколько они соответствуют а. канонам, святым отцам, б. догматам, вероучительным текстам, вероучению церкви, и в. Священному Писанию, как высшему авторитету. И принимать их мы должны, только если они не противоречны, прежде всего, Священному Писанию, тому, что в церкви открыто от Бога. Будем же мы должным образом, братья и сестры, относиться к тексту Священного Писания, читать его, внимать ему, и самое главное, жить согласно тому, как Господь нас призывает. Из Евангелия. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 15 сентября, 2 сентября по старому стилю празднуется память многих мучеников III века. Мученика Маманта с отцом Феодотом и матерью Руфиной и 3628 мучеников, пострадавших в Никомедии. Также в этот день мы вспоминаем преподобного Иоанна Постника, патриарха Цареградского, жившего в VI веке. Память его праздновалась также 12 сентября по новому стилю. Святой Иоанн Постник известен как составитель покаянного номоканона, епитимийника. Это наставление духовникам о том, как принимать исповедь. Главная мысль номоканона святого патриарха Иоанна в том, что духовник должен оценивать не меру греха, а меру раскаяния в нем. Первый перевод номоканона константинопольского святителя на славянский язык был сделан еще святым равноапостолем Мефодием. Сегодня совершается память двух печерских преподобных – Антония и Феодосия, живших в XI веке. Антоний, основатель Киево-Печерской лавры, родился в городе Любиче, вблизи Чернигова. Еще в юности он отправился на Афон. Там он принял постриг и избрал уединенную жизнь в пещере. Когда он приобрел в своих подвигах духовную опытность, игумен дал ему послушание идти на Русь и стать в этой недавно принявшей христианство стране наставником иноческой жизни. Антоний поселился в пещере неподалеку от Киева. Вскоре к нему стали приходить за духовным советом. Вокруг пещеры преподобного стали селиться другие подвижники, в их числе был и преподобный Феодосий. Когда число братьев, живущих рядом с преподобным Антонием, увеличилось до 12 человек, Антоний удалился на соседнюю гору, вырыл там пещеру и стал подвязаться в затворе. А Феодосий был избран братьей-игуменом. Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель сделалась образцом для других монастырей и имела огромное значение для развития русской церкви. Оба подвижника представились ко Господу почти в одно время. Преподобный Антоний в 1073 году, а преподобный Феодосий в 1074. В этот день установлено празднование в честь Калужской иконы Божией Матери. Этому чудотворному образу в церковном календаре установлено 4 празднования в память различных случаев заступничества Божией Матери, явленных через эту икону. Сегодня вспоминается избавление Калуги от моровой язвы в 1771 году. На Калужской иконе Божия Матерь изображена в тёмном одеянии и с книгой в руках. Сегодняшний день украшен именами множества новомучеников. В 1918 году в этот день за Христа пострадали священномученики епископ Кирилловский Варсонофий Лебедев и с ним священник Иоанн Иванов, преподобно-мученица игумения Серафима Сулимова и мученики Анатолий Барашков, Николай Бурлаков, Михаил Трубников и Филипп Марышев. В 1920 году в этот день был расстрелян священномученик Николай Бирюков. 15 сентября 1937 года пострадали священномученики и епископ Стародубский Дамаскин, Цедрик, и с ним протоиерей Ефимий Горячев, священники Иоанн Смоличев, Иоанн Мельниченко, Владимир Маринский, Виктор Басов, Василий Зеленский, Феодот Шатохин, Петр Новосельский и Стефан Ярошевич, а также преподобно-мученица монахиня Ксения Черлина-Брайловская. В том же году мученические венцы приняли священномученик епископ Вязниковский Герман Ряшенцев, священномученик Стефан Ермолин и мученик Павел Елькин. Священномученик Николай Бирюков служил священником в родном поселке Каменский завод в Пермской губернии. Он учил своих прихожан не поддаваться революционным страстям, больше молиться и уповать на Бога. Несмотря на запреты местных властей, он продолжал совершать богослужения, крестные ходы, посещал со святыми иконами дома прихожан. Своего сына отец Николай благословил служить в Белой армии. В 1919 году священника арестовали органы ЧК. При обыске у отца Николая было найдено его письмо к сыну, в котором священномученик писал: «Здравствуй, милый, как здравствуешь, и бьешь ли краснотряпичников, воров и жуликов? Я слышал, ты берешь на поруки незнакомых тебе лиц. Поберегись, брат, милосердие — вещь хорошая и для тебя обязательная, но только там, где злодеяние преступника касается только тебя, но не там, где вред творится обществу. Припомни обличение Христа книжникам и фарисеям, которых Он всемилосердный гневно величает змиями, порождениями ехидны за то, что они сбивали с пути истины весь еврейский народ. Он же употребляет насилие при изгнании торговцев из храма, опять-таки оберегая весь народ». На основании этого письма отца Николая обвинили в погромной антисоветской и антисемитской агитации и приговорили к расстрелу. Кроме письма, привлекли также показания свидетелей о том, что в проповеди отец Николай говорил: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской», — говорит Евангелие. «Саддукеи учили, что нет воскресения из мертвых. Ныне враги народа говорят на митингах то же самое. Нет воскресения из мертвых, нет рая и ада, нет Бога». Священник предостерег посещать такие митинги во избежание соблазнов и искушений. Когда следователь на допросе попросил священника объяснить, кого он подразумевает под врагами народа, отец Николай отвечал: «Всех людей, которые идут против христианской церкви, я называю врагами народа». Поводом к приговору был также отказ отца Николая отпеть красноармейца. На допросе священник сказал, что хотя убитый красноармеец и принадлежал к порождению к православной церкви, но участие в братоубийственной междоусобице, в попрании святынь, в кровавых расправах подводили его под анафематствование церковного поместного собора. 15 сентября 1920 года священномученик Николай Бирюков был расстрелян Екатеринбургской ЧК. Священномученик Дамаскин Цедрик, епископ Стародубский и викарий Черниговской епархии, был рукоположен во епископы в 1923 году святейшим патриархом Тихоном. В том же году он был арестован в городе Глухове и выслан в Харьков. В 1924 году он был опять арестован, отправлен под надзор московского ОГПУ и поселился в Даниловом монастыре. В 1925 году он снова арестован и отправлен в Туруханск. За полярным кругом он познакомился с митрополитом Кириллом Смирновым. После возвращения из ссылки владыка приехал к митрополиту Сергию Строгородскому, долго беседовал с ним. Епископ Дамаскин не смог принять позиции митрополита Сергия касательно отношений с советской властью и порвал с ним каноническое общение. Его отправили на поселение в город Стародуб. В 1929 году ленинградский митрополит Серафим Чичагов пригласил его к себе, но епископ Дамаскин отказался. В том же году его арестовали, обвинили в подготовке перехода всей церковной деятельности на нелегальное положение в катакомбы и приговорили к заключению в Соловецком лагере особого назначения. Через 3 года на Соловках он был освобожден как полный инвалид. После этого владыку арестовывали еще 3. В 1937 году, находясь в Каргандинском лагере, священномученик Дамаскин Цедрик был расстрелян. В продолжении церковного календаря послушайте житие мученика Маманта. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой мученик пострадал в 275 году. Он был сыном благородных и благочестивых родителей из рода патрициев Феодора и Руфины. При римском императоре Аврелиане они были заключены в темницу в Кесарии Каппадокийской за исповедание христианской веры. Там скончался его отец, а затем, преждевременно разрешившись сыном, умерла в темнице и мать. Благочестивая и богатая вдова Аммия, получив разрешение у наместника Кесарии, погребла тела святых Феодора и Руфины, а младенца взяла к себе и воспитала как сына. Мальчик не говорил до 5 лет, а затем произнес слово «мама», отчего и назван был «мамонтом». Приемная мать заботилась о развитии его природных способностей и рано отдала учиться грамоте. Мальчик учился легко и охотно. Он был не по летам рассудителен и отличался ранней зрелостью ума и сердца. Благоразумными речами и личным примером юный мамонт обратил в христианство многих своих сверстников. Об этом донесли правителю Демокриту, и 15-летний юноша был схвачен и представлен на суд. Из уважения к его знатному происхождению Демокрит не решился подвергнуть его пыткам и отослал к императору Аврелиану. Тот сначала лаская, затем угрозами намеревался совратить святого мамонта в языческую веру, но все его старания были напрасны. Святой безбоязненно исповедал себя христианином и обличил безумие язычников, поклоняющихся бездушным истуканам. Разъяренный император подверг юношу жестоким истязаниям, а затем хотел утопить святого. По дороге к месту казни ангел Господень освободил мученика из рук палачей и отвел его на гору близ Кесарии. Там святой отрок устроил небольшой храм для молитвы и жил среди зверей, питаясь молоком диких коз и ланей. Вскоре он получил удивительную власть над силами природы. К его жилищу собирались населявшие окрестную пустыню звери и слушали чтение святого Евангелия. Не забывал святой о нуждах своих ближних. Приготовляя из молока диких зверей сыры, он раздавал их нищим. Вскоре слава о богоугодном житии святого мамонта распространилась по всей Кесарии. Обеспокоенный правитель послал за ним отряд воинов. Повстречавшись на горе со святым мамонтом, воины не узнали его, приняв за простого пастуха. Тогда святой пригласил их в хижину, напоил молоком и сам открыл им свое имя, так как знал, что его ожидает мученическая смерть за Христа. Отдав себя в руки мучителей, святой мамонт был приведен на суд наместника Александра, который подверг его изощренным и длительным истязаниям. Однако они не сломили христианскую волю святого. Он был укреплен обращенными к нему свыше словами «Крепись и мужайся, мамонт». После истязания святой был брошен в темницу, где томилось 40 узников. По молитве святого мамонта, влетевший через окно темницы голубь, принес заключенным пищу, а ночью двери темницы открылись, и узники вышли на свободу. Святой же мамонт остался в темнице. Утром его вывели и бросили в горящую печь, из которой он вышел невредимым, подобно 3 отрокам вавилонским. Изумленный чудом правитель приписал все случившееся волшебной силе и осудил святого на съедение зверям. Однако выпущенные на него голодные звери кротко склонились к его ногам. В довершение всего в цирк внезапно ворвался пришедший со святым мамонтом лев, который яростно набросился на мучителей своего господина. Во время возникшего смятения один из языческих жрецов нанес трезубцем жестокую рану святому мамонту. Однако у него хватило сил выйти из города и дойти до пещеры, в которой он уснул. Во сне святой услышал голос, призвавший его в небесное селение, и с радостью предал дух свой Богу. Верующие погребли святое тело мученика мамонта в той самой пещере, где произошла его блаженная кончина, и на этом месте стали совершаться многие чудеса исцеления. Святитель Василий Великий так говорит о святом мученике Мамонте в проповеди к народу. «Поминайте святого мученика, кого из заблудших в жизни наставил, кого от недугов исцелил, чьих детей уже умерших снова возвратил к жизни, чью жизнь продолжил. Все, собравшись воедино, принесите хвалу мученику».

В исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора прозвучало песнопение Божественной Литургии, 102-й псалом, композитора Александра Шишкина.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге состоялся общегородской крестный ход по Невскому проспекту. Вручена премия имени святого Александра Невского. Об этих и других событиях более подробно. В канун праздника перенесения мощей святого князя Александра Невского 11 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсанов и совершил молебен перед ковчегом с мощами святого Дмитрия Донского, принесенным в Казанский кафедральный собор из Москвы для участия в общегородском крестном ходе по Невскому проспекту. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, клир собора и другие священнослужители. Среди молящихся были председатель законодательного собрания Александр Бельский и вице-губернатор Борис Петровский. 11 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Его высокопреосвященство сослужили наместник обители, епископ Кронштадтский Вениамин с братьей обители, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан и епископ Петерговский Силуан, епископы Балашовский и Иртищевский Тарасий, Боровический и Пестовский Пахомий, Муромский и Везняковский Нил, Сердобский и Спасский Митрофан, Ливенский и Малоархангельский Нектарий, Усманский Ефимий, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич и другие священнослужители. Пел мужской хор Санкт-Петербургской духовной академии под руководством диакона Петра Белокрылова. Храму подарена икона святого Александра Невского. В праздник перенесения мощей святого Александра Невского 12 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Ковчег с мощами святого был принесен из храма Александра Невского и установлен в центре собора. Его высокопреосвященство сослужили наместник монастыря епископ Кронштадтский Вениамин, протоиерей Сергий Куксевич, благочинный обители архимандрит Никита Марков, протоиереи Геннадий Зверев, Сергий Судаков, иеромонах Леонид Маньков, иерей Серафим Дейнес, а также клирики обители и другие священнослужители. Пел монастырский хор под руководством иеродиакона Александра Урбановича. Перед ковчегом с мощами святого было совершено молебное пение. Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе возглавил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан в сослужении архиереев и духовенства митрополии. Среди молящихся были игумени Илариона Феоктистова, вице-губернатор Наталья Чечина, председатель законодательного собрания Александр Бельский и председатель городского комитета по молодежной политике Елена Разумишкина. Состоялся крестный ход по Невскому проспекту с Казанской иконой Божией Матери и ковчегом с частицей мощей святого Дмитрия Донского, который накануне был принесен из Москвы. В молитвенном шествии приняли участие свыше 90 тысяч человек. Частью праздника стало водное шествие по Неве из крепости Орешек к Лавре, повторяющее последний этап перенесения мощей святого Александра Невского в 1724 году. Божественную литургию в Благовещенском соборе Шлиссельбурга совершил епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав. Был отслужен молебен в крепости Орешек, где в 2024 году установили памятный знак в память о пребывании мощей в Иоанна Предтеча соборе, ныне разрушенном. К нему были возложены цветы. Крестный ход отправился по Неве на двух катамаранах. Участники водного шествия прибыли к Синопской набережной и присоединились к собравшимся на площади Александра Невского. Был совершен малый крестный ход с мощами святого из лавры на площадь Александра Невского, где правящий архиерей отслужил молебен небесному покровителю Петербурга в сослужении епископа Кронштадтского Вениамина и сонма архиереев. Пел хор Казанского собора под управлением Светланы Румянцевой. Вручение премии правительства Петербурга за заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия имени Александра Невского состоялось 12 сентября во дворе Александра Невской лавры перед Свято-Духовским центром. Церемония стала частью мероприятий праздника перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Премия вручается с 2018 года от имени губернатора нашего города. В этом году на соискание премии поступило свыше 40 заявок. Были отмечены имена 12 лауреатов. Награды вручал председатель городского комитета по культуре Федор Болтин. Среди награжденных директор научно-исследовательского технологического института «Авангард» Дмитрий Домаренко, психолог Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Анастасия Дворкина, ректор гидрометеорологического университета Валерий Михеев, режиссер «Петербург-концерта» Светлана Николаева, профессор Политехнического университета Петра Великого Светлана Ульянова и другие. 10 сентября в Свято-Духовском центре Александра Невской лавры открылась планшетная выставка «Александр Невский. Имя России. Кавалеры ордена Александра Невского». Экспозиция продолжает прошлогодний проект, приуроченный к 300-летию учреждения ордена, посвященного святому Александру Невскому. Часть стендов посвящена значению личности святого князя в современной России, остальные представляют кавалеров ордена Александра Невского 2025-2026 годов. Директор древлехранилища и руководитель паломнического центра «Лавры» иеромонах Марк Бирюков напомнил, что в прошлом году отмечалось 300-летие учреждения ордена Александра Невского. Награда, которая появилась в Российской империи, продолжила свое существование в Советском Союзе и сейчас по-прежнему находится в наградной системе Российской Федерации. Также в Русской Православной Церкви есть орден имени святого князя. Посетить выставку можно до 19 сентября в часы работы центра. 29 сентября в Верхнем храме Федоровского собора состоится концерт духовной музыки «Ясный свет». Прозвучат богослужебные произведения русских композиторов XIX-XX веков Петра Чайковского, Павла Чеснокова, Сергея Трубачева, Порфирия Мироносецкого и духовные сочинения современных композиторов в исполнении молодежного хора Свято-Филаретовского института под управлением Ильи Крошкина. Участниками хора являются студенты и выпускники Свято-Филаретовского института и члены Преображенского братства. Отличительной чертой хора является пение православной гимнографии на русском языке. Переводы богослужебных текстов выполнены переводческой группой Свято-Филаретовского института и переложены на традиционную обиходную и композиторскую музыку регентами института. Вход свободный, начало в 19 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В 30-летнем возрасте известный богослов, философ и музыкант Альберт Швейцер решительно меняет свою жизнь. Он вновь становится студентом, теперь уже медицинского факультета, чтобы затем более 50 лет своей жизни посвятить служению страдающим обитателям самых диких районов Африки. 4 сентября – День памяти Альберта Швейцера. Ежедневно, со среды по субботу в 10 часов утра, в рубрике «Непридуманное», страница книги Альберта Швейцера «Письма из Ламбарене» для вас читает Александр Крупинин. Она писала произведения разных жанров, но прославилась как автор детективов, которые сама считала рассказами с моралью. Она испытала горечь предательства и одиночества, но свою автобиографию закончила словами «Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю ту любовь, которая была мне дарована». 15 сентября – день рождения английской писательницы Агаты Кристи. В чем секрет ее знаменитых героев и каков ее рецепт счастливой жизни? Как Агата Кристи воспринимала Россию и СССР? Об этом в 10:30 слушайте передачу, подготовленную постоянным автором радио «Град Петров», филологом Светланой Всеволодной Шишуновой.
2: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Историко-этнографический музей «Истоки» в деревне Ваймуша располагается в доме, построенном в 1858 году. Это дом купца Григория Коровина. Сам хозяин был раскулачен, а здание передали государству. Много лет в нем располагалась начальная школа Ваймуши. Сейчас музей занимает 7 комнат, 2 коридора во втором этаже и веранду. Здесь выставлено более 1500 экспонатов, предметы крестьянского быта, орудия труда, одежда, документы, фотографии. Хранительница музея Нина Александровна Нетесова со своими помощниками по крупицам годами собирала экспонаты и материалы для музея. Музей поражает большим количеством подлинников. Конечно, лучше хотя бы один раз увидеть то, что собрано в музее. Вещи, которыми пользовались когда-то местные жители, удивляют и порой озадачивают нас, горожан. К счастью, Нина Александровна подробно рассказывает о каждом загадочном для нас предмете быта людей русского севера.
2: Это называется коза, в нос лодки. Он устраивался и накладывали поленья, зажигали. И это все происходило ночью. И на огонь шла рыба, семга в частности. А острогой вот ее закалывали. Все описано в рассказе у Федора Абрамова «Жила-была семушка». А это вот курятник. Кур здесь очень не любили, не ценили, потому что они прожорливы. Всю зиму надо было, света нет, надо было кормить, они яйца не несли. Летом они по травы на чужие поля зайдут, склюют, ссоры одни. В общем, кур здесь в основном не держали. Невыгодная птица, прижорливая. Зерна надо много было покупать, а зерно не каждый год доходило. Здесь вы видите то самое корыто, которое у старухи раскололось. А там вы видите корыто, которое подарила золотая рыбка старухе, и тоже не понравилось.
3: Вот новое вот. Корыто.
2: Да, новое корыто. А вот угадайте, что это?
4: Нет, я сдаюсь сразу.
5: Что-то легкое. Посох Деда Мороза.
2: Это утеплители к дверям. Сейчас каких только материалов нет. А тогда очень просто. Приколачивали к щелям у дверей и считали, что мороз не захватит. Здесь вы видите лыжи охотничьи, покрытые камусом. Самые настоящие. Камус – это кожа от ножек молодых олешек. А это вот трещотка. Сейчас используют как ребячья игрушка. На самом деле это был очень важный инструмент для сторожа. Каждая деревня была обнесена изгородью, и обязательно ночью ходил сторож. Вот этот предмет очень помогал выгнать с полей, например, лошадей. Они этого звука не терпели и убегали. А вот пороховницы, помните, Тарас Бульба спрашивал у своих казаков, есть еще порох в пороховницах? А это вот капканы не матерого волка или лисицы, куницы. А это вот луза, безрукавка для охотника. Топор можно было положить, ремень тут очень важно. А это шапка-самоедка. Пинежские охотники позаимствовали у немцев самоедов. Тоже есть шкура калины. Ну, а здесь вы видите вилы для вершения стогов. Сейчас стога, если бы наши матери отцы видели, то просто бы, наверное, с ума сошли, что происходит. Сено не сохранит зимой. Ну, быстро увозят, так, может быть, это спасает. А раньше стог – это произведение искусства. Все было ровно. Липуны перебрасывали, связывали вицы. Большие такие вот ивы связывали и перебрасывали.

0: через ток. Все это было очень-очень важно. Так, а это вот куренушка. Сам амбар, сама избушка за дорогой. А это вот куренушка, она так вот делалась, чтобы мыши, крысы сюда не так попадали. А вот это очень интересная тоже вещь. Она двойная. Это и как корыто, и здесь могла быть как светильня. Наливали воду в эту светильню, чтобы не загорелась, и лучина. Совсем недавно умер в Аймыше человек, который делал сани и делал ушаты. А это ясли. Если бы Иисус Христос родился у нас, то можно было бы его туда и положить. Так, вот тоже очень всегда вспоминаешь Пушкина. Вот бегает дворовый мальчик в салазке, жучку. Вот это салазки. Правда, они не украшены, а были еще в наше детство очень многие из зажиточных семей катались на очень красивых, разукрашенных салазках.
1: А салазки, получается, маленькие, без спинки? Вот.
0: Это вот кресло называлось. Мы еще своих детей возили в садик вот на таких креслах.
1: Это корыто на полозьях.
0: Очень удобно было. Это вот моего детства жирного, из моего дома. Каждую весну мама выносила на крыльцо, и вся деревня в очередь вставала, ну, чаще всего это старушки и дети. И вот мололи, зерна оставалось мало на мельницу везти, это значит ничего не привезти. Это деревянный жернов, он молол для заспы крупы, чтобы калитки можно было печь, кашу ставить, но не на муку. Но были еще и каменные, там можно было бы иному
1: измельчить,
0: да, сильнее, да? Да, да, сильнее. А это вот ступа. Ступа с Бабой-Ягой. Действительно, были ступы разного калибра, были и большие. Вот женщина что-то там толчет, например, все уже тут больно, она мыла ноги и прямо в ступу вставала. Ну, да, если еще одета и нос соответствующий, то, конечно же, Пушкин всегда был прав. Ступа с Бабой-Ягой. Так, а это вот кичига. Из колосьев выбивали зерно, молотили когда. А это цып. Очень были бережливые. И когда оставалась уже солома, казалось бы, еще цепом остальное добивали. А вот это тоже очень интересный четверик. Очень часто читаем. Посеяли зерна, там столько-то четвериков. А вы собрали вот столько-то четвериков. Это мера сыпучих тел. Четверик. Коньки, посмотрите.
1: Деревянные.
0: Да, и, конечно же, кузнец подковывал тут эти. Так вот конечки и были. А потом появились вот такие. Ну, а уж была невозможная радость. Ботылы. Это ботылы, это для коров. Чтоб не заблудились. Чаще всего коровы паслись в лесу. А это вот принадлежность для лошадей. Обязательно колокол звенел в праздники и в свадьбы. В деревне был обычай. Вся деревня собиралась возле дома невесты. И вот едут женихи, колокола, и вся деревня поет.

0: едет зять, да зять на тесте в двор, тесть боярту встречат, да уж руки в ворот, тесть любимого зятя до середи двора, тесть боярту садил, да все ред по спориду, тесть любимого зятя, да повыше всех, тесть боярта поил, да пьяным пивом, тесть любимого зятя, да зеленым вином, тесть боярту дарил, да сёдор с подору, тесть любимого зятя, да дичою своей, дитяткой Анной Ивановной. Например, вот такую песню длинную, тягучую, ну, красивую пели. Все это тоже очень важные предметы для строителей, для плотников и столяров. Замок амбарный, а это вот обманная мера весов. Петр Первый запрещал ее, так как вот обманная мера. Но до сих пор существует. Ну вот это тоже для кузнецов принадлежало знаменитому в районе кузнецу, эти щипцы, Петру Алексеевичу Ряхину. Вот за дверями там мы видим тулуп, шуба его деда. Он был последним диаконом, старообрядцем Никифор Андреевич Тюлев из Кевровы. И он жил 100 лет. В 825 году родился. А это знаменитая, вот эта пила Лучковая, знаменитая героиня 30-х годов. Все пилили, и производительность лесорубов увеличилась благодаря ей. Считалось, что она пришла к нам из Канады. Бандарный круг ушаты делали.
1: Это ушат, это значит бочка, и вот как уши, да? Вот
0: да, уши здесь. Ну, делали и катки, катси, как у нас говорили. Это полотуха для мухи обычно, а весной очень часто в этих полотухах накладывали мошок, а потом проверяли схожесть зерна. Если схожесть плохая, то надо семена менять. Вот в этих кошелках с такими четвертями ходили за керосином. Керосин хранили. Здесь вот туеса. Это прообраз предок термоса. Холодное держалось долго холодным, горячее горячим долго тоже. Здесь вот наша Ваймуша 1623 года. Храм был построен между 1590 и 1623 годом. Ну, он был на самом берегу, врага не было, он образовался в начале 20 века. И оголилась могила батьки, священника. Вот эта левая часть этой дороги называется Батькова гора. Храм, он стоял по правую сторону вот этой дороги, Никольская она дорога. Храм посвящена Николаю Угоднику. У нас и поля Никольские, и дорога Никольская, и храм Никольский, и озеро Никольское. Так, а вот хозяева этого дома. Ну, сначала два брата жили. Один брат умер, второй стал хозяином, а потом и тот умер. И вот у него три сына, старший Григорий Пименович, стал хозяином. Вот Сава, которого утопили красные в полынье. Вот это Егор. Ну, вот три брата. Ну, они пострадали в 31-м году. То ли умер, но родные говорят, расстрелян был и Григорий Пименович. А это вот наши певицы. Александры Христофоровны было записано более 200 песен. Память была отменная. А это вот самородок в этом году он умер. В 5 лет его девушки упрашивали родителей и несли на руках клуб. Он веселил всю молодежь с 5 лет. Ну, известный он был уже. Баянист на выигрыше были удивительные. Но он заслуженный работник культуры. Ну вот ткацкие станки, ну кое-кто и работал, но холодно, и поэтому да и дома уже добыли себе станки. И... А это вот свадебный наряд. Вот в таком синей рубахе, как клюшница, венчались. И сразу же где-то находили после венчания место на паперти или где-то еще, и надевали повойник. И навсегда, всегда она носила повойник. Считалось, что если хоть один волосок попадет в гнездо птица, то жди беды, будешь больная. Точно так же пояс надо было обязательно носить. распоясалась, мы видим это выражение. Это тоже воробы малые, они, значит, нужны для того, чтобы перекручивать нитки. Это называлось турацка. Турацка. Если женщина полненькая, то говорили, ах, какая турацка. А если она худа, то сравнивали с этим предметом. Вот это называлось по-вологодски чивча, а по-пинежски тифтя. У нас че не было. Не было че. Тифтя. Так вот, если она худая, то говорили, о, беда какая, тифтя, не работница. Сейчас эта мода пошла
1: на тефтю.
0: На тефтю, но это очень не совсем хорошо. А это вот макет для делания веревок. Веревки в колхозах были очень нужны. Вот приспособление такое, с одной стороны, с другой где-то находили площадку такую. И обязательно эти подсумки, чтобы когда скручивали, можно было подтянуть, а не порвать веревку. А это делали веретёна, ну а за прялку садили вот ребенка, как только приходило в сознание.
1: Это для маленькой девочки прялка.
0: Да, сначала как игра, но постепенно к отрочеству она уже хорошо. Меня учили вот на этой прялке. Тетушка так строго, но я так не хотела. И поэтому большой мастерицей не стала. Ну, это вы видите пряжа на прялках. Тоже можно о прялках рассказывать. И есть музей прялок в Карпогорах. А это, значит, когда обрабатывали лен, надо ведь было вверх корку-то это убрать. Сначала, ну, мялко, трепало, чтобы... А потом начали этими щитями железные вытягивали, то обязательно тоже зацеплялось. Ничего не бросали. Ее тоже пряли и получали пряжу для веревок. Последнее вот этой щетью, вот это тоже образовалось, это пачесы. Пачесы тоже обрабатывали и использовали для вот таких грубых вещей. А вот непосредственно все чистое – это лен. Вот это лен.
1: То есть такие щетки, которые вычесывали все это лишнее.
0: Щети они назывались.
1: Щети.
0: Да. А это вот печати, которые вот делали рисунок для ткани.
1: Это краска какая-то была, да?
0: Да, специальные были мастера такие. Так, а этот сундук, это 19 века. И в этих окошечках была слюда. Она рассыпалась за века. И самое это еще интересное, этот сундук принадлежал Карасовым, а они ведут свою родословную от Ломоносовых. Так вот, за этот сундук мне давали 5 сундуков. Порты вот там у мужчин, вот такие шили порты. Они принадлежали, кстати, герою Цусимы Луке Гавриловичу Нефантьеву.
1: Настоящие.
0: Настоящие, да.
1: Цусимский герой в таком был.
0: А здесь у нас очень интересные вещи, много всяких. Обувь.
1: А есть настоящие лапти?
0: Ну, есть.
1: Как они выглядят, настоящие-то? Тяжелые. Да, наверное, зимние. Ой, вот эти легонькие, наверное, лопаточки. До дыр заносили.
0: Ну, это 19 век, 20-й.
2: Детская
0: комната. А это вот шалыга. Девушка перед свадьбой делала вот такой меч и дарила детям, как бы прощаясь с детством. В день свадьбы должны были от дома невесты к дому жениха гнать эту шалыгу.
1: А буквы что означает? Вот там?
0: А вот девушка.
1: Это ее имя начиналось?
0: Да, Анастасия Коровина.
3: О настоящей истории России можно узнать в историко-этнографическом музее «Истоки» в деревне Ваймуша, где мы побывали вместе с создателем и хранителем музея Ниной Александровной Нетесовой. Программу к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: Этот проект реализуется при поддержке фонда «Православная инициатива».
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач, посвященных Московской Руси, ее святым и ее святыням. Сегодня мы хотим познакомить вас с житием преподобного Сергия, как его приводит известный русский церковный историк митрополит Макарий в своей «Истории русской церкви», изданной в 1889 году в Петербурге. «Преподобный Сергий, — пишет митрополит Макарий, — родился в 1320 году в Ростовском княжестве. Родители его были бояре, знатные и богатые, но потом обедневшие. Они отличались добродетельной жизнью. Достигнув 7-летнего возраста, Варфоломей, так назван был преподобный Сергий в крещении, отдан был на обучение книжное вместе с двумя братьями своими, старшим Стефаном и младшим Петром. Но те учились успешно, а Варфоломей при всех усилиях и побуждениях крайне плохо. И только по молитвам одного неизвестного старца-чернорисца, которого он случайно встретил в поле и которому поведал свою скорбь о безуспешности своей в учении, внезапно открылся у отрока смысл к пониманию грамоты. С этого времени Варфоломей прилепился к чтению книг и неопустительно посещал церковные службы, а несколько спустя до того начал изнурять свою плоть, что в среды и пятки ничего не ел. В прочие же дни употреблял только хлеб и воду, и часто ночи проводил без сна, в молитве, хотя ему не исполнилось тогда, по словам матери, и 12 лет.
1: Вскоре родители Варфоломея, пришедшие в бедность вследствие частых нашествий монгольских, тяжких даней в Орду и по случаю неурожайных лет, и главное, спасаясь от нестерпимых притеснений, каким подверглась вся область Ростовская от воеводы великого князя Московского Ивана Даниловича, переселились со всем своим семейством в Радонеж, где предоставлялись переселенцам некоторые льготы. Варфоломей и тут продолжал прежний подвижнический образ жизни, и тогда как братья его, Стефан и Петр, вступили в супружество, он многократно просил родителей отпустить его в монашество. Родители удерживали его только тем, чтобы он послужил им в их старости и дряхлости. И Варфоломей действительно служил им со всем усердием сына, пока оба они под конец жизни не отошли в обители, не облеклись в иночество и потом скончались.
0: Отдав последний долг отцу и матери и передав оставшееся после них имение младшему брату своему Петру, Варфоломей упросил Стефана отправиться вместе с ним отыскивать место для пустынножительства. Оба брата обходили многие места по лесам. Наконец, им полюбилось одно, находившееся в густом лесу и имевшее воду. Сотворив молитву, братья принялись рубить деревья и устроили себе сперва одр и хижину, потом келью и малую церковь. Эта церковь, послужившая началом знаменитой Сергиевой лавры, была освящена во имя Святой Живоначальной Троицы около 1340 года. Стефан, однако ж, недолго пожил в пустыне, в которой приходилось терпеть крайний недостаток во всем, потому что вокруг нее не было ни жилья, ни даже пути людского, а был только лес. Никто в нее не приходил и ничего не приносил. Он перешел в Московский Богоявленский монастырь, где впоследствии удостоился быть игуменом и духовником великого князя Симеона.
1: Но младший брат остался непоколебим в своем намерении. Первой заботой его было принять, наконец, монашеский постриг, и для этого, пригласив к себе некоего духовного старца игумена Митрофана, Варфоломей принял от него в своей церкви пострижение в монашество и новое имя Сергия на 24-м году своей жизни.

отпустив игумена, Сергий, первый пострижник своей обители и совершенно одинокий в пустыне, предался всею душою многотрудным подвигам иноческого жития. Он переносил всякого рода лишения, изнурял плоть свою непрестанным постом и бдением, был неутомим в молитве и трудах, испытал страх и от зверей, и особенно от нападения духов злобы, и благодатью Божией все превозмог и победил. Так продолжалось около 2 лет.

0: Затем начали приходить к преподобному иноки по одному, по два и по три, и проситься к нему в сожительство. Он не соглашался, указывая им на трудности пустынной жизни, но, видя непреклонность просителей и их готовность на все лишения и труды, уступил и дозволил им строить для себя кельи, из которых три или четыре построил собственными руками. Братья ежедневно собирались в церковь и отправляли полуночницу, утреннюю, часы, вечернюю и повечерие, а часто и молебствие. Для совершения же литургии приглашали со стороны какого-либо священника или игумена. Преподобный Сергий действовал на всех примером своей жизни. Он, как некогда преподобный Феодосий Печерский, сам рубил дрова и разносил по кельям, молол жито в жерновах, пек хлебы, варил пищу для братьев, шил обувь и одежду, и на своих плечах носил из источника на гору воду в двух водоносах и поставлял у кельи каждого, а ночи проводил без сна в молитве, питался только хлебом и водой, ни одного часа не оставаясь праздным, и что бы ни делал, на устах его всегда был псалом.
1: Через несколько лет прибыл в монастырь игумен Митрофан, постригший Сергия. Сергий был очень рад, особенно потому, что обитель нуждалась в настоятеле. Но дряхлый старец скоро скончался. Тогда братья единодушно обратились к самому преподобному Сергию и с такой настоятельностью умоляли его принять сан пресвитера и игумена, что он при всем своем смирении и нежелании должен был согласиться. Сделавшись настоятелем обители, преподобный Сергий нередко поучал братью словом, но еще более продолжал поучать собственным примером. Он ежедневно совершал литургию, прежде всех шел в церковь и на всякие труды, сам молол пшеницу, сеял муку, пек просфоры, варил кутью, делал свечи и всегда носил самую бедную одежду, покрытую заплатами. Около 3 лет число братьев в обители было не больше, не меньше 12, кроме игумена. Но слух о подвигах Сергия начал привлекать к нему со всех сторон людей. Первый пришел сюда архимандрит Симон, который оставил свое настоятельство в Смоленске, чтобы подчиниться такому руководителю, и, принесши с собой довольно имение, дал ему возможность построить более пространную церковь для быстро умножавшейся братьи.
0: Сергий не отвергал никого из приходивших к нему и желавших пострижения. Напротив, всякого принимал с радостью, но только постригал не скоро. Сначала он приказывал новоприбывшему облечься в длинную одежду из черного сукна и жить с братьею до тех пор, пока не навыкнет всему монастырскому уставу. Потом облекал этого послушника в монашескую одежду и довольно уже испытанных постригал и облачал в мантию и клобук. А когда видел брата усовершенствовавшегося в монашеских подвигах, тогда удостоивал его и святой схимы. Для наблюдения за братьею преподобный Сергий имел обычай, подобно преподобному Феодосию Печерскому, поздно вечером и ночью обходить все кельи иноков. И если слышал или видел, что инок молится, или читает книгу, или занимается рукоделием, то радовался и благодарил Бога. А если слышал, что 2 или 3 брата сошлись вместе и празднословят, то очень скорбел и ударял рукой в дверь или в окно, чтобы прекратить непозволенную беседу, и удалялся. Наутро призывал виновных к себе и, не обличая их прямо, приводил их к сознанию своей виновности кроткую и назидательную беседу. Упорных же и нераскаянных обличал и подвергал эпитемии.

0: При начале своем обитель преподобного Сергия нередко терпела крайнюю нужду и недостаток во всем. Случалось, как некогда, и в обители преподобного Феодосия Печерского, что братьям нечего было есть, и они переносили голод по два и по три дня. Но по вере преподобного Сергия Господь скоро посылал им пищу через неизвестных христолюбцев. Случалось, что в обители недоставало вина для совершения литургии, фимиама для кождения, воску для свечей, и тогда в монастырской церкви горела березовая или сосновая лучина. Впрочем, такое состояние продолжалось недолго. В окрестностях Сергиевой пустыни стали селиться многие земледельцы. Путь к ней сделался пространнее, и близ самого монастыря проложена большая дорога из Москвы на северные города. Тогда многие и часто начали посещать обитель и приносили в нее все потребное в большом количестве.
1: Преподобный Сергий еще при жизни совершил несколько чудес, и весть о его чудесах и подвигах, распространившаяся повсюду, привлекала к нему не только из ближних, но и из дальних городов и весей. Многие иноки совсем оставляли свои монастыри и переселялись в его обитель.
0: Преподобный Сергий, первый из русских святых, удостоился явления самой Божией Матери. Это высочайшее видение также находится в связи с его заботой о своих учениках и о своем монастыре. Однажды, рассказывает Епифаний, преподобный по обыкновению молился перед иконой Божией Матери. Затем, прочтя канон Пречистый и правила, сел, чтобы немного отдохнуть, будучи уже весьма ветх. Внезапно он сказал своему келейнику Михею, который был тут же: «Чадо, трезвись и бодрствуй! Сейчас имеет быть нам чудесное и ужасное посещение». И когда он еще говорил, услышан был голос: «Пречистые грядят».

Сергий пал ниц, не в силах вынести этот свет. Пречистая прикоснулась к нему руками своими и сказала: «Не ужасайся, избранник мой, я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя об учениках твоих, о которых ты молишься, и об обители твоей. Не скорби более, ибо отныне она всем будет изобиловать и при жизни твоей, и по смерти твоей. Неотступно буду я от обители твоей». Сказав это, она стала невидима, а святой пребывал как бы в исступлении ума, будучи исполнен страха и трепета. Придя в себя, он нашел Михея лежащим от страха, как мертвый, и поднял его. Михей же пал пред старцем, говоря: «Скажи мне, отче, что значит это чудное явление? Ибо дух едва не вышел из моего тела от светлого видения». Так они стояли и дивились про себя. Потом Сергий сказал Михею: «Позови мне Исаака и Симона». И когда они пришли, он рассказал все по порядку, как видел Пречистую с апостолами и какие чудные обещания изрекла она святому. Услышав, они исполнились неизреченной радости и все вместе отпели молебен Богоматери. Святой же всю ночь оставался без сна, помышляя в уме о неизреченном видении.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу. Константинопольский патриарх Филофей, услышав о добродетельном житии преподобного Сергия, прислал ему в дар крест и схиму, а вместе и благословенную грамоту, в которой давал преподобному совет завести в обители общежитие. Святой старец с согласия своего митрополита исполнил патриаршую волю, устроил в своей обители общежитие, распределил между братьями послушание, учредил должности и строго заповедал иметь все общим, никому не приобретать себе ничего особо. Видя, что средства обители постоянно увеличивались от приношений и вкладов, преподобный Сергий установил при ней странноприимство, так что все нуждавшиеся в помощи, нищие, больные, получали в ней все необходимое, а иногда проживали в ней многие дни в полном довольстве и успокоении. Своими высокими подвигами святой старец приобрел всеобщее уважение в Отечестве. Сам митрополит Алексий посещал его, пользовался его советами и, приближаясь к могиле, желал иметь его своим преемником, отчего, впрочем, смиренный подвижник отказался.
1: Имя преподобного Сергия навеки связано с знаменитой победой, одержанной московским великим князем Дмитрием Донским над ханом Мамаем на Куликовом поле 8 сентября 1380 года. 50 лет делал свое тихое дело преподобный Сергий в Радонежской пустыне. Каплями нравственного влияния выращены были два факта, которые легли среди других основ нашего государственного и общественного здания, и которые оба связаны с именем преподобного Сергия. Один из этих фактов – великое событие, совершившееся при жизни Сергия, а другой – целый сложный и продолжительный исторический процесс, только начавшийся при его жизни. Событие состояло в том, что народ, привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался, наконец, с духом, встал на поработителей и не только нашел в себе мужество встать, но и пошел искать татарских полчищ в открытой степи, и там повалился на врагов несокрушимой стеной, похоронив их под своими многотысячными костями.
0: Как могло это случиться? Откуда взялись? Как воспитались люди, отважившиеся на такое дело, о котором боялись и подумать их деды? Глаз исторического знания уже не в состоянии разглядеть ходы этой подготовки. Знаем только, что преподобный Сергий благословил на этот подвиг главного вождя русского ополчения Дмитрия Донского, сказав: «Иди на безбожников смело, без колебания, и победишь». По просьбе князя он, как символ своего собственного присутствия на поле битвы, дал ему двух своих иноков, прежде носивших оружие в миру и потому знавших военное дело, Александра Пересвета и Родиона Ослябю. Вместо кольчуги преподобный дал им ангельское облачение, великую схиму, возложив им на головы куколь и заповедал им смело биться за Христа с врагами. В самый день битвы к великому князю явился особо посланный преподобным Сергием гонец с грамотой от него, повторявший еще раз: «Без всякого сомнения, господине, с дерзновением пойди против свирепства их». А когда битва началась, преподобный, окруженный своими монахами, начал молиться, издали следуя духовными глазами за всеми фазами борьбы. Когда она кончилась, он объявил своей братии о великой победе и велел служить благодарственный молебен.

0: Куликовская битва не принесла окончательного освобождения, однако она доказала русскому народу, что татары не непобедимы. Морально монгольское иго было преодолено.
1: Заслуга преподобного Сергия для русского монашества состояла не в том одном, что он основал Свято-Троицкую лавру, но и в том, что его трудами было воспитано целое поколение подвижников, ставших основателями и игуменами многочисленных монастырей как в Подмосковье, так и на севере России. Преподобный Сергий скончался в 1392 или в 1397 году, 72 или 78 лет от роду. Из преемников его первым и достойнейшим был преподобный Никон.
0: В 1988 году исполнилось 600 лет со дня смерти преподобного Исаакия, молчальника Радонежского. Преподобный Исаакий был монахом Троицы Сергиевой Лавры и учеником Сергия Радонежского. О жизни его мы знаем мало, но, по-видимому, он был великий святой, так как о нем рассказывают следующее. Однажды служил святой Сергий божественную литургию со Стефаном, братом своим родным, и с Федором, родственником своим. Известный же Исаакий молчальник стоял в церкви, и поскольку он был муж весьма добродетельный, откровение было ему. Видит он в алтаре четвертого служащего с ними мужа, чудесного весьма, а облик его удивительный и несказанный, светлости великой, и внешностью он сиял, и одеждами блистал. И во время первого выхода этот ангелоподобный и чудесный муж вышел вслед за святым, и сияло, как солнце, лицо его, так что Исаакий не мог на него смотреть. Одежды же его необычные, чудесные, блистательные, а на них узор златоструйный видится. И вот спрашивает Исаакий поблизости стоящего отца Макария, что за видение это чудесное, отче? Кто этот явившийся чудесный муж? Макарий же, удостоенный также видения, сказал, не знаю чадо, но думаю, что он с князем пришел. Ведь тогда был Владимир в монастыре.
1: Они подошли и спросили одного из людей князя, с ними ли пришел священник. И ответил тот «нет». И точно узнали они, что ангел Божий служил в алтаре. По окончании святой литургии, улучив подходящий момент, подошли к святому Сергию те ученики его, которые были удостоены чудесного видения, и спросили его о том, кто это. Сергий утаить хотел, говоря, что вы увидели чудесного чада, служил божественную литургию Стефан, брат мой, и сын его Федор, и я, недостойный, а больше никакой священник не служил с нами. Ученики же упорствовали, умоляя святого, чтобы он сказал им, и тогда он открылся. «О чадо, любимые, если Господь Бог вам открыл, смогу ли я это утаить? Тот, кого вы видели, ангел Господень. И не только сегодня, но и всегда по воле Божией служу с ним я недостойный. Но то, что вы видели, никому не рассказывайте, пока я не уйду из жизни этой».

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Из чего, собственно, складывается деятельность миссии? Что включает в себя миссионерский пункт и как он работает? В Европе существует представление о миссионерском пункте как о стоящем в девственном лесу сельском церковном доме. В действительности же это нечто гораздо более обширное и сложное. Это резиденция епископа, школьный центр, сельскохозяйственное предприятие и рынок. Как правило, на каждом миссионерском пункте есть настоятель миссии, миссионер, разъезжающий по округе, миссионер-учитель в школе для мальчиков, учительница школы для девочек, один или два миссионера-ремесленника и, если это возможно, врач. Только в таком составе пункт способен что-то сделать. Если пункт не укомплектован людьми, то происходит только напрасная трата человеческих сил и средств. Он бывает не в состоянии осуществить стоящую перед ним задачу. В тропиках человек может сделать не больше половины того, что он способен в условиях умеренного климата. Настоятелю миссии приходится совершать богослужения на пункте и в ближайших деревнях, и наряду с этим осуществлять надзор за школами и плантациями пункта. Он не вправе оставить пункт даже на один день. Он должен за всем следить и иметь возможность в любую минуту поговорить с каждым. Самое прозаическое его занятие – это торговля. Продукты питания, необходимые для школ, для рабочих и гребцов, обслуживающих пункт, и для нас самих, приобретаются отнюдь не за деньги. Туземцы только тогда регулярно привозят нам маниок, бананы и вяленую рыбу, когда знают, что найдут у нас нужные им товары. Поэтому при миссионерском пункте должна быть лавка. Два, а то и три раза в неделю туземцы приезжают к нам, привозя плоды со своих плантаций, и обменивают их на соль, керосин, гвозди, рыболовные сети, табак, пилы, ножи, топоры и ткани. Спиртных напитков у нас не бывает. У настоятеля миссии обычно уходит на это целое утро. А сколько времени отнимает у него составление подробных заказов и своевременная отправка их в Европу, введение отчетности, расчеты с гребцами и рабочими, наблюдение за плантациями? Какие потери может повлечь за собой неполучение вовремя чего-либо необходимого? Надо покрывать крышу, и вдруг оказывается, нет высушенных и скрепленных листьев рафии. Надо строить, и нет бревен и досок, или пропущено удобное время года для заготовки кирпича. Мало того, настоятелю миссии приходится также вести следствие по поводу столь частых здесь случаев кражи. Ему предоставляется больше поводов, чем ему бы хотелось, развивать в себе способности сыщика. Приходится также улаживать все палавры между живущими на пункте неграми. В этих случаях ему надо бывает запастись терпением. В течение нескольких часов он должен внимательно выслушивать их пустые пререкания, ибо без этого не может их рассудить справедливо. Иногда в базарные дни продуктов подвозят недостаточно. Это значит, что надо посылать каноэ в дальние деревни и привозить все необходимое оттуда. Поездка эта может длиться два или даже три дня. Сколько же работы останется в эти дни не сделанной? А может статься, что лодка вернется пустой, и тогда придется предпринять еще одну поездку, но уже в другом направлении. Какая страшная проза жизни для человека, приехавшего сюда проповедовать Слово Божие. Если бы ему не приходилось утром и вечером совершать богослужение в школе, а по воскресеньям говорить проповеди, настоятель миссии мог бы, пожалуй, и вообще позабыть, что он является миссионером. Но самое большое влияние на окружающих он оказывает именно тем, что в этой повседневной суете проявляет христианское дружелюбие и христианскую кротость. Миссионерский пункт становится в духовном отношении тем, чем он должен быть через эту его проповедь без слов.

Заключение. 4,5 года проработали мы в Ламбарене. Последний год мы имели возможность провести жаркие дождливые месяцы между осенью и весной у моря. Один из белых, преисполнившись жалости к моей совершенно измученной жене, предоставил в наше распоряжение свой дом, расположенный в устье Аговы в 2 часах езды от мыса Лопес. В мирное время там жили сторожа, которых караулили стоявшие на якоре плоты, но после того, как торговля совсем прекратилась, дом

этот пустовал. Никогда не забыть нам этого благодеяния. Питались мы тогда преимущественно сельдью, которую я ловил в море. Трудно даже представить себе, до какой степени бухта мыса Лопес богата рыбой. Вокруг дома были разбросаны хижины, в которых, когда торговля лесом еще процветала, жили нанятые белыми сплавщики. Теперь же, наполовину развалившиеся, хижины эти служили прибежищем для проезжих негров. На второй день после нашего прибытия я пошел посмотреть, есть ли там люди. Никто не откликнулся на мой зов. Тогда я стал открывать одну дверь за другой. В последней хижине на полу лежал человек, головою почти зарывшийся в песок. По телу его сновали муравьи. Это был больной сонной болезнью, которого его спутники не могли вести с собой и оставили там несколько дней назад. Несчастный еще дышал, но спасти его уже было нельзя. Стараясь оказать ему помощь, я вдруг увидел сквозь открытую дверь хижину, окруженную зелеными лесами, лазурную бухту волшебной красоты. Вечернее солнце заливало ее своими лучами. Одним взглядом я обнимал и земной рай, и безнадежное горе, и это потрясало. Я случайно оказался в Нгому, как раз в то время, когда там сажали на речной пароход партию завербованных носильщиков, которых должны были везти потом морем в Камерун. Теперь туземцам пришлось уже почувствовать на себе, что такое война. Стенания женщин оглашали воздух. Дымок парохода скрылся вдали. Толпа рассеялась. У самой набережной на камне сидела и беззвучно плакала старуха, у которой забрали сына. Я взял ее за руку. Мне хотелось сказать ей какие-то слова утешения. Она продолжала плакать и, казалось, не слышала того, что я говорил. И вдруг я почувствовал, что в этих закатных лучах плачу сам. Беззвучно, как и она.

Каковы же итоги всего, что я узнал за эти 4,5 года? Они полностью подтвердили те доводы, которые привели к тому, что я оставил науку и искусство и уехал в девственный лес. Туземцы живут на лоне природы, они болеют не столько, сколько мы, и переносят боль не так тяжело, как мы, говорили мне мои друзья, стараясь удержать меня в Европе. Но я видел, что дело обстоит не так. В тропиках свирепствуют едва ли не все болезни, от которых мы страдаем в Европе, а иные из них, самые омерзительные и занесенные туда нами, причиняют там, может быть, еще больше горя, чем у нас. Что же касается боли, то сыны природы ощущают ее так же, как и мы, ибо быть человеком означает быть отданным во власть страшного тирана, имя которому — страдание. Когда я смотрю на избавление от страданий больных в этом далеком краю, как на задачу всей моей жизни, я исхожу из чувства милосердия, которому призывает Иисус Христос и религия вообще. Но вместе с тем я взываю и к разуму человека. На то, что нам следует совершить во имя облегчения участи негров, нельзя смотреть как на простое доброе дело. Это наш неотъемлемый долг перед ними. Те, кто испытал на себе, что такое страх и физическое страдание, сплочены воедино во всем мире. Между ними существует некая незримая связь. Вместе ощущают они тот ужас, который несет им жизнь. Вместе хотят избавиться от боли. Пусть тот, кто избавлен от мук, не думает, что теперь он снова свободен, что он может преспокойно вернуться в жизнь и занять в ней прежнее место. Однажды, изведавший боль и страх, он должен теперь помогать другим противостоять боли и страху, насколько то и другое вообще в человеческих силах, и приносить избавление другим людям, так как оно было принесено ему самому. Тот, кого помощь врача спасла от тяжелого недуга, должен способствовать тому, чтобы помощь эту получили и те, кому ее вообще неоткуда ждать. Тот, кого операция спасла от смерти или от мучительной боли, должен способствовать тому, чтобы там, где все еще неограниченно господствует смерть и боль, милосердная анестезия и спасительный скальпель скорее могли начать свое дело. Мать, которая обязана помощи врача тем, что ее ребенок остался с ней и не лежит в холодной земле, должна помочь, чтобы к несчастной матери, живущей там, где вообще нет никакой медицинской помощи, пришел врач и пощадил ее так, как некогда пощадили ее самое. Там, где человека ждал весь ужас предсмертных мук, и где искусство врача сумело смягчить его, стоявшие возле его одра должны сделать все от них зависящее, чтобы и другим людям, теряющим своих близких, было даровано такое же утешение. Вот оно, братство тех, кто отмечен печатью муки. Это на них лежит обязанность добиваться, чтобы колонии были обеспечены необходимой медицинской помощью. Она должна составляться из их пожертвований, принесенных в знак благодарности. Как их доверенные лица должны ехать туда врачи, чтобы для несчастных, страдающих в этой глуши, было сделано все, что должно быть сделано во имя человечности и культуры. Мысль, которую я высказываю здесь, рано или поздно овладеет всем миром, ибо она неодолимо понуждает к действию и разуму сердца. Но настало ли время посылать ее сейчас в мир? Европа разорена и повержена в бедствие. Вокруг нас столько нужды и горя. Так можем ли мы еще думать о тех, кто так далеко? У правды нет урочного часа. Ее время всякий раз наступает тогда и именно тогда, когда она кажется самой несвоевременной. Заботы о тех, кто в беде, у себя дома или на далекой чужбине, правомерны уже тем, что они пробуждают нас от бездумного равнодушия и вызывают к жизни дух человечности. Пусть не говорят, если братство людей, испытавших боль, пошлет туда одного врача, туда-то другого, то что это значит в сравнении с бедствиями, которые терпит весь мир? На основании моего собственного опыта и опыта всех колониальных врачей отвечаю, что и один-единственный врач с самыми скромными средствами может значить очень много и для многих. То добро, которое он может сделать, 100 раз ценнее и тех жизненных сил, которые он приносит в жертву, и тех денег, которые тратятся на его содержание. Уже с помощью одного только хинина и мышьяка в лечении малярии, наварсен-бензола в лечении различных сопровождающихся язвами заболеваний, эметина в лечении дизентерии, надлежащих средств и познаний при неотложных операциях, за какой-нибудь год он может избавить от тяжких страданий и спасти от смерти сотни доведенных до отчаяния людей, которым иначе пришлось бы покориться своей жестокой участи. Ведь как раз успехи тропической медицины за последние 15 лет
дает нам в руки граничащую с чудом власть над множеством недугов, от которых изнемогают жители далеких стран. Не есть ли это некий обращенный к нам зов? Что же касается меня самого, то после того, как мое пошатнувшееся с 1918 года из-за двух перенесенных операций здоровье теперь восстановлено, и после того, как благодаря органным концертам и прочитанным мною лекциям я получил необходимые средства, чтобы расплатиться с долгами, в которые мне пришлось войти, когда началось строительство больницы, я решил продолжать мою врачебную деятельность в глубинах Африки, и невзирая на то, что война разрушила все, что я начал. Друзья мои, принадлежавшие к различным национальностям и объединившиеся для поддержки моего дела, были надолго разъединены разразившимися в мире событиями. Что же касается тех, кто мог бы помогать нам еще и теперь, то многих из них война разорила. Собрать необходимые средства будет нелегко. И все-таки я не падаю духом. Чужое страдание, которое я видел, придает мне силу, а вера в человека наполняет меня мужеством. Хочется верить, что найдется достаточно людей, которые, избавившись от физических страданий, из одного только чувства благодарности откликнутся на призыв помочь тем, кто страждет еще и теперь. Хочется надеяться, что скоро в мире будет больше нас, врачей, которые из братских чувств к несчастным страдальцам ринутся им на помощь во все концы света. Страсбург, дом при церкви святого Николая, август 1920 года.

Альберт Швейцер занимает в культуре XX века особое место. Он как бы возвращает нас к временам древних мудрецов и пророков, когда закладывались основы цивилизации, когда слово сливалось с поступком, знания воспринимались в их нравственно обязывающем значении, достойный образ жизни рассматривался как продолжение правильного образа мыслей. Основное внимание Швейцера направлено на критику ценностных оснований современной европейской культуры. Он считал, что европейская культура потеряла смысл, цель, пошла по ложному, гибельному пути, и свою задачу видел в том, чтобы дать ей новые духовно-нравственные перспективы. Швейцер разрабатывал разнообразные теологические и философские проблемы. Основное свое дело мыслитель видел во всестороннем обосновании нового учения, которое он назвал этикой благоговения перед жизнью. Этому посвящена большая часть сочинений Швейцера, центральное место среди которых занимает философия культуры. Учение и биография Швейцера неразрывно связаны. Он стремился придать своей жизни достоинство этического аргумента и воплотить идеал человечности, который он теоретически обосновывал. Швейцер родился в 1875 году вторым ребенком в семье священника Людвига Швейцера в небольшом городке Кайзерберге в Верхнем Эльзасе. Его мать также была дочерью священника. Вскоре после рождения сына семья переехала в расположенный неподалеку городок Гюнсбах, где, как пишет Швейцер, он вместе со своими тремя сестрами и братом счастливо провел юношеские годы. Он рос в скромном достатке, в заботах любящих, хотя и строгих родителей. Альберта отличали нравственная впечатлительность и сила воли. Жизнь Альберта Швейцера и далее складывалась вполне благополучно. У него рано обнаружились разнообразные дарования, которые в сочетании с приобретенными в ходе семейного воспитания протестантскими добродетелями, трудолюбием, упорством и методичностью, предопределили успешную карьеру. Он закончил гимназию, затем Страсбургский университет, где изучал теологию и философию. Продолжил обучение философии музыки в Париже. К 30 годам Альберт Швейцер был уже признанным теологом, многообещающим философом, органистом, мастером органостроения, музыковедом. Его книга о Бахе принесла ему европейскую известность. Он был удачлив в службе, имел широкий круг друзей. На подходе к вершинам славы он решает все разом поменять. Европу на Африку, профессиональный труд на служение страждущим, поприще ученого и музыканта на скромную долю врача, ясное благополучное будущее на неопределенную жизненную перспективу, сопряженную с неимоверными трудностями и непредсказуемыми опасностями. Почему он так поступил? Ни сам Швейцер, ни его исследователи не смогли ответить на этот вопрос сколько-нибудь убедительно. Вот как описывает сам Швейцер историю этого растянувшегося на многие годы решения. Однажды солнечным летним утром, а это было в 1896 году, когда я проснулся в Гюнсбахе во время каникул на Троицын день, мне в голову пришла мысль, что я не смею рассматривать это счастье как нечто само собой разумеющееся, а должен за него чем-то отплатить. Раздумывая над этим, лежа еще в постели, в то время как за окном пели птицы, я пришел к выводу, что было бы оправданным до 30 лет жить ради наук и искусств, чтобы затем посвятить себя непосредственному служению человеку. Вопрос о том, чем и как он конкретно будет заниматься после 30 лет, Швейцер тогда оставил открытым, доверившись обстоятельствам. Годы шли, приближаясь к обозначенному рубежу. И однажды осенью 1904 года он увидел на своем столе среди почты зеленую брошюру ежегодного отчета Парижского миссионерского общества. Откладывая ее в сторону, чтобы приступить к работе, он вдруг задержался взглядом на статье «В чем испытывает острую нужду миссия в Конго» и стал читать. В статье содержалась жалоба на нехватку людей с медицинским образованием для миссионерской работы в Габоне, в северной провинции Конго, и призыв о помощи. Закончив чтение, вспоминает Швейцер, я спокойно принялся за работу. Поиски завершились. Однако прошел еще год, прежде чем он объявил о своем решении родным и друзьям. Это был год раздумий,
взвешивания своих сил и возможностей, строгой рациональной проверки намерения на осуществимость. И он пришел к заключению, что способен поднять намеченное дело, что для этого у него хватит здоровья, энергии, выдержки, здравого смысла и в случае неудачи стойкости, чтобы пережить крах. Теперь оставалось только легализовать принятое решение. 13 октября 1905 года, будучи в Париже, он опустил в почтовый ящик письма, в одном из которых снимал с себя обязанности по руководству семинарии Святого Фомы в Страсбурге, а в остальных извещал родителей и ближайших знакомых о том, что, начиная с зимнего семестра, он становится студентом медицинского факультета и намерен по окончании его поехать врачом в экваториальную Африку. Решение Швейцера вызвало среди родных и друзей настоящий переполох. Недоумение и непонимание переходило в активное противодействие. Но никакие эмоциональные оценки и благоразумные доводы не могли его поколебать. Ведь принятое решение было не началом, а итогом почти десятилетних раздумий. Швейцер лишь еще более укрепился в уверенности, что нельзя навязывать другим людям своих мнений и оценок. Живо почувствовал безнравственность любых попыток вторжения в чужую душу. Много раз повторит он в своих произведениях, и свято будет всю жизнь чтить заповедь «Не судите других». Альберт Швейцер закончил медицинский факультет, занялся врачебной практикой, защитил диссертацию по медицине и в 1913 году вместе с Еленой Бреслау, на которой женился за год до этого, отправился в Африку, ставшее с тех пор знаменитым местечко Ламбарене. Там он сразу же приступил к врачебной деятельности и начал строить больницу, средства на которую были собраны им заблаговременно. Швейцер остался верен избранному пути до конца своей долгой жизни. Он прожил более 90 лет. Он много раз приезжал в Европу, оставаясь в ней иногда по нескольку лет, среди прочего и даже в первую очередь для того, чтобы добыть деньги для своей больницы, которая со временем разрослась в небольшой медицинский городок. Однако основным его делом было лечение больных в Африке. Как известно, Швейцер не раз пытался реализовать свой принцип служения человеку. В студенческие годы он хотел принять участие в попечении о беспризорных детях. Позже занимался устройством жизни бродяг и людей, отбывших тюремное заключение. Однако эта деятельность не удовлетворяла его, ибо ставила в зависимость от филантропических организаций, далеко не всегда безупречных. Да и общая атмосфера благотворительной деятельности, которая во многих случаях оборачивается самообманом нечистой совести, не могла удовлетворить остро ощущавшего любую фальшь Швейцера. Работа в Африке привлекала его именно независимостью от официальной благотворительности. При этом вначале он намерен был поехать туда миссионером, но с удивлением обнаружил, что для руководителей Парижского миссионерского общества тонкости теологических убеждений имели куда более важное значение, чем готовность к христианскому служению. И тогда он решает работать только врачом, чтобы свести к минимуму зависимость от миссионерского общества. Конкретная форма служения человеку, избранная Швейцером, была, можно сказать, самой подвижнической. Врач не навязывает свои услуги другим, иначе всегда остается сомнение в чистоте мотивов. А наоборот, другие, нуждающиеся, сами ищут помощи у него. Как врач, Швейцер мог поставить себя на службу людям практически везде, в том числе и в Африке, в любых обстоятельствах, даже в лагере, куда он был интернирован во время Первой мировой войны. Врачебная деятельность почти идеально подходила для индивидуалиста, ревниво ограничивающего свою активность пределами личной ответственности. Здесь эти пределы задаются физическими возможностями самого врача. Альберт Швейцер был очень организованным человеком и обладал поразительной работоспособностью. Занимаясь больницей и как врач, и как директор, и как строитель, и как экономист, он находил еще время для музыкальных опытов, и он не прекращал научных занятий. Начиная с первой диссертации «Философия и религия Канта» и до конца жизни, он вел исследования в области философии, этики, теологии. В 50-е годы он включился в борьбу за мир, точнее, за запрещение атомного оружия. В 1952 году ему была присуждена Нобелевская премия мира. Эти деньги пошли на построение больницы для прокаженных в Ламбарене. О Швейцере обычно говорят,
что он отказался от судьбы процветающего европейца, блестящей карьеры ученого, педагога, музыканта и посвятил себя лечению негров никому да то ли неведомого местечка Ламбарене. Но в том-то и дело, что он не отказался. Он состоялся и как выдающийся мыслитель, и деятель культуры, и как рыцарь милосердия. Самое поразительное в нем — сочетание того и другого. Дилемму цивилизации и милосердной любви к человеку он снял самым продуктивным образом. Предлагаемое им решение можно резюмировать словами «цивилизацию на службу милосердной любви». Швейцер в своем опыте соединил вещи, которые считались несоединимыми — самоутверждение и самоотречение, индивидуальное благо и нравственные обязанности. Первую половину жизни он посвятил самоутверждению, вторую — самоотречению. Первую — себе, вторую — другим. Соотношение этих двух моментов он понимал как иерархию и практиковал служение людям в такой форме, которая позволяла ему действовать как носителю духа цивилизации и продолжать свою деятельность философа и музыканта. Умер Альберт Швейцер в Ламбарене в 1965 году. Там же он похоронен. Медицинский комплекс Ламбарене продолжает полноценно функционировать благодаря усилиям друзей и последователей выдающегося гуманиста и мыслителя XX века. Дорогие друзья, закончился цикл передач по страницам книги Альберта Швейцера «Письма из Ламбарене». Читал Александр Крупинин. В передаче прозвучала статья «Альберт Швейцер» из энциклопедии «История философии. Запад, Россия, Восток» под редакцией Нелли Матрошиловой. В оформлении передач были использованы африканская традиционная музыка и органные произведения Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Альберта Швейцера. Звукооператор Иван Теплов, музыкальный редактор Ольга Суровикина. Спасибо за внимание.

0: 15 сентября, день рождения писательницы Агаты Кристи.
1: В нашем эфире беседа доктора филологических наук Светланы Шишуновой.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в календаре памятных дат мы вспоминаем английскую писательницу Агату Кристи. Агата Мэри Кларисса, урожденная Миллер, позднее леди Меллоуэн, более известная по фамилии первого мужа как Агата Кристи, самая известная в мире сочинительница детективов. Хотя писала она не только детективные романы. Под псевдонимом Мэри Вестмакот она выпустила 6 психологических романов, но все-таки самые известные ее произведения – это детективы. Ей принадлежит рекорд по максимальному числу театральных постановок произведения. Ее пьеса «Мышеловка» была поставлена в Лондоне в 1952 году и с тех пор демонстрируется каждый день непрерывно. И вообще Агата Кристи – одна из самых публикуемых писательниц за всю историю человечества после Библии и Шекспира. Родилась она в семье состоятельных переселенцев из Соединенных Штатов. Была младшей дочерью в этом семействе Миллеров, получила домашнее образование. И вот так она передает в автобиографии свое первое в жизни воспоминание. «Я иду с мамой на базар. Мальчишка пулей врезается в меня и чуть не опрокидывает на землю. Больно. Я заливаюсь слезами. Мама тихо увещевает. Подумай, — шепчет она, — о наших храбрых солдатах в Южной Африке. В ответ я реву еще громче. Не хочу быть храбрым солдатом. Я хочу быть трусихой». «Самое большое счастье, которое может выпасть в жизни, — пишет Агата Кристи, — это счастливое детство. У меня было очень счастливое детство. Милые моему сердцу дом и сад, мудрая и терпеливая няня, мама и папа, горячо любившие друг друга, сумевшие стать счастливыми супругами и родителями». В газетных столбцах, отведенных для писем обеспокоенных родителей, я часто наталкиваюсь на просьбы. «Хотела бы передать на воспитание в богатую семью ребенка, чтобы он получил блага, которых я не могу ему обеспечить. Прежде всего, первоклассное воспитание и образование. Мне хочется всегда закричать: не отпускайте своего ребенка. Дом, семья, любовь и надежность домашнего очага. Разве самое лучшее образование в мире может заменить это или сравниться с этим?» Напомню, это цитата из автобиографии Агаты Кристи. Она была с детства очень застенчивой, такой же осталась и навсегда, и в годы своей славы такой была. И при этом Агата с детства хотела быть настоящей леди. Ну что это значит, быть леди? Носить элегантную одежду? Нет. Вот в той же автобиографии она пишет: «Быть леди значит спокойно и с достоинством принимать удары судьбы, по мере сил помогать тем, кого любишь, и не жаловаться, даже если кажется, что сил больше нет». Вот этот принцип Агата Кристи старается донести и до своих читателей во многих произведениях. Как всякую девушку традиционного воспитания, Агату готовили, что ее призвание – быть женой и матерью. И она к этому готовилась, и она этого хотела, и никакого другого будущего для себя не желала. Во время Первой мировой войны она вышла замуж за офицера Арчибальда Кристи. Правда, мать и друзья ее отговаривали, и поддержал только легкомысленный брат. Он говорил, что жених Агаты – веселый парень и прекрасно играет в гольф. Агата понимала, что это не самые сильные аргументы в пользу семейного счастья, но она была влюблена. Почти сразу после свадьбы муж отправился на фронт, он был военным летчиком, а Агата Кристи поступила медсестрой в госпиталь. Ей нравилась работа сестры милосердия. Она не отзывалась как об одной из самых полезных профессий, которой может заниматься человек. Она также работала и фармацевтом в аптеке, и это потом повлияло на ее творчество. 83 раза в ее детективах убийства были совершены с помощью яда. Агате посчастливилось дождаться мужа с войны, и у них родилась дочь. А еще через год был опубликован первый роман Агаты Кристи «Таинственное происшествие в Стайлз». Есть версия, что Агата поспорила со своей сестрой, что возьмет и сможет сочинить детектив. И сочинила. Правда, он был 5 раз отвергнут разными издательствами, но все-таки вышел. В этом романе впервые появился самый знаменитый герой Агаты Кристи – Эркюль Пуаро. И Агата Кристи стала писать еще и еще. Она потом в своем интервью рассказывала, что проводила обычные вечера в обществе друзей или семьи, сидела, вязала, а в это время в голове у нее шла работа по обдумыванию сюжета. И к моменту, когда она садилась писать роман, сюжет был готов от начала и до конца. Все шло хорошо. Вдруг в 1926 году Арчибальд Кристи признался жене, что полюбил другую женщину, что он давно изменяет Агате, и попросил развод. Это было для нее большим ударом. В автобиографии Агата Кристи вспоминала, цитирую, «развод вызывал и до сих пор вызывает у меня ужас. По сей день испытываю чувство некоторой вины, что уступила настойчивым требованиям Арчи и дала ему развод. Глядя на свою дочь, я все еще сомневаюсь, не должна ли была я проявить твердость и отказать ему? Так трудно делать то, с чем не согласен в душе. Я была против развода, мне претило разводиться. Расторгать брак нельзя, я в этом уверена. Видела много расторгнутых браков и хорошо знаю историю жизни многих разведенных супругов». Конец цитаты. Но что было делать Агате? Ведь муж ушел, ушел к другой, не оставил надежд на возвращение. И в декабре того же 26-го года Агата Кристи сама стала героиней детективной истории. Она исчезла из дома, и полиция 10 дней ее искала. Нашли только ее пустой автомобиль и туфли. Так что казалось, что она могла совершить самоубийство. Агата Кристи нашлась под чужим именем в небольшом санатории. Что с ней произошло? Так до конца и не ясно. То ли временная потеря памяти, то ли еще какой-то психологический кризис. Так или иначе, она вернулась к нормальной жизни и нашла утешение в воспитании единственной дочери, в работе над новыми романами и в путешествиях. Она с удовольствием ездила по Ближнему Востоку, и это давало ей сюжеты для новых произведений. А в 1930 году на раскопках в древнем городе Урье, это в Ираке, она познакомилась с археологом Максом Мэллоуэном. Ему было на 15 лет меньше, чем ей. И все же они стали мужем и женой. Агата Кристи с юмором говорила о своем браке, что для археолога женщина должна быть как можно старше, ведь тогда ее ценность значительно возрастает. Они провели медовый месяц в Афинах, а потом молодой муж уехал на раскопки, оставил заболевшую Агату. Работа и долг превыше всего. Но когда Агата Кристи поправилась, она приняла решение, которое помогло ей создать крепкий счастливый брак. Отныне она обозначала свой статус и род занятий как жена археолога. Она и раньше никогда не настаивала на том, чтобы семья к ней относилась как к человеку творческой профессии. Поэтому ее совершенно не задело, что Макс Мэллоуэн не прочел ни одной ее книги. Он после свадьбы решил это исправить, но не скрывал, что по доброй воле никогда бы не потратил время на подобную литературу. Муж хотел, чтобы Агата разделяла его интересы, и она взялась за дело. Прочла огромное количество книг по истории, изучала древние языки, овладела искусством фотографии, чтобы стать настоящей помощницей мужу, и стала. В автобиографии она писала: «Муж – это глава семьи. Выходя замуж, женщина принимала как свою судьбу его место в мире и его образ жизни. Мне кажется, что такой уклад отличался здравым смыслом и в нем коренилась основа будущего счастья. Если вы не можете принять образ жизни вашего мужа, не беритесь за эту работу, иными словами, не выходите за него замуж. Скажем, он торговец мануфактурой, он католик, он предпочитает жить за городом, он играет в гольф, а отдыхать ему нравится на море. Вот за это вы и вышли замуж. Примите и полюбите все это. Совсем не так уж трудно. Конец цитаты. И брак был действительно счастливым. Агата Кристи ездила с мужем на раскопки, как могла ему там помогала, во все это вникала. И под впечатлением такой жизни возникли такие ее романы, как «Убийство в Месопотамии», «Они приехали в Багдад», «Свидание со смертью», «Смерть на Ниле», да и в других произведениях у нее появляются герои-археологи. А древним Египтом она так увлеклась во время этих раскопок, что написала даже роман, где действие происходит именно в древнем Египте, при фараонах. Называется «Смерть приходит в конце». И более того, она написала о древнем Египте не детектив, а историческую пьесу «Эхнатон», о фараоне, который в своих религиозных поисках опередил свое время и умер непонятым. Ну вот как она сама об этом в автобиографии вспоминала. «Я написала историческую пьесу об Эхнатоне. Мне она страшно нравилась. Издатель любезно откликнулся на нее, написав мне, что в пьесе есть интересные моменты, но ей недостает юмора. Я как-то не связывала юмор с Эхнатоном. Но вдруг поняла, что была не права. В Древнем Египте, разумеется, было столько же юмора, сколько в любом другом месте. Жизнь везде и всегда жизнь». В трагическом тоже есть смешное. В сочинениях Агаты Кристи юмор есть всегда, в какую бы эпоху действие ни происходило. Вторая мировая война для нее ничем не отличалась от первой. Она снова была одна, муж служил переводчиком в Египте, она снова работала в госпитале медицинской сестрой, и по-прежнему она выпускала по роману в год, обычно к Рождеству. В этих романах Агата Кристи смогла создать неповторимых героев, которые стали лицом ее творчества. Прежде всего, это сыщик-бельгиец Эркюль Пуаро. Он действует в 33 романах и в 54 рассказах. Во многих из них рядом с Пуаро его друг и помощник, английский офицер в отставке капитан Гастингс. Дружба этой пары во многом напоминает а другой знаменитой паре – Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Гастингс, как и Ватсон, до конца не может догадаться, к чему же клонится расследование, которое ведет его друг. Капитан Гастингс является собой образец настоящего английского джентльмена, возможно, не слишком сообразительного, но очень щепетильного в делах морали. Он постоянно беспокоится о том, чтобы играть честно. Вот Пуаро, наоборот, вполне может и солгать, и прочесть чужое письмо, и подслушать какой-нибудь разговор, если это нужно для расследования. Капитана Гастингса такие вещи просто ужасают. Но он все-таки прощает другу такие неджентльменские методы, как прощает его постоянное хвастовство, а у англичан хвалить себя считается очень неприличным. Но Пуаро иностранец, он бельгиец. Что возьмешь с иностранца? Еще Карамзин в своих письмах русского путешественника подмечал, что англичане говорят о человеке «он иностранец» в таком же значении, как мы говорим «ну это же ребенок, ну что с него возьмешь?» Иностранец для англичанина не авторитет. И те персонажи Агаты Кристи, которые плохо знают Пуаро, смотрят на него свысока, ну, даже буквально, Эркюль маленького роста. Пуаро делает ошибки в английском языке, у него странные привычки, например, страсть к симметрии. Но именно этот маленький, смешной человек раскрывает самые запутанные преступления. Он бескорыстно, как и Шерлок Холмс, берется помогать людям, особенно тем, кого несправедливо обвиняют в убийстве. Человек, на которого смотрят свысока, оказывается детективом высшего класса. Так последние становятся первыми. Тоже можно сказать и о другом знаменитом сыщике в романах Агаты Кристи, о мисс Марпл. Старомодная старушка, ну каким она может быть авторитетом? Да еще и старая дева, никогда не бывавшая замужем. Весь свой однообразный век она провела в скромном домике в деревенской глуши. Ну что она может знать о жизни? Кто ее будет всерьез воспринимать в компании современных, активных, успешных людей? Но, как и в случае с Пуаро, насмешники жестоко обманутся. Мисс Марпл владеет замечательным талантом быть внимательной к людям. Она умеет их слушать. Она умеет их действительно видеть, то есть сосредоточиться на них, а не на себе самой. И поэтому она замечает то, чему другие не придают значения. И поэтому, опираясь на такой скромный, казалось бы, жизненный опыт, может раскрыть самые хитроумные загадки преступлений. Романы Агаты Кристи невелики по объему, написаны очень просто, там немало традиционного английского юмора и всегда силен моральный аспект. Добро обязательно торжествует, зло обязательно должно быть наказано. В этом Агата Кристи была очень строга. Вот отметим, что неизменной ее симпатией пользуются люди из русской белой эмиграции. В таких произведениях, как «Восточный экспресс», «Пленение Цербера» или «Улица Арлекино». И наоборот, приехавшие из СССР агенты большевиков оказываются в числе отрицательных персонажей. Характерно, что в рассказе «История клерка» об одном из героев говорится, у него был какой-то большевистский комплекс. В отличие от большинства сегодняшних детективов, в произведениях Агаты Кристи нет сцен насилия, луж крови или грубости, нет никаких непристойных подробностей. Она писала о детективах старых времен, вроде рассказов Конан Дойля, писала с ностальгией, цитирую, «Детектив был рассказом с моралью. Как и все, кто писал и читал эти книги, я была против преступника и за невинную жертву. Никому в голову прийти не могло, что наступит время, когда детективы будут читаться из-за описываемых в них сцен насилия ради получения садистского удовольствия от жестокости». Конец цитаты. Вот такую традицию морального детектива, поучающего развлечения, Агата Кристи старалась продолжать. И сама стала воплощением и лицом этой традиции. Ну вот пример такого морального смысла из романа «Час ноль». Там есть персонаж, который потерял все, что любил, и решил покончить с собой. Но ему это не удалось до конца. Он попал в госпиталь, и вот там он делится с медсестрой своими переживаниями, объясняет, что его жизнь не нужна никому, в том числе ему самому. Она ему говорит, этого никогда не знаешь заранее. Он настаивает, что он со своей жизнью может поступать, как ему нравится. Это его собственная жизнь. Он имеет право. Нет, не имеете. Но почему же? Она вспыхнула. Ее пальцы теребили золотой крестик, висевший у нее на шее. Вы не понимаете. Бог может нуждаться в вас. Быть может, вы будете просто где-то, даже не делая ничего, просто будете в каком-нибудь месте в какое-то время. Я никак не могу найти правильные слова. Ну, вы, может быть, просто пройдете однажды по улице и уже одним этим совершите нечто ужасно важное, может быть, даже и не зная, что это было. Конец цитаты. И, естественно, в романе именно так и происходит. Неудавшийся убийца понимает, что он очень нужен, а как и всякий человек. Ненужных людей нет. Агата Кристи в своих произведениях постоянно утверждает это достоинство человека, незаметного, некрасивого, неталантливого, но наравне с умелыми, красивыми и талантливыми. Любой человек – ценность, и жизнь его неприкосновенна, просто потому, что он – человек. Или вот в том же романе «Отец полицейский» утешает дочь, которую в школе обвинили в воровстве. «Не переживай, такие вещи посылаются свыше, чтобы испытать нас». «Да, такие вещи посылаются, чтобы испытать нас. По крайней мере, я так думаю». Не вижу, зачем бы еще они нам посылались. Конец цитаты. Сама Агата Кристи никогда не сомневалась в существовании Божьем, который посылает нам всякие события нашей жизни, те или иные. Об этом в ее автобиографии совершенно ясно сказано. В 1956 году Агата Кристи получила орден Британской империи, высший орден, а в 71-м была возведена в дворянское достоинство. Она получила титул кавалерственной дамы и стала именоваться дама Агата. Но еще до того в рыцари был посвящен ее муж Макс Маллоуэн за достижения в области археологии. И как хорошая жена Агата Кристи радовалась, что муж получил дворянство и почести раньше, чем она. Писательница умерла 12 января 1976 года у себя дома в городе Оллингфорд и была похоронена в деревне Чолси. До самых последних дней она сохраняла умение радоваться каждому дню и в автобиографии писала вот так. «Я всегда считала жизнь захватывающей и думаю так до сих пор. Мы мало знаем о ней, разве что крошечную частичку собственной, как актер, которому предстоит произнести несколько строк в первом акте. У него есть напечатанный на машинке текст роли, и это все, что ему известно. Пьесы он не читал. Все, что от него требуется, это произнести. Телефон не работает, мадам, и исчезнуть. Но когда в день спектакля занавес поднимется, он увидит всю пьесу и займет в ней место наряду с остальными персонажами. Думаю, что быть частичкой чего-то целого – одно из самых увлекательных таинств жизни. Я люблю жизнь, и никакое отчаяние и несчастье никогда не заставят меня забыть, что просто жить – это великое благо. А смерть – это самое большое приключение, которое только может случиться с человеком». Вот такая тут мысль, да? Вот только когда закончится земная история, да, день страшного суда, тогда-то мы увидим всю эту пьесу и поймем нашу роль в жизни. А до этого мы мало что понимаем в ней и в самих себе. Об этом в автобиографии Агаты Кристи тоже не раз говорится, а заканчивается эта ее книга словами: «Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю ту любовь, которая мне была дарована». Сегодня в календаре памятных дат мы вспоминали английскую писательницу Агату Кристи. До свидания, дорогие радиослушатели.
1: В нашем эфире прозвучала беседа доктора филологических наук Светланы Шишуновой.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Даниил Варламов. Дорогие друзья, сегодня у нас будет очень интересная и очень важная тема. И начать я хочу вот с чего, наверное. Ленинградская область является одной из самых озерных территорий на русской равнине. И по количеству пресной воды на одного жителя наша область занимает одно из ведущих мест в России. А вот лето, минувшее лето 2026 года,

0: врачи Павел Глазков. Добрый вечер, Павел.
1: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, Ладожское озеро очень сильно омелело. Подобный вот уровень, низкий уровень воды в Ладоге происходит примерно раз в 30 лет. То есть периодически чуть больше, чуть меньше воды в Ладоге, но вот такое глобальное падение раз в 30 лет происходит.
0: То есть в прошлом веке мы еще сталкивались с этим.
1: Да, получается, да, так и есть. Я начну немножко с истории вообще, что такое Ладожское озеро.
0: Павел, прежде чем вы начнете, я хочу напомнить, что наша передача выходит в режиме прямого эфира. Дорогие друзья, наш телефон 328-29-32, и у нас включена видеотрансляция. ВКонтакте вы можете с нашим гостем познакомиться, вот даже видеть его, и свои сообщения ВКонтакте вы также можете писать. Итак, вам слово, что такое Ладога?
1: Да, нужно понимать вообще, что такое Ладога. Ладога – это чаша, которая наполняется водой за счет порядка 100 рек и ручейков и речушек. То есть это вот такое углубление в земной коре, куда впадает 100 рек, речек и ручьев, и одна река под названием Нева вытекает. Примерно за 10 лет в среднем полностью вода в Ладоге вот по этой схеме меняется. То есть в нее постоянно поступает вода и постоянно вытекает. То есть это динамичная система в замкнутой вот этой чаше. Uh-huh. Это крайне важно для понимания. И вот эта чаша наполняется за счет рек и речушек, а вода в реках, она формируется, вот основная масса, за счет таяния снегов, снега весной. Причем таять снег начинает вот в нашем регионе в начале марта. Бывает так, что даже снег еще лежит визуально, а снизу он уже начинает подтаивать, и уровень воды в реках поднимается. Вот почему бывает лед еще на реках, а вода поднимается уже, потому что уже таяние идет. Так вот, когда несколько лет подряд бывают малоснежные зимы, соответственно, просто физически в Ладогу мало поступает воды. И она, в ней уровень воды падает. Когда многоснежные зимы, наоборот, ну, допустим, 2-3 зимы подряд многоснежные, уровень воды в Ладоге бывает, выходит вообще из берегов в прямом смысле слова. Это было 3 года назад, в Ладоге было очень много воды, там все вот прибрежные зоны были подтоплены очень серьезно. В этом году наоборот, да, критически маленький, низкий уровень. Вода упала на метр, но это еще не предел, максимально будет в конце февраля.
0: То есть так будет продолжаться сейчас?
1: Да, сейчас падение продолжается, еще оно не остановилось. Потому что Нева-то вытекает, а притока, ну, приток есть, но не такой, какой должен быть. Так вот, что получилось? В этом году уникальная ситуация возникла. Потому что вот наверняка радиослушатели, наблюдательные наши радиослушатели, они заметили, что в этом году зимой было много снега.
0: Много, да.
1: И когда объясняют, там, в том числе, кстати, и ученые, что
0: малоснежная
1: зима, какая она была малоснежная? Она визуально была снежной.
0: Да.
1: А обратили внимание, весной было мало воды в реках. Вот мало. Куда делась вода из снега? Вопрос. Так вот, в этом году была уникальная зима. С чем это связано? Во-первых, снег очень рано выпал на теплую, не промерзшую землю. Выпал. И он, ну, всю зиму там дополнялся, были у нас снегопады, но у нас не было ни одной оттепели. И снег был рыхлым. Вот когда оттепель происходит, снег уплотняется. А так у нас всю зиму была минусовая температура, снег был рыхлый, и в природе произошло такое явление под названием сублимация. То есть снег испарился. То есть сублимация – это когда, ну, если относительно снега мы говорим, то есть снег, вода из твердого состояния в виде снега сразу превратилась в газообразное, минуя водную фазу. То есть снег испарился. Мы его визуально видели, то есть вроде большой уровень, но я это по себе знаю. То есть где-то уже в январе месяце на лыжах ходишь, там нас появляется, в феврале тем более. А в этом году нас-то не было. Я ходил в снегоступах, наступаешь и на полметра проваливаешься, чуть ли не до земли. То есть он визуально был рыхлым, И когда весной начал таять снег, он в любом случае должен был растаять.

0: Там таять было нечему, во-первых, он моментально растаял. А во-вторых, так как достаточно рано снег выпал на непромерзшую землю, вся влага, ничтожная даже, она просто сразу ушла в землю.
1: Не в воду, да?
0: Да, нет. Потому что если земля промерзает, выпадает снег, потом вода тает, земля промерзшая не пускает воду, и она скатывается в реки, в ручьи. Да, вот этот механизм. Так что вот в этом году интересное такое явление, сублимация произошла снега. И вот мы наблюдаем картину, то, что мы наблюдаем. Но не бойтесь, это цикличный процесс. Как я сказал, вот такое резкое падение уровня воды в Ладоге происходит примерно раз в 30 лет. К слову сказать, крупное падение было в 1942 году, там на 1,90 м упала вода. Но в этом году еще продолжает снижаться. Вот мы где-то в середине февраля увидим максимальное снижение. И с конца февраля, вот когда уже начнет подтапливать солнце, начнет снег, и уже снизу мы это не будем видеть процессу, но уровень воды в реках начнет потихонечку подниматься. Вот это такое любопытное явление. Да, это все циклично. Не бойтесь, это никак не влияет глобально на экосистему озера Ладоги. То есть это все нормально, животные, растения не пострадают. Просто, ну да, сейчас уровень воды, вот я в Кокарево был, песчаные пляжи ушли метров на 150.
1: Да.
0: Красота неописуемая. Вот, пожалуйста, съездите. То есть подъезжаем на дороге жизни, по дороге жизни, разорванное кольцо и направо. Прогуляйтесь в сторону заказника Кокаревский. То есть это явление, я говорю, повторится только лет через 30. Вот прямо прогуляйтесь, лучше рассвет встретить. Потрясающий вообще вид. Детей возьмите, у кого уже внуки есть, внуков возьмите, сфотографируйтесь на памяти. На память. Это вот прямо уникальное явление в природе. Вообще, что касается Ладоги, потрясающее озеро. Это стратегический запас пресной воды не только нашего региона, но и всей страны.
1: Это самое крупное озеро в Европе.
0: В Европе, да. А так после Байкала вторым идем. Вот. В Ладоге можно пить воду неочищенную с глубины 6 метров. Представляете? Она чистейшая. Теперь возникает вопрос, мне часто задают, значит, его. А вот рыбаки ловят рыбу на Неве, она же наверняка грязная. Вода, рыба в Неве чистая. Ее можно ловить и можно есть. Потому что это вода Ладоги. Единственное, если вдруг какой-то, значит, выброс будет нефтепродуктов, ну, гипотетически так можем предположить, эта пленка, она будет по поверхности воды плыть. То есть там внизу вода чистая, поэтому рыбачить можно на Ладоге теми способами, которые разрешены законом. Пожалуйста, рыбачьте. Я, кстати, вот мы с сыном сейчас фидерную ловлю осваиваем, лещей ловим. Я сейчас живу в центре города и прямо около Невы. И у меня сыну 10 лет, вот в сентябре уже 11, правда, будет. И он меня как-то вот, значит, сподвиг. Мы с ним начали рыбалкой заниматься. И на самом деле это такое единение с природой, ну, с сыном. И главное, что рядом можно порыбачить, не надо куда-то далеко ехать.
1: Вот. То есть по качеству рыба нормальная.
0: Да, весной мы с ним ловим корюшку. Мы не в магазин идем за этой рыбой, а вот этот специальный паук. Там разрешено единственное размер метр на метр, ну, в законе. И мы ловим корюшку с ним, да, вечером после школы идем и, значит, едим вот эту рыбку, которая пахнет действительно огурцом там. Огуречный альдегид, действительно. То есть вещество химическое такое же, как и в свежем огурце. Почему такой запах идентичный? Да, то есть это то же самое химическое соединение.
1: Да. Хорошо. Павел, вот вы сказали, что Ладога – это такая чаша, в которой впадают множество рек и ручьев. Но самыми известными, наверное, реками, которые питают Ладогу, это Свирь, Волхов и Вокс.
0: Да,
1: самые крупные,
0: да? Да, так и есть.
1: Вот они тоже обмелели ведь в этом году, да?
0: Ну,
1: вот,
0: да,
1: а с чем их связано? Тоже со
0: В том числе, с этим, в том числе, да? конечно. То есть вот основная подпитка воды идет за счет талого снега. Плюс еще, кстати, к слову сказать, вот раз мы затронули вообще водную систему, водную экосистему в целом, крайне важный момент. И вот радиослушатели тоже, я думаю, радиослушателям будет интересно знать, что вот все ручьи берут свое начало с болот. То есть болото – это аккумулятор воды, это склад воды. Вот в этом торфе складируется вода, которая питает ручьи и, соответственно, потом реки. Почему это важно? Потому что в тех местах, где добывается торф, у нас вот сейчас хорошо, что практически не добывается в нашем регионе, хотя идут разговоры о том, что вот неплохо бы начать торговать торфом. Я выступаю против, значит, подобных разговоров, потому что торф – это аккумулятор воды нашей. И если добывать торф в Ленинградской области, автоматически омелеют ручьи и реки. И если это в водной системе Ладожского озера, Ладожское озеро тоже от этого пострадает. Это крайне важный момент. И почему я вот тоже своим и подписчикам, и радиослушателям, телезрителям прививаю любовь к болоту. Вот, казалось бы, болото все боятся, это какая-то такая, значит, ну, страх всегда перед болотом. Не бойтесь болота. У нас вообще, кстати, регион болотный, это и хорошо.
1: Конечно.
0: Потому что вообще
1: город на болоте построен.
0: Ну, практически на болоте, да. Здесь у нас не полностью все болото было, но да, большая часть. Кстати, вот где Невский проспект идет до Московского вокзала, здесь были вековые сосны огромные. Тут был вообще сосновый бор. У меня знакомые почвоведы изучали почву как раз вот в этом районе и находили как раз следы вековых сосен. То есть это тут, ну, мы не только на болоте город свой основали, ну, и живем, да. Вот, хотя к болоту у нас такой пиетет, да, и Сетрецкое болото, если мы так на болото немножко переключились. Сетрецкое болото в черте Санкт-Петербурга является самым крупным городским болотом в мире. Кстати, Петербург рекордсмен. Это самое крупное болото на территории мегаполиса мира. То есть это нужно понимать. Да, во-первых, вот когда мы говорим про водную экосистему, крайне важно болото, ну, часть болот. Да, и второе, вот о чем тоже, ну, вот ученые-экологи всегда говорят, это, конечно, леса. То есть нельзя вдоль рек, ручьев, озер вырубать леса, потому что лес связан там и корневой системой, там очень такое сложное, крайне важное выгодное, да, взаимодействие воды и лесов. И лес нельзя вырубать вдоль водных объектов ни в коем случае, потому что все сразу нарушается, все как бы, ну, по каскаду разрушаться начинает.
1: А у нас это делается?
0: Ну, у нас есть нормы. Понятно, что они не всегда, наверное, соблюдаются, но вот вообще моя философия, что мы можем защитить природу через ее познание. Я вот на радио, на телевидении выступаю, рассказываю о важности, да, вот и экосистемы в виде воды, лесов, болот. И я надеюсь, что и люди, от которых зависит, там, рубить, не рубить, да, сушить, не сушить, добывать, не добывать, что они как бы будут понимать, да, вот к чему это может привести. Потому что вообще... Ну, просто запреты, да, они человека же не останавливают, мы знаем, да, то есть, ну, человек так создан, ну, не все, конечно, вот, что их не останавливает, да, там, когда идет разговор, там, ну, о наживе в том числе, да, но вот знание, когда человек будет понимать, к чему это может привести, возможно, его остановит в какой-то момент.
1: Ну, вот мы знаем, что в советское время как раз вот занимались осушением болот. Ну, наверное, так как я этим не исследовала эту область, но, наверное, и в Ленинградской области тоже их, конечно, осушали,
0: конечно,
1: да? И это как, какими-то вот...
0: Торфоразработки, да, велись. Но дело в том, что у нас же даже был в Москве институт торфа. Представляете, прямо огромный институт. Они разрабатывали технику для добычи торфа. Ну, прямо там и как бы готовили и специалистов с высшим, со средним образованием, еще и техникой занимались. Это огромная индустрия была. Но торф, во-первых, это удобрение,
1: да,
0: во-вторых, это источник энергии. К слову сказать, до сих пор есть теплоэлектростанции в Финляндии, которые работают на торфе. У нас, по-моему, там вообще считанные там сотые доли процентов где-то еще остались, котельные. Вот. А в Финляндии используют достаточно активно торф. У нас, к счастью, все торфоразработки остановлены в Ленинградской области, но вот эти торфяники остались до сих пор.
1: Да.
0: Да, и там, на самом деле, это, ну, не то, что серьезная проблема, в общем, пострадала экосистема, когда у нас торф активно добывался в регионе, и, конечно, вот, ну, сейчас снова поднимать эту тему, я считаю, что, ну, совершенно неправильно, когда есть другие источники вообще энергии, и надо торф, болото беречь, любить, потому что торф формируется, там, тысячелетиями.
1: как неожиданно беречь болото.
0: Да, беречь, любить болото.
1: Да.
0: У нас же три типа болот в Ленинградской области встречается там. Верховое болото, это вот клюквенное болото, которое как бы иногда даже таким шариком выступает полукругом над уровнем, ну, условно говоря, почвы леса. Есть низинные болота, это вот топки, которые, ну, в которых можно провалиться. И переходные, которые вот такие, ну, и такие, и, как бы, элементы верхового и низинного болота имеют. То есть у нас вообще как бы регион такой болотный, но это очень хорошо, потому что у нас огромные запасы воды пресной. Это крайне-крайне важно.
1: А вот из болот вода какого качества поступает? Хорошего? Вот кажется, конечно, болоты — это такие грязные места.
0: Там... Ну, не то, что грязные, мутные места, да, такого торфяного цвета, да,
1: да, да,
0: ржавого.
1: Да.
0: На самом деле, вот эта торфяная вода ржавая, она абсолютно безопасна для человека. Торф это обладает бактерицидными свойствами. И я вот говорю всегда, кстати, вот сейчас нашим радиослушателям напомню, если вдруг вы в лесу оказались и не взяли с собой воду. Бывает так, что пошли на 10 минут прогуляться и заблудились. Первым, скажем так, ну, что вы ощутите, да, потребность в чем? Это в воде. Это крайне важный момент. Если у вас нету с собой воды, вот, я прям рекомендую, конечно, обратиться к болоту. Я сегодня утром уже снимал гон лосей, что-то так это увлекся в прохладное утро. Так вот, если вдруг вы оказались в лесу без воды, вот подходите к болоту, берите вот мох, такой пропитанный водой, там, в кепку, например, ну, в какую-то тару, вы же можете выжить и выпить эту воду. По крайней мере, это вас спасет от жажды.
1: Вот и это не опасно.
0: Из лужи пить опасно, там, понятно, могут быть и бактерии какие-то, да, в общем. А вот из болота нет. Она, понятно, не такого неприятного темного цвета, да, но, по крайней мере, ее безопасно для вас пить.
1: Ну, вот эти болота пополняют наши реки.
0: Да, это вот один из основных источников наших рек, да, рек, ручьев.
1: Вот вы сказали, что человек может вмешиваться в экологическую систему и своей деятельности не всегда помогать нашей природе, в том числе и уровню рек. Но вот вы сказали, леса вырубать нельзя. У нас иногда это бывает. Болото осушать нельзя. Но вот такие моменты, как строительство гидроэлектростанций, влияет ли оно на уровень воды, уровень рек наших и, естественно, озер?
0: Ну, гидроэлектростанции, естественно, нарушают целостность экосистемы. Но тут, понимаете, есть такая наука, как физическая география. В двух словах, что это такое? В двух словах. Это попытка найти баланс между потребностями человека и минимизацией нанесения вреда природе. Да? Вот этот баланс. Очень интересная физгеография. Я вот, ну, будучи биологом, человеком со специальным образованием, вроде, казалось бы, ну, должен защищать природу, и вот вы ее не трогаете, вот это как бы святое, да. Но я понимаю, что люди хотят жить, хотят ездить по комфортным на комфортных дорогах, чтобы у них электричество было в доме и все прочее. И вот как раз вот эта наука, направление, она пытается найти баланс. И поэтому вот если так получается, с точки зрения экономики, да, физической географии, что вот в этом месте вот источник энергии, электричество, это должна быть гидроэлектростанция. Подключаются уже специалисты, гидрологи, биологи, климатологи, и начинает искать вот компромисс, да, да, компромисс, вот он очень тонок, но понимаете, в чем дело? Здесь необходимо максимально использовать научные данные. Наука очень серьезная, дама, очень серьезная. Вот. И да, если вдруг нам надо гидроэлектростанцию строить вот в этом регионе, ну,
1: приходится.
0: Значит, надо. Естественно, что лучше бы ее не было, потому что река течет, там рыба растет, там млекопитающие, птицы. Понятно, любое строительство, даже вот мы тропинку там заасфальтировали в парке, мы уже нанесли ущерб, вред природе. То есть мы уже, ну, скажем так, омертвили вот этот участок леса там или парка даже, да, поэтому это очень важный момент.
1: Спасибо, Павел. У нас есть звонок в студии. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, мы слушаем вас. Не слышим пока. Уже звонок сорвался, не дождался нас слушателей. Пожалуйста, перезванивайте. Я пока напомню, что у нас сегодня в гостях очень известный биолог Павел Глазков. И мы благодарны за то, что вы вот из своего такого плотного режима выделили время для нашего радио. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, можно писать ВКонтакте или звонить по телефону 328-29-32. И, по-моему, сейчас вот звукооператор принимает звонок. Да. Здравствуйте, мы слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Так, опять не слышно звонка. Сейчас мы попробуем. Нет, нет. Ну, какая-то у нас какой-то сбой. Можно написать ВКонтакте. Видеотрансляция включена. Итак. Значит, мы сказали, что любое вмешательство, оно как бы влияет на экосистему. А вот то, что касается, еще один такой вопрос. Сейчас у нас делаются намывные территории. Но это, правда, касается Финского залива. Мы до него еще не дошли, мы говорили про Ладогу. Но, тем не менее, вот как вы, как специалист, считаете, насколько вот этот компромисс соблюдается здесь? То, о чем вы говорили. Надо учитывать интересы человека и в то же время и природу.
0: Ну вот понятно, что намывные территории, они не, скажем так, не полезны Финскому заливу, да? Потому что мы как бы сокращаем береговую площадь, точнее площадь маркизовой лужи так называемой Невской губы. И понятно, что там нарушаются в том числе процессы в экосистеме. Сейчас серьезная проблема то, что Невская губа заиливается. Проблема почему актуальна? Во-первых, судоходная эта часть Финского залива, а во-вторых, наверное, в-первых, страдает животный мир, и в частности корюшка, наша любимая знаменитая рыба. Почему? Потому что корюшка, в том числе и в Невской губы, нерестится, а корюшка икру откладывает в песок в обязательном порядке, то есть прямо икринки прикрепляются к песчинкам и созревают на песке. Вода должна быть проточена, если икринка падает в ил, она погибает. Просто плесенью покрывается, и все. И вот у нас сейчас Невская губа заиливается. Это серьезная очень проблема. И, конечно же, намывные территории, они, скажем так, не улучшают ситуацию по понятным причинам. Но здесь все-таки вот этот процесс заиливания идет не только за счет намывных территорий, как-то сейчас в последнее время принято, вот это намывные территории, ничего подобного. Да, они усугубляют однозначно. Но все это началось и глобально усугубляется из-за дамбы. Мы дамбу построили. То есть, если бы мы сейчас снова стали проектировать эту дамбу, ее по-другому бы уже сделали. Но понимаете, в чем дело? Она построена, она действительно город защищает от наводнений, но есть и последствия. И в том числе последствия то, что вдоль дамбы идет зарастание тростниковыми зарослями, хотя орнитологи рады. У нас появились десяток, наверное, точно новых видов птиц, которые занесены в Красную книгу, некоторые даже России. То есть орнитологический видовой состав увеличился за счет дамбы, потому что там тростниковые заросли появились. Но Невская губа страдает от дамбы. Но вот к физгеографии мы с вами возвращаемся. Это, кстати, хрестоматийный пример. Но без нее тогда бы были наводнения в нашем городе, понимаете? То есть тут мы выбираем вот как бы из двух зол, понятно, какую минимальную. Вот, и, в общем-то, как-то вот так. Потому что даже фарватер раньше раз в год чистили, теперь приходится два раза в год. раз в два года чистили, теперь два раза в год. Идет заиливание, идет подмыв, знаете, береговой линии. Сейчас очень серьезная проблема, и правительство Санкт-Петербурга на это внимание обращает, потому что берег вот около Сестрорецкого, Сестрорецка сильно размывается. Это тоже, ну, взаимосвязанные процессы идут. Но, я говорю, мы дамбу не могли не строить. Да, и вот то, что мы ее, да, замкнули, и кольцевая дорога, и защита от наводнений города.
1: Да. Да. У нас звонила нам слушательница Нина Александровна и сообщение оставила такое. Дождей в этом году много, садовые участки, которые на болотах, затоплены по колено. Разве эта вода не способствует пополнению озер и рек?
0: Ну, это будет пополнять, но дело в том, что Ладога огромная чаша. И, как я сказал, вот глобальное падение воды идет, если несколько лет подряд малоснежные зимы. То сейчас, да, уровень воды поднимается в реках, но быстро Ладога, эта чаша не наполнится. Да, то есть объема не хватает. Понятно, что это как бы какая-то компенсация идет, но
1: недостаточно.
0: Все лето было, вот в лесу было очень сухо. Вот сейчас только вода появилась, ну, где-то 2-3 недели. То есть это будет, конечно, пополнять Ладогу, но восстановление мы увидим, как я говорю, примерно к столетию Ленинградской области. То есть уровень начнет повышаться в Ладоге с конца февраля, начала марта. Вот. И, скажем так, ну, более-менее в норму войдет, наверное, к концу июня только.
1: То есть вот июня, лето наступающее все-таки нас порадует.
0: У нас 1 августа, пользуясь случаем, ну, как бы хочется поздравить с наступающим столетием Ленинградскую область. К 1 августа уровень воды в Ладоге, значит, нормализуется. И жители, ну, и области, и Петербург, естественно, выдохнут и порадуются за нашу жемчужину. Потому что, конечно, люди переживают, мне пишут вообще, что происходит. Там же, во-первых, теорий очень много. Ну, они и народные, и разные, что, значит, там много разных теорий, что земная ось наклонилась, но я объясняю, говорю, слушайте, если наклонилась бы, да, то есть в каком-то, с какого-то берега ушла бы вода, а в другую-то она пришла бы, а тут омеление по всей Ладоге, естественно, идет и в Карелии везде. То есть не проходит этот номер. Дальше есть, значит, такое, ну, объяснение, что есть разлом, значит, в береговой линии Ладоги, туда вода уходит периодически, и потом неожиданно она появляется откуда-то, да, то есть она уходит и появляется потом. Вот, значит, дальше это миф. Вот, и самое интересное, мне понравилось объяснение, несколько месяцев назад я его прочитал, что во всем виноваты бобры. У нас действительно численность бобров увеличивается, ну, как и по всей России, как во всем мире. К слову сказать, мы этих бобров спасали в 30-е годы 20 века, могли вообще потерять как вид на всей планете Земля. Вот, спасли, это грызуны, которые быстро очень размножаются, вот, и бобров много. Действительно, они там реки перекрывают, ручьи. И вот есть теория, что якобы бобров стало много, и они вокруг Ладоги построили плотины, и там задерживается глобально вода. И которая, ну, недополучает Ладога. Вот. Ну, конечно же, ну, бобры не справятся с таким объемом воды. Ну да, они плотины строят, но не так глобально. В общем, во всем, вот, ну как, не то, что виновата, но объяснение, что вот сублимация, такое красивое научное слово, испарился снег.
1: Да. А то, что касается климатических еще влияний на уровень воды, вот говорят, что зимы у нас менее продолжительные стали. То есть снега выпало вроде много, но так как у нас зима стала короче, недостаточное количество снега, чтобы наполнить вот воды наши.
0: Ну, разные варианты. У нас, конечно, потепление климата идет.
1: Да.
0: И мы это ощущаем в том числе на появлении новых видов животных. У нас за последние 30 лет появились южные виды птиц, которые раньше у нас не жили в Ленинградской области и в Петербурге. Знаменитый большой баклан. То есть это южная-южная птица, которая в начале 90-х годов у нас появилась. В нашем регионе теперь они живут даже в плавнях Кронштадтской дамбы, к слову сказать. Это южный вид. Большой баклан называется. Большая белая цапля появилась. У нас даже появились новые виды южных комаров. У нас раньше в Ленинградской области ученые насчитывали 30 видов комаров, теперь их 40 видов. То То есть появляются южные виды, но, опять же, если про климат сегодня мы раз посвятили радиопередачу климату, опять же, не бойтесь, потепление – это цикличный процесс.
1: Тоже цикличный.
0: Примерно раз в 80-100 лет на планете Земля происходит потепление. Вот сейчас мы находимся на пике, ну, пик и плато, потом будет похолодание. Но не там глобальное оледенение, просто будет температура понижаться, вот, и те виды, которые южные, они смогут закрепиться, адаптироваться к понижению температуры, они останутся жить у нас. Те, кто не смогут, их ареал сдвинется на юг опять. То есть природа постоянно вот так экспериментирует. Вот, поэтому не надо бояться слова потепление, это нормальный цикличный процесс, такой же, как и вот увеличение либо падение уровня в Ладожском озере.
1: Это все природа как бы потом восстановит себя собой.
0: Да, такие качели. Да, и сразу больше хочу тоже, опять же, успокоить, что Ладога привыкла, вот вообще экосистемы, ну, Ладога озера, экосистема Ладоги, она привыкла уже вот к этим, значит, перепадам воды, да, она уже приспособилась. И растительный мир, и животный мир.
1: Да. Павел, ну не только Ладога обмелела в этом году. Вот мы все слышим, что в Европе такие катастрофические обмеления. А с чем там связано?
0: Ну, там я не интересовался. Я так, ну,
1: далеко не ходили, да?
0: Интересуюсь природой России.
1: У нас не общие проблемы.
0: Я думаю, что в том числе с малоснежной зимой связано. То есть примерно, ну, процессы одни и те же в природе происходят. Вот, то есть я, ну, как бы Европой не интересуюсь, как мне кто-то спрашивает, а вот, Павел, вы не хотели бы съездить там в Южную Америку поснимать фильмы или в Африку? Я отвечаю, не хочу. По многим причинам. Во-первых, мне интереснее снимать природу, родную природу, которая меня окружает. И я осознаю, что мне жизни не хватит там снять даже вот, ну, во всех уголках Ленинградской области даже побывать. Вот, не говоря уже о России. Ну, по России бы я бы попутешествовал с кинокамерой, поснимал бы передачи, наверное. Но все-таки для меня роднее природа Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Да, потому что я здесь живу. И, во-вторых, мне хочется рассказывать людям о природе, которая их окружает. Да, интересно, когда у человека такой большой широкий кругозор, он знает о природе и России. Но с Россией, представляете, какое огромное государство, да?
1: Да.
0: Понятно, что, ну, надо знать, да, о природе вообще страны и мира в целом, да, но мы же зачастую вот сталкиваемся, почему я начал передачи снимать. У нас дети, да и взрослые не знают животных, которые нас окружают. Вот у детей спросите, они больше знают про жирафов, там, слонов, гиппопотамов, чем о бурых медведях, например, которые в Ленинградской области живут, и которых немало, и вот в свете последних событий, что, да, численность бурого медведя увеличивается, и надо знать его биологию, вообще, что с этим делать, с увеличением численности медведей.
1: Да, но вот этому мы посвятим нашу следующую с вами встречу. Сообщение от Марины. Добрый вечер, спасибо за важную тему и интересный рассказ. Пожалуйста, повторите название места на Ладоге, которое вы рекомендовали посетить. Спасибо.
0: Можно я небольшую рекламу о себе сделаю?
1: Да.
0: Я же снимаю на телеканале «Санкт-Петербург» авторские телепередачи, называются «Дикие выходные» с Павлом Глазковым. Вот назвали прямо именные передачи. Мы сняли уже 76 передач. Передачи посвящены особо охраняемым природным территориям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У нас 18 особо охраняемых природных территорий в Санкт-Петербурге, почти 7% административной площади Санкт-Петербурга – это особо охраняемые природные территории. Почти 7%. Это для мегаполиса огромная цифра.
1: Да.
0: И еще число будет увеличиваться. В ближайшие несколько лет еще 6 ОПТ будет открыто. Но ОПТ – это аббревиатура. Вот. И 54 в Ленинградской области. Вот мы уже 76 передач сняли. Я это к чему подвожу? Да, уважаемая радиослушательница, спасибо, что нас слушаете. Да, я порекомендовал побывать в заказнике Кокоревский. То есть на машине доезжаете до разорванного кольца, поворачиваете направо, это поселок Кокорево, до конца доезжаете, посмотрите по карте и там пионерский лагерь будет, его надо обойти, а теперь можно не только справа обойти по дороге лесной, но и слева по песчаной отмели. Вот в этом году потрясающая возможность у вас прогуляться вот по берегу до заказника Кокоревский. Да, вы посмотрите по карте, и я прямо рекомендую, ну, это реклама, ну, я думаю, разрешите мне. Наберите в интернете «Дикие выходные» с Павлом Глазковым и наберите «Заказник Кокоревский». Я там две передачи снимал. Предварительно, чтобы вы познакомились, как туда добраться, я рассказываю, что можно там увидеть, куда сходить, и что можно, что нельзя делать. Ну, это вот у нас такой, как бы, ну, принцип каждой передачи. Передача 15-минутная. И так вот по всем охраняемым территориям города, и почти половина охраняемых территорий Ленинградской области мы отсняли. Представляете? То есть это, конечно, ну, я не то, что себя нахваливаю, но это, в общем, такой, ну, как бы, цикл передач, которые интересны жителям, понимаете? То есть вот, вот в чем как бы сила, да, работы, ну, и моей, и команды, и телеканала, где я работаю. Поэтому это крайне важно, и, ну, для меня, вот повторюсь, мне вот природа, ну, я как бы иногда почитываю, но в последнее время мало, о природе Африки, Южной Америки. Во-первых, она агрессивная, вот особенно Южную Америку возьмешь. У нас же, на самом деле, наши животные безобидные. Медведь нападает, да человек его провоцирует. Гадюка кусает, да человек ее в руки зачем-то берет или зачем-то наступает на нее. То есть у нас не такая агрессивная природа, как там Южная Америка или Австралия. Про Австралию я вообще молчу. Я туда боюсь даже ехать. Ну, потому что я понимаю, сколько там всего ядовитого ползает, летает. Понимаете? А у нас такая добрая, ну, родная природа.
1: Конечно, ее надо знать. Да, и благодаря вам мы открытие делаем в нашей родной природе. Вот, кстати говоря, вы сейчас говорите, отошла Ладога от берегов, открываются вот такие вот ее бывшее дно. А вот есть какие-то интересные открытия, которые вы сделали, когда берега обнажились от воды? Нева, Ладога, там,
0: Сибирь. Ну, открытие, смотрите, сейчас делают геологи и археологи, причем по всей Европе, вы знаете, да, там, да. Ну, из древние корабли открывают. Да. Но у нас сейчас вот ребята, кто занимаются подводной археологией, конечно, им сейчас удобно и военную технику поднимать и находить, потому что, ну, резко омелела Ладога. Вот, а я в этом году, значит, не то, что это открытие, ну, в какой-то степени, наверное, открытие, вот, к слову сказать, то, что я сейчас упомянул, заказник Кокоревский, вот как раз по береговой линии сейчас идет, ну, продолжается еще массовый пролет куликов. В нашей области встречается 25 видов куликов. И вот сейчас они отдыхают, нагуливают жирок, в прямом смысле слова, вот на этих песчаных отмелях. То есть, если бы не было вот такой широкой береговой линии, они бы уже, ну, большая часть улетела. А тут обнажились пески, и они у нас теперь подзадерживаются, вот благодаря вот этому уникальному природному явлению. Для меня это открытие биологическое, да. И, к слову сказать, вот кто любит природу, съездите в заказник Кокоревский, вот по этим песчаным отмелям прогуляйтесь. Если вы приедете рано-рано утром, ну, лучше прямо вот, если есть возможность, часов в 6. Ну, вообще, ну, а сейчас немножко, сейчас же позже светает, где-то, ну, в 7, полвосьмого. Я вообще очень люблю встречать рассвет рано на природе. Да. Ой, слушайте, это, ну, это незабываемое. То есть, знаете, вот когда вот этот солнце начинает всходить, восход солнца, это вот, знаете, какая-то энергия в человека, вот прям ты чувствуешь, да, вот эту энергию, ты чувствуешь жизнь, и ты чувствуешь начало этой жизни, да, потому что мы же, ну, там, в общем-то, не помним, когда у нас началась жизнь, да, а здесь вот этот кусок суточный, да, одно дело ты там просыпаешься, уже все светло, птички поют, а другое дело, когда ты вот это видишь начало дня. Это потрясающая вещь. Ну и закат то же самое.
1: Да. То есть надо ехать в Кокоревский заповедник, это все поняли.
0: Заказник. Заказник. Ну, это как бы разные, да. К слову сказать, вы так, ну не то, что оговорились, вот особо охраняемые природные территории, да, вот этот термин, туда относятся заповедники, заказники, памятники природы, национальные парки. Это вот категории охраняемых территорий. У нас в Ленинградской области два только заповедника, это Нижнесвирский и острова Востока Финского залива. Вот два заповедника. А все остальное заказники. И большой национальный парк – это Вепский лес.
1: Да. Это тоже по Свири, по-моему, да?
0: Да, там
1: Да.
0: в трех районах
1: У нас
0: области.
1: остается всего лишь 4 минуты. Мне хочется еще задать вам два вопроса. Наверное, коротко придется отвечать. И вопрос от наших слушателей просит повторить еще раз название телеканала вашего и время выхода вашей передачи.
0: Да, вот у меня несколько есть проектов, то есть два проекта на телеканале Санкт-Петербург. Прямо открывайте телепередачу, ну, телепрограммку в субботу в 9 утра и воскресенье повтор в 10:20. Дикие выходные с Павлом Глазковым. Каждую субботу, каждое
1: По
0: воскресенье.
1: утрам.
0: По
1: Утром можно
0: утрам,
1: начинать с вот эти
0: да, можно начинать с
1: с этих
0: этого.
1: передач.
0: И есть у меня свой авторский канал, который вы озвучили. «Каждой твари по паре» называется. То есть у меня ВКонтакте группа, в Максе. И в запрещенном, да, теперь телеграме. Ну, просто кому-то удобнее смотрят меня, да. То есть вот во всех этих социальных сетях есть, значит, каждой твари по паре как раз созвучно с
1: Наша
0: названием, да. У меня,
1: радиостанция,
0: слушайте, пользуясь случаем, 30 секунд, я снимал, значит, белых аистов, это в поселке
1: Рождественск,
0: Рождественно, да. Там на территории храма. Прямо, значит, гнездо. Я к батюшке подошел, говорю: слушайте, можно я с колокольни сниму с верхней точки? Он говорит: давай, сын мой, пойдем поднимемся. Я поднимаюсь на колокольню с камерой, ну и объяснил, говорю: вот ваших аистов снимаю. Я поднялся, начинаю снимать, и потом понимаю, что я кепку не снял. У меня есть фирменная кепка, и на ней, значит, логотип канала моего. И я такой, значит, снимаю, а там ветерок дует, мне вроде не хочется снимать, потому что холодно будет в голове. Я так обращаюсь к батюшке, говорю: слушайте, говорю, а можно я кепку не буду снимать? А он такой говорит: а что у вас там написано? И такой читает: каждой твари по паре. Вам можно. Я так уже
1: с таким
0: такой, да,
1: названием,
0: смешной историей. Реально я в кепке снимал, потому что у меня вот такое название. Кстати, название придумала моя жена, музыкант Юлия Глазкова.
1: Которая была гостем нашей
0: программы. Да, за что ей огромное спасибо.
1: Да, спасибо. Значит, последняя минута пошла. Тогда у меня короткий один вопрос и короткий ответ. Уровень воды в Неве тоже понизился в этом году. Качество воды снижается от этого? Ведь концентрация...
0: Нет,
1: вот
0: нет, нет, нет, нет, нет,
1: нет.
0: Потому что объем в Ладоге такой, что на качестве воды
1: и
0: это
1: в Неве
0: не сказалось.
1: Тоже не
0: да.
1: сказалось.
0: Нет, нет, нет.
1: Ну что ж, ладно, второй вопрос я уже не буду задавать. У нас пошла полминуты осталось. Дорогие друзья, я просто напомню, в гостях у нас сегодня был кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре», телерадиоведущий Павел Глазков. И через неделю мы с Павлом вновь встречаемся в это же время, и разговор уже пойдет о животных и о посещении лесах в это непростое время. Спасибо вам большое за эту встречу. Всего доброго.
0: Спасибо, до свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных музыке Сергея Васильевича Рахманинова. Сегодня мы послушаем две прелюдии для фортепиано, два, пожалуй, самых известных произведения Рахманинова. Весной 1892 года 19-летний Рахманинов заканчивает Московскую консерваторию по классу композиции и удостаивается большой золотой медали. Начинается новый этап его творческой жизни, выходят из печати первые сочинения. Начинается и концертная деятельность Рахманинова. С этих лет и до конца жизни эти два направления его творчества будут неразлучны. 26 сентября 1892 года в симфоническом концерте Рахманинов с большим успехом исполняет первую часть фортепианного концерта Рубинштейна, колыбельную Шопена, вальс из Фауста Гонолиста и на бис впервые свою прелюдию «До диез минор», сразу ставшую знаменитой. «Прелюдия нас поразила», — вспоминала пианистка Елена Гнесина. В отличие от обычных юношеских опытов, она была совершенно самобытна, обещая в будущем раскрытие огромного композиторского таланта ее автора. А в начале декабря 1892 года были закончены пьесы фантазии «Опус 3», в число которых вошла и прелюдия «До диез минор». Элегия, прелюдия, мелодия, полишинель и серенада, объединенные общим названием «Пьесы фантазии», были посвящены Антону Степановичу Оренскому, педагогу Рахманинова по классу композиции в Московской консерватории. Надо также сказать, что Чайковский, который с большим интересом следил за творчеством Рахманинова, тогда написал: «Мне очень нравятся фортепианные пьесы Рахманинова, особенно его прелюдия и мелодия». Заграничных слушателей впервые познакомил с прелюдией «До диез минор» Александр Ильич Зелотти, пианист, дирижер и двоюродный брат Рахманинова. Он сообщил композитору, какой ошеломляющий успех имела эта пьеса, и советовал обязательно включить ее в первый заграничный концерт Рахманинова, который состоялся в Лондоне в апреле 1899 года. Успех действительно превзошел все ожидания. «Никогда не думал, что англичане способны так кричать», — вспоминал Рахманинов об этом концерте. А уже на следующий день прелюдия была издана тремя крупнейшими английскими издательствами. На одной обложке композитор с удивлением прочел название «День гнева», на другой «Пожар московский», а на третьей даже «Московский вальс». Так начала свой долгий путь одна из самых прославленных в мире фортепианных пьес. До последних лет жизни Рахманинов по настоятельным просьбам слушателей постоянно играл эту прелюдию. Ее исключительная популярность порой даже раздражала его. Секретарь Рахманинова в Нью-Йорке Дагмара Барклай рассказывала: «Так как к нему постоянно обращались за объяснениями, что он изображает в своей прелюдии, то кончилось тем, что мы приготовили стереотипный ответ. И на вопросы, не написал ли Рахманинов о человеке, заживо погребенном в землю, или не связано ли это прелюдия с историей каторжан в Сибири и тому подобное, ответ всегда был таков: никакая история с прелюдией не связана, композитор просто писал музыку». Сам Рахманинов пояснял: «В один прекрасный день эта прелюдия просто пришла сама собой, и я ее записал. Она явилась такой силой, что я не мог от нее отделаться». Огромную популярность приобрели граммофонные записи отдельных пьес фантазии в исполнении автора. Трижды была записана на грампластинку «Прелюдия до диез минор» в 1919, 1921 и 1928 годах. Самую первую из этих записей, запись 1919 года, мы сегодня послушаем в нашем маленьком концерте.

В начале 1903 года Рахманинов исполняет в концерте только что написанные им три прелюдии, первые из знаменитых десяти прелюдий опус 23, которые часто называют рахманиновскими фортепианными акварелями, русскими музыкальными пейзажами. Особняком в этом светлом цикле стоят две прелюдии – прелюдия ре минор в ритме минуэта и прелюдия соль минор. «Мне всегда было жутко от исполнения Рахманиновым этой прелюдии», — вспоминала племянница Рахманинова Зоя Прибыткова. Начинал он тихо, угрожающе тихо. Потом крещендо нарастало с такой чудовищной силой, что, казалось, лавина грозных звуков обрушивалась на вас с мощью и гневом, как прорвавшаяся плотина. Прелюдия соль минор, так же, как только что прозвучавшая прелюдия дотис минор, стала постоянной участницей выступлений Рахманинова пианиста. Ее удивительный музыкальный образ усиливался впечатлением от рахманиновской игры, которую много раз пытались описать и критики, и музыканты, и слушатели. Об этой игре вспоминали так. «Человек, способный в такой мере и с такой силой выражать свои чувства, должен прежде всего научиться владеть ими в совершенстве, быть их хозяином. Он не смотрит на своих слушателей, но и не игнорирует их. Он просто приказывает им слушать». Ни руками, ни лицом, ни телом он не выражает своего волнения. Он сидит, всецело отдавшись своему труду, он поглощен им, он отдает ему все свои силы. Помни сумму первых впечатлений от явления Рахманинова, рыцарственно строгий и суровый облик на эстраде, внутренняя волевая сосредоточенность, сказывавшаяся во всем том, что можно назвать благородством артиста в его соприкосновении с искусством. Итак, прелюдия «Соль минор» из цикла прелюдий опус 23 в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись была сделана в апреле 1920 года.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали прелюдия до диез минор опус 3 и соль минор опус 23 Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Записи 1919 и 1920 годов. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели! Обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Патриарх Кирилл осветил храм на территории Федерального научного центра гигиены. В Белгороде освящен храм, построенный для людей с инвалидностью. Об этих и других событиях более подробно. 13 сентября патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь иконы Божией Матери Седмиезерная патриаршего подворья в городе Мытищи Московской области на территории Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Также святейший владыка совершил божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает патриаршая пресс-служба. Предстоятелю сослужили наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ректор Московской духовной академии, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, личный секретарь патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей, а также духовенство Московской митрополии и города Москвы. Патриаршее богослужение посетили заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова, глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, директор центра имени Эрисмана Сергей Кузьмин и другие. Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, затем состоялось вручение патриарших наград. 11 сентября на 81-м году жизни скончался профессор Московской духовной академии, доктор богословия, архимандрит Платон Игумнов, сообщает пресс-служба Московской духовной академии. Отец Платон трудился в академии на протяжении почти 50 лет, преподавал

0: предусмотрены все условия для людей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Отдельное направление работы прихода – духовная реабилитация ветеранов СВО. Богослужение велось сурдопереводом и тифлокомментированием. После пения «Отче наш» владыка на жестовом языке произнес возглас «Мир всем». За богослужением молились общины слабослышащих из Белгорода, Губкина и Старого Оскола, а также Белгородская община слабовидящих. На службу для поклонения верующих была доставлена икона Божией Матери «Чаша терпения». Парк памяти – это место массовых захоронений. Под этими аллеями лежат останки более 2500 мирных жителей и военнопленных, расстрелянных фашистами в годы оккупации. В начале нынешнего года парк памяти получил статус особо охраняемой природной территории. Теперь территория парка защищена от застройки. Здесь разрешено только благоустройство, озеленение, досуговая деятельность и проведение религиозных обрядов. Храм осветили в честь Иоанна Воина, святого, который при императоре Юлиане Отступнике отказался убивать христиан и помогал раненым воинам, оставшимся без помощи. На месте будущего храма стояла часовня Почаевской иконы Божией Матери. Ее хотели отреставрировать, но для этого требовались большие финансовые вложения. Тогда владыка предложил прихожанам построить новый храм, небольшой, но приспособленный для людей с инвалидностью. Попечителем стал предприниматель Михаил Несветайло, выросший в этих краях. Указом святейшего патриарха Кирилла Михаил Несветайло был удостоен ордена благоверного князя Дмитрия Донского III степени. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Никто не сомневается в том, что блаженства играют особую роль в христианском мировоззрении. Однако текст этот очень странен. Книга известного английского проповедника-доминиканца Саймона Тагуэла посвящена размышлениям о сердцевине христианской этики, заповедям блаженств. Тонкий, умный, проникновенный текст заставляет нас по-новому взглянуть на евангельский призыв Иисуса Христа. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги Саймона Тагуэла «Беседы о блаженствах» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
2: Август — это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го». Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, Почему нельзя опаздывать на них,

0: и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов. «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 212-е зачало послания к Галатам. Отрывок из 5 главы.
1: Братья, за что гонят меня, если я теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается — люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть — прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют.
0: Послушайте 28-е зачало Евангелия от Марка, отрывки из 7 главы.
2: В то время спрашивают Иисуса фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете много сему подобное. И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то и скверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 7 главы Евангелия от Марка, где Господь приходит со своими учениками в дом к одному из фарисеев. И ученики начинают вкушать, не умыв тщательно рук. Дело в том, что и тогда, и сейчас иудейская традиция была насыщена всевозможными ритуалами, всевозможными традициями, преданиями, многие из которых сами по себе, может быть, и неплохие. В частности, традиция умывать руки перед едой. Мы с вами, я думаю, тоже, как правило, это делаем. Но вся проблема в том, что у фарисеев того времени, как и у современных иудеев, была такая точка зрения, что Бог открыл Моисею два закона. Один из них письменный для всех, то, что мы сейчас называем Ветхим Заветом, а другой — устный. Вот этот устный закон, устное предание, передаваемое в устной форме, незаписываемое, оно для фарисеев, для иудеев, порой имело большее значение, чем даже Слово Божие, которое было записано. Хотя нигде в Священном Писании Ветхого Завета о существовании второго, параллельного закона Божьего не говорится. И Господь, мы видим, не поддерживает этой мысли. И вот, в частности, умовение рук было не просто омовением, потому что пришел из какого-то места, где есть грязь, какая-то инфекция, чтобы смыть руки перед едой. Но это был уже религиозный ритуал. Если ты этого не делаешь, то ты согрешаешь перед Богом. Вот так это уже воспринималось. И вот фарисеи и книжники спрашивают, почему твои ученики не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Обратите внимание, как сформулирован вопрос. Главное не то, что они не умыли рук, а то, что почему они нарушают предание старцев. Вот этот самый неписанный закон, параллельную устную Тору. И Господь отвечает им, «Хорошо пророчествовал о вас Исаия. Люди чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». То есть еще пророк Исаия за 5 веков до Рождества Христова обращал внимание на вот эту уже имевшуюся проблему, когда, может быть, даже и неплохие, но все-таки предания и заповеди человеческие порой даже противопоставлялись заповедям Божиим и навязывались как религиозный догмат. Я честно могу сказать, что и мне, к сожалению, в нашей православной традиции с такой тенденцией приходится иногда сталкиваться. То есть это та болезнь духовная, которая не только тогда иудейское сообщество подстерегало, но это болезнь, которая, возможно, как некая опасность, существует в любой человеческой, особенно религиозной системе, когда даже писанный закон становится менее важным, чем какие-то устные предания или комментарии на него. Мне рассказывали о том, что в современной иудейской традиции иудеи, когда читается Тора, когда читается свиток в синагоге, слушают его, преклонив голову, благоговейно внимая божественным словам. Но в реальной жизни руководствуются Талмудом, то есть комментариями раввинов на эту самую Тору. Сама же Тора считается настолько священной, что напрямую читать и руководствоваться ею в жизни считается чуть ли не грехом. Вот нечто подобное бывает и у нас, когда я вижу людей, которые, склонив благоговейно голову, слушают чтение Евангелия в церкви, а в реальной же жизни, когда ссылаешься им на Священное Писание, чувствуешь, что для них оно не авторитет. Ну как же, на него и протестанты, например, ссылаются, да? А вот когда ссылаешься, например, на Иоанна Златоуста, а лучше на какого-нибудь старца Афонского или Кавказского, вот тогда для них это авторитетное слово. Хотя иногда это слово может даже противоречить самому Священному Писанию. Я не говорю слово святых отцов, но вот некоторых, скажем, людей, которых порой почитают за старцев. Интересный момент. Почему так происходит? Но Господь не случайно так устроил, что Его слова, вот эта вот история, оказалась зафиксирована в Священном Писании. Значит, она важна и для нас. Значит, эта опасность подстерегает и нас. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Задает вопрос такой Господь. Далее он приводит пример того, что в законе Божием написанном сказано «почитай отца и мать», а традиция иудеев допускала возможность не чтить отца или мать, если ты отказываешься от того, что получил бы от них как наследство. Но здесь для нас важно не только вот эта иллюстрация, конкретный пример того, как нарушали закон Божий древние фарисеи ради соблюдения каких-то своих неписанных традиций. Для нас важно нечто иное. Хорошо ли бывает, что для нас Слово Божие, для нас, братья и сестры, для православных христиан, действительно порой оказывается по значению ниже, чем какие-то предания, может, даже неплохие, но человеческие. И есть такой критерий, такая иерархия ценностей, которую мы должны четко знать. На первом месте стоит Священное Писание, это Слово Божие, это высший авторитет. Если в церкви вдруг что-то начинает противоречить Священному Писанию, значит, это не от Бога. Это критерий оценки всего, что у нас происходит. На втором месте в шкале ценностей стоят догматы вероучительные тексты, принятые на Вселенских соборах. Опять-таки, хоть они и созданы человеками, святыми отцами, но человеками, они созданы на основании того вероучения, которое изначально Церкви открыто в Божественном Откровении, в Священном Писании. На третьем месте стоят, вот на третьем месте стоят только канонические тексты. Как то книга правил, церковные каноны приняты опять-таки на соборах, на поместных, на вселенских, а также Писание святых отцов, в том числе даже авторитетных, но это лишь на третьем месте. Ну и на четвертом месте в шкале преданий, которые есть в Церкви, это набор традиций, набор обычаев. Многие, опять-таки, из них сами по себе неплохие, но мы должны их всегда проверять тому, насколько они соответствуют а. канонам, святым отцам, б. догматам, вероучительным текстам, вероучению Церкви, и в. Священному Писанию, как высшему авторитету. И принимать их мы должны, только если они не противоречны, прежде всего, Священному Писанию, тому, что в Церкви открыто от Бога. Будем же мы должным образом, братья и сестры, относиться к тексту Священного Писания, читать его, внимать ему, и самое главное, жить согласно тому, как Господь нас призывает. Из Евангелия. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 15 сентября, 2 сентября по старому стилю празднуется память многих мучеников III века. Мученика Маманта с отцом Феодотом и матерью Руфиной и 3628 мучеников, пострадавших в Никомедии. Также в этот день мы вспоминаем преподобного Иоанна Постника, патриарха Цареградского, жившего в VI веке. Память его праздновалась также 12 сентября по новому стилю. Святой Иоанн Постник известен как составитель покаянного номоканона, епитимийника. Это наставление духовникам о том, как принимать исповедь. Главная мысль номоканона святого патриарха Иоанна в том, что духовник должен оценивать не меру греха, а меру раскаяния в нем. Первый перевод номоканона константинопольского святителя на славянский язык был сделан еще святым равноапостолем Мефодием. Сегодня совершается память двух печерских преподобных – Антония и Феодосия, живших в XI веке. Антоний, основатель Киево-Печерской лавры, родился в городе Любиче, вблизи Чернигова. Еще в юности он отправился на Афон. Там он принял постриг и избрал уединенную жизнь в пещере. Когда он приобрел в своих подвигах духовную опытность, игумен дал ему послушание идти на Русь и стать в этой недавно принявшей христианство стране наставником иноческой жизни. Антоний поселился в пещере неподалеку от Киева. Вскоре к нему стали приходить за духовным советом. Вокруг пещеры преподобного стали селиться другие подвижники, в их числе был и преподобный Феодосий. Когда число братьев, живущих рядом с преподобным Антонием, увеличилось до 12 человек, Антоний удалился на соседнюю гору, вырыл там пещеру и стал подвязаться в затворе. А Феодосий был избран братьей игуменом. Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель сделалась образцом для других монастырей и имела огромное значение для развития русской церкви. Оба подвижника представились ко Господу почти в одно время. Преподобный Антоний в 1073 году, а преподобный Феодосий в 1074. В этот день установлено празднование в честь Калужской иконы Божией Матери. Этому чудотворному образу в церковном календаре установлено 4 празднования в память различных случаев заступничества Божией Матери, явленных через эту икону. Сегодня вспоминается избавление Калуги от моровой язвы в 1771 году. На Калужской иконе Божия Матерь изображена в тёмном одеянии и с книгой в руках. Сегодняшний день украшен именами множества новомучеников. В 1918 году в этот день за Христа пострадали священномученики епископ Кирилловский Варсонофий Лебедев и с ним священник Иоанн Иванов, преподобно-мученица игумения Серафима Сулимова и мученики Анатолий Барашков, Николай Бурлаков, Михаил Трубников и Филипп Марышев. В 1920 году в этот день был расстрелян священномученик Николай Бирюков. 15 сентября 1937 года пострадали священномученики и епископ Стародубский Дамаскин Цедрик и с ним протоиерей Ефимий Горячев, священники Иоанн Смоличев, Иоанн Мельниченко, Владимир Маринский, Виктор Басов, Василий Зеленский, Феодот Шатохин, Петр Новосельский и Стефан Ярошевич, а также преподобно-мученица монахиня Ксения Черлина-Брайловская. В том же году мученические венцы приняли священномученик епископ Вязниковский Герман Ряшенцев, священномученик Стефан Ермолин и мученик Павел Елькин. Священномученик Николай Бирюков служил священником в родном поселке Каменский завод в Пермской губернии. Он учил своих прихожан не поддаваться революционным страстям, больше молиться и уповать на Бога. Несмотря на запреты местных властей, он продолжал совершать богослужения, крестные ходы, посещал со святыми иконами дома прихожан. Своего сына отец Николай благословил служить в Белой армии. В 1919 году священника арестовали органы ЧК. При обыске у отца Николая было найдено его письмо к сыну, в котором священномученик писал: «Здравствуй, милый, как здравствуешь, и бьешь ли краснотряпичников, воров и жуликов? Я слышал, ты берешь на поруки незнакомых тебе лиц. Поберегись, брат, милосердие — вещь хорошая и для тебя обязательная, но только там, где злодеяние преступника касается только тебя, но не там, где вред творится обществу. Припомни обличение Христа книжникам и фарисеям, которых он всемилосердный гневно величает змиями, порождениями ехидны за то, что они сбивали с пути истины весь еврейский народ. Он же употребляет насилие при изгнании торговцев из храма, опять-таки оберегая весь народ». На основании этого письма отца Николая обвинили в погромной антисоветской и антисемитской агитации и приговорили к расстрелу. Кроме письма, привлекли также показания свидетелей о том, что в проповеди отец Николай говорил: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской», — говорит Евангелие. «Саддукеи учили, что нет воскресения из мертвых. Ныне враги народа говорят на митингах то же самое. Нет воскресения из мертвых, нет рая и ада, нет Бога». Священник предостерег посещать такие митинги во избежание соблазнов и искушений. Когда следователь на допросе попросил священника объяснить, кого он подразумевает под врагами народа, отец Николай отвечал: «Всех людей, которые идут против христианской церкви, я называю врагами народа». Поводом к приговору был также отказ отца Николая отпеть красноармейца. На допросе священник сказал, что хотя убитый красноармеец и принадлежал к порождению к православной церкви, но участие в братоубийственной междоусобице, в попрании святынь, в кровавых расправах подводили его под анафематствование церковного поместного собора. 15 сентября 1920 года священномученик Николай Бирюков был расстрелян Екатеринбургской ЧК. Священномученик Дамаскин Цедрик, епископ Стародубский и викарий Черниговской епархии, был рукоположен во епископа в 1923 году святейшим патриархом Тихоном. В том же году он был арестован в городе Глухове и выслан в Харьков. В 24 году он был опять арестован, отправлен под надзор московского ОГПУ и поселился в Даниловом монастыре. В 25 году он снова арестован и отправлен в Туруханск. За полярным кругом он познакомился с митрополитом Кириллом Смирновым. После возвращения из ссылки владыка приехал к митрополиту Сергию Строгородскому, долго беседовал с ним. Епископ Дамаскин не смог принять позиции митрополита Сергия касательно отношений с советской властью и порвал с ним каноническое общение. Его отправили на поселение в город Стародуб. В 29 году ленинградский митрополит Серафим Чичагов пригласил его к себе, но епископ Дамаскин отказался. В том же году его арестовали, обвинили в подготовке перехода всей церковной деятельности на нелегальное положение в катакомбы и приговорили к заключению в Соловецком лагере особого назначения. Через 3 года на Соловках он был освобожден как полный инвалид. После этого владыку арестовывали еще 3. В 1937 году, находясь в Каргандинском лагере, священномученик Дамаскин Цедрик был расстрелян. В продолжении церковного календаря послушайте житие мученика Маманта. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой мученик пострадал в 275 году. Он был сыном благородных и благочестивых родителей из рода патрициев Феодора и Руфины. При римском императоре Аврелиане они были заключены в темницу в Кесарии Каппадокийской за исповедание христианской веры. Там скончался его отец, а затем, преждевременно разрешившись сыном, умерла в темнице и мать. Благочестивая и богатая вдова Аммия, получив разрешение у наместника Кесарии, погребла тела святых Феодора и Руфины, а младенца взяла к себе и воспитала как сына. Мальчик не говорил до 5 лет, а затем произнес слово «мама», отчего и назван был «мамонтом». Приемная мать заботилась о развитии его природных способностей и рано отдала учиться грамоте. Мальчик учился легко и охотно. Он был не по летам рассудителен и отличался ранней зрелостью ума и сердца. Благоразумными речами и личным примером юный мамонт обратил в христианство многих своих сверстников. Об этом донесли правителю Демокриту, и 15-летний юноша был схвачен и представлен на суд. Из уважения к его знатному происхождению Демокрит не решился подвергнуть его пыткам и отослал к императору Аврелиану. Тот сначала лаская, затем угрозами намеревался совратить святого мамонта в языческую веру, но все его старания были напрасны. Святой безбоязненно исповедал себя христианином и обличил безумие язычников, поклоняющихся бездушным истуканам. Разъяренный император подверг юношу жестоким истязаниям, а затем хотел утопить святого. По дороге к месту казни ангел Господень освободил мученика из рук палачей и отвел его на гору близ Кесарии. Там святой отрок устроил небольшой храм для молитвы и жил среди зверей, питаясь молоком диких коз и ланей. Вскоре он получил удивительную власть над силами природы. К его жилищу собирались населявшие окрестную пустыню звери и слушали чтение святого Евангелия. Не забывал святой о нуждах своих ближних. Приготовляя из молока диких зверей сыры, он раздавал их нищим. Вскоре слава о богоугодном житии святого мамонта распространилась по всей Кесарии. Обеспокоенный правитель послал за ним отряд воинов. Повстречавшись на горе со святым мамонтом, воины не узнали его, приняв за простого пастуха. Тогда святой пригласил их в хижину, напоил молоком и сам открыл им свое имя, так как знал, что его ожидает мученическая смерть за Христа. Отдав себя в руки мучителей, святой мамонт был приведен на суд наместника Александра, который подверг его изощренным и длительным истязаниям. Однако они не сломили христианскую волю святого. Он был укреплен обращенными к нему свыше словами «Крепись и мужайся, мамонт». После истязания святой был брошен в темницу, где томилось 40 узников. По молитве святого мамонта, влетевший через окно темницы голубь принес заключенным пищу, а ночью двери темницы открылись, и узники вышли на свободу. Святой же мамонт остался в темнице. Утром его вывели и бросили в горящую печь, из которой он вышел невредимым, подобно 3 отрокам вавилонским. Изумленный чудом правитель приписал все случившееся волшебной силе и осудил святого на съедение зверям. Однако выпущенные на него голодные звери кротко склонились к его ногам. В довершение всего в цирк внезапно ворвался пришедший со святым мамонтом лев, который яростно набросился на мучителей своего господина. Во время возникшего смятения один из языческих жрецов нанес трезубцем жестокую рану святому мамонту. Однако у него хватило сил выйти из города и дойти до пещеры, в которой он уснул. Во сне святой услышал голос, призвавший его в небесное селение, и с радостью предал дух свой Богу. Верующие погребли святое тело мученика мамонта в той самой пещере, где произошла его блаженная кончина, и на этом месте стали совершаться многие чудеса исцеления. Святитель Василий Великий так говорит о святом мученике Мамонте в проповеди к народу. «Поминайте святого мученика, кого из заблудших в жизни наставил, кого от недугов исцелил, чьих детей уже умерших снова возвратил к жизни, чью жизнь продолжил. Все, собравшись воедино, принесите хвалу мученику».

0: завершит наш церковный календарь житие священномученика Варсонофия Лебедева. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Варсонофий, в миру Василий Павлович Лебедев, епископ Кирилловский, викарий Новгородской епархии, родился в 1871 году в семье псаломщика. Рано остался сиротой и с детства познал, что такое нужда и горе. Василия Лебедева приняли в училище на казенный счет. Мать не могла помогать мальчику, ему поневоле пришлось сурово поститься. Окончив Боровическое духовное училище, он поступил в Новгородскую духовную семинарию. Большое влияние на семинариста оказал преподаватель по истории раскола священник Дмитрий Спировский. Все свободные часы Василий отдавал изучению старопечатной литературы. На выпускном экзамене его, как выдающегося ученика, в течение 45 минут экзаменовал архиепископ Феогност Лебедев, который нашел успехи Василия в области знания раскола настолько значительными, что благословил отправить его на лето в Москву к архимандриту Палу Прусскому, настоятелю Никольского единоверческого монастыря, с целью подготовки Василия к миссионерской деятельности. По возвращении в Новгород он был назначен на должность помощника епархиального миссионера, так что в его ведении находились три уезда Новгородской губернии. В возрасте 24 лет Василий принял монашество в Новгородском Антониево-Дымском монастыре с именем Варсонофий и был возведен в сан иерея. Но свой монашеский подвиг он нес не столько в келье, сколько в гуще народа, так как его сразу назначили епархиальным миссионером. Результатом его многолетних миссионерских трудов был переход многих старообрядцев к единоверию. За свои успешные труды иеромонах Варсонофий Лебедев был награжден саном архимандрита. В 1917 году архимандрит Варсонофий был рукоположен во епископа Кирилловского, викария Новгородской епархии. Хиротонию совершали семь архиереев во главе с архиепископом новгородским Арсением Стадницким. Всего полтора года владык Варсонофий пребывал на Кирилловской кафедре. При наступлении смутного революционного времени он неустанно призывал народ к вере, к жизни в церкви. Епископ Варсонофий обладал даром горячей проповеди, и верующий народ внимал каждому слову своего архипастыря. Он открыл в Кириллове братство православных жен и мужей, одной из задач которого была охрана православных святынь, главным образом святынь Кирилло-Белозерского монастыря от богоборческих посягательств разбойничьей власти. В сентябре 1918 года, по возвращении из последней поездки в Горицкий женский монастырь, епископ Варсонофий был арестован. Он торопился вернуться в Кирилловский монастырь для службы. По дороге их остановили красноармейцы, которые же искали епископа, и владыки предъявили бумагу об аресте. Расстреляли епископа Варсонофия Лебедева в воскресенье 15 сентября около 5 часов утра неподалеку от Кирилло-Белозерского монастыря. Для расстрела из города Череповца был прислан отряд латышских стрелков. Когда епископа Варсонофия вели на расстрел, он молился. Вместе с ним были расстреляны игуменя Ферапонтова монастыря Серафима Сулимова и 4 мирян-заложников, дворянин Михаил Трубников, отставной капитан 2-го ранга и бывший мировой судья, Николай Бурлаков, бывший гласный городской думы, крестьянин Анатолий Барашков и бывший купец Филипп Марышев. Игуменья Серафима перед казнью поклонилась палачам со словами: «Простите меня, окаянную, а красноармейцам послышалось, что это она их называла окаянными, и они сразу же ее убили. Затем раздались один за другим 5 залпов. Все были убиты. Только владыка продолжал стоять и молиться с воздетыми к небу руками. Он читал отходную, и когда закончил ее, то произнес «Аминь». Один из палачей закричал «Да пусти ты руки!» «Я кончил», — сказал святитель. «Кончайте и вы». С этими словами он повернулся лицом к обители, благословил ее и опустил руки. После этого последовал выстрел в упор, и епископ Арсенофий упал мертвым. Расстрел был произведен на учебном стрельбище в предместье города Кириллова у горы Золотухи. Тела мучеников положили в общую яму, вырытую другими заложниками из новгородских купцов, их же заставили закапывать убитых. В годы советской власти гора Золотуха была превращена в свалку костей забитого скота. В 60-х годах на месте могилы новомучеников был построен свинарник, а затем устроен карьер. Их честные останки не удалось обнаружить до сих пор. На месте их расстрела в 1998 году был установлен поклонный крест и начато строительство часовни.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». Восемнадцатого сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Девятнадцатого сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Двадцать октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин. Времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник 4 раза, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберабелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин – Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Thank you.
2: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки в будни с 11 до 19 по телефонам 982 40 19 и 985 49 33.

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Саймон Тагуэлл. «Беседы о блаженствах». Передача вторая.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Согласно западной традиции, вторым в перечне блаженств идет блаженство кротких. По другой традиции, второе блаженство – плачущих. Но я последую не ей исключительно и только потому, что это удобнее для хода наших бесед. Слова о блаженстве кротких почти точно повторяют стихи из Псалма. И евангелист явственно хочет, чтобы мы это заметили. Значит, первый ключ к этим словам надо искать в 36-м псалме. Псалмопевец оказался в более чем обычном положении. Глядя на жизнь, он увидел, что плохие люди процветают, а те, кто следует закону Господню, беспомощны перед их победоносным шествием. Это кажется ему странным, и, стараясь утешиться, если не понять, он размышляет о земной жизни, пытаясь проникнуть в тайну Божьих замыслов. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу».

Для плохих людей нет будущего. Поэтому нам и не надо вмешиваться в их судьбы, как не надо торопить траву, которую еще не завяло. Ярость и борьба — неверный ответ, Господь поступает иначе, Он смеется. В сущности, плохих людей нелепо принимать всерьез. Как бы они ни тщились, сколько бы о себе ни мнили, у них нет ничего впереди. Гневаясь на них или борясь с ними, мы придаем им больше значения, чем следует. У зла ровно столько реальности, сколько мы ему отпустим. Мы делаем его реальней, откликаясь на него. Конечно, не надо это упрощать. Зло — неизбежная часть падшего мира, и в каждый настоящий момент сила его велика. Но оно не может устоять, у него нет будущего. Должно быть, кроткие — не самый точный перевод греческого слова из Евангелий. А греческое слово не так важно нам, как еврейское, которое и употребил Спаситель. Слово из Псалма — «Анавим». Само по себе это слово не обозначает нравственного свойства. «Анавим» — «неудачники», то есть те, кто подчиняется, а не владеет людьми и обстоятельствами. Казалось бы, именно они никакой земли не наследуют. Тяжкая судьба иудеев вынудила их, в конце концов, переосмыслить Господне обетование. После всех своих бед они уже не могли считать, что благополучие, преуспеяние, власть автоматически связаны с верностью Божьему закону. Жизнь показывала им, что меньше всех процветает народ Господень. Они искали свою вину, и благочестие их все больше окрашивалось покаянием. Но этого было мало. Самые мудрые из них догадались, что полная покорность закону вполне совместима с бедностью и бессилием. Об этом и говорит 36-й Псалом. Псалмопевец уже знал, что главное — утешаться Господом, предать Ему свой путь. Остальное приложится в свое, то есть в Божье время. Да, время, а не земная сила на стороне праведного. Отсюда проистекает удивительное сочетание надежды и скорби. Наверное, тогда же, что и Псалом, возникла единственная в своем роде личность — цадика, праведника. Цадик далеко не всегда известен миру, он никогда не преуспевает. Но именно он на путях промысла связывает мир и Творца. Он — канал, по которому течет в мир Божья милость. И потому именно Он держит собою мир. Вероятно, Христос отсылает и к этой традиции, когда говорит о соли земли. Автор послания к Диогнету называет христиан душой мира. Мир сгнил бы, как мясо без соли. Он просто бы умер, если бы не христиане. Сам Христос — совершеннейший цадик. И в очень ранней церкви Его так именовали. В нем сгущаются до предела чаяния его народа и исполняются. Он тот праведник, которого не нашлось в Содоме и Гоморре, но которого достаточно, чтобы спасти мир. Христос отдал себя в руки врагов. Он беззащитен перед их злобой. Они победили его, но победил он. Вот оно. Предельное выражение Божьей тактики в падшем мире. Только распятый может низложить всех врагов под ноги свои. Нам очень хочется достигнуть царствия методами мира сего, но такие попытки все до единой перечеркнуты крестом. Не противься злому. Когда апостол учит нас: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе», а вслед за тем воспевает униженного и превознесенного Христа, он не хочет сказать, как многие из нас: «Конечно, все это глупо, но удовольствуйтесь глупостью». Он предлагает нам новую мудрость, новое здравомыслие. Слово, которое он употребляет, означает по-гречески «быть разумным». Именно такая разумность заповедана христианам. Первая заповедь блаженства говорит нам, что мир неверно понимает обладание.
Вторая заповедь говорит:

говорит, что мир неверно судит о деятельности и действенности. Быть может, именно потому блаженны те, которые «не способны ничего добиться», в кавычках. И впрямь, есть что-то сомнительное в попытках добиваться. Человек создан по образу и подобию Божию, и деятельность его должна быть подобна деятельности Бога. Бог же не хлопочет, не устраивает, он просто делает, а это совсем иное. В сущности говоря, сотворение мира ничуть не нужно, в кавычках. Это, если хотите, «игра ума», тоже в кавычках. Игра очень тесно связана с делом творения. Ангелус Силезиус говорит, что роза цветет, потому что цветет. Об этом не надо забывать, когда Христос говорит нам о лилиях. Даже если мы скажем, что цветы играют большую роль в экологии, мы не ответим на вопрос, зачем существует сама экологическая система. Весь тварный мир цветет, потому что цветет. Если мы хотим действовать как Бог, мы должны полюбить действие ради действия, в неразумную игру. Мы должны принять действие не как средство, а как цель. Помните, как Баламут у Льюиса советует Гнусику, чтобы тот не допускал у своего подопечного бесцельных действий? Когда человек с удовольствием пьет какао или играет в крокет, или разбирает марки, он проявляет какую-то невинность, какое-то смирение, которым я, Баламут, не доверяю. Когда он искренне и бескорыстно наслаждается, чем бы то ни было, он тем самым защищает себя от самых тонких наших искушений. Воля наша может удовлетвориться только всем благом Божиим. Если мы хлопочем о чем-то, что-то устраиваем, результаты наших действий, на удивление, ничтожны. Конечные наши цели — Бога. Таким путем не достигнешь. Землю наследуют кроткие, беззащитные, неумелые, потому что Божью землю, истинную землю, иначе не получишь. Она — дар, или, по слову Евангелия, наследство. Чтобы получить наследство, надо, чтобы кто-то умер. Больше ничего. За нас умер Христос. В нас умирает ветхий Адам. Для нас, христиан, умирает мнимый мир суеты и неправды, греха и расчета. Все мы нередко удивлялись, что больше всего дают в результате не наши разумные действия, а что-то совсем другое. На жизнь человеческую часто влияют случайные слова, которых никто толком не понял или не расслышал, а рассчитанные наперед средства – приводят к каким-то нелепым, если не смешным, последствиям. Это должно бы открыть нам глаза на очень важную истину. Нельзя составить путеводитель в Царство Божие. Это нам не Лондон и не Нью-Йорк. Мы можем полагать, что Лондон на пути к Царству и стремится туда. Но нет никаких оснований считать, что мы правы. Каков наш правильный путь, знает только Бог. И то, что нам кажется ошибками, может оказаться необходимыми ступеньками промыслительного замысла. Если мы это поистине поймем, наша жизнь очень упростится. Разочарования приходят потому, что мы чего-то сильно хотели. Но стоит ли этого сильно хотеть? Что бы мы ни делали, мы похожи на человека, который сажает в саду семечко неизвестного растения. Вспомним о том, как часто мы не понимаем событий и действий. К примеру, мы думаем, беседуя с кем-нибудь, «я с ним беседую», или «я даю ему ценный совет», или «я ему помогаю», или «я решаю его неурядицы». На самом же деле все совсем не так. Быть может, Бог попустил беседу по другим причинам. Я должен вогнать собеседника в сон, чтобы он отдохнул, или отвлечь его звуком голоса, или, наконец, разозлить так, чтобы он понял, какой соблазн испытывает убийца. Нам настолько мало известен Божий замысел, что просто глупо печься о нашей собственной цели. Зато действия наши, если это понять, становятся гораздо проще. Раз от наших хлопот ничего не зависит, мы можем стать много спокойнее.
Приятно понять, что ценный результат зависит не от нас, а только от Бога. Без Божьей воли действительно не произойдет ничего. На этом зиждется особое духовное делание – предание себя промыслу. Все, что бы ни случилось, воспринимается как знак воли Божией. Если принять это всерьез, для нас уже не будет несчастий. Ибо несчастье, как правило, противопоставлено какой-нибудь надежде или какому-нибудь желанию. С другой стороны, для нас не будет достижений и успехов. Цель Бога – спасти нас. Ни в коем случае нельзя думать, что Он как бы подстерегает нас, стремясь наказать за тот или иной проступок. Он трудится, создавая, а не уничтожая нас. Поэтому с богословской точки зрения правильнее смотреть на жизнь с надеждой, чем со страхом. Даже то, что удаляет нас от спасения, Бог может и хочет использовать нам во благо. Самое страшное зло – убийство Христа, сердцевина нашей надежды. Именно так использует Господь наши грехи и страдания, так должны воспринимать их и мы сами. Грех входит в реальность, в рисунок жизни, только потому, что Христос страдает всеми нашими страданиями. Вне этого грех бессмысленен, его нельзя принимать во внимание. Суетливые попытки от него оградиться придают ему большую реальность, чем у него есть. В начале II века тому же, хотя иначе, учил странный римский духовидец Ерма. Ему было явлено, что надо меньше каяться и больше молиться о святости. Конечно, зло играет немалую роль в нашем мире, но лишь потому, что нашему миру сильно не хватает реальности. Мера реальности – воля Божья. В Боге нет греха, и все, что можно описать как зло, преобразуемо в славу. Тут нас подстерегают два соблазна. Мы можем вообразить, что мир уже стал раем, хотя мы этого не видим. Но рай не скрывает себя. Он приходит явно. Его нельзя не увидеть. Можем мы вообразить и другое. То, что мы видим, и есть вся реальность. Это не так. Глазами веры мы должны видеть невидимое, самую суть действительности. Теперь скажу снова. Избегая этих двух ошибок, мы не можем всерьез разделять нашу жизнь на успехи и неудачи. Наше дело иное – предавать себя творящей и спасающей силе Божьей. Это не значит, что мы не вправе как-то менять мир. Порою именно такая обязанность проистекает из послушания Богу. Но непременно нужно помнить, как велик зазор между нашими усилиями и результатами. Все, чего бы мы ни добились в жизни – только сырье или, если хотите, условный набросок блаженства. Важно то, что мы делаем, а не то, что стараемся сделать. Святая Тереза из Лизье сказала перед смертью: «Я сею доброе семя, которое Бог вложил в мою слабую руку для моих птичек. Что будет с ним, не мое дело. Я об этом и не думаю. Добрый Бог говорит мне: давай». Всегда давай, и не заботься о том, что из этого выйдет. Если мы сумеем это понять, нам покажется просто смешным мирской взгляд на жизнь. Поистине, глупо добиваться успехов и влияния, печься о многом. С Божиим замыслом связано лишь то, что мы действительно делаем. Такова та кротость, о которой говорит наша заповедь. Это нравственная духовная позиция, которая начинается с беспомощности, столь естественной для земного удела, а завершается соработничеством Богу. Кроткие блаженны, поэтому мы должны помнить, что позиция эта лучше и радостней, а не хуже и несчастней других.

«То, что явлено, не благо», — учит святой Игнатий Антиохийский, быть может, цитируя какое-то ходячее речение, и добавляет: «Бог наш Иисус Христос, уйдя из мира к Отцу, явил Себя полнее. Исчезнув, Христос появился в большей мере, чем тогда, когда Он жил на земле». Ориген ссылается на то же или похожее речение, рассуждая о словах Господних: «Войди в комнату свою и закрой дверь свою». Это лучше поясняет нам слова святого Игнатия и смысл речения. Нельзя молиться явно. Бог не действует явно. Все это входит в давнюю и долгую традицию. Христианские богословы и до и после святого Игнатия учили, что Бог действует тихо, незаметно, без шума и суеты. Такое учение бросает свет на еще одну грань того почти неуловимого качества, которое названо кротостью. Все наши хлопоты о благополучии, влиянии, власти происходят от нашей неполноты, тогда как Бог, действующий тихо, говорит от полноты бытия. Блаженство, обещанное кротким, призывает нас отрешиться от деловитости, свойственной миру неполноты, чтобы жить в тишине и незаметности полного Божьего мира. Вспомним, как торжественно явился Бог на Синае. Этого, собственно говоря, мы и ждем от Него. Но когда Он снова является Илии, это происходит очень тихо, словно Он нарочно отрицает все то, что так поразило народ в книге Исхода. «Не в буре, Господь, не в землетрясении, не в огне, а в веянии тихого ветра». Даже в Новом Завете Господь действует так же. Он говорит: «Лучше для вас, чтобы Я пошел», и идет, уходит. Сперва в страстях, потом в вознесении. Ориген не без основания сказал, что Христос был послан не только, чтобы Его знали, но и чтобы остаться скрытым. Кроткие почитают этот способ действия и стараются подражать в нем Богу. Они не тщатся чего-то достигнуть, что-то уладить, завоевать мир. Их действия проистекают из полноты бытия, отражающего полноту бытия Божия. Такой отказ от соревнований обходится недешево. Образец наш — Христос на кресте. Его помогут понять не сентиментальные оптимисты из душеспасительных книжек, а скорее великие трагические герои — Агамемнон, Эдип, Гамлет. Все они в ловушке. Это часто бывает с человеком. Жизнь мира сего — ловушка. Снова и снова мы оказываемся в безысходном положении. Сколько бы мы ни мечтали, что все прекрасно устроится, нам приходится жить в ловушке прежних своих ошибок, чужих грехов, дурных социальных систем. Ощущение беспомощности — одна из самых тяжких психологических проблем нашей эпохи, легко приводящая к полному отчаянию. Евангелие дает на это суровый, но единственный реальный ответ. Оно говорит, что только приняв ловушку, мы можем изменить хоть что-то. Не надо суетиться, не надо рваться на волю, надо нести крест беспомощности, как нес его Спаситель, чтобы обрести истинную силу для жизни, более приличествующей образу и подобию Бога. Все наши хлопоты и метания только увеличат неполноту, суету падшего мира. Тишина же, тихость, дает Богу возможность действовать. Это тайна Его ненавязчивого присутствия. Кроткие такой тайне причастны. Блажен тот, кто не тщится что-то сделать, тот, кто умеет беспомощно ждать на кресте. Именно такие люди наследуют землю. Наверное, только они и могут ее наследовать. Земля была дана Адаму. Мы получаем ее в новом Адаме, Христе. Смотрите, как говорит о новом Адаме евангелист Иоанн. Снова мужчина и женщина в саду, повторяющие рассказ о сотворении человека. Мужчина этот — садовник. Магдалина не ошиблась. Он новый садовник в новом раю. И как тогда он произносит имя.
Адам называл по имени зверей, Христос Марию Магдалину. Услышав свое имя, она узнает и признает его. После грехопадения наша власть над землей выражается в потреблении и порче. Власть же Адама выражалась в том, что он давал имена. Согласно святому Ефрему Сирину, нарекая животных, он поистине соучаствовал в творческом деле Бога. Во Христе мы снова обретаем эту силу, помогая каждой твари обрести полноту бытия. Если мы должны наследовать землю, научимся узнавать, называть по имени, освобождать все тварное, возвращая его к должному состоянию, и перестанем суетиться, что-то налаживая и устраивая на пользу самим себе. Точно так же должны мы обращаться и друг с другом. Как жаль, что, помогая людям, мы тщимся решить их проблемы. Это почти неизбежно приводит к тому, что мы наклеиваем ярлыки абстракций на неповторимые ситуации. На самом же деле мы должны не решать, не ставить диагноз, не наклеивать ярлыки, а узнавать, или точнее, познавать, как первый человек, каждое существо, каждую ситуацию в их совершенной неповторимости. Когда ситуация уж очень безвыходна, мы начинаем понимать, что нужно не столько найти из нее выход, сколько выразить ее. Тут хорош поэт или художник. И порой, по милости Божией, мы сами можем стать этим поэтом и художником. Каждая ситуация в нашем мире требует не делового, а художественного подхода. Если мы наследуем землю, мы обязаны этим неумелому администрированию, а чему-то похожему на тонкости творческий дух. Кроткие — это те, кто не добивается и не устраивает, а беспомощно взирает на жизнь. Кому же, как не им, сказать в единении с Божиим Словом то Слово, которое освободит всякую тварь, вернув ее к самой себе? Только они и могут по-настоящему радоваться власти над землей. Итак, не гневайтесь на благоденствие нечестивых. Ни у них, ни у вашего гнева нет будущего. Радуйтесь о Боге, и взором веры и надежды вы увидите творимый им мир сквозь отчаяние и безысходность века сего.

0: прозвучала вторая передача по страницам книги Саймона Тагуэлла «Беседы о блаженствах» в переводе Натальи Трауберг. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Анот прозвучало песнопение божественной литургии заповеди блаженства, напева Оптиной пустыни.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архиепископа Михаила Мудюгина из цикла «Богопознание».
1: Я, как всегда, рад снова встретиться в эфире с моими дорогими радиослушателями. Необходимо напомнить, что мы находимся в самом центре, если можно так выразиться, интереснейшей темы – христианская гносеология. То есть богопознание. И на прошлых лекциях мы установили несколько таких положений, которые нельзя забывать. Не только в течение всего курса, но вообще нельзя забывать в жизни. Прежде всего, что богопознание требует выполнения ряда условий. Первое из этих условий – самоспособность человека к богопознанию. Это условие важнейшее, но о выполнении его позаботился сам Господь Бог, ибо Он создал человека по образу своему и по подобию. Душа человека богоподобна. И поэтому это условие уже выполнено. Каждый человек по своей сущности близок к Богу и поэтому способен к его познанию. Познание оказывается совершенно необходимым для каждого из нас. Об этом Христос сказал своим ученикам. В этом есть жизнь вечная, чтобы знали Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Поскольку нам необходимо спасение, поскольку нам необходимо богопознание, которое и есть жизнь вечная, приобретение жизни вечной, это спасение. Для богопознания необходимо, чтобы было откровение. И об этом позаботился тоже сам Господь. Он дает нам откровение в самых разных видах и формах, начиная с познания природы, которую мы воспринимаем как творение Божие. И мы знаем о том, что познавая природу, мы познаем Бога, Творца. Он дает нам себя, открывает внутри нас самих, в нашем самосознании, в нашей совести, в нашем понимании добра, исходящего от Бога. Он открывает себя нам в Священном Писании, ибо Слово Божие, которое дано нам через апостолов, через пророков, оно является для нас словом не каким-либо иным, а словом Бога. То есть прямым откровением Господа на понятном для нас языке, понятным для нас образом. Самым высшим откровением, мы знаем, является сам Господь Иисус Христос, пришедший в мир для спасения грешных, падших людей, для спасения мира, который Бога отвергает, который Бога не любит, который далек от Бога. Но Бог любит этот мир. Так возлюбил Бог мир, сказал Господь Иисус Христос, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. Вы уже знаете, что это в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе, написаны эти бессмертные, величайшие слова, сказанные Господом одному из Своих учеников Никодиму. Со стороны человека нужно участие в богопознании всех его функций, его духа. То есть необходимо, чтобы в богопознании участвовало и разум, и чувство, и воля. И рациональное познание должно быть, и эмоциональное, то есть познание чувствами, переживаниями человека. И, наконец, человеческой волей, действием человека. Мы с вами остановились в последний раз как раз на рассмотрении тех умозаключений, которые относятся как раз к рациональному богопознанию. Издревле люди старались убедиться рациональным путем, разумно убедиться в неизбежности заключения о том, что Бог есть, как пишет апостол в послании к евреям, Бог есть, и ищущим его воздает. То есть он находится в близких отношениях с людьми, которые его ищут, которым он дает себя познать. Вот это А разумная основа – это основа, которая доступна буквально для каждого человека. Да, есть многие люди, даже совершенно неверующие, но которые способны познавать истины чисто рациональным путем. Мы знаем, что этого недостаточно. Нужно также и эмоции, нужно и воля человеческая, нужно исполнение воли Божией. Но чисто разумное восприятие откровения возможно, возможно даже без участия и эмоций, и воли. Этого недостаточно для спасения человека, но возможно. Вот и даже более того, это необходимо, потому что без ясного представления о том, что открывает нам Бог в своем откровении, конечно, богопознание как таковое тоже невозможно. И вот в числе этих суждений о бытии Божьем, которые раньше назывались доказательствами, мы избегаем этого названия, потому что мы воспринимаем Господа Бога нашего не только разумом, а и другими способами, и в чувствах нашими, и волей, и в исполнении Его святой воли, и в общении постоянном с Ним. Поэтому говорить о том, что мы нуждаемся в доказательствах, таких доказательствах, какие есть, скажем, в математике, какие есть в точных науках других, в логике, нам это, такие доказательства, по существу говоря, даже нам не нужны. Нам не нужны доказательства того, что для нас ясно, как день. А Господь – это есть солнце правды, которое непосредственно светит нашу душу. И поэтому доказывать нам, что солнце на нас светит, нам просто не нужно. Нам надо воспринимать и переживать. Но, тем не менее, мы думаем о Боге. И когда мы думаем о Боге, мы, конечно, нуждаемся в, и совершаем известные умозаключения, поскольку это раньше называли доказательствами, а мы, воспринимая их как очень ценный элемент нашего мышления человечества, мы называем это умозаключением. Вот мы уже говорили об умозаключениях двух, самых простых и доступных буквально всем. Первое – это умозаключение космологическое, то есть, иначе говоря, а то и идет от факта существования материального мира, который нас окружает, и которого причина и основа, и начало – это творческая воля Божия. И второе умозаключение – это телеологическое, то есть которое основано на убежденности в том, что в жизни окружающего нас мира, в его связях, в его сочетаниях, в его функциях имеется цель, которая поставлена Богом. Что в мире, даже в материальном, самом, во всех явлениях, которые мы видим в природе, мы наблюдаем целесообразность, разумную целесообразность. Эта разумная целесообразность говорит нам о разумном Творце, о Творце, разум которого превыше всего существующего. В одном из псалмов говорится: «Вели Господь наш, и разуму его несть конца, нет предела его разуму». Вот этот разум создал мир и не только является его причиной, но и положил ему определенные великие цели, которые нам остается только изучать и жить в этих целях. Но наступил 12 век, и один из замечательнейших мыслителей, богословов того времени, Ансельм, архиепископ Кентерберийский, примас английской церкви. Английская церковь в то время не была самостоятельной, как сейчас. Она входила, как составная часть, как епархия, входила в римско-католическую церковь. Во главе этой епархии стоял Ансельм, причисленный потом католической церкви к лику святых. Это был замечательный человек, который всю свою жизнь отдавал служению Богу, который боролся за интересы церкви, боролся с властями придержащими, в частности, с английскими королями. Эта борьба была очень интенсивной, тяжелой и не всегда удачной для Ансельма. Но он всегда находил время среди своей практической деятельности, посвящал многое богословию. Он прожил замечательную жизнь и умер в 1109 году. Святой Ансельм написал много богословских произведений, в том числе такое великолепное произведение, как «Cur Deus Homo» – «Почему Бог стал человеком?» «Почему Бог очеловечился?» Это изумительное по своей силе, по своей глубине богословское произведение. Но его заветной мечтой было дать такое суждение, такое доказательство бытия Божия, которое исходило бы не из материального мира, который является продуктом действия божественной творческой воли, а которое бы исходило из самой божественной сущности, которое было бы онтологично. И он это суждение обрел и назвал его онтологическим доказательством бытия Божия. Я не случайно употребляю слово «обрел», потому что это именно была находка. Находка, данная ему действием Святого Духа. Он рассказывал о том, что эта мысль пришла к нему во время совершения божественной литургии. В то время, когда он совершал таинство Евхаристии, в это время его как молния поразила эта мысль, которую я сейчас постараюсь вам изложить. Эта мысль заключается в следующем. Бога мы можем мыслить только как существо всесовершеннейшее. Нет ничего в мире более совершенного, чем Бог. И Бог превосходит все остальное в этом мире. В частности, он превосходит даже наше мышление. Потому что человек обладает величайшими дарами, мыслительными. Он познает окружающий его мир. Но Бог совершеннее всего. Совершеннее и в нравственном смысле, и в смысле сложности своего, и в смысле его беспредельности, его свойств. Во всех отношениях. Настолько, чтобы, как бы мы ни мыслили о Боге, всегда он будет более совершенным, чем то, что нам представляется, чем что мы мыслим. И вот он говорит, что в самом понятии всесовершеннейшего существа уже заложена убежденность в бытии. Если бы Бог был бы только функции мышления, продуктом мышления, простите. Если бы он был бы только идеей и не имел бы бытия реального, то он не был бы совершеннейшим. Всякое другое существо, любое существо, любая тварь, реально существующая, имела бы превосходство перед Богом, потому что она обладает бытием, а Бог не обладает. Какое же может быть суждение о совершеннейшем существе, как мы можем называть даже такое существо совершенным, можем называть Богом, если он не обладает бытием. То есть само бытие уже заложено в слове Бог, уже заложено в самом понятии о Боге, как о существе всесовершеннейшем, но мы знаем, что он и бесконечно могущественным, что в его воле все содержится. Вот все это то, о чем мы думаем, уже обеспечивает невозможность для нас думать о Боге иначе, как о существующем, о сущем. Вы, вероятно, помните, даже на одной из прошлых лекций я напоминал вам, как Моисей получил и услышал из уст Божиих, услышал это слово «Я есть сущий», то есть существующий. Вот это есть то первое, самое основное и самое существенное, и самое для нас важное понятие о Боге, то, что он существует. Раз мы говорим слово «Бог», мы тем же дыханием говорим, что он существует, что у него есть бытие, причем бытие, скажем, попутно превосходящее всякое другое бытие и дающая основу и начало всякому другому бытию, независимое от других бытийных существ, всякого другого бытия. Основа всякого другого бытия. Вот эта убежденность Ансельма Кентерберийского нашла свое отражение в его творениях, он проповедовал это, он учил это, вошло в богословие на все века. И вот сегодня я вам тоже излагаю это, потому что это чрезвычайно ценно, это чрезвычайно интересно, это чрезвычайно оригинально. Она этого суждения ничего не прибавляет и ничего не убавляет от величия Божия, от его бытийности. Но, тем не менее, для нас с вами это есть большая ценность. Мы еще находим еще один аспект, позволяющий нам с абсолютной убежденностью говорить, что наша вера обоснована. Эта вера охватывает всех нас, не только наши чувства, не только эмоции, не только нашу волю, когда мы исполняем волю Божию, но и наш разум охватывает. Вот это онтологическое суждение и умозаключение о бытии Божьем. Я позволю себе перейти еще к последнему из классических умозаключений о бытии Божьем, а именно к нравственному умозаключению. Оно имеет гораздо более позднее происхождение. Его дал и вставил его как бы в курс богословия, в курс философии, вставил великий философ всех времен и народов, имя которого знает почти каждый грамотный человек. Это Иммануил Кант, который скончался в самом начале 19 столетия. Это человек, который прожил всю свою жизнь в городе Кёнигсберге, в теперешнем Калининграде, который очень мало выходил из дома. Он настолько был аккуратен и пунктуален, что по его выходу из дома люди заводили часы, буквально. Это был человек, который предавался всю свою жизнь размышлению, человек, оставивший такие капитальные труды, как критика чистого разума, критика практического разума. В частности, он критики, отчасти в критике практического разума, отчасти в других произведениях, он вот излагает свое нравственное доказательство бытия Божия. Он так его и назвал, нравственное доказательство. Причем большинство слушателей, большинство учащихся, студентов, большинство богословов находит, что это суждение о бытии Божьем, что оно является наиболее убедительным и наиболее сильным. Посмотрим, что же это такое за рассуждение о бытии Божьем. Оно сводится к очень простой истине. Человек, как всякое животное, несомненно, заботится о самом себе. У него есть инстинкт самосохранения. У каждого человека есть забота о сохранении жизни своей собственной и о сохранении жизни или развитии жизни его потомства. Это явление биологическое. Здесь нету ничего такого, чтобы казалось бы нам выходящим за рамки природных явлений, которые кругом нас. Любое растение, любое животное заботится о себе. И растения поворачиваются многие лицом к солнцу, для того, чтобы больше и сильнее воспринимать его лучи. И растения поглощают столько питательных веществ из почвы, сколько им необходимо для жизни. И животные потребляют пищу самым различным образом для того, чтобы поддерживать свое существование. И когда наступает опасность, то всякое животное стремится, и всякое живое существо стремится и сознательно, и бессознательно стремится избегнуть этой опасности. Но между тем, человек не всегда поступает так. Не всегда. Разве мы не знаем случаев, когда человек жертвует своей жизнью для спасения жизни другого человека? Разве мы не знаем случаев, это было неоднократно в печати, и мы знаем, что действительно было, что люди, видя ребенка, играющего на шпалах, и при надвигающемся локомотиве, люди бросались, ставя свою жизнь под опасность, ставя свою жизнь под угрозу смерти, бросались и вытаскивали ребенка буквально из-под колес локомотива. Такие случаи были, многократно были. И причем не всегда они оканчивались благополучно. Были случаи гибели и ребенка, и человека. Это один пример. Другой пример, более тривиальный, как человек, который даже не очень уж хорошо умеет плавать, бросается в одежде, бросается прямо в воду, видя тонущего другого человека. Он же тоже ставит под угрозу свою собственную жизнь. Далеко не всегда у него такая полная уверенность, что он и сам сумеет из воды выйти у человека. Тем не менее, он не раздумывает, он бросается и делает это дело. Что им движет? Движет ли ему природный инстинкт самосохранения? Ни в коем случае. Природный инстинкт самосохранения должен заставить его остаться на берегу, что, к сожалению, часто и бывает, конечно. Остаться на берегу и подумать о том, что, ну, слушайте, да, во-первых, моя жизнь не менее ценна, чем жизнь этого человека, который там барахтается в воде. А во-вторых, мне же вряд ли удастся его вытащить. Вот, ну, случайно, трудно это, знаете. Я не так уж хорошо, может быть, и плаваю. Да и вообще, прыгаю, ставить ее под угрозу ради того человека, который мне совершенно не знаком. И мне совершенно чужой. Но, тем не менее, очень многие люди в человеческой истории, в истории человечества, тем не менее, бросались и спасали. И таких случаев мы знаем очень много. А среди нас есть люди, которые и сами это осуществляли. Или которые были объектами спасения. В частности, и меня тоже, когда я тонул в Генисаретском озере в Палестине в 1966 году, то я там оказывался в состоянии очень тяжелом и был под угрозой потопления и погружался в воду многократно, у меня уже дыхание перехватывало, к счастью, не наглотался воды. Меня спасли, меня спас ныне здравствующий епископ Евсевий, русский епископ Русской Православной Церкви, и ныне покойный уже высокопреосвященный митрополит Ленинградский и Ладожский, а потом Новгородский Никодим. Вот эти два человека меня вытащили и спасли мне жизнь, за что, конечно, я сохраняю благодарные молитвенные об них воспоминания. Но дело не во мне, а во множестве людей, которые вот действительно были объектами угрозы потопления, и которых спасли, или которые сами кого-то спасали. Под влиянием чего человек совершает все-таки такие, мы назовем, героические поступки? Кант отвечает, под влиянием категорического императива, который живет в душе человека, и который говорит ему, ты должен вот сейчас это сделать. И некоторые называют это совестью. Но совесть тут, это не все скажут, что это явление, аналогичное воздержание от какого-нибудь греха. Скажут, человек не обязан совершенно жертвовать своей жизнью. Правда, мы знаем, что существует христианский закон о том, что человеку нужно больше любить Бога, чем самого себя, и выполнять волю Божию, и служить другим людям. Но ведь не все люди христиане. И не все те, кто спасал других людей, обязательно были христианами и действовавшими во имя Христова. Поэтому здесь, видимо, нечто еще другое. Вот это другое, что есть в душе человека и заставляет его жертвовать своей жизнью для спасения другого, называет Кант категорическим императивом. Вот все то, что человек иногда против своей воли, насилуя самого себя, все-таки заставляет себя делать во имя высоких целей, во имя чего-то высшего, иногда вот жертвуя даже своей собственной жизнью, а иногда просто, ну, найдете другой пример, где нет жертвы жизни, но что страшно тяжело проводить дни и ночи у постели больного, иногда безнадежного больного, забывая о сне, забывая о пище, забывая о самом себе, о том, о вреде для здоровья, который человек приносит самому себе, если он любит другого человека. Он отдает себя, свое время, свои силы беззаветно, живет интересами, живет дыханием другого человека. Вот это называется категорический императив. Категорический императив совести или императив добра в душе человека. Откуда? Откуда этот императив? Природа не могла его дать. Природа говорит, спасай самого себя, заботься о своей жизни. Питай самого себя от собственной безопасности. Кант говорит, Это могло быть вложено в человека только высшим существом. Это чудо, что в душе человека, наряду с другими побуждениями, есть побуждение самопожертвования. Всем жертвует человек ради другого человека. Это вложено в человека Богом. Оно не могло возникнуть само по себе. Ни в каком другом живом существе этого нет, этого побуждения. Вот последнее из классических великих суждений о бытии Божьем. На этом мы сегодня нашу лекцию завершаем. И в следующий раз будем говорить уже о эмоциональном аспекте богопознания. О том, какое место в богопознании занимают человеческие чувства, человеческие эмоции. Я пока прощаюсь с вами, да благословит вас Господь.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Богопознание».
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучала молитва Господня композитора Николая Кедрова сына в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Когда последнее сено было разделено, Левин, поручив остальное наблюдение конторщику, присел на отмеченной тычинкой ракитника копне, любуясь на кипящий народом луг. Пред ним в загибе реки за болотцем, весело треща звонкими голосами, двигалась пестрая вереница баб, и из растрясенного сена быстро вытягивались по светло-зеленой отаве серые извилистые валы. Следом за бабами шли мужики с вилами, и из валов вырастали широкие, высокие, пухлые копны. Слева по убранному уже лугу гремели телеги, и одна за другою, подаваемые огромными навилинами, исчезали копны, и на место их навивались нависающие на зады лошадей тяжелые ваза душистого сена. — За погодку убрать сено же будет, — сказал старик, присевший подле Левина. — Чай, не сено. — Последнюю, что ли? — крикнул он на малого, который, стоя на переду тележного ящика и, помахивая концами пеньковых вожжей, ехал мимо. — Последнюю, батюшка! — прокричал малый, придерживая лошадь и, улыбаясь, оглянулся на веселую, тоже улыбавшуюся румяную бабу, сидевшую в тележном ящике, и погнал дальше. — Это кто же, сын? — спросил Левин. — Мой меньшенький, — с ласковой улыбкой сказал старик. — Какой молодец! — Ничего, малый. — Уж женат? «Да, третий год пошел с Филипповки. Что ж, и дети есть?» «Какие дети? Год целый не понимал ничего, да и стыдился», — отвечал старик. «Ну, сено, чай настоящий», — повторил он, желая переменить разговор. Левин внимательнее присмотрелся к Ваньке Парменову и его жене. Они недалеко от него навивали копну. Иван Парменов стоял на вазу, принимая, разравнивая и отаптывая огромные навилины сена, которые сначала охапками, а потом вилами ловко подавала ему его молодая красавица-хозяйка. Молодая баба работала легко, весело и ловко. Крупное слежавшееся сено не бралось сразу на вилы. Она сначала расправляла его, всовывала вилы, потом упругим

завязывать воз. Иван учил ее, как цеплять за лисицу, и чему-то сказанному ею громко расхохотался. В выражениях обоих лиц была видна сильная, молодая, недавно проснувшаяся любовь. Воз был увязан. Иван спрыгнул и повел за повод добрую, сытую лошадь. Баба вскинула на воз грабли и бодрым шагом, размахивая руками, пошла к собравшимся хороводам бабам. Бабы с граблями на плечах, блестя яркими цветами и треща звонкими веселыми голосами, шли позади вазов. Один грубый, дикий бабий голос затянул песню и допел ее до повторения, и дружно, в раз, опять сначала подхватили ту же песню полсотни разных, грубых и тонких, здоровых голосов. Бабы с песнью приближались к Левину, и ему казалось, что туча с громом веселья надвигалась на него. Туча надвинулась, захватила его, и копна, на которой он лежал, и другие копны, и ваза, и весь луг с дальним полем, все заходило и заколыхалось под размеры этой дикой, развеселой песни с вскриками, присвистами и ёканьями. Левину завидно стало это здоровое веселье, хотелось принять участие в выражении этой радости жизни. Но он ничего не мог сделать, должен был лежать и смотреть, и слушать. Когда народ с песнью скрылся из вида и слуха, тяжелое чувство тоски за свое одиночество, за свою телесную праздность, за свою враждебность к этому миру охватило Левина. Некоторые из тех самых мужиков, которые больше всех с ним спорили за сено, те, которых он обидел, или те, которые хотели обмануть его, эти самые мужики весело кланялись ему и, очевидно, не имели и не могли иметь к нему никакого зла или никакого не только раскаяния, но и воспоминания о том, что они хотели обмануть его. Все это потонуло в море веселого общего труда. Бог дал день, Бог дал силы. И день, и силы посвящены труду, и в нем самом награда. А для кого труд? Какие будут плоды труда? Это соображения посторонние и ничтожные. Левин часто любовался на эту жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этой жизнью. Но нынче, в первый раз, в особенности под впечатлением того, что он видел в отношениях Ивана Парменова к его молодой жене, Левину в первый раз ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которую он жил, на эту трудовую, чистую и общую, прелестную жизнь. Народ весь разобрался. Ближние уехали домой, а дальние собрались к ужину и ночлегу в лугу. Левин, незамечаемый народом, продолжал лежать на копне и смотреть, слушать и думать. Народ, оставшийся ночевать в лугу, не спал почти всю короткую летнюю ночь. Сначала слышался общий веселый говор и хохот за ужином, потом опять песни и смехи. Весь длинный трудовой день не оставил в них другого следа, кроме веселости. Перед утренней зарей все затихло. Слышались только ночные звуки неумолкаемых в болоте лягушек и лошадей, фыркавших по лугу в поднявшемся предутром тумане. Очнувшись, Левин встал с копны и, оглядев звезды, понял, что прошла ночь. «Ну так что же я сделаю? Как я сделаю это?» — сказал он себе, стараясь выразить для себя самого все то, что он передумал и перечувствовал в эту короткую ночь. Все, что он передумал и перечувствовал, разделялось на три отдельные хода мысли. Один — это было отречение от своей старой жизни, от своих бесполезных знаний, от своего ни к чему не нужного образования. Это отречение доставляло ему наслаждение, и было для него легко и просто. Другие мысли и представления касались той жизни, которой он желал жить теперь. Простоту, чистоту, законность этой жизни он ясно чувствовал и был убежден, что он найдет в ней то удовлетворение, успокоение и достоинство, отсутствие которых он так болезненно чувствовал. Но третий ряд мыслей вертелся на вопросе о том, как сделать этот переход от старой жизни к новой. И тут ничего ясного ему не представлялось. Иметь жену, иметь работу и необходимость работы, оставить Покровское, купить землю, приписаться в общество, жениться на крестьянке. Как же я сделаю это? Опять спрашивал он себя и не находил ответа. «Впрочем, я не спал всю ночь, и я не могу дать себе ясного отчета», — сказал он себе. «Я уясню после. Одно верно, что эта ночь решила мою судьбу. Все мои прежние мечты семейной жизни — вздор, не то. Все это гораздо проще и лучше.

«Как красиво!» — подумал он, глядя на странную, точно перламутровую раковину из белых барашков-облачков, остановившуюся над самой головой его на середине неба. «Как все прелестно в эту прелестную ночь!» И когда успела образоваться эта раковина? Недавно я смотрел в небо, и на нем ничего не было, только две белые полосы. Да, вот так-то незаметно изменились и мои взгляды на жизнь». Он вышел из луга и пошел по большой дороге к деревне. Поднимался ветерок, стало серо, мрачно. Наступила пасмурная минута, предшествующая обыкновенно рассвету, полной победе света над тьмой. Пожимаясь от холода, Левин быстро шел, глядя на землю. «Это что, кто-то едет?» — подумал он, услыхав бубенцы, и поднял голову. В 40 шагах от него ему навстречу, по той большой дороге Муравки, по которой он шел, ехала четверней карета с вожами. Дышловые лошади жались от колей на дышло, но ловкий ямщик, боком сидевший на козлах, держал дышлом по колее, так что колеса бежали по гладкому. Только это заметил Левин, и, не думая о том, кто это может ехать, рассеянно взглянул в карету. В карете дремала в углу старушка. А у окна, видимо, только что проснувшись, сидела молодая девушка, держась обеими руками за ленточки белого чепчика. Светлая и задумчивая, вся исполненная изящной и сложной, внутренней, чуждой Левину жизни, она смотрела через него на зарю восхода. В то самое мгновение, как видение это уж исчезало, правдивые глаза взглянули на него. Она узнала его, и удивленная радость осветила ее лицо. Он не мог ошибиться. Только одни на свете были эти глаза. Только одно было на свете существо, способное сосредоточивать для него весь свет и смысл жизни. Это была она. Это была Кити. Он понял, что она ехала в Ергушово со станции железной дороги. И все то, что волновало Левина в эту бессонную ночь, все те решения, которые были взяты им, все вдруг исчезло. Он с отвращением вспомнил свои мечты женитьбы на крестьянке. Там только, в этой быстро удалявшейся и переехавшей на другую сторону дороги карете, там только была возможность разрешения столь мучительно тяготившей его в последнее время загадки его жизни. Она не выглянула больше. Чуть слышны стали бубенчики. Лай собак показал, что карета проехала и деревню, и остались вокруг пустые поля. Деревня впереди, и он сам, одинокий и чужой всему, одиноко идущий по заброшенной большой дороге. Он взглянул на небо, надеясь найти там ту раковину, которой он любовался, и которая олицетворяла для него весь ход мыслей и чувств нынешней ночи. Там, в недосягаемой вышине, совершилась уже таинственная перемена. Не было и следа раковины. И был ровный, расстилавшийся по целой половине неба, ковер все умельчающихся и умельчающихся барашков. Небо поголубело и просияло, и с той же нежностью, но и с той же недосягаемостью отвечало на его вопрошающий взгляд. «Нет», — сказал он себе, — «как нехороша эта жизнь, простая и трудовая, я не могу вернуться к ней. Я люблю ее».

0: В конце сентября был свезен лес для постройки двора на отданной артели земле, и было продано масло от коров и разделен барыш. В хозяйстве на практике дело шло отлично, или, по крайней мере, так казалось Левину. Для того же, чтобы теоретически разъяснить все дело и окончить сочинение, которое, сообразно мечтаниям Левина, должно было не только произвести переворот в политической экономии, но совершенно уничтожить эту науку и положить начало новой науке об отношениях народа к земле, нужно было только съездить за границу и изучить на месте все, что там было сделано в этом направлении, и найти убедительные доказательства, что все то, что там сделано, не то, что нужно. Левин ждал только поставки пшеницы, чтобы получить деньги и ехать за границу. Но начались дожди, не дававшие убрать оставшиеся в поле хлеба и картофель. По дорогам была непролазная грязь, и погода становилась все хуже и хуже. 30 сентября показалось с утра солнце, и, надеясь на погоду, Левин стал решительно готовиться к отъезду. Он велел насыпать пшеницу, послал купцу приказчика, чтобы взять деньги, и сам поехал по хозяйству, чтобы сделать последние распоряжения перед отъездом. Переделав, однако, все дела, мокрые от ручьев, которые по кожану заливались ему то за шею, то за голенище, но в самом бодром и возбужденном состоянии духа, Левин возвратился к вечеру домой. Непогода к вечеру разошлась еще хуже. Крупа так больно стегала всю вымокшую, трясшую ушами и головой лошадь, что она шла боком. Но Левину под башлыком было хорошо, и он весело поглядывал вокруг себя то на мутные ручьи, бежавшие по колеям, то на нависшие на каждом оголенном сучке капли, то на сочный еще мясистый лист вяза, который обвалился густым слоем вокруг раздетого дерева. Несмотря на мрачность окружающей природы, он чувствовал себя особенно возбужденным. Разговоры с мужиками в дальней деревне показывали, что они начинали привыкать к своим отношениям. Дворник-старик, к которому он заезжал обсушиться, очевидно, одобрял план Левина и сам предлагал вступить в товарищество по покупке скота. «Надо только упорно идти к своей цели, и я добьюсь своего», — думал Левин, — «а работать и трудиться есть из-за чего. Это дело не мое личное, а тут вопрос об общем благе. Все хозяйство, главное положение всего народа должно совершенно измениться. Вместо бедности – общее богатство, довольство. Вместо вражды – согласие и связь интересов. Одним словом, революция. Бескровная, но величайшая революция. Сначала в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира. Потому что мысль справедливая не может не быть плодотворна. Да, это цель, из-за которой стоит работать. И то, что это я, Костя Левин, тот самый, который приехал на бал в черном галстуке, и которому отказала Щербацкая, и который так сам для себя жалок и ничтожен, это ничего не доказывает. Я уверен, что Франклин чувствовал себя так же ничтожным и так же не доверял себе, вспоминая себя всего. Это ничего не значит. И у него была, верно, своя Агафья Михайловна, которой он поверял свои планы. В таких мыслях Левин уже в темноте подъехал к дому. Приказчик, ездивший к купцу, приехал и привез часть денег за пшеницу. Условие с дворником было сделано, и по дороге приказчик узнал, что хлеб везде застоял в поле, так что неубранные свои 160 копен было ничто в сравнении с тем, что было у других. Пообедав, Левин сел, как и обыкновенно, с книгой на кресло и, читая, продолжал думать о своей предстоящей поездке в связи с книгой. Нынче ему особенно ясно представлялось все значение его дела, и, само собой, складывались в его уме целые периоды, выражающие сущность его мыслей. «Это надо записать», — подумал он. «Это должно составить краткое введение, которое я прежде считал ненужным». Он встал, чтобы идти к письменному столу, и ласка, лежавшая у его ног, потягиваясь, тоже встала и оглядывалась на него, как бы спрашивая, куда идти. Но записывать было некогда, потому что пришли начальники к наряду, и Левин вышел к ним в переднюю. После наряда, то есть распоряжений по работам завтрашнего дня и приема всех мужиков, имевших до него дела, Левин пошел в кабинет и сел за работу. Ласка легла под стол. Агафья Михайловна с чулком уселась на своем месте. Пописав несколько времени, Левин вдруг с необыкновенной живостью вспомнил Кити, ее отказ и последнюю встречу. Он встал и начал ходить по комнате. «Да нечего скучать», — сказала ему Агафья Михайловна. «Ну что вы сидите дома? Ехали бы на теплые воды, благо собрались». Я и то еду послезавтра, Агафья Михайловна. Надо дело кончить. Ну, какое ваше дело? Мало вы разве и так мужиков наградили? И то говорят, ваш барин от царя зато милость получит. И чудно, что вам о мужиках заботиться? Я не о них забочусь, я для себя делаю. Агафья Михайловна знала все подробности хозяйственных планов Левина. Левин часто со всеми тонкостями излагал ей свои мысли и нередко спорил с нею и не соглашался с ее объяснениями. Но теперь она совсем иначе поняла то, что он сказал ей. «О своей душе известное дело. Пуще всего думать надо», — сказала она со вздохом. «Вон Парфен Денисович, даром, что неграмотный был, а так помер, что дай бог всякому», — сказала она про недавно умершего дворового. «Причастили, особоровали». «Я не про то говорю», — сказал он. «Я говорю, что я для своей выгоды делаю. Мне выгоднее, если мужики лучше работают». «Да уж вы как не делаете. Он, коли лентяй, так все будет через пень колоду валить. Если совесть есть, будет работать. А нет, ничего не сделаешь». «Ну, да. Ведь вы сами говорите, Иван лучше стал за скотиной ходить». «Я одно говорю», — ответила Агафья Михайловна, очевидно, не случайно, но со строгою последовательностью мысли. «Жениться вам надо, вот что». Упоминание Агафьи Михайловны о том самом, о чем он только что думал, огорчило и оскорбило его. Левин нахмурился и, не отвечая ей, сел опять за свою работу, повторив себе все то, что он думал о значении этой работы. Изредка только он прислушивался в тишине к звуку спиц Агафьи Михайловны и, вспоминая то, о чем он не хотел вспоминать, опять морщился. В 9 часов послышался колокольчик и глухое колебание кузова по грязи. «Ну вот вам и гости приехали, не скучно будет», — сказала Агафья Михайловна, вставая и направляясь к двери. Но Левин перегнал ее. Работа его не шла теперь, и он был рад какому бы то ни было гостю. Сбежав до половины лестницы, Левин услыхал в передней знакомый ему звук покашливания. Но он слышал его неясно из-за звука своих шагов и надеялся, что он ошибся. Потом он увидал и всю длинную, костлявую, знакомую фигуру, и, казалось, уже нельзя было обманываться, но все еще надеялся, что он ошибается, и что этот длинный человек, снимавший шубу и откашливавшийся, был не брат Николай. Левин любил своего брата, но быть с ним вместе всегда было мучением. Теперь же, когда Левин под влиянием пришедшей ему мысли и напоминания Агафьи Михайловны был в неясном, запутанном состоянии, ему предстоящее свидание с братом показалось особенно тяжелым. Вместо гостя веселого, здорового, чужого, который, он надеялся, развлечет его в его душевной неясности, он должен был видеться с братом, который понимает его насквозь, который вызовет в нем все самые задушевные мысли, заставит его высказаться вполне. А этого ему не хотелось. Сердясь на самого себя за это гадкое чувство, Левин сбежал в переднюю. Как только он вблизи увидал брата, это чувство личного разочарования тотчас же исчезло и заменилось жалостью. Как не страшен был бы брат Николай своей худобой и болезненностью прежде, теперь он еще похудел, еще изнемог. Это был скелет, покрытый кожей. Он стоял в передней, дергаясь длинную худою шеей, и странно жалостно улыбался. Увидав эту улыбку, смиренную и покорную, Левин почувствовал, что судороги сжимают ему горло.
1: «Вот, я приехал к тебе», — сказал Николай глухим голосом, ни на секунду не спуская глаз с лица брата. «Я давно хотел, да все не здоровилось. Теперь же я очень поправился», — говорил он, обтирая свою бороду большими худыми ладонями.
0: «Да, да», — отвечал Левин. И ему стало еще страшнее, когда он, целуясь, почувствовал губами сухость тела брата и увидал вблизи его большие, странно светящиеся глаза. За несколько недель перед этим Левин писал брату, что по продаже той маленькой части, которая оставалась у них неделенную в доме, брат имел получить теперь свою долю, около 2000 рублей. Николай сказал, что он приехал теперь получить эти деньги и, главное, побывать в своем гнезде, дотронуться до земли, чтобы набраться, как богатыри, силы для предстоящей деятельности. Несмотря на увеличивавшуюся сутулость, несмотря на поразительную с его ростом худобу, движения его, как и обыкновенно, были быстрые и порывистые. Левин провел его в кабинет. Брат переоделся особенно старательно, чего прежде не бывало, причесал свои редкие прямые волосы и, улыбаясь, вошел наверх. Он был в самом ласковом и веселом духе, каким в детстве его часто помнил Левин. Он упомянул даже и о Сергее Ивановиче без злобы. Увидав Агафью Михайловну, он пошутил с ней и расспрашивал про старых слуг. Известие о смерти Парфена Денисовича неприятно подействовало на него. На лице его выразился испуг, но он тотчас же оправился. «Ведь он уж стар был», — сказал он и переменил разговор. «Да, вот поживу у тебя месяц-два, а потом в Москву. Ты знаешь, мне Мягков обещал место, и я поступаю на службу. Теперь я устрою свою жизнь совсем иначе», — продолжал он. «Ты знаешь, я удалил эту женщину».
2: «Марию Николаевну? Как? За что же?»
0: «Она гадкая женщина. Кучу неприятностей мне сделала». Но он не рассказал, какие были эти неприятности. Он не мог сказать, что он прогнал Марию Николаевну за то, что чай был слаб. Главное же за то, что она ухаживала за ним, как за больным.
1: «Потом вообще теперь я хочу совсем переменить жизнь. Я, разумеется, как и все, делал глупости, но состояние, последнее дело, я его не жалею. Было бы здоровье, а здоровье, слава богу, поправилось».
0: Левин слушал и придумывал, и не мог придумать, что сказать. Вероятно, Николай почувствовал тоже. Он стал расспрашивать брата о делах его, и Левин был рад говорить о себе, потому что он мог говорить, не притворяясь. Он рассказал брату свои планы и действия. Брат слушал, но, очевидно, не интересовался этим. Эти два человека были так родны и близки друг к другу, что малейшее движение, тон голоса говорил для обоих больше, чем все, что можно сказать словами. Теперь у них обоих была одна мысль. Болезнь и близость смерти Николая, подавлявшая все остальное. Но ни тот, ни другой не смели говорить о ней, потому что все, что бы они ни говорили, не выразив того, что одно занимало их, все было ложь. Никогда Левин не был так рад тому, что кончился вечер, и надо было идти спать. Никогда ни с каким посторонним, ни на каком официальном визите он не был так ненатурален и фальшив, как он был нынче. И сознание, и раскаяние в этой ненатуральности делало его еще более ненатуральным. Ему хотелось плакать над своим умирающим любимым братом, и он должен был слушать и поддерживать разговор о том, как он будет жить. Так как в доме было сыро, и одна только комната топлена, то Левин уложил брата спать в своей же спальне за перегородкой. Брат лег и спал или не спал, но как больной ворочался, кашлял. И когда не мог откашляться, что-то ворчал. Иногда, когда он тяжело вздыхал, он говорил: «А, боже мой!» Иногда, когда мокрота душила его, он с досадой выговаривал: «А, черт!»
2: Левин долго не спал, слушая его. Мысли Левина были самые разнообразные, но конец всех мыслей был один — смерть.
0: Смерть — неизбежный конец всего. В первый раз неотразимую силой представилась ему. И смерть эта, которая тут, в этом любимом брате, с просонков стонущим и безразлично по привычке призывавшим то Бога, то черта, была совсем не так далека, как ему прежде казалось. Она была и в нем самом, он это чувствовал. Не нынче, так завтра. Не завтра, так через 30 лет. Разве не все равно? А что такое была эта неизбежная смерть? Он не только не знал, не только никогда и не думал об этом, но не умел и не смел думать об этом. «Я работаю, я хочу сделать что-то, а я и забыл, что все кончится, что смерть». Он сидел на кровати в темноте, скорчившись и обняв свои колени, и, сдерживая дыхание от напряжения мысли, думал. Но чем более он напрягал мысль, тем только яснее ему становилось, что это, несомненно, так, что действительно он забыл, просмотрел в жизни одно маленькое обстоятельство, то, что придет смерть, и все кончится, и что ничего и не стоило начинать, и что помочь этому никак нельзя. Да, это ужасно, но это так. «Да ведь я жив еще. Теперь-то что же делать?» «Что делать?» — говорил он с отчаянием. Он зажег свечу и осторожно встал, и пошел к зеркалу, и стал смотреть свое лицо и волосы. Да, в висках были седые волосы. Он открыл рот,
2: Зубы задние начинали портиться. Он обнажил свои мускулистые руки. Да, силы много. Но и у Николеньки, который там дышит остатками легких, было тоже здоровое тело. И ему вдруг вспомнилось, как они детьми вместе ложились спать и ждали только того, чтобы Федор Богданович вышел за дверь, чтобы кидать друг в друга подушками и хохотать неудержимо, так что даже страх перед Федором Богдановичем не мог остановить это через край бившее и пенящееся сознание счастья жизни. А теперь эта скривившаяся пустая грудь, и я, не знающий зачем, и что со мной будет. «Что ты возишься, что ты не спишь?» — окликнул его голос брата. «Так, я не знаю, бессонница».
1: «А я хорошо спал. У меня теперь уже нет пота. Посмотри, пощупай рубашку. Нет пота».
2: Левин пощупал, ушел за перегородку, потушил свечу, но долго еще не спал. Только что ему немного уяснился вопрос о том, как жить, как представился новый, неразрешимый вопрос. Смерть. Ну, он умирает. Ну, он умрет к весне. Ну, как помочь ему? Что я могу сказать ему? Что я знаю про это? Я и забыл, что это есть.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодняшняя наша передача посвящена истории первого кадетского корпуса. Мы поговорим о доме, который находится на университетской набережной и известен петербуржцам как Меньшиковский дворец-музей. Это одно из старейших зданий нашего города, построенное в первой четверти XVIII века. Дворец когда-то принадлежал первому санкт-петербургскому генерал-губернатору князю Александру Даниловичу Меньшикову. Сейчас здесь музей истории Петербурга первой четверти XVIII века. Менее известная страница истории этого дворца – это то время, когда здесь в течение 185 лет находился первый кадетский корпус, старейшее военное учебное заведение России, колыбель русского офицерства. В царствование Петра I была выдвинута мысль о создании корпуса для подготовки офицеров из детей русских дворян, но осуществить ее удалось уже после его кончины в царствовании императрицы Анны Иоанновны. Основателем корпуса и его первым директором был президент военной коллегии граф Миних, который составил доклад императрице Анне Иоанновне, и она дала указ Сенату об основании в Санкт-Петербурге корпуса кадетов. Корпус решили разместить в Меньшиковском дворце, хозяин которого к тому времени уже скончался в ссылке. Помещение дворца стали приспосабливать для нужд корпуса, но парадный подъезд, вестибюль и 5 комнат второго этажа, в которых жил хозяин дворца, не тронули, сохранились той же обстановкой, которая была во времена Петра I. Открытие корпуса состоялось 17 февраля 1732 года. Собралось 56 дворянских сынов в возрасте от 13 до 18 лет почтеннейших фамилий из русских и иностранных семей. Через полгода их было уже более 300. Первое время кадеты жили в Меньшиковском дворце, но скоро дворец стал тесен, и по линии, которая стала называться кадетской, построили несколько зданий для размещения жилых и учебных комнат. Сейчас это дома под номером 1, 3, 5 по кадетской линии. В основном в этих зданиях и жили кадеты. А в самом дворце была церковь корпуса, канцелярия. Жили некоторые преподаватели и сохранились комнаты князя Меньшикова, и был еще создан музей истории первого кадетского корпуса. Еще при князе Меньшикове за дворцом был разбит большой роскошный сад, который по красоте мог соперничать с летним садом. В саду было несколько аллей, оранжереи, гроты, статуи, цветники и 4 пруда. За садом был огород. Весь сад был поделен между группами кадет для прогулок и обнесен каменной оградой, которая для назидания была расписана поучительными изречениями на русском и иностранных языках, а также на стене была написана хронология исторических событий, которые изучали в классах. Эту стену называли «говорящей стеной». По воскресным дням в кадетских садах можно было прогуляться и всем жителям Санкт-Петербурга, кои порядочно одеты. К саду примыкал плац для военных занятий, и в 1898 году на этом плацу состоялся первый футбольный матч, с которого началась история российского футбола. На территории корпуса был также построен манеж для упражнений в конной езде, а также кирпичный трехэтажный дом для игры в мяч, его называли «Жо-де-Пом», первое в России крытое спортивное сооружение. Этот дом и сейчас сохранился на территории нынешнего университета. Со стороны кадетской линии во дворе было построено специальное здание лазарета, была также своя аптека в корпусе. Это был целый комплекс зданий первого кадетского корпуса, кадетский городок на набережной Васильевского острова. Еще во времена князя Меньшикова в саду дворца в 1713 году была построена небольшая мазанковая церковь Воскресения Славущего. Ее стройная колокольня заметно возвышалась среди немногих строений Васильевского острова. По воспоминаниям современников, эта церковь была внутри красива, а снаружи проста, что вполне соответствует старой русской забытой пословице «Будь как храм, прост снаружи, богат внутри». Это обветшало, ее снесли еще за 2 года до основания корпуса. В самом дворце была еще одна церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, но совсем небольших размеров и для корпуса слишком мала. Для кадетского храма был приспособлен большой зал дворца, к которому присоединили соседние комнаты, и в 1744 году освятили церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи. Эта церковь была при корпусе до самой революции. На стенах храма висели памятные доски с именами погибших в боях выпускников корпуса. Для кадетов лютеранского вероисповедания была устроена небольшая кирха в одном из залов дворца. Программа обучения кадетов была весьма обширная. Она давала не только военное и инженерное, но и общее гражданское образование. Преподавали латынь, немецкий, французский и русский язык. Были приглашены гувернеры-иностранцы, которые всегда сопровождали воспитанников и даже спали вместе с ними, дежурили по 2 недели. Какой национальности был дежурный гувернер, на том языке и говорили кадеты, поэтому знание языков было значительное. В корпусе была замечательная библиотека по многим отраслям знаний. Ей могли пользоваться не только кадеты и их преподаватели, но и многие горожане в определенные дни и часы. Уцелевшая после революции часть книжного собрания первого кадетского корпуса хранится сейчас в Российской национальной библиотеке, составлен для нее отдельный электронный каталог. Преподавали будущим офицерам предметы общеобразовательные и специально военные, а также преподавали музыку, танцы, архитектуру, верховую езду и фехтование. Из корпуса выходили образованные люди, некоторые из которых потом получили известность. Императрица Екатерина II называла кадетский корпус рассадником великих людей. Многие кадеты увлекались литературой, и это увлечение в середине XVIII века привело к тому, что в корпусе организовалось общество любителей русской словесности. Члены общества собирались вместе и в своих классных комнатах и спальнях читали друг другу свои собственные произведения и переводы. Один из них, кадет Сумароков, стал писать трагедии. И на святках 1749 года члены этого общества кадеты очень удачно поставили одну из его трагедий «Хорев», вошедшую потом в ряд классических произведений XVIII века. По воле императрицы Елизаветы Петровны кадеты повторили свой спектакль в царском дворце. Успех превзошел ожидания, и Сумароков, тогда уже выпускник корпуса, произведенный офицера, был назначен директором Первого русского театра. Выпускниками корпуса были поэт и декабрист Рылеев, изобретатель телеграфа Шиллинг и многие другие, известные до революции люди, просто имена их сейчас уже забыты. Но все-таки большая часть выпускников служили офицерами, и среди них были известные военачальники. Это фельдмаршал Румянцев-Задунайский, память побед которого рядом с корпусом, там, где сейчас находится Румянцевский сад, был установлен обелиск, на постаменте которого надпись «Румянцева победам». Среди преподавателей кадетского корпуса – ученые из Академии наук и из университета. Один из них, академик Захаров, в 1804 году с плаца кадетского корпуса начал первый в России полет на воздушном шаре с проведением научных опытов. Преподаватель физики академик Ленц в кадетском пруду проводил опыты по изучению температуры воды. В школе до сих пор изучают закон Ленца. Преподавал в корпусе путешественник и натуралист Озерецковский, автор книги о путешествии по Ладожскому озеру. Возглавляли корпус тоже люди замечательные. Первым директором и основателем корпуса, как я уже сказала, был граф Мених, который попал в опалу и после 20-летней ссылки уже престарелым человеком вернулся в Санкт-Петербург и посетил основанный им корпус. В середине XVIII века директором корпуса был известный реформатор образования и воспитания Иван Иванович Бицкой, который составил устав кадетского корпуса. В конце XVIII века корпусом управлял Михаил Илларионович Кутузов. А вот об одном директоре этого кадетского корпуса можно прочитать в рассказе Николая Семеновича Лескова, который называется «Кадетский монастырь». В кадетском монастыре Лесков увидел 4 праведников. Первый из них был директор корпуса Михаил Степанович Пирский. Вот так пишет о нем Лесков.
1: Он был с нами в корпусе безотлучно. Никто не помнил такого случая, чтобы Пирский оставил здание. И один раз, когда его увидали в сопровождавшем его вестовым на тротуаре, весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие. Михаил Степаныч прошел по улице. Ему, впрочем, и некогда было разгуливать. Будучи в одно и то же время директором и инспектором, он по этой последней обязанности 4 раза в день непременно обходил все классы. У нас было 4 перемены уроков, и Перский непременно побывал на каждом уроке. Придет, посидит или постоит, послушает и идет в другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении вестового, такого же, как он, рослого унтер-офицера, музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери. Перский исключительно занимался по научной части и отстранил от себя фронтовую часть и наказание за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание. Кадета ленивого или нерадивого, он, бывало, слегка коснется в лоб кончиком безымянного пальца, как бы оттолкнет от себя и скажет своим чистым, отчетливым голосом: «Дурной кадет!» И это служило горьким и памятным уроком, от которого заслуживший такое порицание часто не пил и не ел, и всячески старался исправиться и тем утешить Михаила Степановича. Надо заметить, что Перский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он не женится тоже для нас. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же уместно будет сказать, что это кажется совершенно справедливо. По крайней мере, знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные и нешуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал: «Мне провидение вверило так много чужих детей, что некогда думать о собственных». И это в его правдивых устах, конечно, была не фраза. Жил он совершенно монахом. Более строгой аскетической жизни в миру нельзя себе и представить.
0: Интересно, что корпус Лесков называет монастырем, ведь в жизни монахов и военных есть общее, они живут по уставу. Интересно очень отметить, что на Смоленском православном кладбище, на центральной дорожке, недалеко от храма Смоленской иконы Божьей Матери, сохранилась могила этого замечательного человека. В круглой каменной колонне с утраченным завершением можно прочитать едва различимые слова: «Директор первого кадетского корпуса, генерал-лейтенант Михаил Степанович Перский, 1776-1832 год». И вот в кадетском монастыре, в кадетском корпусе, Лесков увидел 4 праведников. Вторым праведником в корпусе был добрейший эконом Андрей Петрович Бобров, третьим — доктор Зеленский, прослуживший в корпусе 30 лет, и отец-архимандрит, духовник кадетов. И вот, несмотря на такие теплые воспоминания одного из кадетов, на основании которых написан рассказ Лескова, не все идеально было в кадетском корпусе, как и во всех учебных заведениях. В середине XIX века, после Крымской войны, общественное мнение стало указывать на недостатки воспитания в кадетских корпусах. В XIX веке корпус жил по уставу, составленному еще в конце XVIII столетия, согласно которому в корпус принимались совсем маленькие дети 5, 6 и 7 лет, которые росли в отрыве от семьи, среди чужих людей, и не все были такими замечательными, как Михаил Степанович Перский. Малолетнее отделение находилось под женским надзором, а потом все жили по военному режиму. Маленькие мальчики были поделены на роты. Был очень ранний подъем, вставали они без четверти 5. В 6 часов уже начинали занятия. Это было закрытое учебное заведение, свидания с родными разрешались только по воскресным дням. Срок обучения 15 лет, и выходили совсем взрослые молодые люди в 21 год. Дисциплина в корпусе была очень строгая. Много времени уделялось маршировке, нередко за счет учебных занятий и отдыха. Применялись и телесные наказания. И вот в 1863 году, в царствовании императора Александра II, вышло высочайшее повеление по преобразованию кадетских корпусов в военные гимназии. Общее образование было отделено от военного. Военное образование теперь давали военные училища. В этом же году первому кадетскому корпусу, преобразованному в первую военную гимназию, было приказано покинуть прежнее помещение и переопираться на петроградскую сторону в помещение Павловского кадетского корпуса на Большую Спасскую улицу, Ныне это улица Красного Курсанта, дом 21. Павловский корпус переехал зданием Меньшиковского дворца и был преобразован в Павловское военное училище. Звание кадета и названия кадетских корпусов были вовсе упразднены. Военные гимназии просуществовали 20 лет, и в 1882 году при императоре Александре III были снова преобразованы в кадетские корпуса, но уже с измененным уставом, согласно которому в кадетские корпуса принимали уже мальчиков в возрасте 10-12 лет. И первый кадетский корпус снова вернулся в свой дом на Васильевском острове, когда Александр III с императрицей Марией Федоровной посетили первый кадетский корпус на Новоселье, то император сказал такие слова: «Я бы не успокоился до тех пор, пока бы не перевел корпус в прежнее здание». Первый кадетский корпус не был единственным в Санкт-Петербурге. Был еще второй кадетский корпус на Петроградской стороне, на Ждановской набережной, в доме номер 11, там, где сейчас находится Академия имени Можайского. Был кадетский корпус имени императора Александра II на Итальянском улице, в доме номер 12, здание-то сейчас занято квартирами. Был также еще морской кадетский корпус на Николаевской набережной Васильевского острова. Был Николаевский кадетский корпус на улице Декабристов, в доме номер 23. Раньше эта улица называлась Офицерской. В других городах России тоже существовали кадетские корпуса. Кадетские корпуса – это средние военные учебные заведения. Образование, как правило, кадеты продолжали в военных училищах, которые имели статус высшего учебного заведения. Важно отметить, что название «кадет» и «кадеты» не имеют никакого отношения к партии кадетов, бывшей у нас до революции. Это была партия конституционных демократов, которая образовалась после революции 1905 года и которая ставила свои задачи преобразование России без революции путем социальных реформ. Само слово «кадет» происходит от французского слова «каде» и означает «младший» и относится к мальчикам, будущим офицерам.

0: с назначением великого князя Константина Константиновича в марте 1900 года главным начальником военных учебных заведений, жизнь кадетов изменилась к лучшему. Основным принципом воспитания стало уважение к личности кадета. Константин Константинович часто бывал в корпусах, и особенно он любил первый кадетский корпус. В число кадетов этого корпуса был зачислен его старший сын князь Иоанн Константинович, который посещал занятия в корпусе и некоторое время жил вместе с кадетами. Многих воспитанников великий князь знал по имени и по фамилии. Кадеты не боялись его как начальника, а уважали и любили. Он по-отечески относился к кадетам и даже называли часто отцом всех кадет. Известен такой случай. Один кадет, исключенный из корпуса за нарушение дисциплины, пришел на прием Константину Константиновичу в Павловский дворец, где он тогда жил. Но швейцар не пустил мальчишку. И тогда исключенный кадет, недолго думая, залез под дерево в окно его кабинета. Великий князь узнал кадета, назвал его по фамилии, расспросил его и сказал: «Ну, что же ты теперь думаешь делать?» «Отдумать будете вы, ваше императорское высочество», — отрапортовал кадет. Константин Константинович подумал, и мальчика восстановили в кадетском корпусе. Потом он стал офицером и погиб в годы Гражданской войны. Известен другой случай, когда великий князь заступился за 13-летнего воспитанника Полтавского кадетского корпуса Михаила Максимовича. Этот кадет во время парадного строя в строю перекосился на храм, мимо которого шли кадеты, нарушив этим устав. Об этом поступке было доложено Константину Константиновичу, но наказание было заменено похвальным отзывом. И этот провинившийся кадет, за которого заступился великий князь, стал потом святителем Сан-Францисским Иоанном Максимовичем, причисленным ныне к лику святых. Константин Константинович установил такую традицию, что каждый вновь поступивший кадет получил от него в подарок книгу Нового Завета, в которую был вклеен листок с дарственной надписью и со стихами Константина Романова. «У меня сейчас в руках книга Нового Завета, изданная в 1914 году. Это моя собственная книга, она является реликвией нашей семьи. Эту книгу моя бабушка когда-то во время блокады обменяла на кусочек хлеба, попав во время блокады под страшную бомбежку, и уже не надеясь остаться в живых, она дала как бы такой обет Богу, что если останется жива, то кусочек блокадного хлеба поменяет на книгу Нового Завета, а тогда на хлеб можно было поменять все. И бабушка поменяла дневную норму хлеба на книгу Нового Завета. То остался как раз экземпляр со стихами Константина Романова, который дарили кадетам. И вот эти стихи. «Пусть эта книга священная, спутница вам неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение в годы борьбы и труда». Это написано наклейки в книгу Нового Завета. Это стихотворение имеет следующее продолжение. «Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные в грустную долю земной, пусть ваше сердце вливаются и небеса сочетаются с чистой вашей душой». Во время Первой мировой войны на фронте воевали 5 сыновей великого князя и его зять, муж старшей дочери, князь Багратион Мухранский. Отсрочки им великий князь не сделал. Из семьи погибли 2. Сын Олег Константинович и муж дочери, князь Багратион. А в 1918 году 3 сыновей великого князя, князь Иоанн, Игорь и Константин, погибли в одной шахте под Алапаевском вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной. А сам великий князь Константин Константинович умер вовремя, до революции, в 1915 году и был последним представителем императорского дома, похороненным в Петропавловской крепости. Большое значение в первом кадетском корпусе придавалось празднованию юбилейных дат. И вот когда в 1832 году отмечали столетие корпуса, то праздничный парад стоялся рядом с корпусом на площади у обелиска в память побед фельдмаршала Румянцева, выпускника первого кадетского корпуса. Командовал парадом на белом коне император Николай I, который благоволил корпусу. После парада был обслужен молебен в церкви корпуса и освящено полковое знамя. Кадеты были приглашены на обед в Зимний дворец и на спектакль Эрмитажного театра. вечером в кадетском корпусе был дан бал. 150-летие корпуса в 1882 году праздновалось скромно, так как в это время кадетские корпуса были упразднены, но многие выпускники собрались вместе на товарищеский обед. Но зато 175-летний юбилей корпуса 17 февраля 1907 года праздновался очень значительно. Празднование проходило в Царском селе, куда накануне юбилея приехали кадеты. Праздничный парад состоялся в присутствии государя-императора Николая II, императрицы Марии Федоровны и Александра Федоровна. Присутствовали многие великие князья и, конечно, Константин Константинович. Его сыновья Олег, Игорь и Константин находились втроем вместе с кадетами. После парада все были приглашены на завтрак в Царскосельский дворец. А на следующий день в первом кадетском корпусе был концерт, подготовленный кадетами, и был дан бал, который длился до 4 часов ночи. Народу собралось так много, что теснота помешала провести танцы с теми затеями, которые были приготовлены. Для гостей корпуса был приготовлен сюрприз. Классные комнаты и залы были обращены в богато убранные гостиные для прогулок публики. В одном из залов был устроен зимний сад с деревьями в катках, садовыми дорожками и скамьями. Благоухали среди зимы клумбы с цветами, а в пруду плавали золотые рыбки. Это была последняя юбилейная дата корпуса. Во время Первой мировой войны выпускники первого кадетского корпуса ушли на фронт. За время войны состав русской армии очень изменился. Многие профессиональные военные погибли. Армия пополнилась новобранцами из рабочей среды, многие из которых поддались пропаганде революционных агитаторов. И в актовом зале первого кадетского корпуса в июне 1917 года состоялся первый всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов, на котором выступал Владимир Ильич Ленин. Этот съезд запечатлен на картинах советских художников. На здании корпуса по съездовской линии сейчас висит мемориальная доска, напоминающая об этом событии. В 1918 году с ликвидацией старой армии были закрыты все кадетские корпуса. В здании первого кадетского корпуса разместились курсы рабочей крестьянской Красной армии, потом военно-политические курсы имени Энгельса. В первые тяжелые годы советской власти был вырублен на дрова кадетский сад. Сейчас в зданиях корпуса на съездовской линии Академия тыла и транспорта. В 1981 году после многолетней реставрации открылся Меньшиковский дворец-музей, в котором отражена история Санкт-Петербурга 1-3-18 века. История же первого кадетского корпуса, который 185 лет находился здесь, посвящена лишь 2 небольших стенда, до которых экскурсии чаще всего не доходят. И очень часто, когда сейчас разговор заходит о кадетах, о первом кадетском корпусе, то даже от старых петербуржцев можно услышать вопрос: а где это? Но вот совсем недавно в некотором роде произошло восстановление памяти о кадетском, первом кадетском корпусе. По городу развешаны афиши о том, что в манеже первого кадетского корпуса проводятся различные мероприятия. В бывшем манеже первого кадетского корпуса на университетской набережной в доме номер 13 после реконструкции открыли, как это принято сейчас называть, многофункциональный развлекательный комплекс. Теперь это модный элитный ресторан, где проводятся шоу-программы, светские рауты и показ мод. Ресторан так и называется – манеж первого кадетского корпуса.
1: Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трефилова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. В Выборгском районе на базе городской поликлиники номер 14 открылось новое отделение скорой медицинской помощи. Отделение рассчитано на обслуживание свыше 116 тысяч жителей района и готово принимать порядка 60 вызовов в сутки. Станция функционирует в круглосуточном режиме. Особое внимание уделено логистике и оперативности. Обустроен крытый паркинг на 10 автомобилей, что исключает задержки на подготовку машин в зимний период и значительно сокращает время прибытия бригад к пациентам. Для медицинского персонала созданы комфортные зоны отдыха и тренировочные классы с современным оборудованием. Делегация из 240 юношей и девушек представила Петербург на международном фестивале молодежи, который проходит в Екатеринбурге. На фестивале открыта выставка «Место встречи Петербург». Экспозицию построили как мультимедийное интерактивное пространство, объединившее 6 тематических зон, среди которых Петербург памяти, Петербург технологий, Петербург жизни, Петербург будущего и другие. Центральное место в экспозиции занимает инсталляция «Арка» высотой 6,5 метров. Экспонат выполняет функцию портала в городскую среду. Еще одним элементом стала кинокатушка высотой 4 метра. На стенде Петербурга покажут фильмы, связанные с городом, или снятые местными режиссерами. В программу также вошли выступления творческих коллективов и лекции. Основными площадками Международного фестиваля молодежи выступают Уральский федеральный университет и выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Фестиваль продлится до 17 сентября. В Петербурге спустили на воду электросудно «Ломоносов», рассчитанное на 140 пассажиров. Судно будет ходить от причала Петропавловская крепость. Об этом сообщили в Комитете по транспорту. Электросудно «Ломоносов», построенное на отечественной верфи «Империум», оно оснащено гибридной силовой установкой, движется почти бесшумно, без вибраций и выхлопных газов. Его можно заряжать прямо на причале, где работает электрозарядная станция. Электросудно включает открытую прогулочную палубу, рестораны и просторные салоны. Директор агентства внешнего транспорта Геннадий Дедков отметил, что появление в акватории Невы электросудов – это важный этап в развитии городского водного транспорта. Агентство последовательно реализует стратегию обновления пассажирского флота, формирует сеть зарядных станций на городских причалах, чтобы создать полноценную инфраструктуру для экологичного транспорта. Петербургские ученые разработали интеллектуальную платформу цифровых двойников для мониторинга безопасности объектов петербургского метрополитена. Новая отечественная система позволит сократить время реагирования служб на чрезвычайные ситуации почти на 20%. Об этом рассказали в пресс-службе Петербургского государства.

0: система становится инструментом для непрерывного управления сложными инженерными системами. При возникновении угроз пожара или рисков подтопления данная система позволяет координировать действия персонала и дистанционно активировать механизмы пожаротушения и водоотведения. Разработка актуальна для Петербурга в связи с уникальной архитектурой подземки, глубоким заложением станции и масштабными планами расширения сети до 2035 года. В аэропорту Пулково тестируют устройства для оценки состояния сотрудников. Браслеты, кольца и прочие гаджеты будут помогать выявлять усталость и переутомление во время смены. Об этом рассказал генеральный директор аэропорта Леонид Сергеев. Полученные данные позволяют оценивать нагрузку на сотрудника и вовремя замечать признаки усталости. При необходимости человеку могут предоставить дополнительный отдых. В Пулково также намерены развивать единую цифровую систему управления аэропортом. В перспективе в нее могут объединить сервисы, связанные с управлением потоками, качеством обслуживания, клинингом и коммерческой деятельностью. В Василеостровском районе обновили светофорные объекты сразу на трех перекрестках со Средним проспектом, что должно ускорить движение трамваев номер 6 и 27. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. Световые указатели оснастили современными контролерами, которые подстраиваются под поток, установили детекторы транспорта и оборудование, дающее трамваям приоритет. На светофорах также появились таймеры обратного отсчета и звуковые устройства для маломобильных граждан с автоматической громкостью и удаленным контролем. В рамках проекта также провели транспортное моделирование на всем пути следования маршрута номер 6. Трамвайные пути обособили разметкой, левые повороты запретили. Это обеспечило трамваям приоритет и позволило сократить время в пути. Похожая работа также идет для ускорения маршрута номер 27. В Петербурге прошел фестиваль «Кубок мужества». Его участниками стали сборные команды районов города. Площадкой для проведения соревнований стал Центр адаптивного спорта. Наш город лидирует в развитии адаптивного спорта. Ежегодно мы принимаем международные и всероссийские чемпионаты и соревнования по танцам, баскетболу, кёрлингу и регби на колясках, настольному теннису, карате, спорта глухих, спартакиады, специальные олимпиады. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов. Фестиваль «Кубок мужества» объединил ветеранов боевых действий, которые получили тяжелые травмы при выполнении задач на передовой. В программу состязаний вошли настольный теннис, метание ножа, пауэрлифтинг, шахматы, гиревой спорт и стрельба из лука. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. В среду, 16 сентября, будет облачно, без осадков. Температура плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. В четверг, 17 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Температура плюс 15. Плюс 17 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 65%, ветер западный 4-6 метров в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Девятнадцатого сентября приглашаем на новую экскурсию. Гатчина – культурная столица. Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град».

Град Петров. Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Николая Гумилева рассказывает Марина Михайлова.

август 1921 года для петербуржцев был отмечен не только смертью Александра Блока, но и трагической гибелью другого замечательного русского поэта Николая Степановича Гумилева, который по возрасту был близок к Блоку и людям его поколения. Он родился в 1886 году. Всего на 6 лет он был моложе, чем Александр Блок. Но литературный облик Гумилева, несомненно, указывает уже на принадлежность к следующему поколению. И трагический, безвременный уход этих двух людей означал, что не только блоковское поколение уничтожено и вынуждено покинуть арену российской истории, но и то, что у русской поэзии нет будущего. Потому что и поэты следующего поколения – Гумилев, Мандельштам, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Борис Пастернак – они все оказываются каким-то образом изгоняемыми, гонимыми, вытесняемыми из пространства русской литературы. Николай Гумилев родился в Кронштадте. Отец его был корабельным врачом. Его юность прошла в Царском селе, за исключением 3 лет, которые Гумилев провел в Грузии. С 1900 по 1903 год он жил в Грузии, и, кстати сказать, именно там состоялась его первая публикация. Гумилеву в то время было 16 лет. Первая книга его выходит, когда ему 19. Эта книга называлась «Путь конквистадоров». И само ее название очень показательно, очень ярко. Действительно, Гумилев — это один из последних романтиков в русской поэзии, и для него сама тема, идея пути, во-первых, необыкновенно значима, хотя и в ином смысле, чем для Александра Блока. А во-вторых, сам образ открывателя новых земель, человека, пересекающего океаны, человека, который идет навстречу опасности. Вот эта тема для Гумилева оказывается необыкновенно важна. Гумилев был одним из основателей акмеизма, такого направления в русской поэзии, которое пыталось заново открыть красоту и значительность простых вещей. Вот если для символиста весь мир был пронизан некоторыми тайными связями, да, любая вещь была не просто вещь сама по себе, но она включалась в необыкновенно широкие и разнообразные культурные контексты, то для акмеистов, они еще называли себя адамистами, ну, довольно смешное само название, но понятно, к чему оно возникает. Для них важна была сама вот эта новизна мира. Они считали, что поэзия — это всегда слово Адама. Поэт — это первый человек. Это тот, кто как будто заново, как будто впервые, в первый день творения видит мир во всей его трагической и прекрасной глубине. Так вот, Николай Гумилев и жизнь свою тоже строил как открыватель новых земель, как путешественник, как человек подвига. 4 раза Гумилев был в Африке. В первый раз он отправился туда в 1907 году. Он был еще совсем мальчик, 21 год, и отец отправил его учиться в Сорбонну. Гумилев просил отца, чтобы он позволил ему совершить африканское путешествие. Но отец его был человек строгий, суровый, и он сказал, что тратить деньги на такие глупости невозможно, и надо сначала получить образование. И тогда Гумилев стал, как я понимаю, откладывать деньги просто из тех средств очень скромных и небольших, которые ему присылались из родительского дома для жизни в Париже, для обучения. И вот ему удалось таким образом профинансировать свое первое путешествие в Африку. Затем он бывал там еще 3 раза, и однажды даже он был в составе
экспедиции, которая была отправлена Российской академией наук и Институтом этнографии. Он был не только в Северной Африке, вот в этой арабской, но и в Центральной, Черной Африке. Оставил удивительной красоты стихи, и стихи очень тонкие и такие культурологически зрелые, в которых есть понимание жизни африканских народов и такое внутреннее ощущение равенства с ними. Это очень важно. Кроме Африки, он еще путешествовал, конечно же, и по другим странам, и в то время это было очень просто. Ахматова уже в старости говорила о том, что сейчас для нас, для советских людей, имеется в виду, выезд за границу — это какое-то запредельное чудо, невероятное событие. Ну, может быть, сегодня это совсем не так, потому что весь Петербург полон туристических компаний, которые предлагают путешествия куда угодно, но еще люди моего поколения очень хорошо помнят те времена, когда увидеть Париж или Рим, или ту же самую Черную Африку, это было просто невозможно, потому что никто никуда не ездил. Если человек побывал в Болгарии, то это уже считалось какой-то невероятной удачей. А уж о странах не социалистического лагеря и говорить было даже смешно. Так вот, Ахматова говорила, что в царское проклятое время просто-напросто надо было дать дворнику 10 рублей, и он приносил тебе заграничный паспорт, а дальше можно было ехать, спокойно себя чувствовать повсюду с российскими рублями, которые тогда считались весьма уважаемой валютой. Так вот, Гумилев, благодаря своему характеру, такому неуемному любопытству к дальним странам и путешествиям, он сумел побывать во многих замечательных местах. Он ездил и во Францию, и в Англию, и в Италию, путешествовал по Греции, побывал в Швеции, в Норвегии, в Финляндии. Что касается территории Российской империи, то тоже он много посетил разных городов и весей. И Гумилев пишет стихи, конечно же, с опорой на свои такие впечатления путешественника. Другой источник и человеческого становления, и поэтической зрелости для Николая Гумилева — это была Первая мировая война. Он был офицером, служил он в Уланском полку, потом в Гусарском. Он прошел Первую мировую войну, и сохранилась, кстати сказать, фраза Гумилева. Однажды они с Ахматовой обедали в ресторане на Царско-сельском вокзале. Это нынешний Витебский вокзал на Загородном проспекте. И они встретили там Александра Блока, который был в военной форме, потому что Блок тоже немного, но поучаствовал все-таки в Первой мировой войне. Когда Гумилев увидел Блока в военной форме, он сказал потом Ахматовой: «Это так же нелепо, как жарить соловьев, потому что поэту не место на войне». Но к себе Гумилев почему-то этот принцип не относил. Воевал он по-настоящему, так же, как и многие другие офицеры Первой мировой войны. И многие его прекрасные стихи, сборники стихов посвящены именно этому очень важному в истории страны событию. Когда началась революция, то Гумилев занимает довольно сложную позицию. С одной стороны, он совершенно не был сторонником вот всех революционных преобразований, потому что для него было очевидно, что революция вовсе не несет ничего жизнеспособного и не меняет к лучшему судьбу России, скажем так. Поэтому он всегда старался держаться в стороне от революционного восторга, который охватил тогда многих людей. И сохранились, скажем, воспоминания замечательного поэта Ходасевича, который
рассказывает о Петербурге конца 10-х, начала 20-х годов, и он вспоминает о том, как вел себя Николай Гумилев. На святках 1920 года в Институте истории искусств устроили бал. Помню, в огромных промерзших залах Зубовского особняка на Исаакиевской площади скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснясь к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода, в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит. Ничего не произошло. Революция? Не слыхал. Владислав Ходасевич, человек умный, тонкий, точный, вот в этой короткой бытовой зарисовке обозначает, тем не менее, основную позицию Гумилева по отношению к событиям, по отношению к грядущему хаму, тому самому, который наступил в 17-м году. Революция, говорит Гумилев, не слыхал, ничего не произошло. Вот это то, что называется иногда сохранять лицо, несмотря на самые тяжелые и неблагоприятные обстоятельства, Гумилев делает вид, что ничего не происходит. И здесь, между прочим, вот эта подробность. 20-й год — это голод, это холод, это разруха. Это полное какое-то уже уничтожение всего, что было красивого и драгоценного в прежней жизни. А тут устраивается бал, и Гумилев приходит с дамой в черном платье, с глубоким вырезом, с открытыми плечами. Это образ, между прочим, который появляется в те же самые годы в поэзии Осипа Мандельштама, когда он говорит: «В черном бархате вселенской ночи, в сумраке вселенской пустоты нам горят блаженных жен родные очи». Дальше он говорит: «Нам поют блаженных жен родные плечи». Вот действительно, такой простой поступок — надеть черное платье, низко срезанное. Для женщины в 20-м году это был поступок настоящий, потому что это означало, что человек противится надвигающейся катастрофе, разрушению, уничтожению всех ценностей и продолжает жить так, как будто ничего не произошло. Если мы подумаем об этом, то, наверное, можно согласиться с тем, что в этом есть какая-то не банальная настоящая глубина. И в то же самое время Николай Гумилев, который совершенно не был сторонником революции, он поддержал культурные начинания разнообразные, которые предпринимала русская интеллигенция вот в эти первые послереволюционные годы. Потому что на самом деле вот линия на уничтожение всяческой культуры, она хотя и уже была принята партией, но еще не до конца осуществлена. И русская интеллигенция, писатели, поэты, художники, историки, ученые вдруг почувствовали, что еще можно что-то делать. И в Петербурге, в Москве, во многих русских городах возникали какие-то невероятные институты, где изучалась история искусства, философия, наука. Возникали новые издательства,
какие-то невероятные выставки художественные, была очень мощная переводческая деятельность. И был такой курс на то, чтобы мировую классическую культуру сделать народным достоянием. На самом деле это был великий проект, потому что, конечно, люди, которые читали Шекспира и видели Рафаэля, это уже не та бесформенная масса, которой можно управлять как угодно и загонять ее в концлагеря. Но именно поэтому вот этот культуротворческий проект и был очень быстро уничтожен большевистской властью, и на смену вот этому краткому культурному расцвету приходит жуткая, мертвящая, абсолютно пустая, холодная эпоха социалистического реализма. Так вот, в культурных начинаниях всяческих Гумилев принимал весьма активное участие. Не случайно то, что в 21-м году, когда он был арестован и расстрелян, он был председателем Петроградского отделения Всероссийского союза писателей. Гумилев работал в Институте истории искусств, он работал в издательстве «Всемирная литература», он вел несколько поэтических семинаров, он очень активно занимался переводами, он состоял в комиссии по инсценировке культуры, был еще такой проект для людей малограмотных, не умеющих читать, предполагалось устраивать такие театральные действия, которые помогут приблизить мировую классику к народу. Таким образом, мы видим, что в Гумилеве соединяется удивительным, парадоксальным образом отчетливость нравственной позиции. Он не принимает новую кровавую власть. Но в то же время в нем есть абсолютно искреннее, активное желание участвовать в культурной работе. И это очень достойная позиция. Вот в других воспоминаниях о Николае Степановиче Гумилеве есть такие слова замечательные. О политике он почти не говорил. Раз навсегда с негодованием и брезгливостью отвергнутый режим как бы не существовал для него. Он делал свое поэтическое дело и шел всюду, куда его звали, в Балтфлот, в Пролеткульт, в другие советские организации и клубы, названия которых я запамятовал. Помню, что одно время осуждал его за это. Но этот железный человек, как называли мы его в шутку, приносил и в эти бурные аудитории свое поэтическое учение неизменным, свое осуждение псевдопролетарской культуре высказывал с откровенностью совершенной, а сплошь и рядом раскрывал без обиняков и свое патриотическое исповедание. Разумеется, Гумилев мог пойти всюду, потому что нигде не потерял бы себя. Какие хорошие слова! Он мог пойти всюду, потому что нигде не потерял бы себя. Эти воспоминания принадлежат Андрею Яковлевичу Левинсону. Был такой журналист, переводчик, литератор, который сотрудничал в журнале «Аполлон». Это один из знаменитых петербургских журналов начала XX века. И Андрей Левинсон, несомненно, был прекрасным знатоком европейского балета. Он написал книгу о художнике Акселе Галлине. И Левинсон — это человек не только весьма образованный и ответственный в своих высказываниях, это еще и человек, который испытывал давний интерес к творчеству Гумилева. Он еще на один из его ранних сборников «Романтические цветы» писал рецензию. Так что вот когда Левинсон делится с нами своими воспоминаниями, то это заслуживает большого доверия. И вот Левинсон дальше говорит о смерти Гумилева. «После отъезда моего, имеется в виду отъезд из России, Гумилев недолго пробыл в Петрограде. Им овладело беспокойство, он уезжал на юг, был арестован за преступление по должности и в минувшее лето расстрелян заодно с 60 жертвами.
Так закончил жизнь стойкий человек, видавший в поэзии устремление к величию совершенной жизни. Удивляться ли тому, что его убили? Такие люди несовместимы с режимом лицемерия и жестокости, с методами растления душ, царящими у большевиков. Ведь каждая юношеская душа, которую Гумилев отвоевывал для поэзии, была потеряна для советского просвещения. Здесь Левинсон допускает некоторые неточности, просто в силу того, что он уже находился за границей во время гибели Гумилева и не знал подробностей. Но вот эта основная мысль о том, почему уничтожили Гумилева, потому что каждая душа, которую он отвоевывал для высокого переживания долга, чести, красоты, была потеряна для советского режима. Эта мысль совершенно точна. Так вот, что происходило с Гумилевым в 21-м году? Он был арестован в ночь с 3 на 4 августа. И 25 августа на рассвете Николай Гумилев был расстрелян. Обвиняли его в том, что он участвовал в заговоре профессора Владимира Таганцева. Был ли этот заговор или его не было? Это, наверное, вопрос, на который очень трудно ответить. Я не берусь на него отвечать. Но важно-то что? Важно то, что вот в нашем сознании террор связывается очень часто с именем Сталина. Но на самом деле это не так. Это не так, потому что курс на красный террор был взят Лениным лично и большевиками сразу же после победы их в Октябрьском перевороте. И уничтожение интеллигенции, дворянства, офицерства, всех людей, не то чтобы враждебных режиму, но хотя бы просто независимых и свободно мыслящих. Это уничтожение началось сразу же, после революции 1917 года. И дело Таганцева поражало многих своей жестокостью и какой-то невероятной низостью. В списке осужденных и уничтоженных людей были женщины, и среди них, если я правильно помню, двое беременных. Все они были расстреляны. Гумилева обвиняли в антисоветской деятельности, и очень многие люди, которые хорошо его знали, они даже могли в это поверить, готовы были в это верить, потому что Гумилев был действительно человеком определенных взглядов и очень большой решимости, личной храбрости. Поэтому вполне можно было предположить, что он замышлял бы какие-то действия против режима. Но, скорее всего, все-таки это было не так. Хотя, конечно, образ Гумилева в сознании его современников — это образ героя, борца, человека, способного на смелый поступок. Вот художница Ольга Деловоз-Кордовская, которая писала в свое время портрет Гумилева, она говорит о нем: «В характере Гумилева я находила проявление очень сильной воли, большой настойчивости, ясности в суждениях и какой-то своеобразной интуиции. Наряду с некоторой сухостью, расчетливостью и, вероятно, эгоизмом, он обнаруживал удивительную сердечность, участливость и доброту». И Ольга Деловоз-Кордовская вспоминает историю, казалось бы, очень простую, бытовую историю, но, тем не менее, это важно для характеристики того человека, о котором она вспоминает. Она говорит о том, что однажды, когда она была одна дома, девушка-прислуга, которая неаккуратно обращалась со спиртовкой, опалила себе лицо. И Ольга была в ужасе, потому что она не знала, что делать с пострадавшей. В этот момент раздался звонок.
На пороге стоял Гумилев в цилиндре, прямой, суховатый, такой денди. Но как только он увидел смятение и растерянность Ольги Деловоз-Кордовской и узнал о том, что произошло, он тут же мгновенно сумел оказать девушке первую помощь, взял извозчика, привез доктора, и вот только тогда, когда он убедился, что все в порядке и можно быть спокойным за исход этой истории, он отправился домой. И Ольга Деловоз-Кордовская говорит о том, что вот уж это вовсе не эгоистичный и сухой человек. Он был способен совершенно искренне, просто, бескорыстно откликаться на разнообразные жизненные трудности. Гумилев, когда он находился под арестом, отправил несколько записочек своим, жене и друзьям. И вот эти записки, они тоже становятся таким предметом мифологизации, потому что некоторые авторы воспоминаний, в частности Георгий Иванов, говорят о том, что, будучи в заключении, Гумилев читал Гомера и Евангелие. Если честно, к воспоминаниям Георгия Иванова Анна Андреевна Ахматова относилась очень негативно. И она говорила о том, что он врет часто, или что-то забывает, или даже намеренно какие-то факты излагает не так, как они происходили в действительности. Существует действительно такая традиция в воспоминаниях о Гумилеве цитировать фразу, которая якобы была написана жене: «Не беспокойся обо мне, я здоров, пишу стихи и читаю в шахматы». И упоминается также о том, что он читает Гомера и Евангелие. Но я бы не стала к этому относиться с очень большим доверием, потому что сохранилась одна подлинная записка гумилевская. Это-то все пересказ пересказа. А вот есть записочка, которая помечена 9 августа 1921 года. Гумилев пишет в Дом литераторов с просьбой о передаче: «Я арестован и нахожусь на Шпалерной. Прошу вас послать мне следующее. Первое. Постельное и насильное белье. Второе. Миску, кружку и ложку. Третье. Папирос и спичек, чаю. Четвертое. Мыло, зубную щетку и порошок. Пятое. Большими буквами. Еду. Я здоров, прошу сообщить об этом жене. Первая передача принимается когда угодно, следующие по понедельникам и пятницам с 10 до 3. С нетерпением жду передачи. Привет всем. Николай Гумилев. 6-е отделение, камера 77. Вот эта записка сохранилась в архиве Михаила Лесмана, и она опубликована, и это абсолютно достоверный текст. И если мы представим себе положение человека, у которого нет миски и ложки, да, у которого нет зубной щетки, и который просит еды, то тогда очень трудно представить себе, что вот никакую там миску он не захватил, но зато взял с собой Гомера и Священное Писание. Но эта ситуация, она как-то внутренне совершенно невозможна, да, нелогична. Поэтому, скорее всего, это все-таки легенда, что Гумилев пишет стихи в заключении и читает там Гомера и Евангелие. Но, тем не менее, как всякая легенда, как всякий вымысел, она имеет под собой некоторую основу. И эта основа — это, опять же, свойство личности Николая Гумилева, который, несомненно, был человеком высших духовных интересов. И не случайно то, что молва приписывает ему чтение Евангелия в тюремной камере, потому что Гумилев — это, конечно, христианский поэт. Мы с вами потом почитаем некоторые его стихи, и вы почувствуете, что для него Христос, Евангелие — это не часть какой-то там отвлеченной национальной культуры, а это часть его собственной жизни. И его стойкость, его необыкновенное достоинство и внутренняя свобода —
которую он сохранял до самого конца своей краткой жизни, 35-летней, это не в последнюю очередь, конечно же, результат того, что Гумилев был верующим человеком, и для него Христос открылся как путь истины и жизнь в определенный момент его судьбы. О смерти Гумилева, о том, как он был расстрелян, опять же, разные люди рассказывают разное. И это тоже некоторая тайна и загадка, потому что, конечно же, ЧК, НКВД, оно не стремилось свои архивы обнародовать и свои преступления всем рассказывать. Так вот, как был убит Гумилев? Одна дама, которая, между прочим, и была та самая незнакомка с открытыми плечами в низко срезанном платье в 20-м году, она в своих воспоминаниях говорит вот что. Через много лет, имеется в виду через много лет после расстрела Гумилева, я столкнулась в театре, в котором служила, с бывшим старым чекистом тех лет. Он был директором театра, который присутствовал при расстреле Гумилева. Он рассказывал, что был поражен его стойкостью до самого трагического конца. И последняя фраза ее воспоминаний. Позднее, в годы необоснованных репрессий, этого товарища постигла та же участь. Вот это очень интересно. Во-первых, сама фигура чекиста, который в 20-м году расстреливает русских поэтов, а потом, через много лет, является директором театра. То есть он как бы еще и при культуре, и на каком-то хорошем таком посту спокойненьком. Вот эта самая воспоминательница Дариана Филипповна Слепян была актрисой, и она, ну, может быть, человек, который стремился хранить лояльность режиму, и именно поэтому она добавляет вот эту фразу. Позднее, в годы необоснованных репрессий, этого товарища постигла та же участь. То есть получается, что товарищ, который расстреливал Гумилева, ну, присутствовал при расстреле, но ведь он же на той стороне, где были палачи, присутствовал, правда же? Он был необоснованно репрессирован. Его вот постигла такая горькая участь. Вот как возможно, да, что в сознании человека возникают такие удивительные конфигурации идей, что расстреливать поэтов — это законно, а расстреливать чекистов, убийц — это необоснованные репрессии. Это поразительно. Но это мы с вами оставим сейчас. А вот еще о смерти Гумилева писали следующее. Очень многие пытались хлопотать за Гумилева, но безуспешно. Находясь в тюрьме, Гумилев написал несколько стихотворений. Ну, кстати, вот это последнее утверждение, что он написал несколько стихотворений, оно вовсе не бесспорно. В последний день, когда было назначено исполнение приговора, арестованных вывезли далеко за город. Поэты, близкие Гумилеву, участники цеха поэтов, разыскали потом садовника, который жил недалеко от места расстрела, предположив, что он мог что-то видеть, и уговорили его рассказать о случившемся. По его словам, всю партию поставили в один ряд. Многие мужчины и женщины плакали, падали на колени, умоляли пьяных солдат. Гумилев до последней минуты стоял неподвижно. Это воспоминания Владимира Александровича Павлова, морского офицера, поэта, который был знакомым Гумилева, и они вместе были в крымской поездке в Севастополе в 20-м году. И это очень значимо, это очень важно, да, что люди плачут, падают на колени, умоляют. И Гумилев стоит неподвижно. Он не просит пощады у своих палачей. И если говорить о каких-то документах вот того времени,
то в газете «Революционное дело» сообщались подробности о расстреле 60 человек по Таганцевскому делу. Вот что писала петроградская газета «Революционное дело». Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской железной дороги. Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма наполовину готова была, приказано было всем раздеться. Начались крики, вопли о помощи. Часть обреченных была насильно столкнута в яму, и по яме была открыта стрельба. На кучу тел была загнана и остальная часть, и убита тем же манером. После чего яма, где стонали живые и раненые, была засыпана землей. Ну, понятно, что в газете «Революционное дело» сообщалось только, что расстрел был произведен на одной из станций Ириновской железной дороги. А уж все остальное — это рассказы, которые просочились через тихие разговоры людей наедине друг с другом, когда их никто не слышит. Потому что, опять же, наша революционная власть вовсе не стремилась рассказывать о том, как люди копают себе могилу, а потом над ними издеваются и расстреливают их. Вот это смерть Гумилева. Это событие, которое завершает его короткую, очень яркую жизнь, полную подвигов, приключений, путешествий, очень напряженной литературной и культурной работы. О том, чем было это событие, расстрел Гумилева, для его современников, мы с вами поговорим в следующий раз.

Дорогие друзья, закончилась передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Николая Гумилева рассказывала Марина Михайлова.

0: Петербургские зарисовки. Санкт-Петербург. Дома и люди. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: У нас, кстати, есть еще один особняк 900 года, построенный Карлом Карловичем Шмидтом для Форостовского на четвертой линии Васильевского острова, который не отвечал запросам его семьи. Опять это запросы самого хозяина. Надо сказать, что дом Форостовского очень современен. Для 900 года этот особняк модерн, конечно, являлся буквально афишированием нового стиля, буквально показывал, насколько современен его хозяин. Павел Форостовский был дворянином, поляком, но семья была очень скромная, можно сказать, даже бедная, хотя молодой человек получил гимназическое образование. И вот такие молодые дворяне, как правило, шли в какое-нибудь учебное заведение и становились чиновниками. А Павел Форостовский пошел маклером на Петербургскую биржу. Это было очень, так сказать, неправильно, но, может быть, ему надо было кормить семью. Сказать сегодня трудно. И вот, уже обзаведясь своим предприятием, он занимался транспортированием грузов в Финляндию и транспортированием грузов из Прибалтики в Петербург. Это было очень доходным предприятием. Вот он строит себе особняк. Видите, на Васильевском острове, куда, кстати, доехать не очень удобно, но вот есть Тучков мост, зато вблизи Петербургской биржи. И вот когда мы смотрим на этот дом с изящной башней со шпилем, с зимним садом, с входом, оформленным асимметрично и когда-то декорированным торшером, который должен был освещать подход, а дом, который облицован кирпичом, кабанчиком и керамическими панно, что помогло, кстати, сохраниться всем деталям этого экстерьера. И главное, большим обилием гранита, из которого выполнены не только цоколи, но, например, карнизы окон, гранитом, который и обработан скульптурно для небольших деталей. И тогда мы видим такую изогнутую волну, которая появляется в декорах модерна западноевропейских художников уже где-нибудь в конце 910-х годов, а здесь 90-й, вот, или обработанного под дикий камень северного модерна, который в Петербурге будут использовать уже через 3 года, я говорю, это все впервые. И это все очень прочно и красиво. Дом асимметричен, потому что есть один парадный вход на лестницу, второй, более скромный выход, скорее всего, для членов семьи или для сотрудников. Есть въезд во двор, где находится большой корпус с его производством по упаковке вот этих вот предметов, которые надо транспортировать, и где находится, собственно, жилой корпус. И вот если в фасадном корпусе внизу контора, великолепные трехчастные окна, которые ради спокойствия даже отделены от линии тротуара небольшим палисадничком, который помогает нам их, с одной стороны, рассмотреть, а с другой стороны, мы понимаем, что там спокойнее. Этот палисадничек помогает выделить ризолиты обоих входов, и над которым возвышается на втором этаже башня, и вот башня, самая эффектная часть этого фасада, это кабинет владельца дома, очень просторный, с таким местом отдохновения, потому что башня просторная, и ты понимаешь, что там, скорее всего, стояли диваны, там приемный салон, столовая, к столовой примыкает зимний сад. Ну, правда, не все детали нам кажутся симпатичными, например, между столовой и зимним садом одностороннее зеркало. То есть хозяин мог выйти из столовой, пойти и посмотреть, и послушать, о чем говорят его гости. Но когда мы входим, во-первых, то, что мы называем сенями, первый вестибюль, очень-очень узок. Там не пройти, тем более, что там поставлена прекрасная печь-камин золотистой керамики с топкой, и ты проходишь мимо топящейся печи. Да, это очень уютно, но в формах платья в той эпохе, ты понимаешь, что женщина могла бы туда попасть хвостом своего платья. Значит, далее ты входишь на лестницу. Лестница под стеклянным плафоном оформлена так, как оформляли обычно лестницы общественных сооружений. Да, там превосходная лепнина с растительным узором, там замечательные кованые поручни, которые образуют площадки, но размеры этой лестницы несколько велики для частного дома, для особняка. Как я уже рассказывала, в особняке Молчановы и Савиной. Да, это ведет в парадные интерьеры, а где же семья? Комнаты для супруги и детей, которых было несколько, расположены в дворовом флигеле, лицом на упаковочный цех. Причем подниматься они могут со двора, ну, детям же надо где-то гулять. То есть двор просторен, там даже какие-то деревья растут, но очень узкая, совершенно служебная винтовая лестничка ведет оттуда вниз, и ты понимаешь, что никакие размеры этих комнат не скупят то, что они освещаются в нашем климате очень скупо из этого узкого двора. Так что этот дом предназначен для работы и престижа хозяина, но вовсе не для обитания в нем его семьи, что сразу снижает его такое общечеловеческое, гуманитарное качество.
0: Санкт-Петербург. Дома и люди. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала вторая часть концерта Гросса опус 3 номер 5 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Апатитах создали мурал в честь Кольской Троицы. Третьяковская галерея проверяет состояние Троицы Андрея Рублева. Об этих и других событиях более подробно. Икона Святой Троицы Андрея Рублева находится в реставрационных мастерских Троицы Сергиевой Лавры. Сотрудники Третьяковской галереи проверяют ее состояние. В скором времени икону вернут на прежнее место. Ранее в средствах массовой информации появилась информация, что икону изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, сообщает Интерфакс. Икона Троицы Андрея Рублева с 2024 года находится в безвозмездном пользовании у Троицы Сергиевой Лавры решением патриарха Кирилла и министра культуры России Ольги Любимовой. Подписанный сторонами договор подразумевает пользование иконой на срок 49 лет с последующей пролонгацией. При этом Троица продолжает оставаться объектом федеральной собственности. 12 сентября в Мурманской области состоялось открытие освящения мурала, посвященного Кольской Троице, преподобным Трифону Печенегскому, Феодориту Кольскому и Варлааму Керецкому, небесным покровителям Кольской земли. Масштабный мурал создан на всей площади торцевой стены пятиэтажного дома в районе храма в честь Иверской иконы Божьей Матери в Апатитах, сообщает сайт Мурманской епархии. Изображение осветил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. В церемонии открытия мурала приняли участие генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, телеведущий Андрей Малахов, глава города Николай Бава, председатель Совета депутатов Апатитов Светлана Котельникова, а также духовенство епархии, горожане и гости города. Мурал, созданный к 60-летию Апатит, стал новым этапом федерального проекта телеканала «Спас», реализуемого по благословению святейшего патриарха Кирилла. Масштабный изображение создавалось на средства зрителей и подписчиков телеканала при участии компании «Фосагро». Авторами проекта выступили московские художники-монументалисты София Ивонина и Василий Фортов. Вместе с ними над росписью работал художник и помощник Артур Шувалов. Святейший патриарх Кирилл поддержал просьбу губернатора Курской области Александра Хинштейна направить в регион мощи благоверного князя Дмитрия Донского. С такой просьбой глава Курской области обратился к предстоятелю Русской Церкви на встрече, которая состоялась 10 сентября в Даниловом монастыре, сообщает сайт patriarchia.ru. Святейший патриарх подчеркнул, что Курская земля – это пограничная земля, и там особенно требуется сила духа и общая консолидация для того, чтобы достойно встречать все угрозы и трудности. Мощи святого князя были открыты в июле нынешнего года в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. По благословению патриарха Кирилла несколько фрагментов мощей были помещены в ковчеге для поклонения верующих. Один из ковчегов доступен для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве до 20 сентября. Генетические исследования мощей благоверного князя Дмитрия Донского могут помочь воссоздать образ святого, а также узнать новые факты его родства. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности директора Института археологии Российской академии наук, вице-президент Российской академии наук Николай Макаров. Прежде всего важно проверить принадлежность Дмитрия Донского к Рюриковичам. У нас есть реперные генетические профили, которые могут быть сопоставлены с генетическим профилем Дмитрия Ивановича, рассказал Николай Макаров. Он также не исключил, что генетическое исследование останков князя позволит узнать новые факты родства о его близких. При этом ученый призвал дождаться результатов и дать слово.

0: Мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я расскажу вам о своем опыте общения с подростками из верующих семей в школе юных алтарников одного из соборов Петербурга и об опыте общения с подростками в православной школе. Я не богослов и не пастырь. Я педагог и мама, которая пытается вместе с детьми понять, сделать свою веру осмысленной, интересной, глубокой. И поэтому я делюсь с ребятами, ну а здесь в эфире радио «Град Петров» и с вами своими собственными открытиями. В прошлой передаче я прочитала вам некоторые ответы ребят от 10 до 15 лет на вопрос, почему трудно быть верующим. И мы говорили о том, что многие дети, причем как верующие, так и неверующие, формулируют эту трудность следующим образом. Трудно вставать рано утром, трудно стоять на службе долго, трудно поститься, трудно не есть перед службой, там, читать молитвы, учить наизусть. То есть некие внешние усилия предпринимать трудно. И когда-то в проповеди одного священника я услышала такой образ, который помог осмыслить эти трудности, связанные с нашим хождением в церковь. И вот я детям рассказываю, представьте себе, ну, может быть, кто-то из вас, говорю я, ребятам, подросткам, уже имеет даже в своей жизни такой опыт, а кто не имеет, тот наверняка слышал о таком, как ведут себя влюбленные девушка и юноша, когда между ними вот эта искра пробегает, и они начинают встречаться, как сейчас говорят, дружить, гулять вместе. И вот представьте себе такую, заранее говорю, абсурдную ситуацию. Молодой человек лежит в кровати утром, у него звонит будильник, который ему напоминает о том, что нужно вставать, и сегодня у него утром свидание с любимой девушкой. И вот он со стоном выключает этот будильник и говорит, ну вот, опять сегодня надо идти с ней, встречаться, долго гулять по городу, ноги опять будут болеть, и вот позавтракать опять я не успею, буду голодный, и надо будет держать ее за руку, и о чем-то с ней говорить, и слушать ее, и как же это все меня утомляет, и это все трудно. В общем, по мере того, как я это рассказываю, дети, конечно, начинают смеяться, хихикать. Я говорю, как вы думаете, возможно такое? Они говорят, да нет, такого не бывает. Влюбленный человек, понятно, что он, наоборот, всеми силами стремится быть со своим любимым, он стремится проводить с ним как можно больше времени, с радостью воспринимает любую возможность увидеться с ним, быть с ним рядом, слушать его, говорить с ним. Гулять могут и весь день, и всю ночь, и ноги забудут об усталости, и все будет легко. И когда-то я услышала вот именно этот образ от одного священника, что ведь верующий человек, по-настоящему верующий человек, встретивший в своей жизни Бога, он идет на богослужение, как на встречу с возлюбленным. Вот этот образ, кстати, он очень древний, ветхозаветный, еще в библейской книге, которая называется «Песнь песней». Там же тоже Господь описывается в образе возлюбленного, и переживания верующего человека описываются как переживания влюбленного человека. И действительно, многие люди из тех, кто пришли к вере в каком-то зрелом, осознанном возрасте, они, наверное, помнят этот период, нужно называть влюблённости, или в церкви называют таким греческим словом неофитство, то есть новообращенный неофит. Ну, по сути, это, как называют, конфетно-цветочный период в отношениях двух людей, влюбленных друг в друга, когда все легко, все радостно, все получается. Но действительно, когда этот период проходит, люди поженятся, уже живут какое-то время в браке, любовь, она никуда не уходит. Но она требует уже отдачи. Вот как будто вначале любовь или вера, она дается даром. А потом для того, чтобы ее удержать, углубить, присвоить себе, сделать ее своим собственным переживанием, требуется много усилий. Этот труд знаком всем семейным людям, требуется и терпение, требуется совершать какие-то действия, которые, казалось бы, не являются, ну, результатом твоих внутренних побуждений, когда ты просто понимаешь, что да, сегодня надо жене подарить цветы, хотя я вроде не чувствую к этому побуждения, но я знаю, понимаю, что надо, надо сегодня встретиться с ней, надо поговорить, посидеть, выслушать ее, ну и так далее. То есть вера, как и любовь, такая зрелая вера, как и зрелая любовь, требует наших усилий. И знаете, мне когда-то один замечательный человек, верующий, он сказал про брак, что любовь — это не то, что в начале, а то, что в конце.
То есть настоящая подлинная вера, так же, как и настоящая подлинная любовь, это то, что достигается, ну, по сути, всей нашей жизнью. Это путь. И вот когда подростки, ну или любые другие люди говорят о том, что трудно ходить в церковь, соблюдать все эти правила, можно действительно приводить такой пример. Ведь влюбленному ничто не трудно, ничто не вызывает трудности и отторжения. Ему все легко. Важно только обрести в своей душе эту веру. Но как это сделать? Я не знаю. И никто не знает. Но вот в связи с продолжением этого образа влюблённости мне пришла в голову такая идея. Вот смотрите, бывает же такое, что люди с самого раннего детства дружат, их семьи дружат, вот они общаются, ну, буквально с пелёнок друг с другом, и вот они подрастают, становятся юношей, девушкой, и их отношения выходят на новый уровень. Они осознают, что они влюблены друг в друга. Почему? Как это происходит? Ну, во-первых, они повзрослели. Во-вторых, они посмотрели друг на друга другими глазами, взрослыми глазами, и увидели, открыли друг в друге новые грани. Они начали глубже друг друга узнавать. И, наверное, это же в идеале должно происходить с детьми из верующих семей. Да, они с детства знали, любили эту традицию церковную. А когда начали взрослеть, да, это кризисный возраст. Кризис в переводе с греческого, если я не ошибаюсь, значит суд, как переосмысление того, что было до этого. И они имеют шанс посмотреть на церковь с другой стороны. Мы можем подрасти и начать замечать какие-нибудь негативные явления, даже там, не знаю, наших родителей, в нашей семье, а можем продолжать смотреть с любовью на то, что нам давно известно с детства. И это поможет нам открыть красоту и глубину того, что мы уже привычно знаем, принимаем. И вот одним из таких открытий может стать, например, символ веры. Мы еще о нем будем подробно говорить, ну, по ходу литургии, потому что это очень важное явление для верующего человека. Это исповедание веры, это, по сути, присяга на верность Богу, и это краткая формулировка того, во что мы верим. И сейчас я предлагаю нам с вами вместе сделать то открытие, которое я для себя совершила не так давно, просто внимательно вслушиваясь в слова символа веры, которые наверняка мы все с вами знаем наизусть. Итак, первое слово «верую». Оно утверждает, что я принимаю, я верю в, и дальше перечисляется. Вот давайте сейчас послушаем, во что мы верим, и прямо вот с детьми мы даже выписываем на доске, во что мы верим. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Итак, первое мы записываем в Бога Отца, Творца, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, и так далее, и так далее. Там подробно рассказывается о том, кто есть Иисус Христос, Сын Бога Отца. И мы записываем, да, верую под цифрой 2 в Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Дальше следующее, во что мы верим. В символе веры говорится «и в Духа Святаго Господа Животворящего». Мы записываем «и в Духа Святого». И, казалось бы, все, на этом можно ставить точку. Да? Это основа, это Святая Троица, в которую мы верим, мы исповедуем Бога Единого в трех лицах. Но нет, есть, оказывается, еще четвертый пункт в символе веры. И вот это и было для меня открытием, что, оказывается, четвертое, во что мы верим, поняли уже, да, следующие слова? «Во едину святую, соборную и апостольскую церковь». И дальше. «Исповедую единокрещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». То есть дальше мы исповедуем крещение и чаем, то есть надеемся, ожидаем воскресения мертвых. Но вот веруем мы в четыре, ну, так сказать, явления Бога Отца, Бога Сына, Святого Духа и в церковь. И вот тут возникает вопрос, что значит верить в церковь? Ну вот если мы возьмем в руки известный катехизис святителя Филарета и прочитаем, что же есть церковь. Там написано: «Церковь — это общество людей, объединенных единой верой и едиными обрядами». Ну, собственно, то же самое можно сказать о любом религиозном объединении, например, о мусульманском или иудаистском, и, наверное, в него верить не нужно. Ну как, к такому обществу можно принадлежать, заниматься исполнением обрядов, но веровать в это общество невозможно.
Вот интересно, что только христиане именно верят в свою церковь. И я задаю ребятам в школе юных алтарников вопрос: как вы думаете, что значит верить в церковь? И поскольку дети уже давно живут в церкви, прошли воскресную школу, они дают очень интересные глубокие ответы. Например, один человек, подросток, я не буду даже говорить мальчики, девочки, поскольку у нас уже и девочки занимаются, они говорят, что это значит верить в силу церкви. Другой человек ответил, что верить в церковь — это значит верить в таинство церкви, что они действенны, что они действительно происходят. Кто-то сказал, что верить в церковь — это значит верить в то, что Бог тебе поможет. И один ответ был вообще очень глубокий и точный. «Верить в церковь, как в тело Христово», — ответил один мальчик. То есть действительно для христиан церковь — это не просто собрание верующих. Это нечто мистическое, во что действительно нужно верить так же, как мы верим в Бога, в Святую Троицу. Почему? Потому что церковь — это таинственное, или таинственное, можно и так ударение поставить, собрание людей, где происходит таинственное или таинственное единение Бога с человеком, где рождается единый богочеловеческий организм. Как сказал новопрославленный сербский святой, его считают величайшим богословом, Иустин Попович, он написал так: «Сама церковь — это богочеловек Иисус Христос, это мы со Христом». То есть в православном символе веры говорится о том, что мы верим не только в то, что Бог существует, но что существуют определенные таинственные отношения между Богом и человеком. И, собственно, человек спасается в вечной жизни не просто, когда он исполняет какие-то внешние правила, заповеди, не оставаясь просто хорошим человеком, а он наследует вечную жизнь, только соединившись с Богом. Понятно, что для этого нужно и человеком быть приличным, и заповеди исполнять, но главное условие — это соединение с Богом. И, собственно, цель христианской жизни — это обожение человека. Вот здесь, кстати, с подростками мы тоже продолжаем образ влюбленных людей, и они сами вспоминают, что иногда молодой человек в порыве, например, может сказать девушке: «Я тебя обожаю». Но термин этот богословский, да? Что значит «обожать» или «обожить»? То есть я представляю тебя как своего Бога. Ты стал для меня Богом. А вот глагол с возвратной частицей «ся», да, «обожиться», то есть «обожить самого себя», это как раз цель христианской жизни, то есть, по сути, стать Богом, соединиться с Богом. И это происходит таинственным, удивительным, непостижимым образом только на литургии, только через причастие, ну и через все другие таинства, но центральное таинство — причастие. Это таинство очень загадочное, и оно всегда во все времена, не только в современном таком рационализированном обществе, вызывает недоумение. Что значит, когда верующие едят хлеб и верят, что это тело Христово? Что значит, когда они пьют вино и верят, что это истинно кровь Христова? Ведь смотрите, как интересно, даже люди, которые видели и слышали и слушали Иисуса Христа, и то вели себя очень похоже на нас. Когда Христос говорил с ними о каких-то бытовых вопросах, люди его слушали, но особенно когда он еще при этом что-нибудь давал им или исцелял кого-нибудь, тогда внимание удваивалось. Но вот когда Христос заговорил с людьми, со своими учениками о своем теле и крови, как сказано в Священном Писании, многие из слушающих сказали ему: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Евангелие от Иоанна, 6 глава, 60 стих. «И с этого времени, — говорится далее, — многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». То есть, смотрите, они оставили Христа, им показалось трудным, странным то, что он говорил. И тогда Христос сказал уже самым близким своим ученикам: «Не хотите ли вы отойти? Может быть, и вы хотите уйти, да?» И Петр отвечает: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». То есть куда нам идти? Слово Твое, слово вечной жизни. И одно и то же слово «одних»
заставила уйти равнодушно, а других воодушевила. То же самое, собственно, и в нашей современной жизни происходит. Одни отвергают это сразу, нет, это не для меня, я не могу это принять. Но те, кто принимают, они открывают свое сердце навстречу Богу. И тоже, опять-таки, я в свое время совершила для себя такое открытие о том, почему Господь именно через причастие дает человеку соединиться с собой. Ведь есть же другие обряды, какие-нибудь более понятные, традиционные. Там свечку можно поставить, можно еще что-то сделать. Ну, почему обязательно нужно есть хлеб и пить вино? Объяснение такое очень простое. Ведь то, что человек ест, становится по сути самим человеком. Мы едим хлеб, виноград, мясо, капусту, все, что мы едим. Это дает строительный материал для нашего организма. И на основе этих элементов выстраиваются наши новые клеточки. В биологии известно, что организм через каждые сколько-то лет, честно говоря, не помню, он полностью обновляется. То есть, скажем, тот младенец, который родился в роддоме, и, не знаю, 25-летний юноша, который стоит перед нами, это с телесной точки зрения совершенно разные субстанции, да, внутри сохраняется личность, а тело полностью обновляется, клеточки. Клетки уже новые в его организме. Так вот, когда человек вкушает тело и кровь Христова, он приобретает вот этот божественный строительный материал для собственного тела, отождествляет это со своей собственной личностью. То есть человек в прямом смысле обожается, приобщается к Богу. Поэтому, возвращаясь вот к нашему вопросу о том, почему христиане верят в церковь, мы, верующие православные христиане, верим в то, что Бог не просто существует отдельно от нас, а в то, что у нас есть возможность соединиться с Богом, быть с Богом уже здесь, в этой земной жизни. И это для нас надежда на то, что и в вечной жизни мы сможем быть с Богом. Мы не умрем, мы сможем жить вечно, потому что Бог вечен. И в этом заключается главное упование, главная надежда, главная вера христиан, надежда на воскресение и на жизнь вечную, и на спасение. Поэтому церковь невозможна без литургии. То есть без литургии христианская церковь отсутствует как таковая. Просто собрание верующих, если они не служат литургию, не является церковью. И как раз поэтому литургия становится нашим главным объектом рассмотрения в беседах с подростками о вере. Но как можно поверить в то, что это действительно реально происходит? И здесь я хочу привести один из многочисленных рассказов владыки Антония Сурожского, в котором он показывает, что веру нельзя показать. Простите за тавтологию. Митрополит Антоний вспоминает: «Однажды во время моего визита в Москву, когда я выходил из гостиницы, одет я был в тот момент как священнослужитель, более того, на мне был белый клобук, ко мне подошел советский офицер и спросил: „Вы верующий?“ „Да“, — ответил я. „А я атеист“, — сказал он. „Сочувствую“, — сказал я. „Но покажите мне вашу веру на ладони“, — сказал офицер, — „и я поверю“. И в этот момент я заметил обручальное кольцо на его пальце. „Вы женаты?“ — спросил я. „Да“. „Значит, у вас есть жена?“ „Да“. „И дети?“ „Да“. „И вы их любите?“ „Да“. „Покажите мне эту любовь на ладони, потому что иначе я вам не могу поверить“, — сказал владыка Антоний. „Но я могу представить доказательства“, — ответил он. „Я работаю ради них, я приношу жене цветы, я дарю подарки детям“. „Это не доказательство“, — сказал я, — пишет митрополит Антоний. „Все это прекрасно можно объяснить страхом перед общественным мнением, или, быть может, вы просто боитесь жены. Нет, покажите мне вашу любовь на ладони“. И дальше митрополит Антоний говорит: „Думаю, такого рода доводы неубедительны, но собеседник может понять, что доказать невозможно не только существование Бога или нашу веру, невозможно доказать любовь. Проявление любви не доказывают ее. Обнимать кого-то, дарить цветы или подарки — это ведь можно объяснить как добрыми, так и злыми намерениями“. Конец цитаты. Но вот это к вопросу о том, как мы можем защитить свою веру. Да, мы не можем ее доказать, мы не можем рационально ее показать, предъявить какие-то факты. Это как любовь. И невозможно заставить себя верить, как невозможно заставить себя любить. Поэтому действительно это
таинственное, таинственное явление веры, так же как и любви, которое дается от Бога. Для этого требуется только открытость нашего сердца. Ну вот девушки, может быть, легко могут вспомнить, как происходит первая влюблённость. Девушка ждет этой первой влюблённости. Помните, как у Пушкина: «Пришла пора, она влюбилась». Когда наше сердце открыто, мы готовы полюбить кого-то, оно и приходит, оно и накрывает нас. Также и человек, который не закрывает свое сердце, а внимательно смотрит вокруг и ищет этой любви, он обязательно ее обретет. И то же самое, наверное, можно сказать о вере. И вот наши беседы о литургии, мне бы очень хотелось, чтобы они были таким открытием для нас самих, для наших детей-подростков, таким раскрытием собственного сердца навстречу Богу, навстречу веры и принятие того, что нельзя показать на ладони, но что объективно существует, и мы это знаем и чувствуем. На сегодня время нашего занятия в радиошколе юных алтарников заканчивается. Я прощаюсь с вами. Продолжим в следующий раз.

В исполнении камерного ансамбля «Квартета Итальяна» прозвучала вторая часть струнного квартета «Ре мажор» Луиджи Боккерини.

Корней Иванович Чуковский, «Бармалей». Часть первая. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. Будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей. Он бегает по Африке и кушает детей. Гадкий, нехороший, жадный Бармалей. И папочка, и мамочка под деревом сидят. И папочка, и мамочка детям говорят: Африка ужасна, да-да-да, Африка опасна, да-да-да, не ходите в Африку, дети, никогда. Но папочка и мамочка уснули вечерком, а Танечка и Ванечка в Африку тайком, в Африку, в Африку. Вдоль по Африке гуляют, фиги-финики срывают, ну и Африка, вот так Африка, оседлали носорога, покатались немного. Ну и Африка, вот так Африка. Со слонами на ходу поиграли в чехарду. Ну и Африка, вот так Африка. Выходила к ним горилла, им горилла говорила, говорила им горилла, приговаривала. Вот акула-каракула распахнула злую пасть. Вы к акуле-каракуле не хотите ли попасть? Прямо в пасть. Нам акула-каракула нипочем, нипочем, мы акулу-каракулу кирпичом, кирпичом, мы акулу-каракулу кулаком, кулаком, мы акулу-каракулу каблуком, каблуком. Испугалась акула и со страху утонула. Поделом тебе, акула, поделом. Но вот по болотам огромный идет и ревет бегемот. Он идет по болотам. И громко, и грозно ревет. А Таня и Ваня хохочут, бегемотово брюхо щекочет. Ну и брюхо, что за брюхо? Замечательное. Не стерпел такой обиды бегемот. Убежал за пирамиды и ревет. Бармалея, Бармалея, громким голосом зовет. Бармалей, Бармалей, Бармалей, выходи, Бармалей, поскорей. Этих гадких детей, Бармалей, не жалей, Бармалей, не жалей.

Часть вторая. Таня, Ваня задрожали, Бармалея увидали. Он по Африке идет, на всю Африку поет. Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких детей. Он страшными глазами сверкает, он страшными зубами стучит, он страшный костер зажигает, он страшное слово кричит: «Карабас, Карабас, пообедаю сейчас». Дети плачут и рыдают, Бармалея умоляют: «Милый, милый Бармалей, смилуйся над нами, отпусти нас поскорей к нашей милой маме. Мы от мамы убегать никогда не будем, и по Африке гулять навсегда забудем. Милый, милый людоед, смилуйся над нами, мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями». Но ответил людоед: «Нет». И сказала Таня Ване: «Посмотри, в аэроплане кто-то по небу летит. Это доктор, добрый доктор Айболит». Добрый доктор Айболит к Тане Ване подбегает, Таню Ваню обнимает и злодею Бармалею, улыбаясь, говорит: «Ну, пожалуйста, мой милый, мой любезный Бармалей, развяжите, отпустите этих маленьких детей». Но злодей Айболита хватает и в костер Айболита бросает, и горит, и кричит Айболит: «Айболит, Айболит, Айболит». А бедные дети под пальмой лежат, на Бармалея глядят, и плачут, и плачут, и плачут. Часть третья. Но вот из-за Нила горилла идет, горилла идет, крокодила ведет. Добрый доктор Айболит крокодилу говорит: «Ну, пожалуйста, скорее проглотите Бармалея, чтобы жадный Бармалей не хватал бы, не глотал бы этих маленьких детей». Повернулся, улыбнулся, засмеялся крокодил и злодея Бармалея словно муху проглотил. Рада, рада, рада, рада детвора, заплясала, заиграла у костра. Ты нас от смерти спас, ты нас освободил, ты в добрый час увидел нас, о добрый крокодил. Но в животе у крокодила темно и тесно и уныло, и в животе у крокодила рыдает, плачет Бармалей. «О, я буду добрей, полюблю я детей, не губите меня, пощадите меня, о, я буду добрей». Пожалели дети Бармалея, крокодилу дети говорят: «Если он и вправду стал добрее, отпусти его, пожалуйста, назад. Мы возьмем с собою Бармалея, увезем в далекий Ленинград». Крокодил головою кивает, широкую пасть раззевает, и оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей. А лицо у Бармалея и добрее, и милей. Как я рад, что поеду в Ленинград. Пляшет, пляшет Бармалей, Бармалей. Буду, буду я добрей, да добрей. Напеку я для детей, пирогов и кренделей, кренделей. По базарам, буду, буду я гулять. Буду даром, пироги я раздавать, кренделями, калачами ребятишек угощать. А для Танечки и для Ванечки будут, будут у меня мятные прянички, пряник мятный, ароматный, удивительно приятный. Приходите, получите, ни копейки не платите, потому что Бармалей любит маленьких детей, любит, любит, любит, любит. Любит маленьких детей.

Корней Иванович Чуковский. Краденое солнце. Солнце по небу гуляло и за тучу забежало. Глянул заинька в окно, стало заиньке темно. А сороки-белобоки поскакали по полям, закричали журавлям. Горе, горе, крокодил, солнце в небе проглотил. Наступила темнота, не ходи за ворота. Кто на улицу попал, заблудился и пропал. Плачет серый воробей, выйди, солнышко, скорей. Нам без солнышка обидно, поле зернышка не видно. Плачут зайки на лужайке, сбились бедные с пути, им до дому не дойти. Только раки пучеглазые по земле во мраке лазают, да во враге за горою волки бешеные воют. Рано-рано два барана застучали в ворота, тра-та-та и тра-та-та. Эй, вы, звери, выходите, крокодила победите, чтобы жадный крокодил солнце в небо воротил. Но мохнатые боятся, где нам с этаким сражаться, он и грозен, и зубаст, он нам солнце не отдаст. И бегут они к медведю в берлогу. Выходи-ка ты, медведь, на подмогу. Полно лапу тебе лодырю сосать, надо солнышко идти выручать. Но медведю воевать неохота, ходит, ходит он, медведь, круг болота. Он и плачет, медведь, и ревет. Медвежат он из болота зовет. Ой, куда вы, толстопятые, сгинули? На кого вы меня старого кинули? А в болоте медведица рыщет, медвежат под корягами ищет. Куда вы пропали? Или в канаву упали? Или шальные собаки вас разорвали во мраке? И весь день она по лесу бродит, но нигде медвежат не находит, только черные совы из чащи на нее свои очи таращат. Тут зайчиха выходила и медведю говорила: «Стыдно старому реветь, ты не заяц, а медведь, ты поди-ка косолапый, крокодила исцарапай, разорви его на части». Вырви солнышко из пасти, а когда оно опять будет на небе сиять, малыши твои мохнатые, медвежата толстопятые, сами к дому прибегут. Здравствуй, дедушка, мы тут. И встал медведь, зарычал медведь, и к большой реке побежал медведь. А в большой реке крокодил лежит. И в зубах его не огонь горит, солнце красное, солнце краденое. Подошел медведь тихонько, толканул его легонько. Говорю тебе, злодей, выплюнь солнышко скорей, а не то, гляди, поймаю, пополам переломаю. Будешь ты, невежа, знать наше солнце воровать. Пропадает целый свет, а тебе и горя нет. Но бессовестный смеется так, что дерево трясется, если только захочу и луну я проглочу. Не стерпел медведь, заревел медведь, и на злого врага налетел медведь. Уж он мял его и ломал его. Подавай сюда наше солнышко. Испугался крокодил, завопил, заголосил, а из пасти из зубастой солнце вывалилось, в небо выкатилось. Побежало по кустам, по березовым листам. Здравствуй, солнце золотое, здравствуй, небо голубое. Стали пташки щебетать, за букашками летать, стали зайки на лужайке кувыркаться и скакать. И глядите, медвежата, как веселые котята, прямо к дедушке мохнатому толстопятые бегут. Здравствуй, дедушка, мы тут. Рады зайчики и белочки,
Рады мальчики и девочки, обнимают и целуют Косолапова. Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко.

0: В исполнении оркестра капелла Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала третья часть симфонии номер 44 «Ми минор» Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В Петроградском районе открыли памятник народному артисту Советского Союза, почетному гражданину Петербурга Кириллу Лаврову. Церемонию приурочили к 150-летию Союза театральных деятелей России и 101-й годовщине со дня рождения артиста. В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. К подножию монумента были возложены цветы. Памятник установлен в Раненбаумском саду. Александр Беглов и Александр Бельский осмотрели территорию сада после реконструкции. Специалисты обустроили мощенные дорожки на месте существующих пешеходных тропинок, смонтировали наружное освещение, отремонтировали газон, установили скамьи и урны. Малые архитектурные формы оснастили подсветкой. Также в Раненбаумском саду высадили аллею Российского театрального общества. Подобные аллеи появились в 49 городах страны. В Петербурге простились с вдовой композитора Андрея Петрова. Музыковед и журналист Наталья Петрова ушла из жизни 7 сентября в возрасте 94 лет. Траурная церемония состоялась на литераторских мостках Волковского кладбища. Наталья Ефимовна внесла большой вклад в увековечивание имени композитора, создав фонд сохранения и развития его творческого наследия. На протяжении многих лет Наталья Петрова была сотрудницей и музыкальной редакции Ленинградского телевидения. В Петербурге 15 сентября пройдет музыкальный марафон в честь 25-летия Карильона Петропавловского собора. Старт событию даст полуденный выстрел пушки с государева бастиона Петропавловской крепости. Выстрел сделает бельгийский композитор, карильонист Йозеф Вильям Хаазен. Затем на соборной площади Петропавловской крепости начнется серия концертов карильонной музыки, которая завершится колокольными звонами русской традиции. Карильон Петропавловской крепости состоит из 51 колокола и звучит в диапазоне 4 октав. Инструмент позволяет исполнять любые музыкальные произведения от фуг Баха до современных джазовых импровизаций. Театр «Санкт-Петербург-Опера», открывающий свой 40-й сезон, отметит юбилей премьерой, которая познакомит зрителей с неизвестным Сергеем Рахманиновым, его незаконченной оперой «Монна Ванна». Режиссером выступит художественный руководитель труппы Юрий Александров. Премьеру запланировали на 16 октября. В декабре режиссер представит еще одну новую работу – оперу «Макбет» Джузеппе Верди, которую репетируют 3 состава. В марте труппа исполнит премьеру единственной оперы Людвига ван Бетховена «Фиделио». 20 сентября на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга состоится премьера симфонической поэмы «Семи сказок» Николая Головина. Композитор выразил в музыке образы одноименного цикла Виктора Васнецова. Концерт приурочен к столетию со дня памяти художника. Произведение объединит живопись, симфоническую музыку, художественное слово и современные технологии. Картины Васнецова оживут на большом экране. Перед каждой частью поэмы актер Михаил Черняк расскажет об истории создания полотен и скрытых деталях изображений. Идея произведения зародилась у Николая Головина после посещения выставки Виктора Васнецова в Русском музее. Композитор стал изучать творчество художника и сказки Александра Афанасьева. В своей музыке композитор стремился не просто передать образы полотен, а музыкально рассказать истории, которые за ними стоят. Из Пермского краеведческого музея в Международный центр реставрации Ленинградской области привезли скелет большого пещерного медведя, жившего на территории Пермского края 25 тысяч лет назад. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Это была взрослая особь, самец, весом порядка тонны и возрастом, предположительно, около 20 лет. По размерам он был близок к современным медведям-кодиакам, обитающим на Аляске.
краски. Реставраторам предстоит восполнить недостающие фрагменты 499 костей скелета и придать пещерному медведю экспозиционный вид. Нынешний экспонат собран из останков двух животных. Скелет принадлежит

финалистов премии «Золотой Трезини» из 13 стран. В соискании премии могут участвовать архитекторы, реставраторы, дизайнеры и студенты профильных вузов. Церемония награждения лауреатов состоится 20 ноября в Эрмитаже. Музейно-выставочный комплекс «Манеж» приглашает петербуржцев к участию в бесплатной театральной мастерской. Ее организовали совместно с У-театром. Записаться могут слышащие, глухие и слабослышащие взрослые. Театральный опыт не требуется. Все занятия будут сопровождаться переводом на русский жестовый язык. На занятиях участники будут обращаться к окружающей реальности, личным историям, опыту своего поколения и городской среде. Учиться критически осмыслять происходящее и выражать собственную позицию средствами перформанса, рассказали в Комитете по культуре Петербурга. Театральная мастерская будет проходить с 26 сентября по 25 октября. Для участия необходимо заполнить заявку до 22 сентября. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов. В среду 16 сентября будет облачно, без осадков. Температура плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. В четверг 17 сентября переменная облачность, без существенных осадков. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 18, плюс 20. В четверг без существенных осадков плюс 15, плюс 17. Атмосферное давление будет в норме. Сейчас в Петербурге 16 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели! Если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в баре у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберабелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

была посвящена главным образом так называемым моцартовским голосам, и великий Моцарт, конечно, интуитивно ощущал неизбежность изменений в музыкальном театре и в искусстве пения, понимал, что изменения эстетики потребуют новых изобразительных средств и в музыкальном театре, в вокальном искусстве. И вот в вокальном искусстве это голос и исполнительская манера. Творчество Моцарта на всем протяжении его жизни демонстрирует устойчивое крещендо. Гений его не иссякал, но наоборот набирал все более силы, и творчество его обретало все большую объемность и глубину, и он вполне мог, поскольку был весьма далек от старости, возглавить искусство новых времен, но ему было отпущено только 35 лет жизни, и он умер в 1791 году, то есть в самый разгар якобинского террора во Франции. Он был кумиром моей юности, отчаянием моего зрелого возраста, и теперь он утешение моей старости. Так напишет Джоаккино Россини на портрете Моцарта, который он подарил одному из своих почитателей и друзей, а впоследствии знаменитому педагогу пения Пьер Марини. Известно, что во время визита во французское министерство общественного образования Россини стал свидетелем не очень корректной и очень эмоциональной дискуссии о том, кто из композиторов, так сказать, первый. И Россини тогда вошел в этот спор и решительно пресек поток эмоций и аргументов, сказав «Моцарт» и в звенящей тишине как-то просто и вместе с тем весомо добавил «Моцарт, ведь он единственный». В Россини было много общего с Моцартом. Он также был безмерно одарен мелодическим даром, также обладал колоссальной работоспособностью, также любил жизнь во всех ее проявлениях и не утрачивал позитивного мироощущения и способности радоваться даже в самые тяжелые периоды своей жизни. Так же, как и Моцарт, Россини очень рано понял, что музыка – это его судьба. И так же, как и Моцарт, очень рано обратился к опере. Ему было всего 14 лет, это значит, был 1806 год, когда он начал писать, как он вспоминал впоследствии, случайно свою первую оперу «Деметрио и Полибио». И до создания «Севильского цирюльника» оставалось еще целых 10 лет. Но за эти годы, создав «Танкреда» и «Итальянку в Алжире», и много других произведений, он не только докажет равную способность как серьезной, так и комической музыке, но и, например, в опере «Серия Елизавета, королева английская» последует по пути Моцарта и лишит исполнителей права на вольные импровизационные отступления от авторского нотного текста, утвердив в Италии примат композитора над певцом, что было подлинной революцией. В «Севильском цирюльнике» Россини, он покажет себя в полной мере достойным продолжателем моцартовских традиций. И дело не только в выборе сюжета, как известно, сюжет второй пьесы «Бомарше», «Свадьба Фигаро» или «Безумный день», он стал основой одной из самых знаменитых опер Моцарта. Дело в мелодическом богатстве, в общей ироничности на фоне тонкой и точной психологической разработки образов, в стремительности развития сюжетной линии, в способности в форме легкой и эстетически безупречной проговорить вещи весьма серьезные и отнюдь не шуточные, вылепить полнокровные и типически значимые характеры. Конечно, полного равенства между Моцартом и Россини, наверное, нет. Моцарт кажется и глубже, и значительнее, и в его изысканной фактуре акцент делается на внутреннюю динамику, в то время как Россини, наверное, однообразнее по приемам и более склонен к внешней эффектности, когда блистательная сама по себе форма или прием вытесняет, подменяет содержание. Ну, впрочем, сравнение ведь с гением Моцарта – момент для любого композитора опасный. Александр Сергеевич Пушкин, вложив в уста одного из своих героев Сальери
фразу «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь», он ясно выразил несомненную боговдохновенность моцартовского дара. И мы не ставим перед собой задачу сравнения двух композиторов – Россини, Моцарт. Но преемственность важна, и на ней мы настаиваем. После премьеры «Севильского цирюльника» сначала это был, как вы помните, грандиозный провал, потом это был не менее грандиозный триумф, Россини стал знаменит, очень знаменит, более чем знаменит. После смерти Наполеона нашелся еще один человек, о котором все время толкуют повсюду, писал Стендаль. Слава этого человека ограничена только пределами цивилизации. И вот причина этой всемирной славы не только в исключительном таланте Россини. Талантов было много. Но прежде всего в том, что он обладал счастливой способностью слышать время и свой талант использовал для того, чтобы это время выразить. Выразить в образах типических и ярких. Россини вовсе не был тем эстетствующим, легкомысленным раблезианцем, скользящим по жизни и не обременяя себя рефлексиями, как его иногда хотят представить. Как раз он был человек оригинального и проницательного ума, широких, далеко выходящих за пределы искусства интересов и фундаментальных знаний, и тонкой интуиции. Он был не только остроумен, но и очень точен, а порой безжалостен в оценках. Он был, конечно, счастлив в том, что XIX век был расцветом наций и национальных государств, что на смену баракально-классическим универсалиям пришли традиции народного творчества, и мелодика России национальна по истокам и полна истинного, яркого и благородного чувства, эмоций. Ритм России, являющийся важнейшим элементом его творчества, отражает стремительную динамику времени. И время это, подобно россиниевскому темпоритму, неудержимо ускоряется. Герои России свободно ощущают себя в этом уплотняющемся временном диапазоне. Они вдохновенно и радостно в нем живут, полнокровно, внутренне и внешне подвижно, что находит выражение в упругой, открыто темпераментной и стремительной по развороту мелодической драматургии. Печаль здесь скоротечна, меланхолия редко и поверхностна. Главное – действие, а не рефлексия, атака, а не ожидание. Томление не абстрактно, а чувственно, и не состояние, а только пауза перед новой атакой. Музыкально-тональный строй Россини неизбежно повышается, повинуясь натиску темпа ритма эмоционального накала, и рождаются и новые, соответствующие новым задачам голоса. Розина, воспитанница доктора Бартоля в «Севильском цирюльнике», написана была композитором для молодой примы римской оперы «Джильтруды Ригетти Джорджи». Во время премьеры ей было только 24 года. Ее нельзя было назвать красавицей, невысокого роста, плотная, с круглым лицом на большой голове. Она была вся какая-то очень земная и в то же время очаровательная в озорном взгляде своих огромных выразительных глаз, в стремительности и непосредственности движений, в энергичности жестикуляции. Казалось бы, она хорошо подходила к традиционному для контральта амплуа травести, но Россини вовсе не нужен был мечтательно-томный мальчик на сцене. Ему нужна была девица, озорная и авантюрная, чувственная, конечно, но деятельная. Да, Россини написал партию Розины вовсе не для колоратурного сопрано, а для контральта, но особого контральта, не глюковско-гайдоновского, исполненного томной неги и избыточной меланхолии с темными,
глубокими тонами, с густым, словно бы плывущим звуком. Россини был нужен голос, который бы, сохраняя свойственную контральто чувственность, и в то же время был бы ритмически ускоренно подвижен, обладал яркостью тона и сверкающими верхними нотами, способными взорваться в крещендо мажорной колоратуры, то есть голос не отроческий, а именно и в полной степени девичий. И еще раз отметим, тон, окраска для Россини важны в сфере близкой контральто, но диапазон при этом решительно сдвигается вверх. Плотный густой микс и уж тем более самый нижний регистр не слишком важны для Россини. Гораздо важнее динамичная и подчеркнуто энергическая свобода в верхних переходных нотах и в верхнем регистре. Конечно, такой голос вряд ли можно определить как чистое традиционное контральто, которое как раз эксплуатировало заглубленный нижний диапазон. Но вряд ли верно называть такой голос и привычным для нас сегодня термином «меццо-сопрано», которых в свое время критик Д'Амико назвал «усеченными сверху и затемненными по всему диапазону сопрано». Любимый голос Россини – «альт», то есть голос, лишенный орнаментальной томности и вязкости глубоких матовых темных низов контральта, а равно как и лишенный металлического холодного блеска сопрано. Это колоратурный альт, подвижный, яркий, женственный. Исторический альт Джельтруды Ригати Джорджи, она умерла в 1862 году, естественно, не был увековечен в записи. Но россиниевский колоратурный альт не умер. В 20 веке он, хотя и далеко не часто, но обнаруживал себя. Лет 40 тому назад сенсацией стала певица Лючия Валентини Террани, которая благодаря характеру, таланта и особым голосовым данным неоднократно доказывала, что ею вполне освоен стиль ранних романтиков, и ее с полным основанием можно назвать настоящей россиниевской певицей. Ее запись, сделанная на радио Турино в 1980 году, мы предлагаем вашему вниманию. Каватина Розины из «Севильского цирюльника», которая во времена Россини была известна как «Ария Гайдюки» из-за содержащихся там в итальянском оригинале слов «И если кто мне помешает, то тех буду жалить я, как змея».

Метаморфоза, которую проделал Россини в отношении контральта, имела место и в отношении также мужских голосов, и здесь, что вряд ли удивительно, композитор из Пезаро идет вслед тому, что обозначено было композитором из Зальцбурга в «Дон Жуане». В клавире севильского цирюльника заявлено сразу три басовых партии: главный герой Фигаро, доктор Бартоло и учитель пения Дон Базилио. Такая, так сказать, голосовая неразборчивость у столь вокального композитора, как Россини, нас не должна смущать, ибо она чисто внешняя. В свое время знаменитый австрийский критик Ганслик с едкой иронией, даже сарказмом, обозвал россинийский оркестр огромной гитарой, которая предназначена лишь для аккомпанемента певцам. Это, конечно, несправедливо, и правда здесь лишь в том, что в отличие от композиторов более поздних времен, таких как Вагнер и Рихард Штраус, для Россини в опере приматом является все же не оркестр, а человеческий голос, который рассматривается как самый уникальный, самый ценный и самый богатый по художественным возможностям и эмоционально-психологическому воздействию инструмент. Впрочем, сказав «инструмент», мы сейчас допустили вольность. Все же этот термин в полной мере в его сопричастности к голосу может быть отнесен к XVIII веку. А россинийский стиль – это уже не бельканто в чистом виде. Россини слишком ценил индивидуальные свойства человеческого голоса. Слишком дорога была ему характерная яркость, которая, в свою очередь, предполагала отступление от холодной абстрактности прежних стилей. Для Россини важен был тип и характер со всей его полифоничностью и четкостью, а не отрешенное и условное обозначение их, как важно было и живое переживание, и живая эмоция, а не указание на них с очерчиванием пунктиром вот этих самых эмоций и переживаний. То есть для России неизменимо важнее была интонационная точность и яркость, нежели инструментальная ровность. Важен был голос именно как проявление человеческого типа, всей личностной полноты, а не голос как парафраз флейты, виолончели или трубы. А вот теперь вернемся к трем басам. Прежде всего, напомним, что баритон, как самостоятельный голос, все еще не существовал, так сказать, де юре. Мужские голоса, как и в XVIII веке, продолжали подразделяться на низкие и высокие. То есть в первую ипостась входили и басы, и баритоны, а во вторую – теноры. Внутренняя классификация, конечно, назревала. Но проведет ее в жизнь именно Россини, создав соответствующий для них репертуар, причем репертуар весьма разнообразный. На премьере «Севильского цирюльника» партию Фигаро пел Луиджи Дзамбонни. Ему было 40 лет. Он был опытный мастер буфонного жанра и числился как комический бас, а это значит, что в его арсенале отсутствовали фундаментальные ноты нижнего регистра, и общий тон был приближен к разговорному, то есть более подходил на современный баритон или, в крайнем случае, баритональный бас. Дзамбонни имел успех, хотя сам Россини был не в восторге от его интерпретации, поскольку Фигаро не заурядный комический персонаж, а все-таки герой. Именно так, герой нового времени. Фигаро, между прочим, очень много и от самого Россини. Образ весельчака, легкомысленного балагура – это ведь все только маска, за которой скрывается человек большого изощренного ума, человек деятельный, по натуре победительный, исполненный внутреннего достоинства, иронического взгляда на условности. Фигаро обаятелен в своей искрометности и бешеной фантазии. Он и в самом деле фонтан идей, и он не только всегда в центре интриги, он эту интригу и инициирует. И еще Фигаро, конечно, не упустит своего, но он прежде всего жизнелюб, он благороден,
И как тут не вспомнить, что Россини сам был превосходным певцом? В беседе с немецким пианистом, дирижером и критиком Фердинандом Гиллером, уже будучи очень старым человеком, Россини вспоминал: «У меня был красивый голос, и я имел успех». Известно, что и в Италии, и уже живя в Париже, он любил развлечь своих гостей пением каватины «Фигаро», причем делал это очень серьезно и с большим искусством, профессионально делал. Вместе с тем заметим, что и Гиллер, и Вагнер, и Науман, и Нури, и Мишот, и многие иные, вспоминая по тому или иному поводу личные вокальные упражнения Россини и являясь уже людьми более поздней эпохи, состоявшимся и привычной для нас классификацией голосов, отмечали мягкий, тембрально богатый и отлично обработанный, и все как в один голос отмечали, баритон. Написанный с любовью «Фигаро» содержит в себе вокальную характеристику Россини, если хотите. Потому-то в этой партии нету глубоких басовых нот, и относительно классического баса вся вокальная фактура сдвинута вверх, решительным образом сдвинута вверх по диапазону, и в ней много арабесков именно в верхнем регистре, и вообще партия богата высокими, сверхвысокими для баритона и сверкающими нотами, вовсе не входящими в привычный басовый арсенал. Конечно, верхние си и ля для героических басов, ну, далеко не для всех, конечно, доступны, но это крайняя в верхнем диапазоне басовая нота. А вот для Фигаро эта нота, можно сказать, рабочая. Еще при жизни Россини какое-то время Фигаро держали петь басы, ну, например, легендарный Лаблаш и не менее легендарный Осип Фанасьевич Петров. Их гигантские по мощи, по диапазону, по вышкаленности, по выносливости басы справлялись с россиниевской партией, которая, впрочем, не стала ни коронной, ни любимой в их достаточно обширных репертуарах. Появление первого, так сказать, титулованного баритона Антонио Тамбурини окончательно закрепило Фигаро именно за баритонами и, между тем, окончательно легализировало баритон как самостоятельный тип голоса. Россиниевский баритон вовсе не похож на баритон нынешний, суховато потрескивающий на верхах и сипящий в нижних нотах. Сегодня Фигаро поют лирические или лирико-драматические баритоны, тем же россиниевского баритона. По диапазону, по плотности и наполнению аутентичен сегодняшней драматической ипостаси этого голоса, но при этом, конечно, обладающего более высоким уровнем техники беглости, то есть голос подвижный, пластичный, идеально выровненный, играющий по всему диапазону, очень богатый тембром, причем именно тембр, а не драматическая мощь. Вот что важно для россиниевского баритона и что этот баритон демонстрирует. Это не вердиевский лирико-драматический баритон, который, выстреливая высокие ноты, на полном дыхании начинает в избытке страсти, так сказать, грызть кулисы. Как сказал однажды мудрый Батистини, россиниевский баритон требует лирической души в драматическом теле. В прошлой нашей беседе мы предложили каватину Фигаро в исполнении близком к басовому. Баритон Титто Руффо огромен, плотен и при звенящих верхних нотах обладает почти басовыми крайними нижними нотами. А вот запись 1922 года, блистательно, эффектно, безусловно, но стилистически она не безупречна. А сегодня мы предлагаем вам еще одну весьма старую запись этой каватины в исполнении старшего современника и друга Тита Руффа, превосходного певца и добрейшего, кстати, человека Паскуале Амато. Эта запись сделана фирмой Патте в 1914 году.

Бомбардье. О, бигуалита, бигуалита!

закрепив баритоновое амплуа в «Севильском цирюльнике» и таким образом завершив дело, начатое Моцартом в «Дон Жуане», Россини своими новациями коснулся также и, собственно, басов. Формально все оставалось как бы по-прежнему, но именно как бы. Подобно тому, как можно говорить о россиниевском альте или россиниевском баритоне, можно с полным основанием говорить о россиниевском басе. Доктор Бартоло оставался в пределах традиционного амплуа баса-буффо. В его партии не имелось ни одного сольного развернутого номера, правда. Он постоянно находился на сцене, участвовал в ансамблях, но в целом же партия состояла из речитатива, большей части речитативов секко, то есть сухих речитативов, где аккомпанирует артисту не оркестр, а клавесин или чембало. От исполнителя требовалась несколько акцентированная интонационная выразительность, владение скороговоркой и чувство ритма. Как и ранее, от него не требовалось сколь-либо значительных качеств голоса. Пожалуй, даже негативные факторы, ну, например, сиплый, плоский звук, блеяние, как отсутствие должной опоры звукового столба, все это могло оказаться художественно полезно при создании образа. Доброкачественный, мягкий, исполненный благородство тембра и масштабный, с мощным посылом и полетом звук здесь совершенно был неуместен. Правда, с Бартоло случилось то, что и с некоторыми иными комическими образами романтической эпохи, ну, например, с Доном Паскуале из одноименной оперы Гаэтана Доницетти, они чисто актерски привлекали к себе внимание таких выдающихся певцов, как француз Бланке или итальянец Лаблаш, а их басы вполне можно отнести к разряду исторических голосов по комплексу исключительнейших качеств. Но и артисты они были, в отличие от значительного числа своих коллег-певцов, тоже исключительными, талантливыми, азартными. И вот такие певцы, как Луиджи Лаблаш, Луиджи Брилле, Джакомо Бенедетти, Антонио Амброзе, они создали в роли доктора Бартоло настоящие актерские шедевры. Лаблаш был, естественно, вне конкуренции даже в этой блистательной компании, но петь-то им было нечего, а петь-то хотелось. И вот под их натиском Россини много позднее допишет арию Дона Бартоло, вполне достойную, но не шедевр. Тем не менее, повторим, в амплуа баса-буффо Россини не собирался ничего менять. Но есть еще один комический персонаж – Дон Базилио. Трудно сегодня представить, что знаменитая ария о клевете какое-то время была не слишком принимаема певцами. Непринимаема потому, что непонимаема. Ведь образ как будто бы комический, а требования к голосу весьма высокие. И именно они требовали от исполнителей, как того и хотел Россини, укрупнять образ. Композитору нужен был, так сказать, универсальный бас, стилистически соответствующий прочим реформированным голосам, ярким, динамичным, пластичным. Вот таким должен был стать и бас, тоже ярким, тоже динамичным и тоже пластичным. Но для традиционного, так сказать, называемого фундаментального баса основными выразительными средствами были прежде всего, так сказать, инфразвуки нижнего регистра и, собственно, вот звуковая волна, масштабная и чаще всего грозная и зловещая. Это был голос величественно-монументальный и в силу своей массивности, сконцентрированности в нижнем диапазоне – при характерной заглубленной позиции с сопутствующим, чаще всего, брюшным дыханием, неповоротливый. Верхние ноты такого баса были заметно слабее и чаще всего, кстати, брались фальцетом, то есть фальшивым звуком. Попытки ряда композиторов, таких как Гендель, Палестрина, Чемороза, иные, сдвинуть басы с их фундаментальной позиции приводили, ну, во-первых, к пестроте чудовищно
искусственно растянутых регистров, которые к тому же все равно оставались качественно неоднородными. И так что некоторые ноты, и прежде всего переходные, звучали неэстетично, и звук на длиннотах колебался. Во-вторых, к образованию того самого злосчастного эффекта, который Гендель назвал мужским контральто, фактически это была имитация подлинного звука, тот же фальцет, только не головной, а микстовый. А вот Россини же нужен был бас, равноспособный к выражению настроений и лирических, и пафосно-драматических, и комических, богатый тембровыми красками и разнообразием интонаций, поэтому он концентрирует, так сказать, рабочий диапазон своего баса на стыке большой и средней октав, то есть поднимает его из профундовых глубин, самбрированный на сравнительно короткой амплитуде звук обладает не только высокой плотностью, но и динамичной потенцией к движению вверх, где ноты, обязательно сохраняя басовую фактуру, ибо Россини терпеть не мог пестроты и тембровой путаницы, при сохранении опоры на мощный воздушный столб обретали мощь и блеск. Вся желаемая Россини палитра басовых возможностей демонстрируется в партии Дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник». В свое время, в 1920-х годах, партию Дона Базилио блистательно в Ля Скала пел Танкреди Пазейро, один из лидеров легендарной тогда тосканиниевской труппы. И сам Артуро Тосканини однажды сказал: «Из центральных басов никто так не овладел старой итальянской манерой пения и так не чувствует стиль ранних романтиков, как Пазейро».

0: Мы с удовольствием продолжим нашу беседу. А теперь всего хорошего, до свидания и до новых встреч.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: в исполнении Владимира Терва прозвучала сарабанда Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит в Арсенофе совершает паломничество по Святой Земле. Епископ Кронштадтский Вениамин возглавил торжества по случаю 30-летия тюремного благочения. Состоялся мотопробег по дороге жизни. Об этих и других событиях более подробно. В неделю 15-ю по Пятидесятнице, в день памяти святых Петра и Февронии, 13 сентября, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в храме, посвященном благоверным князьям в Солнечном. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Владимир Боднарчук, клирик Кубанской митрополии протоиерей Александр Мудрик, иерей Сергий Боднарчук, а также клир храма и другие священнослужители. Среди молящихся были депутат Государственной Думы Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, глава администрации курортного района Александр Забайкин, глава муниципального образования поселок Солнечное Михаил Сафронов. Храму подарена Донская икона Божией Матери. За помощь епархии в благоукрашении храмов генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов был награжден патриаршим знаком храмостроителя. Ктитор храма Борис Цейтлин и регент Виктория Боднарчук удостоены знаков священномученика Вениамина, митрополита Петроградского. Храм святых Петра и Февронии в поселке Солнечное был заложен в 2021 году рядом с одноименной временной церковью. Строительство началось летом 2022 года. 8 июля 2023 года, в день памяти святых Петра и Февронии, святейший патриарх Кирилл совершил малое освящение храма. 14 июля 2024 года митрополит в Арсенофе совершил великое освящение храма. С 14 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершает паломничество по Святой Земле. Архипастырь возглавляет группу из 49 человек. В числе паломников – преподаватели и студенты Санкт-Петербургской духовной академии во главе с ректором епископом Петерговским Силуаном, клирики епархии протоиереи Александр Пашков, Виталий Магдеев, Алексей Исаев, Алексей Скляров, Евгений Шагенов, иереи Алексей Сергеев, Павел Ермошкин, Серафим Дейнес, протодиакон Андрей Левин, диакон Илья Андрианов и миряне. В поездке участвует сотрудник епархиального информационного отдела, корреспондент Татьяна Кириллина. Паломники разместились в Горнинском женском монастыре русской духовной миссии. Поездка продлится до 25 сентября. 15 сентября наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин совершил божественную литургию в храме во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в бывшем следственном изоляторе номер 1 Кресты. Его преосвященству сослужил наместник Коневского Рождества Богородичного мужского монастыря архимандрит Александр Арва, руководитель радио Санкт-Петербургской митрополии Град Петров протоиерей Александр Степанов, председатель синодального дело по тюремному служению священник Кирилл Марковский, благочинный тюремных храмов, председатель отдела по тюремному служению Санкт-Петербургской епархии протоиерей Олег Скоморох и духовенство митрополии. Диаконский чин возглавил старший иеродиакон Илья Васильев. В завершении богослужения владыка-наместник обратился к молящимся с архипастырским словом. После божественной литургии в духовно-просветительском центре Свято-Духовский начала работу конференция тюремного благочения, приуроченная к 30-летию актуализации деятельности Санкт-Петербургской епархии в учреждениях пенитенциарной системы. Епископ Вениамин обратился к молящимся с приветственным словом, в котором, в частности, отметил: «Настоящая конференция – это возможность не только подвести подвести итоги, но и определить направление будущей деятельности. Важно, чтобы работа в учреждениях уголовно-исполнительной системы велась профессионально, с уважением к личности и закону, в тесном сотрудничестве церкви, государственных органов и общественных организаций. Только совместными усилиями можно добиться того, чтобы человек, покидающий места лишения свободы, возвращался в общество со стремлением к мирной и законопослушной жизни, подчеркнул владыка Вениамин. Настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Любани протоиерей Евгений Бабинцев совершил освящение памятной стелы, установленной в честь присвоения Любани почетного звания Ленинградской области «Город воинской доблести». Мемориал стал символом глубокого уважения к беспримерному мужеству, стойкости и героизму защитников Отечества, проявленным в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие руководители и представители администрации Тоснинского района, активисты местных ветеранских организаций, представители патриотических движений, а также жители и гости города. После совершения чина освящения участники церемонии возложили к подножию мемориала цветы.

проекта протоиерей Вячеслав Харинов произносил речь об исторической и нравственной значимости событий военных лет. Монументам павших воинов были возложены венки. Участники поездки посетили Шлиссельбург, полевой подвижный госпиталь, памятник военным водителям в деревне Дусьево, могилу летчиков-защитников дороги жизни в деревне Выстав, а также военный музей и храм Николая Чудотворца в Кабоне. Второй мотопробег состоится 3 октября. Он будет посвящен Стрельнинскому и Петерговскому десантам. 14 сентября на площадке Общественной палаты Российской Федерации состоялся круглый стол на тему «Религия в современной школе». В мероприятии принял участие благочинный Шлиссельбургского и Волховского округов, член Общественной палаты Кировского района протоиерей Богдан Голод. На мероприятии обсуждали вопросы о роли и месте религии в системе общего образования, интеграции религиозной тематики в учебный процесс, а также об отражении темы религии в нормативных документах и учебных пособиях. Особое внимание было уделено поиску точек соприкосновения научного и религиозного подходов к познанию мира. В работе круглого стола также приняли участие члены Общественной палаты Российской Федерации, ученые, эксперты и представители профильных министерств и ведомств. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00. «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 214-е зачало послания к Галатам, отрывок из 6 главы.
1: Братья, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время –

0: будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
1: Послушайте 29-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 7 главы.
2: В то время Иисус, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, вошел в пределы Тирские и Сидонские.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали чтение из Евангелия от Марка, где Господь спорит с утверждением о ритуальной чистоте, которую проповедовали фарисеи и книжники, которую они ставили во главу угла, вместо любви, вместо милосердия. Ритуальная чистота, то есть то, что стало уже неким предметом обожествленным, не глубокая религиозность, которая рождает духовные дары, а некая обрядовая сторона, которая заменила собой именно этот дух. Буква выдавила дух из религии. И сама по себе религия стала чем-то мертвым, чем-то уже неживотворным, неживотворящим, чем-то убивающим. Сколько таких моментов мы видим, дорогие, и в своей жизни. И вот здесь Господь, когда это Евангелие читается в церкви, снова нас отрезвляет, призывает нас к тому, чтобы мы поняли, что Христос не придумал новую религию. Он нам принес веру. Веру в Бога. Иногда религиозная жизнь скатывается к шаманизму. «Сделай то, повернись так, ударь в бубен так, или поставь свечу так, или встань на колени именно так, а не по-другому». То есть люди, которые в себе имеют духовный вакуум вместо духовной жизни, заменяют подлинную духовность своими выдумками, разнообразными суевериями, которые порождаются, как грибы после дождя. На пустом абсолютном месте ничем эти суеверия не подтверждены. Так бывает, к сожалению, со всякой религией, которая потеряла в человеке именно духовную основу и духовное содержание, потеряла цель общения с Богом. И вот эта ритуальная чистота, о которой Господь в этом Евангелии сегодня говорил, она тоже была призвана заменить людям Бога. И всегда вот это правильное, доскональное исполнение каких-то предписаний, оно ничего не дает, кроме гордыни, кроме самоуслаждения, самолюбования тем, как правильно, как хорошо я исполнил вот эти книжные, буквенные предписания. И вот здесь мы видим, что разговор идет не о посте. Христос пост не отрицает. Он именно говорит о том, если мы откроем сегодня Евангелие и прочитаем те стихи, которые были до 14 стиха, то мы увидим, что разговор как раз начинался именно с этой ритуальной чистоты, о том, что неумытыми руками ели апостолы. И здесь, разумеется, речь идет не о гигиене, как часто иногда люди, не только внешние, но даже и христиане, и люди, которые воцерковляются, к сожалению, думают о том, что здесь Господь выступает против гигиены. Да нет, конечно же, Господь здесь именно спорит с суеверием, основанным на ритуальной чистоте, на доскональном, буквальном исполнении ритуальных каких-то предписаний. Здесь это чтение Нас сегодня предостерегают от того, чтобы мы заменили дух буквой. Разумеется, всякий культ, всякая религия и любой какой-то сегодня духовный практик опирается на какие-то предписания. Но они никогда не должны ставиться во главу угла. И в христианской церкви, тем более, мы видим, как Христос с этим боролся, как Он пытался людей вернуть к духовной жизни. Мы не должны, разумеется, возвращаться к праведности книжников и фарисеев. Нам Господь так в Евангелии же и говорит, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, мы не можем спастись. Нас этому учат и апостолы, и апостол Павел в своей борьбе с законничеством, с буквоедством, которое, к сожалению, все чаще и чаще борет нас. Почему оно нас борет так? Потому что это проще. Проще, нежели покаяние, подлинное покаяние, как метаноя, изменение ума, проще быть буквоедом, буквалистом в исполнении ритуальных предписаний, нежели снимать с себя стружку духовно. Проще возгордиться исполнением каких-то предписаний, нежели пребывать в постоянном покаянии мытаря. Желается человеку и хочется себя ощущать праведником, и для этого он готов идти на такие жертвы, исполнять досконально не только то, что написано в церковных книгах, но и то, что он сам себе придумал и насочинял. Разумеется, здесь о спасении речи не идет никакой. Поэтому очень надо внимательно поглядеть сегодня на себя и подумать, не заменил ли сегодня я Христа самим собой? Может, сегодня я уже не Ему поклоняюсь, не Христу, а самому себе в своей религиозной жизни, которая стала не путем к Нему, а стала замкнутым кругом, вращение вокруг самого себя, своего «я». Не вокруг Христа мы сегодня свою жизнь устраиваем, а, может быть, вокруг своего «я», своего самолюбования, самолюбования сегодня своей религиозностью, своей мнимой праведностью. Часто это проверяется очень просто, и такие проверки у многих духовников мы видим, и у многих проповедников. Если сегодня меня отвлекли от молитвы, попросили сделать доброе дело, если сегодня мое молитвенное правило прервали тем, что попросили меня по дому помочь чем-то, мама или супруга, если я гневаться начинаю, раздражаться, то такое мое молитвенное правило никакому Богу не нужно. Не нужно оно никому. Если во мне молитва не порождает любви, а только гнев, значит, я молюсь самому себе, а не Богу. Будем, дорогие, вот внимательно к этому относиться, чтобы нам воистину вернуть свою молитву Богу. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 16 сентября, 3 сентября по старому стилю празднуется память святой Фивы Диаконисы, жившей в первом веке. Также сегодня вспоминаются священномученик Анфим, епископ Никомедийский, и с ним пострадавшие мученики Феофил Диакон, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Петр Индис, Горгоний, Зенон, Домна Дева и Ефимий. Все они приняли мученические венцы в начале 4 века в Никомедии. В то же время пострадала за Христа и святая мученица Василиса Никомедийская. Будучи отроковицей, в возрасте 9 лет она бесстрашно исповедала себя христианкой. После мучения осталась невредимой, и это чудо привело к вере во Христа правителя Александра. Он принял крещение и умер вместе со святой Василисой в 309 году. Сегодня празднуется память священномученика Аристиона, епископа Александрийского, и преподобного Феоктиста, спутника Ефимия Великого. Мы вспоминаем в этот день святителя Иоанникия II, патриарха сербского, жившего в XIV веке, и блаженного Иоанна Власатого, милостивого чудотворца, несшего подвиг уродства в XVI веке в Ростове, в царствование Ивана Грозного. Он имел власы на голове велики, почему и назывался Власатым. Наименование «милостивый» блаженный Иоанн получил за многие исцеления, совершившиеся при его гробнице, а также в память святого патриарха Александрийского Иоанна Милостивого, его небесного покровителя. Блаженный Иоанн постоянно носил при себе и читал псалтирь. Не имея всю жизнь пристанища, ростовский чудотворец Иоанн стяжал дары смирения, терпения и непрестанной молитвы. В этот день установлено празднование в честь Писидийской иконы Божией Матери, которая прославилась чудотворениями в VI веке в городе Созополе. На VII Вселенском соборе, обличившем ересь иконоборцев, упоминается древняя икона Пренепорочной Девы Богоматери, находящаяся в Созополе Писидийском и источающая мира из руки изображенной. В 1608 году список с этой древней чудотворной иконы был помещен в Московском Новоспасском монастыре. Особенно много святых сегодня прославляется в сонме новомучеников и исповедников российских. В этот день празднуется память священномучеников и епископа Верненского Пимена Белоликого, протоиереев Сергия Феноменова и Филиппа Шацкого, иереев Василия Калмыкова и Владимира Дмитриевского, преподобномученика иеромонаха Милетия Голоколосова, пострадавших в 1918 году. Сегодня также вспоминаются священномученики Василий и Парфений Красивские, братья-священники, убитые в 1919 году. Отец Василий служил в Петропавловской церкви в городе Верном, ныне Алма-Ата, а отец Парфений в том же городе в храме Казанской иконы Божией Матери. Они были убиты в один день бойцами ворвавшегося в город Красного отряда. Отец Василий был избит, затем привязан к хвосту лошади и так умучен до смерти. А отец Парфений был сожжен на паперти своего храма. В 20-м году в этот день за Христа пострадали священномученики Андрей Дальников, служивший в станице Надеждинской Верненского уезда, и Феофан Соколов, митрофорный протоиерей, инспектор церковно-приходских школ Семиреченской области. В 21-м году мученические венцы приняли священномученики Владимир Садовский и Михаил Сушков. В 23-м году в этот день пострадал священномученик Николай Сущевский, в 24-м священномученик Ефимий Круговых, и с ним четыре мученика. Отец Ефимий служил в Казанской церкви города Верного. Вместе с четырьмя мирянами он был повешен по обвинению в верности патриарху Тихону. В 29-м году при закрытии храма в станице Надеждинской был убит священномученик Роман Марченко. Казаки станицы Надеждинской активно сопротивлялись закрытию храма. В станицу была введена конная милиция, несколько десятков прихожан было арестовано, а священник убит. В этот день совершается память священномучеников иерея Алексея Зиновьева и протоиерея Ильи Бажанова, в 37-м году расстрелянных на Бутовском полигоне, и священномученика Петра Сорокина, пострадавшего в 1953 году. Отец Петр Сорокин был рукоположен в сан диакона в 1925 году в Звенигороде, служил в московских храмах 40 мучеников и на Даниловском кладбище. В 1937 году был арестован, приговорен к 10 годам лагерей. В 1947 году вернулся в Москву и обратился в Синод с просьбой дать ему место диакона. Его направили в город Славянск Сталинской области. Затем он нашел место певчего в Богоявленском соборе города Вышний Волочок. Здесь в 1949 году его арестовали за участие в деятельности группы церковников и выслали на поселение в Казахстан. Там его снова арестовали и приговорили к 10 годам лишения свободы. Диакон Петр Сорокин погиб в лагере в Иркутской области в 1953 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие священномученика Анфима, епископа Никомедийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Священномученик Анфим и с ним другие мученики пострадали во время гонения на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане. Преследования христиан особенно обострились после того, как в Никомедийском императорском дворце случился пожар. Язычники обвинили христиан в умышленном поджоге и проявили по отношению к ним неслыханную жестокость. Так, в одной только Никомедии в день Рождества Христова было сожжено в храме до 20 000 молящихся. Однако эти бесчеловечные действия не устрашили христиан. Они твердо исповедовали свою веру и принимали мученическую смерть за Христа. Воин Зенон за смелое обличение императора Максимиана был побит камнями, а затем обезглавлен. Тогда же погибла от рук язычников бывшая жрица, святая Дева Домна и святой Ефимий, которые заботились о том, чтобы тела святых мучеников были погребены. Епископ Анфим, управлявший Никомедийской церковью, по просьбе паствы скрывался в селении недалеко от Никомедии. Оттуда он обращался к христианам с посланиями, в которых убеждал их твердо держаться святой веры и не страшиться мучений. Одно из его писем, посланное с диаконом Феофилом, было перехвачено и передано императору Максимиану. Феофил был подвергнут допросу и умер под пытками, так и не открыв своим учителям место пребывания епископа Анфима. Через некоторое время Максимиану все же удалось узнать, где находится святой, и он послал за ним отряд воинов. На пути им повстречался сам епископ. Воины не узнали святого, но он позвал их к себе, угостил обедом, а затем открыл, что он и есть тот, кого они ищут. Воины не знали, что делать, хотели оставить святого и сказать императору, что не нашли его. Епископ Анфим не терпел лжи и не согласился на это. Воины уверовали во Христа и приняли святое крещение, но при этом святитель все же заставил их исполнить приказание правителя. Когда епископ Анфим явился к царю, тот приказал принести орудие казни и положить пред ним. «Неужели ты, царь, думаешь устрашить меня этим?» — спросил святитель. «Нет, не устрашишь того, кто сам желает умереть за Христа. Казнь устрашает только малодушных, для которых временная жизнь дороже всего». Тогда царь распорядился жестоко мучить святого и усечь мечом. Епископ Анфим до последнего вздоха славил Бога, за которого сподобился пострадать в 302 году.

0: завершит наш церковный календарь житие священномученика Пимена Белоликого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Пимен, епископ Семиреченский и Верненский, в миру Петр Захарьевич Белоликов, родился в 1879 году в селе Васильевское в Новгородской губернии в большой благочестивой семье священника Захария Ивановича Белоликова и его супруги Марии Ивановны Арнацкой, дочери священника Иоанна Арнацкого. Известные санкт-петербургские священники, философ Иоанн Арнацкий, приходились ему двоюродными братьями. Через отца Иоанна Петр Белоликов находился в свойском родстве со святым праведным Иоанном Кронштадтским. По окончании Новгородской духовной семинарии Петр Белоликов продолжал обучение в Киевской духовной академии, которую закончил в 1904 году. Еще студентом он принял монашеский постриг с именем Пимен. По окончании академии он получил благословение на миссионерскую деятельность. Он просвещал светом православия осетин, овладел древнесирийским и новосирийским языками, а также тюркскими наречиями и проповедовал православие среди сирийских несториан на их родном языке, а также защищал интересы перешедших в православие сирийцев перед персидскими властями. Находил он время и для научных трудов, занимаясь переводами раннехристианских сирийских текстов. С 1914 года отец Пимен служил в Перми в должности ректора Пермской духовной семинарии, где стал сподвижником и надежной опорой во всех начинаниях пламенного поборника православия, будущего священномученика, архиепископа Пермского Андроника, который надеялся видеть отца Пимена своим викарием. Однако, ради использования миссионерских талантов молодого подвижника в Персии, в нынешнем Иране, в 1916 году в Петрограде в Казанском соборе состоялась епископская хиротония архимандрита Пимена Белоликова с назначением на приграничную Салмасскую кафедру в Персии. Преосвященный Андроник Никольский, епископ Пермский и Соликамский, подарил ему свою панагию, с которой епископ Пимен не расставался все оставшиеся ему 2 года жизни. Через год епископа Пимена по его просьбе отозвали из Персии. Последовало его назначение викарием туркестанским в город Верный, нынче это Алма-Ата, на вновь созданную Семиреченскую и Вернскую кафедру. 38-летний епископ прибыл в город Верный в 1917 году. Он возобновил традицию народных чтений и бесед, в которых объяснял собравшимся современное положение в России. Владыка давал весьма сдержанные оценки февральской революции, а с приходом к власти большевиков деятельный и монархически настроенный архипастырь был обречен на гибель. Его авторитет был так велик, что большевики всерьез опасались двоевластия в Семиреченске. Вечером 16 сентября 1918 года в покое епископа Пимена ворвались красноармейцы из карательного отряда, отозванного с Семиреченского фронта специально для ареста верненского епископа, оскорбляя и унижая святителя. Они потребовали ехать с ними. После раздумий владыка подчинился. Его посадили на тачанку и увезли в загородную рощу. Даже бойцы карательного отряда, вызванного в город Верный для наведения революционного порядка, долго не решались выстрелить в святителя. Убил владыку выстрелом в упор известный в городе бандит. Духовенство, которому владыка велел звонить в колокола, чтобы поднять народ в случае долгого своего отсутствия, не выполнила просьбы своего архипастыря. Согласившись ехать с красноармейцами, владыка сознательно пошел на великую жертву. Он отдавал свою жизнь для того, чтобы расправа над ним стала сигналом православному народу явить свою сплоченность и силу. Только напрасно слух его ловил звуки набата. Духовенство приняло решение не звонить, надеясь, что все обойдется, да и власть, может быть, скоро сменится. На другой день православный народ вышел на улицы города с требованием выдать тело убитого архиерея. Демонстрацию разогнали с помощью оружия. Тело убитого священномученика, лежащее на поляне в роще, нашли дети, собиравшие там орехи. Православные верующие ночью тайно погребли епископа Пимена рядом с кафедральным собором города Верного.

В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучало песнопение «Палеолея», «Хвалите имя Господне» композитора Александра Гречанинова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В сентябре в нашем городе был открыт блокадный музыкальный маршрут, который связал основные точки музыкальной жизни города во время блокады. Это филармония, театр комиссар Жевская, дом радио, театр музыкальной комедии и Александринский театр, который тогда назывался театр драмы имени Пушкина, старейший театр России. И в начале войны труппа была эвакуирована. Но, тем не менее, часть сотрудников осталась. В здании также жили деятели искусства, музыканты, которые делили с ленинградцами все невзгоды военной жизни. Зимой 41 года в здание театра имени Пушкина переехал театр музыкальной комедии. Единственный театральный коллектив, который работал в городе все дни блокады. О блокадном прошлом Александринского театра рассказывает сотрудник творческо-исследовательской части Александринского театра Елена Сылова.
2: Началась война, но спектакли игрались до середины августа 41 года. Правда, они игрались на быстрых скоростях, и сцены вымарывались прямо во время спектакля. Сидел помощник режиссера и за кулисами буквально говорил: «Пропускаем сцену, пропускаем сцену». Это все делалось для того, чтобы быстрее отпустить зрителей домой. Стало понятно, что немцы подходят к Ленинграду и находиться в городе опасно, и было решено театр как национальное достояние эвакуировать в Новосибирск на сцену театра «Красный факел». И 20 августа 1941 года на Московском вокзале стоял эшелон в 60 вагонов, куда поместились и артисты Николай Константинович Черкасов, режиссер Леонид Сергеевич Вивьен, Юрий Михайлович Юрьев и Николай Константинович Симонов. Артисты, режиссеры, костюмеры, гримеры, часть декораций и костюмы для того, чтобы сразу начать работу на новосибирской сцене. Но уехали не все. В театре оставалось 198 человек, из них 39 артистов, 5 музыкантов, гримеры, костюмеры, инженеры сцены. И так получилось, что те, кто не уехал, они были уволены по сокращению штата. И очень много увольнений пришлось на старейших работников, которые здесь работали с дореволюционных времен. Они, конечно, не пережили первую блокадную зиму. В театре было организовано общежитие, и поскольку немцы методично бомбили площадь Островского и сам театр, театр высился как крепость. И здание Росси, конечно, стояло, пули его только царапали, но на площади Островского было много убитых и раненых, и поэтому в театре было решено организовать морг. Его устроили в каретном коридоре, через который мы только что с вами проходили. Также в театре было бомбоубежище, оно находится под нами, то есть сейчас там сантехнические службы, и там как раз располагались и артисты, и жители близлежащих домов, которые сюда проходили, прятались от бомбежек, и оно было всегда переполнено. Там были сначала кресла, а когда заехал театр музыкальной комедии, то его, естественно, уплотнили и поставили больше скамеек, и люди даже и на полу размещались на скамейках, но по воспоминаниям как раз и Королькевича, и Мичурина Самойловой, там была такая скамейка народных, сначала Королькевич говорил про трон, но называли и скамейка, которая предназначалась именно для корифеев театра, которые могли спуститься во время обстрелов. В актерском фойе было устроено общежитие, и там как раз располагались артисты, и мы сейчас с вами туда пройдем. В 2023 году у нас была премьера спектакля, который назывался «Блокадный дневник Александринки», режиссер Игорь Волков, моноспектакль Семена Семеновича Сытника. В этом спектакле Семен Семенович играет артиста Николая Владимировича Левицкого, который в годы блокады был назначен начальником МБВО, он был комендантом здания. И он рассказывает о том, как вот здесь, в актерском фойе, жили люди, и мы сейчас посмотрим с вами этот фрагмент.

0: начинался каждый из 872 блокадных дней нашего театра. И, наконец, вот здесь, в актерском фойе, я не знаю, сколько оно существует, может быть, с основанием. Вот здесь, в актерском фойе, жили актеры, преимущественно актеры. Здесь было общежитие. Настольно были на стене на доске. Кто-то принес из дома тюфячки, матрасы, и они жили. Но артисты есть артисты. Удивительная нация. В любых обстоятельствах. И в этой истории было что-то все-таки трагикомичное. Кто-то откуда-то это достал картежный бомберный столик. Кто-то принес сюда патефон с довоенными пластинками. Тут звучала довоенная музыка. И говорят, особой популярностью почему-то пользовалась вот эта ария «Кармен» из оперы «Кармен». И вот под эту великую музыку Гизель здесь, в актерском фойе, разыгрывались настоящие страсти. Здесь играли очень серьезные игры. Вист, покер, реверанс. Здесь разыгрывались настоящие страсти. Мадам Линч, позвольте мне поставить тихон. Знаем мы, как вы плохо играете. Все это происходило при свете коптилки. И на эту ситуацию, с этого портрета, то ли со свойственным ей состраданием, то ли, наверное, все-таки с пониманием смотрела великая русская артистка Вера Федоровна Комиссарова.
1: Я расскажу про самого Левицкого, поскольку он был комендантом здания, он каждый день делал обход. Он начинал снизу из бомбоубежища и кочегарки, где можно было взять кипяток, поднимался, обходил все гримерки, которые были рядом со сценой, проходил через зал, который, конечно же, сильно отличался от нынешнего сверкающего. Люстра была опущена, кресла укрыты, а между рядами стояли корыто с песком и катка со льдом и лопата. Вы видите, зрители приходили в театр в одежде, они не раздевались и они не аплодировали, они вставали для того, чтобы поблагодарить артистов, потому что на аплодисменты не было сил. А артисты действительно при минусовой температуре выпархивали на сцену, скидывая верхнюю одежду и оказываясь в декольте и фраках. Это елка, которая была в царском фойе, про которую рассказывали уже в театре музыкальной комедии. И там был тоже еще оркестр, который играл для детей в царском фойе. И артисты оркестра настолько замерзли, что они встали и тоже стали танцевать вместе с детьми. Кроме артистов, в театре жили еще и музыканты. Борис Асафьев – композитор, Александр Данилович Каменский – пианист, Владимир Сафроницкий также пианист, и они жили в гримерках рядом со сценой. Константин Семенович Матросов и Степан Андреевич Будков – это артисты и сотрудники театра, которые буквально погибли на рабочем месте. Так Матросов, он был артистом, но он служил в пожарной части для того, чтобы сохранять здание театра, и он спустился в кочегарку погреться. И там умер. Он был очень молодым. А Степан Андреевич Будков – это суфлер, один из старейших сотрудников театра. И остались воспоминания, когда как раз Николай Левицкий, который тоже находился уже в 42-м году в состоянии дистрофии, он попросил Степу принести ему кипяточку. Будков пропал. Левицкий долго его ждал. Потом Левицкого нашли, и он говорит: «А Степа где? Я его за кипяточку отправила». А Степа умер, мы его в морг снесли. И вот таких вот, которые во время блокады погибли, именно сотрудников театра было 100 человек. Мемориальная доска, которая посвящена тем, кто погиб, и их прах находится в братских могилах. В этом помещении она находится не случайно, поскольку здесь в блокаду было общежитие, именно вот в этих стенах находилось актерское фойе, в котором располагались те, кто не уехал в эвакуацию, и они здесь жили и спали. Во время блокады люди жили не только в актерском фойе, они жили еще и в гримерках. И, например, пианист Александр Данилович Каменский вместе со своей женой, музыковедом Александром Бушен, делили одну из гримерок, и там же он проводил занятия для своего фортепианного курса, а набор был летом 41 года, и к нему на факультет поступило 13 человек. Те, кто смог дойти до вот этого холодного здания Александринского театра, они приходили к нему на занятия. Они переехали сюда, Каменский с женой, в октябре 41 года, а в феврале 42 им в гримерку принесли пианино и печурку. И это, конечно, было большое подспорье. Также Борис Асафьев, композитор, жил в Александринском театре в то время, и сохранились воспоминания, что комендант здания артист Николай Левицкий организовал ему кабинет прямо в бомбоубежище, то есть он поставил загородки, и там как раз Борис Асафьев продолжал свою научную музыковедческую деятельность во время блокады. Пианист Владимир Сафроницкий тоже жил в одной из гримерок, и сохранились воспоминания о том, что он давал концерт еще до того, как приехала музыкальная комедия. 12 декабря 1941 года, по его воспоминаниям, в зале было минус 3 градуса, и он играл, тоже поскольку пальцы перемерзали к клавишам, он играл в перчатках с обрезанными фалангами пальцев. И уже после концерта, тоже в 42-м году, его с истощением отправили в гостиницу «Астория», где в то время был организован стационар для дистрофиков. Собственно, туда и отправляли и Левицкого, про которого я рассказывала. 25 декабря сюда въехала музыкальная комедия, и они сразу сыграли спектакль «Черное домино». Также в годы блокады как раз были поставлены здесь «Раскинулось море широкое», «Лесная быль» и, конечно, классические спектакли «Сильва», «Оперетты», которые пользовались бешеной популярностью. И такая тоже еще личная история. У меня бабушка, ребенок блокады, и вот она как раз эту «Сильву» с тех пор посмотрела 25 раз. И для нее это, конечно, тоже такое театр музыкальной комедии, место силы. Ну, как и радио, собственно. То есть вот они спасались как раз музыкой и радио. Радио тогда, говорили, заменило театр во многом, потому что не все могли сюда дойти. Очень важно сказать, музыкальная комедия дала 15 премьер и возобновлений за годы блокады. И всего они сыграли 918 спектаклей. То есть они играли по 2 спектакля в день. Спектакли начинались раньше, утренние в 11, а вечерние перенесли на сначала 5 часов, потом 4 часа. И играли его и с перерывами, и иногда до 9 раз останавливали, спускались в бомбоубежище, артисты могли тушить зажигалки. То есть таким образом они, конечно, по-другому проходили. И, несмотря ни на что, они не отменялись. То есть единственная причина, по которой артист мог не прийти на спектакль, была его смерть. А так их не отменяли, не переносили. И иногда во время спектакля даже кто-то умирал. И часто не останавливали, несмотря ни на что. Потому что важно было вот этот вот момент художественного перевоплощения и выполнить свою работу. Как Нечупина Самойлова говорила, что артисты, они тоже несут свою службу, несмотря на то, что они находятся на линии фронта, но они несут вот эту службу для того, чтобы привести к победе. Зрители во время спектакля не раздевались, они сидели в одежде, и они не аплодировали, они вставали, чтобы поблагодарить артистов. Так ли музыкальные комедии не отменялись? Игрались часто с паузами из-за бомбежек, возобновлялись с того же места, а в некоторых воспоминаниях сохранились, например, такие истории, что даже в бомбоубежище иногда проигрывали какие-то сцены для того, чтобы как бы не погружать зрителя вот в тот ужас, чтобы он ненадолго не выходил из истории спектакля. Артисты музыкальной комедии, как и артисты Пушкинского театра, занимали и актерское фойе, здесь было общежитие, а также общежитие было на 7-м ярусе в декорационном цехе, там была буржуйка, и там, по воспоминаниям, делали навар, то есть варили подошвы, и получался тот навар, который употребляли в пищу, потом жили также в гримерках за сценой и в бомбоубежище тоже были кабинеты для того же композитора Бориса Асафьева. Александр Каменский, выступающий пианист, он дал более 600 концертов во время блокады, и он часто играл и здесь. То есть остались его воспоминания, когда он пришел после серьезного обстрела, и уже люди вышли из бомбоубежища, они стояли на уровне партера, и партер стал заполнять едкий дым от бомбежек. И его попросили: «Александр Данилович, сыграйте прямо сейчас». И он пошел в царское фойе, пошли за ним, и он стал играть бемольную сонату Шопена. Его слушали, а он оставил воспоминания. Он вот эту силу музыки противопоставлял разрушительной силе немцев. Владимир Софроницкий тоже дал концерт 12 декабря уже на основной сцене. И чтобы пальцы не примерзали к клавишам, он играл в перчатках с обрезанными фалангами пальцев. И после его уже доставили в гостиницу «Астория», где был санар для астрофиков, а потом его уже увезли в Москву, и он там остался с 43-го года. Также молодой виолончелист Даниил Шафрак здесь жил, оперный певец Павел Андреев. И они также принимали участие в концертах 5 апреля 42-го года. Сначала абонемента симфонических оркестров, оркестра радиокомитета под управлением Эли Асберга. И во втором отделении участвовали и Каменский, и Андреев. Артисты, которые оставались здесь, они были переведены в различные службы, которые обеспечивали безопасность здания, пожарные службы и прочее. Таким образом, они получали пайки, карточки, и это помогало им выживать. Исторически сложилось, что актерское фойе – это место сбора артистов для каких-то неформальных встреч. То есть, кроме того, здесь проходили просто какие-то исторические события и читки пьес Островского, он сам читал. Это такое намоленное место. Получилось так, что вот это место встречи, оно превратилось в место общежития, поскольку тут чаще всего собирались. Это помещение, в котором легко всем разместиться, относительно легко. Жена Самойлова вспоминает, что благодаря тому, что театр музыкальной комедии приехал, и театр все-таки обслуживали как еще историческое здание, то ему практически не пришлось там его восстанавливать, реставрировать, то есть оно было в таком достойном виде, как бы внутри сохранялось. В актерском фойе проводили практически все время, то есть вот тот же Левицкий и многие, они даже согласовывали там программы концертов, то есть вот в декабре 41 года дали концерт, посвященный 150-летию со дня смерти Моцарта в царском фойе. И вот эту программу тоже обсуждали практически все здесь, в актерском фойе. И здесь была и жизнь, и как бы обычная вот такая бытовая, и об этом тоже пишет и Мичурина Самойлова, что была какая-то нотка трагикомизма в том, что артисты в такое сложное и страшное время все равно кто-то принес патефон, кто-то принес карты, и здесь устраивали какие-то вот карточные баталии.
2: Вы слышали рассказ специалиста Александринского театра Елены Сыловой о блокадном прошлом этого театра. В этих стенах, напомню, работал театр музыкальной комедии, группа драматического театра была эвакуирована, но в блокадном городе оставалось немало работников театра, которые обеспечивали сохранность, тушили зажигалки, поддерживали жизнедеятельность здания. Материал записал Владимир Саблин. Всего вам хорошего. До новых встреч.
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана. Показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культуры. У микрофона Валентина Пас. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием Юрия Нарштейна. Президент назвал анимационные фильмы режиссера эталоном безупречного художественного вкуса и мастерства. Юрий Нарштейн признан одним из величайших аниматоров в истории. Его картины «Ежик в тумане» и «Сказка сказок» возглавляют мировой рейтинг лучших мультфильмов всех времен. Аукционный дом «Литфонд» выставит на торги первую печатную биографию Ивана Грозного. Стартовая цена лота составляет 450 тысяч рублей. Книга лютеранского пастора Пауля Одерборна вышла в немецком Герлице в 1588 году. В России сочинение стало известно благодаря Николаю Карамзину. Аукцион состоится 17 сентября. Фирма «Мелодия» перевыпустила советскую пластинку «Али Баба и 40 разбойников». Музыкальная сказка была записана в 1981 году. Сценарии и тексты песен написал Вениамин Смехов. Персонажей озвучили Олег Табаков, Татьяна Никитина, Сергей Юрский, Армен Джигарханян и другие артисты. На пластинке более 25 песен. Часть из них поют сами актеры. В Советском Союзе было продано 3 миллиона экземпляров «Али Бабы». Сказка разошлась на цитаты, многие из которых популярны до сих пор. В этом году легендарной пластинке исполнилось 45 лет. Новая версия изготовлена на основе оригинальных аналоговых пленок. Специалисты провели реставрацию и ремастеринг звука. Оперные вокалисты выступят в московском метрополитене. В 9-м сезоне проекта «Музыка в метро» появилось новое направление «Опера в метро». К участию приглашаются исполнители с любым уровнем профессионального опыта. Подать заявку могут как именитые оперные певцы, так и начинающие артисты. Анкеты принимаются до 14 октября. Затем состоятся открытые прослушивания. Проект «Музыка в метро» объединил порядка 500 музыкантов разных жанров. Они выступают на 40 площадках московского метрополитена. 24-й международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия, Сибирь, Европа» завершился в Красноярске мировой премьерой. Зрителям представили сочинение немецкого композитора Эннюта Шнайдера «Лебедь. Космический символ». Произведение было написано специально для фестиваля. Оно исполняется на старинных инструментах арфе и губном органе шен. В концерте приняли участие музыканты из Китая и Турции, а также Красноярский камерный оркестр под управлением Марии Бенюмовой. Фестиваль «Азия, Сибирь, Европа» проходил в Красноярске с 3 по 15 сентября. Событие объединило мастеров классического искусства Востока и Запада. В смотре участвовали музыканты из 6 стран – России, Китая, Киргизии, Италии, Германии и Турции. Японскую императорскую премию в области музыки получит шведский дирижер Герберт Блумстедт, которому в июле исполнилось 99 лет. Маэстро является почетным дирижером симфонического оркестра Токио. Награду, которую называют культурным аналогом Нобелевской премии, вручает Японская ассоциация искусств в 5 категориях – музыка, живопись, скульптура, театр, кино и архитектура. Церемония вручения награды состоится в Токио в октябре нынешнего года. В Челябинске на базе областной филармонии проходит дирижерская лаборатория «Курчатов Лаб». В образовательном марафоне участвуют 4 молодых дирижера из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Саранска. Они пройдут обучение у мастеров дирижерского искусства. Затем участники встанут за пульт Государственного симфонического оркестра Челябинской области. Лекции и мастер-классы проводят композитор Владимир Горлинский, дирижер Алексей Рубин, музыковед Ярослав Тимофеев и другие специалисты. Куратором лаборатории выступает дирижер Федор Леднев. Открытые репетиции конкурсантов с оркестром стартуют 19 сентября. 22 сентября состоится финальный концерт «Дирижеры 21 века». Симфонический оркестр Челябинской области исполнит музыку современных композиторов под управлением участников. Солистом выступит скрипач Даниил Коган.
16 сентября в Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи выступит молодежная сборная мира по джазу. На главной сцене конгресс-центра соберутся джазовые музыканты из Китая, Турции, ЮАР, Никарагуа, Беларуси и других стран. Россию будет представлять Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Будмана. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Его задачей является утверждение джазовой импровизации как действенного инструмента культурной дипломатии. Об этом рассказал автор проекта, музыкант Игорь Будман. Хор «Триумфус Вокс» Пермской филармонии «Триумф» возглавила оперная исполнительница, перформер и дирижер Ольга Власова, которая также известна как хормейстер-постановщик и дирижер оперы «Свадьба» в Пермском театре оперы и балета, а также как музыкальный руководитель хоровой оперы «Сверлицы». Прежний руководитель хора Анастасия Гуляева основала другой коллектив, у которого пока нет названия, но уже известно

И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов. В среду, 16 сентября, будет облачно, без осадков. Температура плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. В четверг, 17 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 18, плюс 20. В четверг без существенных осадков плюс 15, плюс 17. Атмосферное давление будет в норме. Сейчас в Петербурге 16 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Прозвучала вторая часть струнного секстета «Ре минор» Александра Порфирьевича Бородина. Исполнители Исаак Жук, Святослав Кнушевицкий и квартет Большого театра. Дирижер Рудольф Баршай.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Радиоград Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях психолог Марина Архипова. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: И священник Олег Дождиков.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о перинатальной потере. И я должна честно признаться, что я не очень понимаю даже смысл этого термина. Хотя, по ощущениям, это что-то очень серьезное. О чем это?
2: Это о потере беременности, о потере ребенка в первый год жизни.
0: То есть это либо беременность, которая прерывается, таким трагическим образом, либо потеря младенца.
2: Да, да.
0: Ой, давайте поговорим. Тема важная.
1: Тема важная. Я думаю, что она особенно важна в православном сообществе. Почему? Потому что с этой темой связано много стыда и чувства вины, и горя. И эта тема, она табуирована некоторым образом. То есть женщина, которая теряет ребенка, и это, как правило, кризис с очень сложными переживаниями, но часто, когда она приходит в храм, я с этим сталкивалась, когда она приходит в храм, с прихожанами разговаривает или со священнослужителем, могут так очень пренебрежительно к этому отнестись, сказать, это твоя вина, ничего страшного, другой ребенок будет, еще что-то. То есть не выслушать, не поговорить, не отнестись несочувственно, по-человечески, скажем так. И женщина остается один на один с этим горем. И те, кто приходит в храм, не выцерковленные люди, они тоже не получают поддержки. Тоже не получают поддержки, если приходят с таким вопросом, или с такой проблемой, или с такой болью приходят. И, важно об этом поговорить, потому что это табу, которое наложено такое, оно искусственное, и оно, на мой взгляд, оно не отвечает христианскому мировоззрению все-таки. Потому что женщина, она просит о помощи. Она переживает сложную ситуацию в своей жизни.
0: Мне, наверное, просто везло в жизни. Я как-то всегда оказывалась, за все там сколько, 40, больше 40 лет своей церковной жизни, я всегда оказывалась в каких-то нормальных, хороших приходах, где священники были, люди добрые, умные и готовы были человека поддерживать и выслушивать. Поэтому мне как-то даже странно это представить, что человек может прийти и получить такой ответ, что сама разбирайся, сама виновата. Но я понимаю, что, наверное, это бывает.
2: Так это и раньше ведь было. Раньше было, если ребенок не крещен, родился, умер, его не успели крестить, то это какой-то недочеловек.
0: У Данте он там, там хорошее место, лимб светлое такое, приятное.
2: У нас-то даже где-то хоронили в другом месте, в язычестве, и в христианстве тоже это оставалось. И потом, Бог дал, Бог взял, это вот такое отношение было. Но во многом для родителей, может быть, не очень вдавались, потому что вопрос там был в том, что еще куча детей, их нужно прокормить. Ты не можешь много горевать, ты не можешь много страдать, и включаешься в жизнь, и просто про это вряд ли забываешь. Но отношение к ребенку было несколько другим. Было много детей. Тебе нужно спасти тех, которые у тебя здесь сейчас есть. И это вот отношение к тому недочеловеку, как к ребенку, оно осталось. А что касается потери беременности, для того, чтобы рассказать, прийти в храм, задать вопрос, это же нужно открыться, это нужно решиться. А если ты слышишь о том от врачей, от близких, ты еще молодая, еще родишь, и в храме подходишь, часто не к священнику даже подходят, к бабушкам, свечницам, там говорят, не крещен, ничего сделать нельзя, и как там Бог управит? Это поддержка такая себе. То есть для мамы, которая потеряла ребенка, для нее важно что-то услышать, для нее важно, и потом церковь говорит, что душа появляется с рождения, с зачатия ребенка. То есть душа у ребенка есть. И не важно, сколько он прожил. Если для мамы это ребенок, она уже простроила будущее, она уже женила его, она уже представляла, каким он будет, кем он станет. И тут все это закончилось, это рухнул целый мир. И прийти и рассказать об этом, особенно в момент кризиса, почти невозможно. И приходя, многие получают разный ответ. Раз ваш ребенок не крещен, ничего сделать нельзя. И это даже в хороших храмах. Порой священники, даже которые много служат, они говорят, что ко мне не обращались с таким вопросом. Но это правда. Мамы не обращаются с таким вопросом, потому как боятся, что их не услышат. Ну, к сожалению, я сталкиваюсь очень много с такими ситуациями, когда боятся обращаться, но видя, что ты пишешь, что ты говоришь, они как-то решаются. Видя там какие-то подкасты, которые были проведены, они обращаются, задают эти вопросы, и ты пытаешься что-то ответить, насколько возможно поддержать.
0: Какие вопросы задают матери?
2: Ну, мама, я думаю, что у многих вопрос один. За что, почему это случилось? Верующий, неверующий, ну почему? Ну это ж невозможно принять. Ты ждал, носил, готовился, все делал. Но этот вопрос, почему алкоголиков всех есть, рождается у тебя никак. Ты столько его вкладываешь, ты делаешь все для этого, у тебя ничего не получается. Ну, не думаю, что у меня есть ответ на этот вопрос. Я не знаю, я не могу ответить. В моей картине мира так не должно быть. Но это происходит. И могу сделать то, что мы можем сделать. Можем отслужить службу от некрещенных детей. Тоже церковь изменила отношения, оно есть такая служба, мы можем ее отслужить. Для мам, для многих это поддержка, большая поддержка. Но проводили с одним фондом такие онлайн-службы, потому как не все соглашались. Из коллег не везде есть церковь, кто-то там за рубежом, и подключались. Мы потом еще почти час после службы, она короткая, маленькая, мы еще разговаривали, отвечали на какие-то вопросы, которые казались для мам глупыми, неважными. Но для них это было важно услышать. Важно общаться. Там, как правило, были черные экраны, но тем не менее.
0: Черные экраны, то есть люди не хотели, чтобы
2: они не хотели, чтобы их видели, они не хотели, чтобы их слышали. Ну, иногда, очень редко были вживую, это очень редко. Иногда голосом, а так больше писали. Но кто-то решался с тобой потом встретиться и поговорить, но очень мало кто решается. Боятся. Многие боятся осуждения, которое, видимо, звучит много где.
0: Это очень странно. Мне кажется, что, скорее сочувствие. Это очень страшно, когда, женщина, которая ждет ребенка, она прям всем своим существом в этом участвует. Она за это платит своей жизнью, своим здоровьем. И, как можно осуждать женщину, потерявшую ребенка?
2: Ну, может быть, не совсем, не всегда осуждение, не понимание. Довольно часто, не понимаю, она приходит в свои боли, а ей говорят...
0: Ей говорят, ты молодая, у тебя еще...
2: Ты еще родишь, да брось ты, из-за чего ты переживаешь, Бог дал, Бог взял. Не работает, может быть, с кем-то работает. Но если в данном конкретном, пришла она с болью, ты видишь ее лицо, ее состояние. Для нее это живой ребенок. Ну что там неделя прошла, 3 недели беременности? Ну это же вообще эмбрион. Для нее это ребенок, живой ребенок, которому часто шли там, бывает, многие годы. Кто-то через ЭКО. Потратил столько здоровья, сил, денег, всего. И опять потеря. А ты говоришь, да ладно, еще получится, ты еще молодая. Вопрос не в том, молодая, не молодая, а в том, что ты потерял.
0: Знаете, мне кажется, вопрос еще в том, что нам как-то слишком свойственно, легкомысленно относиться к боли другого. Ну, вот как говорят, что там 100 ударов по чужой спине – это совсем немного. Потому что мы все чувствительны к собственным каким-то переживаниям, потерям, там, неудачам и всему остальному. А когда рядом кто-то испытывает потерю или боль, то мы говорим, да ладно, бывает. То есть, мне кажется, здесь еще какой-то момент вот этого отсутствия. Как апостол Павел, говорит, с плачущими плачете. Вот мы не умеем, потому что прежде чем сказать человеку, что да ладно, переживешь, надо сначала понять, что он переживает. А для этого хотя бы выслушать его, сесть рядом и элементарно фантазию какую-то включить и представить себе, что испытывает человек, когда с ним происходит это или другое. То есть как-то попытаться стать живыми не только для себя, в своей капсуле, но и для других тоже.
1: Да. Знаете, вот я задумалась сейчас, а чем мы можем помочь? Предположим, священнослужители и прихожане, миряне, чем можем помочь? Внимательному отношению, да? внимательному отношению. Вот отец Олег говорит, что можно служить службу о некрещенных младенцах, о которой, возможно, не все знают священники. Ну, то есть вопрос, почему не предлагают это делать?
0: Может быть, действительно не все знают?
2: Возможно, не все знают, и многие не доходят до священника. Даже в хороших храмах не все мамы доходят до священника. Дело в том, что мама в таком состоянии, она не может добиться и попросить, даже если она знает. Я высылал эти службы, но в таком состоянии ты не будешь просить, требовать. Там священник сказала, ничего нельзя, это невозможно, и все. Тут нужно найти какого-то человека, который не в таком состоянии находится, который может пойти с тобой. Может подойти, задать вопрос, когда вы... Не вопрос, можете ли вы отслужить, а когда вы можете отслужить. Но на принятой синодом никто не может отказать.
0: Ну, просто, может быть, многие люди не знают об этом, о том, что есть такая... Вот я сегодня должна сказать, что слышу об этом в первый раз, что есть такая служба, которую можно попросить послужить в храме, помолиться вместе, и это уже очень большое утешение. Но я об этом не знала.
2: Ну, возможно, в конце сентября мы будем проводить такую же встречу в Федоровском соборе. И если будет запрос, то отец Александр готов служить такую службу, объявлять, служить в сакафистом Федоровской Божьей Матери. И я думаю, что для многих это было бы такой поддержкой.
0: Ну да, безусловно. Ну хорошо, что мы об этом сегодня с вами говорим по радио, потому что, мне кажется, наше радио, оно тоже к такому христианскому просвещению призвано, да, чтобы мы хотя бы понимали, какие у нас есть возможности помощи друг другу в церкви, что мы можем и чего не можем.
2: По поводу слов, которые говорятся и которые ранят. Многие ведь считают, что эти слова помогают. Нас так научили, ты молодая, ты еще родишь. И ты думаешь, что это помогает человеку. Но попробуй ты направить на себя, тебе бы помогло такое?
0: Нет, конечно.
2: Мне бы не помогло. Вот опять же тот же момент, когда мы боимся признаться, что я не знаю, что тебе сказать. Можно я просто побуду с тобой?
0: Ну да, то есть какой-то момент вот этого честного присутствия, да, когда ты видишь человека, которому плохо, ну вот побыть с ним рядом и можно даже задать этот вопрос, что я могу сделать для тебя, чем я могу помочь тебе.
2: Ну, а если не в состоянии, ведь кто-то сам потерял, и можно про это говорить, простите, я не могу вам уделить сейчас время, я не в состоянии об этом говорить. Но давайте я попробую подсказать, кто об этом сможет сказать. Есть фонды, есть психологи, есть организации, есть группы поддержки. Можно направить туда.
0: Ну, вот наша прекрасная Людмила Зотова, сотрудница радио «Град Петров», она написала в свое время удивительную и, ну, мне кажется, прямо вот прекрасную книжку, которая называется «Я тоже потеряла ребенка». Но у нее, правда, мальчик, сыночек погиб не в тот момент, когда он был маленьким. Он был уже довольно такой, ему лет 7 или 8 было. Но она решилась рассказать об этом своем опыте и написать даже об этом. И мне кажется, это очень важный поступок, важный шаг. Потому что какая-то женщина возьмет в руки эту книжку, и она увидит, что она не одна, что кто-то прошел вот эту скорбь и выстоял. И, ну, это уже такая поддержка, да, потому что для нас это всегда утешительно, когда ты понимаешь, что такое бывает. Ты не впервые оказался вот в этой точке мрака и боли, и печали. Быть, ну, говорить просто друг с другом о жизни своей.
2: Если касаться перинатальных потерь, ведь тоже часто встречаешься с той проблемой, когда ребенок находится в реанимации, а мама в свое время была потеря. Потеря по ее вине. Как она прерывала беременность и как жить с этим. И тут тоже возникает вопрос, ты можешь поддержать маму, а можешь сказать, ты должна каяться всю оставшуюся жизнь. Такое тоже звучит часто. Но в этот момент ребенок находится между небом, здесь, не здесь, и маме нужны силы и поддержки. И вот тоже признать, что да, этот ребенок тоже ваш. Да, вы совершили. Да, это случилось. Ну, во-первых, вам было там 17. Я не знаю причины.
0: Ну да.
2: Я не знаю причины, но я думаю, что ваш нерожденный ребенок, о котором вы тоже можете молиться на этой службе, только за, видя, что мама изменилась, мама другая, что она заботится о его брате или сестре, он тоже на вашей стороне, не осуждает вас.
0: Ну и знаете, еще такой момент. Мне кажется, что иногда мы, люди, бываем жесточе чем Господь, потому что Господь есть бесконечная любовь. Я понимаю, конечно, это вот Бродский, да, пишет, что типа я побаиваюсь такого образа Бога, когда можно делать все что угодно и быть уверенным, что Бог тебя примет. Но ведь христианство не об этом, а о том, что любовь Божья и милосердие Божье, оно как бы не является такой индульгенцией делать все что угодно. А наоборот, эта любовь так велика, что ну хочется, просто хочется быть более каким-то цельным, гармоничным и приличным даже человеком. Но просто как бы мне кажется, что когда люди говорят, ты совершила грех и теперь кайся всю жизнь, а вот это тебе наказание вот за это. То есть мы говорим какие-то слова, которые Бог никогда не произносит. Мы себе придумали вот это. И мне как-то всегда страшно, когда я слышу такие вещи, очень редко. Но мне всегда страшно, потому что мне всегда хочется спросить, а кто ты такой? Чтобы знать, там, кого и за что Бог наказывает. Ты откуда вообще такая уверенность? При том, что в Евангелии сказано, что Бог есть любовь.
2: Священник как посредник Бога. Видимо, мы через какое-то время берем на себя функции Бога и говорим от Его имени. Не знаю, кто так трактует Евангелие. Мне сложно говорить, почему так говорится.
0: Ну, то есть это какая-то профессиональная деформация случается.
2: Мне кажется, всегда
0: у некоторых.
2: Я обычно говорю, что вы представьте, что бы вам сказал Иисус здесь, будь сейчас в такой ситуации. Сказал бы он такое? Да нет, конечно, не сказал.
0: Нет.
2: Ну, тогда, может быть, доверять ему? Вот там написано одно, вот это мне сказали другое. Хорошо, ну давайте вернемся к Евангелию. Как он поступал? Что он делал, когда приходили к нему страждущие? Кому он там забросал камнями, да?
0: Угу.
2: Такого не было. Мы можем просто обратиться и представить его перед собой. Осудил бы он тебя или нет? Принял бы твое прощение или нет? А сами вы бы как поступили на месте вашего ребенка и еще кого-то? Вы бы простили себя, его маму, которая прервала беременность, но после этого всю жизнь каяться и заботиться о других детях?
0: Ну да, все-таки получается, что Евангелие — это самый надежный для нас ориентир. Потому что церковь состоит из людей, людей много, они все разные. Один думает так, другой сяк. Но вот прочитать Евангелие и как-то представить себе ответственно. Вот, а Господь, если бы он сейчас стоял рядом со мной, да, что бы он мне сказал?
2: Евангелие все-таки это о свободе, о доверии себе. Не только доверие к Богу, но и доверие к себе, к своей жизни. Ты должен прожить свою жизнь, а не кто-то за тебя. Если я не проживаю свою жизнь, то я предаю и Бога.
0: Ну, моя жизнь, она предлагает мне иногда какие-то выборы, с которыми я не могу справиться. Ну, вот на тот момент. Я совершаю ошибки. Но мне кажется, что когда я оглядываюсь назад, и я вижу свои ошибки, то это уже какая-то, ну, неплохая история, да, потому что это значит, что я стала другой, и я понимаю, что, ну, что я сделала что-то такое, чего бы уже не сделала сегодня, например. И это тогда, ну, то есть Евангелие ведь не для совершенных людей и не про совершенных, а про таких, как есть, в том числе грешников и глупых людей, которые не понимают в какие-то моменты своей жизни, что им делать. Ну, это нормально. Были глупые, потом, может, поумнеем.
2: Ну, совершенных людей я пока не встречала в свою жизнь.
0: Ну, Иисус — совершенный человек.
2: Ну, мы говорим про людей в данном случае.
0: Про тех,
2: да.
0: Которые
2: у нас у всех есть свои какие-то ошибки, мы все учимся, так же, как с материнством, да, с отцовством. Это первый опыт, да, получился не совсем так, как хотелось бы. Но у тебя другого опыта не было. Мы учимся на своих ошибках. Хорошо, если учимся.
0: Ну да, в этом смысле больше везет, наверное, каким-нибудь следующим, вторым, третьим, четвертым детям. Потому что первый ребенок, он такой первопроходец, он как по снежной целине идет, и ему тяжело. И родители с ним идут, да, то есть такое.
2: А по поводу перинатальных потерь, это ведь каждая пятая беременность теряется.
0: Если это такая статистика официальная?
2: Ну, скорее всего, больше. Скорее всего, больше. Но если в семье 2-3 ребенка, то есть каждая вторая семья потеряла ребенка. кто-то на маленьком сроке, кто-то на большом сроке. Но об этом мало кто говорит. У нас была ситуация, у папы родился ребенок Дауна, там с инфарктом попал в больницу, а потом выяснилось, что у друга есть 2-летний мальчик Даун, но он никому об этом не говорит. Мы скрываем такие вещи. И о потере беременности, ну не то, что скрываем, но ты не пойдешь же всем рассказывать. Ну кто тебя поймет? Это частая история, и очень многие с этим живут, мучаются, не понимают, как прожить.
1: Ну да, и на самом деле и мужчина страдает, папа страдает, не только жены, не только женщины. И это часто горе, которое есть в семье. И бывает так, что отношения между супругами каким-то образом так, ну, деформируются вот, из-за потери. И вот с другой стороны, вот я сейчас слушаю и думаю, на самом деле это удивительно. Есть сфера, в которой люди страдают, и это очень распространено в обществе. Мы не знаем, почему это так распространено. Может быть, экология или какие-то другие причины есть. Но при этом эта тема, она табуирована.
0: Но у нас очень много таких тем. Например, какое-нибудь насилие в семье. Да? Ведь ну, мне трудно представить себе женщину, которая ну, прям вот пойдет всем рассказывать о том, как муж ее там психологически или физически мучает. Про это тоже как будто бы стыдно говорить, да, не принято, невозможно. И в результате человек в таком каком-то замкнутом и ужасном пространстве оказывается.
1: Да, и возникает страх, страх рассказать об этом, и невозможность рассказать, и ну, вопрос, опять-таки, вопрос, что можно сделать для общины, для общества, для священнослужителей. Ну, священнослужители узнают о том, что есть служба о некрещенных младенцах.
0: Например.
1: Например, да. Но вот в некоторых семинариях я знаю, что есть курсы по психологии. Но, по-моему, нет курсов по кризисной психологии. То есть вот как будто бы важно, чтобы это направление, это знание, оно бы появилось бы в опыте священнослужителей, в опыте прихожан.
2: Но тут конкуренция психологии, священства, оно присутствует.
0: Конкуренция, мне кажется, это две вещи, которые помогают друг другу, нет?
2: Ну, я пытался сотрудничать с разными. У нас же есть и лейкозы, и недоношенные дети, много чего. Это довольно сложная история выстроить взаимоотношения. Тебя воспринимают либо как священника, как перинатального психолога мало. Психолог, что ты можешь что-то сказать, ну, там даже были предложения что-то там написать. Но ты пиши вот как священник. Ну, простите меня, как мне это разделить?
0: Ну да, если человек одновременно и священник, и психолог, то как?
2: Я думаю, что любой священник, по идее, ну, все-таки это была психология, на мой взгляд, вышла из церкви. Если хороший священник, он должен понимать своего прихожанина, насколько это возможно. Не всегда это получается, но я думаю, что эта связь была, на мой взгляд. Но хотелось бы в это верить. Это такое взаимоотношение, оно есть. Ты вот занимайся своим, Машей, кадилом, а я буду делать это. Да, можно махать кадилом, но даже вот тоже отпевание, даже та же служба некрещенных детях, но это можно сотрудничество делать с психологами. Это сотрудничество идет очень тяжело. Почти буксует. К сожалению. Так что курсы, конечно, хорошо. Я не против, если бы это было. Было бы только за. Это помогает, это хорошее подспорье.
0: Но получается, что... А почему, собственно, почему, откуда берется эта вот невозможность сотрудничества? Это какая-то ревность или какое-то желание делить территорию? Я не понимаю.
2: Ну, это вопрос не ко мне.
0: Ну да, я понимаю, потому что...
2: Можно к Марине, но Марина другое представление, так что Марина не ответит.
1: Да, но здесь вопрос тому опыт говорит о том, что, возможно, это и проблема священство и проблема психологов с двух сторон. Ну, опять, мой опыт, он очень положительный в этом смысле, потому что я в двух храмах, я работала как психолог, это было очень хорошее время, это были прекрасные, совершенно потрясающие настоятели и священники, которые служили, и то, что мне удавалось там делать профессионально, это было во многом сделано и поддержкой священнослужителей, которым я благодарна очень за этот опыт. Но то, что я наблюдаю в других местах, то, что рассказывают коллеги и рассказывают иногда священники, действительно есть момент такого ну, очень сложного взаимодействия. И психологи, коллеги, надо сказать, тоже очень такая ну, неоднородная группа. Сейчас психология очень распространенная профессия. Уровень
0: образования. Иногда даже это пугает, потому что сейчас, мне кажется, можно какие-то курсы молодого бойца пройти, и уже ты вроде как психолог. Ну, хотя да. Это очень тонкая вещь-то. Ну, такая опасная профессия.
1: Да, сложно сказать, здесь пугает или нет. Там мое представление о том, что хорошо играют в футбол те общества или те команды тех государств, где дворовой футбол очень хорошо развит. Нет дворового футбола, то тогда мастеров-футболистов первоклассных не будет. В этом смысле психологическое знание, которое во многом родилось и пришло из лона церкви, потому что первые учебники, первые трактаты,
0: монашеские, добротолюбие. Первый учебник психологии.
1: Да. Ну, добротолюбие, да, сложно назвать учебником психологии, но есть именно по психологии трактаты. Она выросла, и если говорить о первых психологах, то так или иначе первые психологи были связаны с церковью. Часто это были дети, священнослужители, которые выросли внутри традиции христианской. Но в то же время здесь важно отделять все-таки научную психологию от практической психологии. Если говорить о практической психологии, то практическая психология 20 века, 21 века, она питается многими духовными традициями, в том числе восточными традициями. И здесь, правда, есть много сомнительных техник, вот на мой вкус. Поэтому здесь такой, ну, правда, вопрос не очень простой, скажем так.
0: Ну хорошо, давайте мы вернемся вот к тому, о чем начали. Вот к этой самой ситуации перинатальной потери. Вот семья, ну мы говорим мы обычно о матерях, но я с Мариной согласна,
2: я хотела
0: что
2: добавить как раз.
0: Отцы тоже страдают очень сильно.
2: С отцами все сложнее. Ну вот я тоже постоянно пишу тексты, но тексты в основном о матерях, о мамах, потерявших детей. Ну потому что я сталкиваюсь в больнице с ними, но с родителями... С папой все сложнее бывает, потому что папа считает, что он плакать не должен, что он должен поддерживать маму, что он должен держать себя в тумусе, работать, зарабатывать, то он единственная поддержка. Это бывает безумно сложно. Но такое есть. И возникает еще из-за этого проблема, потому что жена переживает по-своему потерю, по-своему болезнь ребенка, а мужчина такой, как скала рядом, он надежный, но он не плачет. Он не переживает, кажется. На той же больнице нередко там папа говорит маме, не плачь, соберись. Сам заходит за угол и плачет, потому что невозможно не плакать. Mm-hmm. Но мы научены. Мужчины, мальчики не плачут. Да еще как плачут, когда больно. Вот из-за этого тоже возникают проблемы. Мужчина должен держаться. Господи, за что держаться? Тут держаться, конечно, друг за друга, может быть, будет важнее, нежели поддержать маму, а потом под конец уже все никаких
0: сломаться,
2: сил сломаться, да, и с семьей, и в отношениях сложно. Ну и жена не понимает, переживает он, или он такой бесчувственный. Переживает. Но нас так научили, что мы должны быть сильными.
0: Мне кажется, это какая-то такая культурная ошибка, потому что если почитать рыцарские романы средневековые, там они все плачут. Причем плачут по разным причинам. Там можно оплакивать своего друга, можно плакать от очень сильного чувства, там, от любви. Мне кажется, это нормально для человека, слезы лить.
2: Когда больно, мы плачем, это нормально, конечно.
0: Ну и вообще, когда вот какое-то чувство внутреннее переполняет нас, иногда же мы плачем от красоты, от радости, ну, от многих причин. То есть слезы — это часть человеческой жизни. Для девочек и для мальчиков тоже. Вот мне очень понравилось то, что вы сказали, отец Олег, что Евангелие – это книга свободы. Вот я точно так же это чувствую, да, потому что как будто Иисус приходит к нам и говорит, вот ты можешь быть тем, кто ты есть. Ну, как бы ты достаточно хорош для меня сегодня. И я дам тебе возможность расти и становиться другим. Но исходя вот из той правды, в которой мы встретились сейчас. Потому что все вот эти разговоры про то, что вот там стыдно признаться в том, что ты испытываешь там страдания и какую-то потерю, да, стыдно, не знаю, мужчине плакать, еще что-то такое. Это же все какие-то рамки, которые накладывают на нас колоссальную какую-то несвободу и гнет. А с другой стороны, знаете, вот я сейчас иногда смотрю на, особенно на очень молодых людей, и я вижу, что люди как будто даже, ну вот как будто маятник качнулся в другую сторону. То есть иногда они предъявляют общественно какие-то свои чувства, состояния. И мне это кажется немножко тоже чрезмерным, потому что Ну, как бы одно дело пойти к подруге или в церковь в надежде на то, что вот сейчас священник тебя послушает и утешит. А другое дело там громко рыдать в общественном транспорте. Ну, как бы это все-таки вот на мой вкус это разные вещи. Где вот это?
2: Ну, если рыдать, потому что совершенно больно не остановиться, это одно.
0: Ну да,
2: такое тоже бывает. Но иногда бывает это на показ, иногда вот многие, ну вот сейчас блогеры ведут, они рассказывают все о себе. Но ведь что-то остается в тайне. Ты много не расскажешь, ты показываешь только внешнее.
0: То есть тогда получается, что это тоже такая форма лукавства, когда ты проводишь некоторый отбор и, ну вот...
2: Себя ли ты показываешь, показывая там?
0: Или какой-то образ создаешь?
2: Да. Многие создают образ. И он действует на кого-то. Сам-то ты веришь, что ты что-то показываешь или нет? А по поводу свободы Бродского, то, что вот приводили, Бродский не принимал того, что там все можем вот спастись. Свобода здесь, свобода и там будет. Мне кажется, что если человек привык жить в подвале, он свободен, он не пойдет на свет. Не то, что его не пустят в рай, он просто не пойдет на свет. Ну зачем ему свет? Он привык к мраку, в темноте. Ну это по поводу Бродского.
0: Но мы все-таки надеемся, наверное, что человек... Ну нет, я все-таки надеюсь на то, что есть какая-то подлинность, которая... Ну вот когда перед нами какая-то вода из сточной канавы и чистая, вообще-то любой человек выберет чистую. То есть я очень как-то верю и надеюсь, у меня нет никаких там аргументов рациональных, что человек после того, как он перейдет в другой мир, освободится от всех вот этих наших границ и условий, но он выберет чистую воду. Ну как бы избери жизнь, так Господь предлагает нам.
2: Но ведь все равно речь о свободе.
0: Да, это бесспорно.
2: Он свободно выберет сам, но может выберет одно и второе. Я только про это говорю. Мне тоже близко учение Оригена, да, что все спасутся.
0: Ну, хочется ближе, как-то верить в это, да.
2: Ну, да.
0: Потому что иначе и Бог и не всесилен, и не всемогущий, и не всеблаг. Если кто... Ну как, это кто говорил? Силуан Афонский, да? Что если мы будем сидеть в раю, а кто-то будет стенать в аду, то значит у нас сердца не живые, а железные. Но в раю железо не нужно. Но у него какая-то была такая своя тоже точка зрения.
2: Ну, сложно, да. Наверное, сложно будет наслаждаться и блаженствовать, если там будет, когда остальные будут мучиться.
0: Вопли грешников бедных раздаются, да. Как бы,
1: да, уже... если еще среди этих грешников есть близкие люди, это же...
2: Или ты сам.
1: Да.
0: Или ты сам среди этих грешников. Ой, Господи Иисусе. Да. Давайте мы еще вот о чем поговорим. О том, что, ну, как бы каждый из нас, он ведь тоже может оказаться в ситуации какого-то неизреченного горя. Ну, вот когда с тобой что-то такое случилось, о чем по каким-то причинам ты не можешь говорить с другими людьми. Ну, все бывает, да, на белом свете. Но ведь если я в этот момент просто начну молиться Богу, и говорить, Господи, вот я там, ну, по разным причинам, да, иногда, например, мы не хотим просто, ну, своих близких, например, ввергать в какое-то такое тоже горе. Потому что когда я начинаю о своем несчастье, предположим, рассказывать, я же их туда приглашаю, да. А если человек, не решаясь пойти там в храм, например, или к другому человеку, начинает молиться, просто вот очень сильно молиться. Можно идти таким, ну, этот путь работает?
2: Если человек работает, то работает. А если не работает, то надо идти другим путем.
0: То есть кому-то это помогает, а кому-то нет?
2: Ну, конечно, да.
0: И если не помогло, если ты молился, а боль не утихает, и слезы льются?
2: Я думаю, что одно другому не мешает. Ты можешь молиться и пойти к другому человеку.
0: И то, и то?
2: Думаю, что да.
1: Да, но вопрос, что такое сильно молиться для меня, потому что... И там мой опыт, ну, начала воцерковления, когда я читала акафисты там по 40 дней, например, это сильная молитва. Сейчас для меня опыт сильной молитвы – это опыт, когда есть молитва из молитвослова, но есть и свой разговор своими словами с Господом. И мой опыт сейчас таков, что в какой-то момент возникает представление о том, что мне надо сделать или куда пойти, как будто бы Господь подсказывает.
0: Отвечает.
1: Что... Отвечает, да. Угу. И это моя часть, которую я могу сделать и пойти или сделать это, и я получаю тогда облегчение. То есть это не просто ведь такой момент, когда я что-то говорю Господу, и Господь мне тут же отвечает, и все, больше ничего не происходит. То есть есть еще какая-то моя часть, чтобы услышать Господа, что Он мне на это говорит. Его взгляд, Его волю, и Его волю, там, я уверена в том, что Господь хочет, чтобы я была спокойна, чтобы в душе был мир. Но и, возможно, воля Господа есть в том, что есть какие-то другие действия в этом мире, которые я могу сделать действия на уровне действий.
0: Вот это тоже очень важная тема, мне кажется. Давайте об этом тоже как-то хотя бы немножко поговорим. Конечно, любая мать, любая беременная женщина молится о здравии своего младенца, который у нее в чреве. И любая мать, когда ребенок заболел, молится. Но бывает так, что мы получаем немедленно то, о чем мы просили. Да, ребенок поправился, слава Богу. Но бывает так, что наши молитвы, ну, не достигают своей цели. И вот в этот момент наступает, мне кажется, какой-то прям совсем сложный момент, потому что как, Господи, я так просила Тебя, а Ты меня не услышал. Вот сложно в эту минуту, когда, ну, прям что-то разрушилось драгоценное, поверить в то, что Бог ведет тебя, ну, каким-то необходимым и правильным путем. Это же какое-то такое очень серьезное испытание веры и доверия к Богу.
2: Марина, я не отвечу. Когда мама приходит, ребенок умирает, я не отвечу. Я не представляю, что Богу нужен был такой путь, чтобы вас к чему-то таким путем привезли. Я не знаю, почему это произошло. И я, надеюсь, никогда не буду знать и никогда не дам ответ. Вопрос действительно, что я могу сделать здесь сейчас? Трагедия, которой не должно быть. Если был бы он здесь сейчас, он пришел бы и исцелил. Я не могу этого сделать. Иногда максимум, что я могу, не хамить, да? Просто поддержать, какие-то добрые слова, просто побыть с человеком.
0: Ну да.
2: Что тут можно сказать? К чему он привести хотел? Путем смерти ребенка, где в Евангелии такое было? Он приходил и исцелял.
0: Да, в Евангелии такого не было.
2: И здесь у меня нет ответа. Какая-то беда, которая случилась, почему не отвечу? Не могу сказать. Не знаю.
0: Как хорошо, что иногда у нас нет ответов, потому что мне кажется, что иногда легкомысленный какой-то ответ, ну, такой как бы формально правильный, но эмоционально холодный и пустой, он может оказаться, ну, прямо такой новой раной, да, в этой ситуации.
2: Мне кажется, мы часто попадаем в вилку того, что мы знаем ответы на вопросы. Но я как священник должна дать ответы на вопросы. Да не знаю я. Когда мне говорят, как поступить, я свою-то жизнь, дай Бог, прожить. Я не знаю, как вам поступить. Но давайте подумаем, какие варианты есть. А здесь, особенно в такой ситуации, все, что можем сделать. Давайте, ну, если вас это хоть как-то утешит, мы можем провести службу. Можете рассказать.
0: Угу.
2: Может быть, что-то я могу еще придумать. Но опять же, это со временем. Если контакт завязывается, то можно потом со временем. Ну, многие же потом все-таки планируют другую беременность, но ведь страшно в нее войти. Безумно страшно, когда было
0: Конечно. Такое.
2: Если ты сдал все анализы, понял, от чего можно беречься, но с этим можно тоже работать. Можно разделять беременность одна, вторая, но это другое. Да, мы не можем все предусмотреть, но вы сделали все. В этот раз вы сделали все. Вот что вам? Маленькие шаги. Здесь нет больших шагов, здесь каких-то из мелочей складывается. И часто эти мелочи больше помогают, нежели что-то глобальное. А по поводу молитвы, мамы часто говорят, что мне некогда молиться. Ну вот я целый день. Господи, вы убираете, ухаживаете, скачете вокруг ребенка, кормите, каждые 3 часа переодеваете. Это ваша молитва. Молитва — это не обязательно слова. Чаще это что-то другое. Куда вам молиться? Ну, поспать хоть немного.
0: Ну да, уже тут как бы акафист читать не будешь 20 минут, если уже никаких нет сил.
2: Ну да, мама, вы высыпаетесь откуда? Да, не понимают этот вопрос. Там действительно...
0: Ну да,
2: сил
0: потому
2: нет.
0: Что если ребенок просыпается, младенец по нескольку раз, значит, нереально. Так, ну что же, мы с вами поговорили на тему очень сложную. Ну, потому что, знаете, всегда как-то хочется смотреть на все красивое, приятное, легкая и веселая. Но, к сожалению, иногда нам жизнь предлагает темы тяжелые, мрачные. Но это тоже часть нашей жизни, мы никуда от этого не денемся. Поэтому я очень надеюсь, что наш разговор будет каким-то, ну, каким-то предложением, да, для всех нас вот задуматься о том, как мы ведем себя по отношению к другому человеку, готовы ли мы быть с ним рядом, слышать его. И спасибо за это. Мне кажется, это очень важно. Вот, друзья, у нас сегодня в студии были отец Олег Дождиков и Марина Архипова, психолог. И мы говорили о перинатальной потере, то есть о ситуации, когда семья теряет ребенка в раннем возрасте. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо за разговор.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия ми-бемоль-мажор Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» и международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В храме Гроба Господня в Иерусалиме завершен археологический этап исследований. В Выборге открылась выставка, посвященная карельскому старообрядчеству. Об этих и других событиях более подробно. Православный митрополит Гаттас Хазим, иерарх Антиохийского патриархата, и католический епископ Альдо Берарди совершили совместное паломничество на Афон, сообщает информационное агентство «Фидес». Оба иерарха служат в одном регионе. Митрополит Гаттас возглавляет православную митрополию Багдада, Кувейта, Аравийского полуострова и прилежащих земель, а Берарди является главой католического викариата Северной Аравии. По словам епископа Берарди, совместное паломничество отразило хорошие отношения, существующие в Кувейте между католической и православной церквами. В Кувейте находится фактическая резиденция православного митрополита. Там же расположен сокафедральный собор католического викариата, а кафедра находится в Бахрейне. В паломническую группу также вошли католические и православные священники, миряне и семинаристы. Они имели возможность познакомиться с монашеской жизнью на Святой Горе. Паломники побывали в 12 из 20 монастырей Афона. В монастыре Дионисиад паломники поклонились мощам святого мученика Арефы и его собратьев по мученичеству, которые почитаются и православными, и католиками, как покровители церкви на Аравийском полуострове. В храме Гроба Господня в Иерусалиме завершен археологический этап исследований, проводившихся в связи с реставрацией пола базилики, сообщает портал богослов.ру. Археологический проект реализован совместно с кустодией Святой Земли. В рамках проекта были исследованы археологические слои и архитектурные элементы храма, проводился анализ материалов и находок. Одновременно с археологическими исследованиями продолжается реставрация пола базилики. Также в планах восстановить деревянную входную дверь храма и подготовить передвижную выставку, посвященную результатам проведенных исследований. В Выборгском замке начала работу временная экспозиция «Северная Фиваида». Выставка приурочена к 800-летию крещения карелов, которое будут отмечать в следующем году, сообщает сайт «Рувера». Выставка показывает старообрядчество как важный элемент сохранения и развития христианских традиций и культуры на территориях бывших Олонецкой и Выборгской губерний в конце XVII – начале XX века. После церковных реформ XVII столетия Олонецкий край и приграничная Карелия стали убежищем для приверженцев дореформенного православия. Ключевую роль в истории старообрядчества сыграла Выговская пустынь, крупный духовный и художественный центр Севера, где процветали книжное дело, иконопись, медное литье и резьба по дереву. Особый акцент сделан на распространении среди карелов старой веры, которая в XIX веке занимала значимое место в духовной жизни края, а карельский язык активно применялся в быту и общении старообрядческих общин. Экспозиция позволяет проследить путь христианства в карельских землях от Средневековья до начала XX века. Среди ключевых тем выставки – крещение карелов, реформы церкви XVII века, книжная культура старообрядцев, иконописи, медное литье, народные ремесла, быт и поминальные обряды. Главная идея экспозиции заключается в том, чтобы показать роль христианской традиции в формировании карельской культуры, уклада и художественного мира. Основу собрания составили экспонаты из фондов Выборгского объединенного музея-заповедника, Национального музея Республики Карелия и Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Также в подготовке выставки участвовал Ленинградский областной государственный архив в Выборге. Пространство экспозиции построено вокруг двух центральных объектов – Поклонного креста из Национального музея Карелии и икон доисусного чина из коллекции Выборгского музея-заповедника. Выставка будет работать в Выборгском замке до 14 марта 2027 года. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: обрушилась на дно ущелья, поднимая столбы водяной пыли и пены. Здесь, у подножия водопада, на скользких камнях, среди бушующего водоворота, гуси решили провести остаток ночи. Нельзя сказать, что это было очень удобное место для мирного отдыха. Того и гляди, унесет бурным потоком. Зато от диких зверей убежище надежное. Это очень хорошо понял и Смирра, когда увидел стаю. Никогда еще гуси не были так близко от него. И никогда до них не было так трудно добраться, как теперь. Дрожа от холода и злости, Смирра смотрел на гусей, спавших среди бушующего потока. На его счастье, из воды вынырнула выдра с рыбой в зубах. «Вот кто мне поможет», — подумал Смирра. Медленно, чтобы не спугнуть выдру, он подошел к ней поближе и сказал: «Приятного аппетита!» Выдра покосилась на него и попятилась назад. «Да ты не бойся, не бойся! Ешь на здоровье!» — ласково сказал Смирра. «Только, по правде сказать, я никогда бы не поверил, что ты можешь есть такую дрянь!» Выдра поспешно проглотила рыбу, облизнулась и сказала: «По-моему, ты был бы не прочь отведать рыбки». «Нет, я предпочитаю гусятину», — небрежно ответил Смирра.
1: «Гусятина — это, конечно, неплохо, но где же ее взять?»
0: «Да ты просто не видишь, что делается у тебя под самым носом», — сказал Смирра.
1: «А что делается?» — спросила выдра.
0: «Поверни свою морду вон к тому большому камню, тогда увидишь. Впрочем, тебе все равно до них не доплыть». Выдра быстро повернулась всем телом и тут только увидела гусей. Не говоря ни слова, она нырнула в воду и поплыла прямо к камням, на которых спали гуси.
1: «Как это Смирра посмел сказать, что мне не доплыть до гусей?» — подумала выдра, и это прибавляло ей силы.
0: А Смирра сидел на берегу и с завистью смотрел, как ловко она правит хвостом, как быстро перебирает лапами. Правда, на этот раз даже выдре пришлось трудно. То и дело ее отбрасывало назад, швыряло в сторону, крутило на месте. Но вот она уже у цели. Вот она уже вползает на большой камень. «Ну, хватай же, хватай скорее!» — шептал Смирра и от нетерпения переступал с лапы на лапу. Он не очень надеялся на то, что выдра поделится с ним. Но еще больше, чем голод, его мучило желание мести. Вдруг выдра пронзительно взвизгнула, перекувыркнулась и шлепнулась прямо в воду. Стремительный поток сразу подхватил ее, закружил, завертел и словно котенка понес вперед. А гуси в ту же минуту поднялись высоко в воздух и полетели прочь. «Нет, сегодня вы у меня спать не будете», — прошипел Смирра и бросился за стаей. Он бежал, не щадя ног, натыкаясь на камни, проваливаясь в ямы. Он не видел ничего, кроме 14 гусей, летевших над его головой. С разбегу он наскочил на что-то мягкое, скользкое, мокрое. Смирра не удержался и упал.
1: «Эй, эй, полегче, приятель!» — проговорил кто-то под ним.
0: «Тьфу! Да это опять ты, мокрая выдра!» — огрызнулся Смирра. «Тебе бы только в болоте сидеть, головастиков ловить. А еще выдра называется».
1: «Да, тебе это легко говорить. А я вот чуть без лапы не осталась», — заскулила выдра. ведь со всей

0: совсем уже рядом с ними была. Уже за крыло одного гуся схватила. Да вдруг точно острая колючка вонзилась мне в лапу. Вот, посмотри сам, как изуродовала. И она подняла раненую лапу. И верно, перепонка между пальцами была вся изрезана и висела кровавыми клочьями. «Опять его проделки», — сказал Смирре и, перешагнув через мокрую выдру, побежал дальше. Часть пятая. Ночь уже подходила к концу, когда совершенно измученные гуси увидели вдалеке одинокую скалу. Она высоко торчала среди других скал, как поднятый палец великана. Это было надежное убежище. И, собрав последние силы, гуси полетели к скале. А Смирре, тоже собрав последние силы, побежал за ними. Но по земле путь длиннее, чем по воздуху. Когда Смирре подбежал к подножию скалы, гуси уже спали на ее вершине. Опытным взглядом бывалого охотника Смирре оглядел скалу. «Не стоит и пробовать, только ноги переломаешь», — подумал он. «Зато поразвлечь их можно». Он сел на задние лапы, задрал кверху морду и начал выть, скулить, скрипеть зубами, щелкать языком. А эхо трижды повторяло за ним каждый звук, так что воздух кругом дрожал и гудел. Смирре недаром старался. Гуси проснулись, зашевелились, тревожно загоготали. Но резкий голос Акки Кнебекайси остановил их. «Опасности нет, спите спокойно». И когда гуси утихли, а Смирре замолчал на минуту, чтобы перевести дух, Акка подошла к самому краю утеса и сказала: «Это ты тут шляешься, Смирре?»
1: «Да, это я», — ответил Смирре. «Не хотите ли вы нанять меня в сторожа? Тогда вас ни одна куница, ни одна выдра не потревожит. А то, боюсь, вы не очень-то выспались сегодня».
0: «Так это ты подослал к нам куницу и выдру?» — спросила Акка.
1: «Не стану отпираться. Я», — сказал Смирре, — «я хотел отблагодарить вас за развлечение, которое вы мне доставили в лесу на берегу озера. Только ведь каждый развлекается, как умеет. Вы по гусиному, а я по лисьему. Впрочем, я готов помириться с вами, если ты, Акка, бросишь мне мальчишку, которого вы с собой таскаете. Я оставлю вас в покое. Вот тебе мое честное лисье слово».
0: «Нет», — сказала Акка, — «мальчишку ты никогда не получишь. Вот тебе мое честное гусиное слово».
1: «Ну что ж, тогда пеняйте на себя», — сказал Смирре. «Пока меня носят ноги, вам не будет житья. Это так же верно, как то, что меня зовут Смирре».
2: Глава восьмая. Вороны с разбойничьей горы. Часть первая. Лис Смирре был не из тех, кто забывает обиды. Он поклялся, что отомстит Нильсу и его крылатым товарищам, и был верен своей клятве. Куда бы ни летела стая, Смирре, как тень, бежал за ней по земле. Где бы ни спускались гуси, Смирре был уже тут как тут. Никогда еще старой Акке Кнебекайсе не было так трудно выбрать место для ночевки. То и дело она сворачивала с пути, чтобы отыскать какой-нибудь островок среди озера или глухое болото, куда бы Смирре не мог добраться. Да и самому Смирре приходилось несладко. Он не ел и не спал, бока у него ввалились, а рыжий пушистый хвост, которым он всегда так гордился, стал похож на жалкую мочалку. Но он не сдавался. Выследив остров, на котором однажды заночевали гуси, Смирре отправился за подмогой к своим старым друзьям, воронам. Это была настоящая разбойничья шайка. Жили вороны на горе, которая так и называлась Разбойничьей горой. Гора возвышалась над диким полем, таким огромным, что казалось, ему нет конца края. И куда ни посмотришь, все оно поросло бурьяном. Эта некрасивая, никчемная трава, которую отовсюду гонят, здесь была полновластной хозяйкой. Она глубоко запустила в землю свои корни, кустики ее крепко держались друг за друга, и если в заросли бурьяна попадало какое-нибудь семечко, бурьян заглушал его и не давал подняться. Люди избегали этого дикого пустынного места. А воронам оно пришлось по душе. Каждую весну прилетали они на гору и вели отсюда свои разбойничьи набеги. С утра они разлетались во все стороны в поисках добычи, а вечером слетались и хвастались друг перед другом своими подвигами. Один перебил все яйца в совином гнезде, другой выклевал зайчонку глаз, третий украл в деревне оловянную ложку. Когда Смирре подошел к разбойничьей горе, вся шайка была в сборе. Вороны громко каркали, и сплошной черной тучей кружились над большим глиняным кувшином. Кувшин был плотно закрыт деревянной крышкой. И сам атаман шайки, старый ворон Фумле-Друмле, стоял над кувшином и долбил крышку клювом. «Добрый вечер, приятель», — сказал Смирре. «Над чем ты так трудишься?»
3: «Добрый вечер, кум»,
2: — мрачно каркнул Фумле-Друмле и еще сильнее застучал клювом по крышке.
3: «Видишь, какую штуку мои молодцы притащили? Хотел бы я знать, что там внутри. Да вот крышку проклятую никак не открыть».
2: Смирре подошел к кувшину, свалил его лапой на бок и осторожно стал катать по земле. В кувшине что-то бренчало и звенело.
3: «Ага, да там не иначе, как серебряные монеты», — сказал лис. «Славная находка!»
2: От жадности у Фумле-Друмле загорелись глаза. Ведь давно известно, что вороны не пролетят мимо самого простого осколка стекла или медной пуговицы. А уж за блестящую монету они готовы все на свете отдать.
3: «Ты думаешь, тут серебряные монеты?» — прокаркал Фумле-Друмле и снова задолбил клювом по крышке.
2: «Конечно», — сказал Смирре, — «послушай, как они звенят». И Смирра опять принялся катать кувшин по земле. И опять в кувшине забринчало и зазвенело.
3: «Серебро! Серебро!
2: Серебро!» — закаркали вороны. «Ура! Серебро!»
3: «Подождите радоваться», — сказал Смирра. «Его еще надо достать».
2: Он потер лапой жалкий остаток уха и задумался.
1: «А ведь, кажется, я смогу вам помочь», — наконец проговорил он. «Хотите знать, кто может открыть этот кувшин?»
4: «Говори, говори, говори!» — закричали вороны.
1: «Есть тут один мальчишка», — сказал Смир. «Он со старой Аккой путешествует. Ну уж это и мастер, золотые руки!»
4: «Где он, где он?»
1: — опять закричали вороны. «Я могу показать вам дорогу», — сказал Смир. «Но за это вы должны отдать мальчишку мне. У меня с ним кое-какие счеты».
4: «Бери его, бери, бери! Нам не жалко!» — каркнул Фумли-Друмли. «Только сперва пусть крышку откроет».

Сказку «Сельмы Лагерлёв. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Берлинского филармонического оркестра прозвучала четвертая часть симфонии 40 соль минор Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Герберт фон Караян.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Россия. Век 20.
1: Большевистская власть не без основания старалась зачеркнуть, исказить реальную историю России. Уничтожались не только памятники, исторические названия городов, улиц, учреждений, но и люди. Понятно, что особым вниманием этой власти пользовались члены императорской семьи и их ближайшие родственники. Дворцы, больницы, учебные заведения нашего города, которые носили имена этих людей, спешно переименовывались. Но народная память сохранила некоторые из них. Например, жителям Петербурга хорошо известна Максимилиановская больница. Но помним ли мы человека, именем которого была названа эта больница? Герцог Максимилиан Лёхтенбергский де Борне был супругом великой княгини Марии Николаевны, дочери нашего императора Николая I. Вся династия герцогов Лёхтенбергских-Борне отличалась тем, что многие из них были меценатами, благотворителями, офицерами русской армии и флота, учеными и государственными деятелями. И, к счастью, потомки династии живы в разных странах. Мы в гостях находимся в монастыре, Покровский монастырь в городе Бюсси-ан-От, недалеко от Парижа, и матушка Елизавета, прямая наследница вот фамилии герцогов Лёхтенбергский-Борне, сегодня согласилась с нами побеседовать. Здравствуйте, матушка Елизавета.
2: Здравствуйте, Людмила.
1: Мать Елизавета, вот кто вам является наш император русский Николай I?
2: Он два раза прадедушка. Его дочь Мария Николаевна. У них был сын Николай, который мой прадед, а у него был сын Георгий. Вот это мой дедушка. Он умер в 29-м году в Баварии, вот там в имении, которое у него было. Это старый был монастырь, который был построен в 999-м году. Но когда монахи там были выгнаны во время революции, это пришло в частные руки, и моя прапра-тётя такая, то есть она была дочь Евгения Буарны, купила этот монастырь. И там жил сначала мой прадед, и вот мой дедушка. Он там жил полгода, и другой полгода они жили в Петербурге на 22 английской набережной.
1: Английская набережная, дом 22.
2: Да.
1: Это как раз напротив нашей радиостанции, недалеко.
2: И вот мой дедушка, он был конногвардеец. В 14 году он, конечно, вернулся сразу в Россию, потому что он был конногвардейцем. Но когда началась революция, уже, конечно, ему пришлось удаляться из России.
1: И... А в 14 году он воевал, да?
2: Да. В 19-м году он выехал из России вместе с немцами, когда они были около Киева. И так ему удалось выйти. И так как у него было это имение в Баварии, он туда вернулся. Вся его семья тоже, но такими другими путями. Некоторые через Финляндию. Вот уж у него 6 человек детей было. А мой отец, старший сын, он тоже был конногвардеец.
1: Это Дмитрий, да?
2: Дмитрий, да.
1: А где он учился? В Петербурге, да?
2: Да, он учился в Петербурге. Когда началась революция в 17-м году, моему отцу было 19 лет, и он учился в школе военных инженеров. И потом он присоединился к кадетскому полку как добровольный, да. Потом его арестовали, конечно, и он сидел в Петропавловской крепости, и оттуда ему помог один, это очень интересно, когда дедушки все жили в Петербурге, моя бабушка очень любила музыку, она устраивала всегда какие-то такие концерты и приглашала оркестр. И там был один еврей, который был виолинист, но он помнил, как бабушка была с ним мила и все, но, в общем, вышло так, что у него какие-то были связи с коммунистами, и он так устроил, что мой отец мог уйти, его освободили.
1: Удалось убежать.
2: Да, вот, удалось убежать. Он был в армии генерала Врангеля. И потом, конечно, когда эта вся армия отступила в Крым, он тоже. А там вся армия рассеялась. Он в Ялте, он встретился с моей матерью. Ей было 17 лет, когда началась революция. Она еще помнит, когда она была в институте в Москве. Она училась в Екатерининском институте. Она поступила совсем молоденькая. У нее был дядя, который основал такую ассоциацию. И они тайно, они под видом, что они там что-то с сахарным заводом делали, что, они перевозили русские белые офицеры с севера на юг. Потом их тоже кто-то выдал, и ее арестовали. В общем, было большое чудо, как она спаслась. Действительно большое чудо. Самое ужасное было, когда хотели их там расстрелять. То есть солдаты были пьяные тогда все. Говорят, ну ты... гражданка, или как они там называли, поверни спиной, что были все молодые. Но она была такая красивая, и она сказала, я не перевернусь, я хочу видеть. И они не могли, они просто не могли ее убить. И в то время пришел какой-то приказ, чтобы их освободить. Ну, одно чудо за другим, потом они поехали дальше и пришли там, где уже были белые. И тут было хуже, а то, что белые не верили, что они на стороне, понимаете ли. И это такой был ужас. И тогда второе чудо случилось, что там был один генерал, он подошел там, где она сидела в комнате, потому что они сказали, мы вас сейчас повесим. И генерал пришел и сказал, кто ж ты такая девочка? И она сказала, кто она. И знаете, что было, что он танцевал с моей бабушкой в каком-то балу. Это и он, конечно. Спасло. Опять второе чудо. Вообще наша жизнь была полна чудес.
1: Ваша мама из какой семьи происходила?
2: Ее отец Александр Арапов, и он был предводитель дворянства. Так как он был очень недалеко от царской семьи, он должен был бежать. Ему пришлось уехать в Харбин. И он там вообще умер.
1: Вы с ним не встречались никогда?
2: Нет, к сожалению, нет. У моей матери был брат Виктор. Во время революции были всякие бои между красными, зелеными, я уж не знаю. Одни других заменяли. И он как-то на поле брани упал. И они уже хотели его повесить и все. Но... они дальше ускакали, а то уж другие приходили. К нему подошел старичок, его взял и отвез в избу такую. Там его крестьянин одел, и все, и все. Он его спас.
1: В крестьянской одежде, и никто не подумал, что он принадлежит каким-то высоким кругам.
2: Да. И вот он так его спас. И он пробрался тоже на юг. И как и моя мать тоже была на юге, они там ездили взад и вперед с этой тайной организацией, они встретились, и они пошли вместе, я думаю, это был Симферополь, они вошли в церковь, и он видел икону Серафима Саровского. И он сказал, слушай, это и есть тот церковь, который меня спас. И с тех пор в нашей семье у нас такое почитание к этому, к Серафиму Саровскому. Просто замечательная. Мама всегда носила с собой его иконочку.
1: Мать Елизавета, вот если мы заговорили о таких чудесах, связанных со святыми, уйдем совсем в прошлое, может быть, мы вспомним, история связана со святым Саввой Старожевским.
2: Да-да, это когда Евгений Буарне, он был генералом у Наполеона, что Наполеон его очень любил, что у него не было детей от Жозефины, и он его очень любил.
1: Он был пасынком, да, Наполеон?
2: Да, пасынком. Он был очень способным к военным. Он сопровождал Наполеона на все его походы по всему свету. И когда Наполеон шел на Москву, Евгений тоже, у него был отряд, и они остановились 50 километров от Москвы. Это было под горой, где стоит монастырь преподобного Саввы Старожевского.
1: Звенигород.
2: Да, в Звенигороде. Он там остановился. Он хотел отдохнуть. И, в общем, ночью к нему появился преподобный Савва. Он сказал ему: слушай, если ты скажешь твоим солдатам, чтобы они в монастыре ничего не грабили, ничего не ломали, в общем, хранили все, ты вернешься на родину здоровый, живым, и все. И он сказал: твои потомки будут жить в России. Евгений, он был очень хорошим человеком, он был очень верующим. У него была жена, дочь короля Баварского. А вы знаете, Баварии вообще все очень католики, очень вообще верующие люди, и все. Вообще он был очень такой добрый. Он спросил своего часового: кого ты впустил ночью? А он говорит: нет, никого, никого не было. И он пошел в монастырь и видит икону преподобного Савва. И сказал, что кто это такой? Они сказали, что это вот основатель монастыря. Он был просто потрясен. И он, конечно, так скомандовал, чтобы никто ничего не
1: портил.
2: Да. Так и вышло. Евгений был один из очень, по-моему, даже единственный генерал, который вернулся живым. Армия французская, они отступали зимой, они же все погибли, да. И он сказал своему сыну, вот это как раз Максимилиан, что это с ним случилось. И он говорит: сыну, если ты когда-нибудь поедешь в Россию, так пойди туда, в этот монастырь. Ты пойди и поклонись мощам. И вышло так, что его сын Максимилиан, его послали как представителем Баварии, а то, что тогда они уже все после Наполеона жили в Баварии. Его пригласили на маневры в Россию. И он приехал, и он очень понравился государю Николаю Первому, а то, что он вообще был такой красивый, образованный, культурный. И Марья Николаевна в него влюбилась, и он в нее. И они хотели пожениться, а Николай Первый сказал: хорошо, только ты должен все бросить в Западную Европу, все, что у тебя там. И он так и сделал, и поехал в Россию.
1: Этот вот случай такой довольно редкий, да, потому что обычно великие княгини сами покидали Россию. То есть предсказание святого Саввы Старожевского сбылось, и потомки Евгения Буарне стали жить в России. Итак, вот мы уже поняли, дорогая матушка Елизавета, что ваши предки были связаны и с Наполеоном, хотя не кровным родством, но тем не менее вот такие семейные узы были все-таки, и с нашим императором Николаем Первым.
2: Да. И не только это, тоже баварский король. Необычная такая комбинация.
1: Ну, я думаю, мы сейчас продолжим разговор о ваших родителях. Вот мы дошли до того места, они доехали до юга, вот дальше эвакуация.
2: Да. И моя мать во время революции, когда у нее были эти поездки тайные, из этой группы был один молодой человек, они поженились, князь Чепцевадзе, Борис. Но он погиб, а родилась у них девочка, это моя сестра. Она родилась в Ялте как раз. И как раз мой отец там был и очень влюбился в мою мать. Он с ней познакомился. Русская семья их пригласила к чаю. И он вошел в комнату и так посмотрел, и видит, мама там сидит. Он так остановился, и удивительно. Он сказал: это будет моя жена. Это просто удивительно. И так и вышло. Но она была с маленьким ребенком. Им удалось получить место. Тогда было очень трудно. Разные пароходы, всякие торговые ездили. Он ее посадил на пароход. Она попала в Триест. И потом он сам тоже на другом пароходе. И он поехал. Это было в 20-м году. А мой дедушка уже бросил Россию в 19-м. И был как раз в Риме. Что у него там была вилла, или он нанимал какой-то дом. Мой отец приехал в Рим, и чтобы получить благословение у моего дедушки, чтобы он женился на вдове. И, конечно, потом она приехала, и потом они поселились в этом замке, Бавария, в деревне. И там жили. И так как это было большое помещение, вы видели, какое большое, монастырь, сколько там комнат было. Дедушка был такой добрый. И он принимал много иммигрантов, знаете, всех русских аристократов, которые все потеряли, и некуда было им ехать. Они все приехали. Жили, ну, недолго, но все-таки довольно долго, и у них денег не было. Пока они жили там, и потом они искали, куда они могли переехать. Значит, очень многие уехали в Южную Америку. Там очень большая колония была в Южной Америке. Другие уехали в Северную Америку, может быть, во Францию в конце. Но это, конечно, разорило дедушку. И так как он в России все потерял, значит, конечно, ясно. А там были какие-то вещи еще от семьи Жозефины продавать, но это было очень трудно. Но потом деньги уже кончились, и надо было вообще покинуть этот замок, потому что просто не хватало денег поддержать. Но потом была война, немцы там употребляли замок для всяких потребностей, там школа полиции, там еще были во время войны, и там жили много беженцев. В общем, они довольно изгадили все. Но потом, слава богу, эта часть Баварии купила это. И они так чудно все ремонтировали. Вы знаете, это просто замечательно. И там сейчас так спокойно, совсем не туристически. Такая специальная атмосфера там. Это называется культурный центр. Там можно наняться комнату всяким организациям или фирмам, которые хотят семинар такой. Когда мы жили там, маленькие дети, у нас не было даже отопления во всем доме. То, что у нас были печки для дров, понимаете. На каждом этаже была печка. С водой тоже надо было. Гувернантка должна была идти за водой и нас купать. А теперь все это переделано. И каждый келий имеет свой душ, свою телевизию, свой телефон. Но чудно устроили.
1: Матушка Елизавета, вы в этом замке родились?
2: А, ну да. То есть я родилась в госпитале в Мюнхене. Ага. Ну, это недалеко. Да.
1: Ваше детство прошло в этом замке?
2: Да, да, да.
1: А вот расскажите, пожалуйста, каково это – воспитываться, вырастать в замке?
2: В общем, это не так какой-нибудь такой замок, как мы привыкли видеть, знаете. Когда я так вхожу в какой-то такой замок, например, даже во Франции, какой-то шато, я не знаю, как они там жили. Там тоже никаких нету таких удобств, ну просто никаких. И все это холодное, и все, знаете, мраморное, и все. Ну, конечно, у них много было персонала. Но у нас не было так. Это было очень старое здание, понимаете? Так что не было ничего такого. И потом у нас тогда уже не было денег, так что у нас просто был один повар русский, чудный повар. Ну, и бабушка нанимала из деревни всяких девушек, которые приходили делать стирку, когда дом был полный, надо было кого-то иметь. Но люкса просто не было, и денег тогда не было, понимаете?
1: Вы родились...
2: В 22-м.
1: В 22-м году. Да. Как вам давали образование?
2: А, у нас была английская гувернантка. Приехала к нам, когда мне было 3 года, а моей сестре было 5. Она была из такого класса, который сейчас больше не существует. Английская гувернантка, больше таких нету. Это что-то совсем специальное. Она очень любила Россию. Она там была у одной семьи, и, мне кажется, была фамилия Чичерин или что-то в этом роде. Она по-русски не понимала немножко. Говорила, конечно, по-английски, по-французски и по-немецки, потому что она жила в Германии тоже. Вот она нам... давала уроки, математику, я уж не знаю, вот простые. Мы там с ней учились. Я попала в школу, мне было 13 лет. И мою сестру и меня отправили, а там недалеко был пансионат. Там были баварские монахини, очень милые, такие простые. И мы там учились. Уже Хитлер был, уже правил. И он сказал, чтобы все женские школы кончили год раньше, да. Он хотел, чтобы они замуж вышли и производили детей. Я кончила там в 1938-м, а потом меня послали в Югославию Там был русский институт. Была такая Наталья Владимировна Духонина. Она была жена генерала Духонин, который ужасно погиб, что его коммунисты на штыках повесили. Это ужасно было. А вы знаете, как Югославия, как она хорошо относилась к русским? Она принимала все. О, очень много. Ей дали большой чудный дом, и она там основала русский институт. У нее были очень хорошие профессора и все. Я была так счастлива попасть в русскую атмосферу, потому что я всегда чувствовала, что я русская, но я не была никогда в России. Мы выросли там, в Германии, хотя когда мы жили в замке, это мы отдельно жили, это как будто был кусочек России у нас. Только русские люди приезжали и все. И я была так счастлива быть в русском институте. Это было в 1938 году, на год только. Началась война в 1939. И тогда мы, значит, покинули Баварию. У нас был брат, ему было 11. Но иногда не брали мальчиков тоже.
1: На войну, да?
2: Да.
1: Ну да, Гитлер, Югент, вот эти.
2: Вот. Так как мой отец уже ездил до войны в Канаду, потому что у него там был кузен, который занимался спортом. А мой отец был вообще очень спортивный, он был такой здоровый человек. Он любил очень Альпы, он был альпинистом. И потом он поехал в Канаду к этому двоюродному брату и там учился, как бегать профессионально на лыжах. Это как раз тогда лыжный спорт начинался быть совершенствован или что-то такое. И вот это была его, так сказать, работа. А его кузен имел дом там, и потом, в конце концов, он этот дом подарил моему отцу. Так что, когда началась война, мы туда поехали. У нас был дом в Канаде. Никто тогда не думал, что будет так быстро война началась. Но так как у нас есть контакт с шведской семьей королевской, а то уж одна дочь Евгения сделалась королевой в Швеции, мы очень быстро получили визу. Мы все оставили в Баварии. Там мы жили тогда уже не в замке, а в маленьких домиках, которые друзья нам дали, там, чтобы жить в горах. Война уже началась. Я помню, мы приехали в Берлин, чтобы ехать в Швецию. И там уже была эта ночь темная, знаете?
1: Затемнение такое.
2: Да. Мы приехали в Швецию, и там сидели месяц и ждали получить место на каком-нибудь пароходе. А то, что все туристы американские застряли в Европе. Они не знали, что будет так быстро война. И все было переполнено. Но в конце концов мы поехали в Осло, в Норвегию, и там сели на пароход. И приплыли в Нью-Йорк. У моих родителей было очень много американских друзей. И мы приплыли, но таким очень тайным путем, от того, что уже были подводные лодки немецкие. Приплыли в пятницу 13-го. Я помню, это число 13-е, когда папа и мама замуж вышли. Все говорят, о, 13-е, а у нас наоборот. Это хорошее число. Да. Еще до войны мои родители, они на двух или трех автомобилях ездили по всей Европе, потому что мой отец знал все церкви и все шато во Франции. Возил американских студентов.
1: Экскурсии.
2: Да, экскурсии, чтобы их учить культуре. Но это кончилось, когда война началась. А потом, когда она кончилась, они снова это начали делать. И они так зарабатывали. А зимой у нас был этот дом в Канаде, такие маленькие горы, это Квебек, знаете, это все. Мой отец с одним норвежцем, знаменитым спортсменом, он устраивал для лыжного спорта пути, знаете, он вырезывал лес, можно было спускаться.
1: Лыжная трасса.
2: А, да, вот. Зимой у нас в доме можно было 50 человек принимать. Это все были друзья друзей. Это не был отель такой, который люди приходили, а понаслышке приезжали, и все масса друзей из Америки. А летом ездили по Европе.
1: А как ваша жизнь складывалась там?
2: Ну, а я, когда мы приехали, когда началась война, меня опять посадили там, в школу, около Нью-Йорка. Пансионат, очень хорошая школа, частная такая. А то, что я должна была иметь какой-то диплом, понимаете, по-английски. Я получила этот диплом, но потом в университет я не могла поступить, хотя и по моим отметкам я могла бы поступить, но у нас просто денег не было, понимаете. Сестра и я находили работу в городе самостоятельно, а мои родители были все время заняты вот с такими богатыми американками. Мой отец их возил по горам в Канаде, Rocky Mountains назывались. А моя мать была как компаньонка у какой-то богатой американки. Так что мы все в рост, как сказать, жили. Да. Но на все праздники мы собирались вот там, в нашем доме в Канаде.
1: Матушка Елизавета, раз мы говорим о военных годах, помните ли вы, как относились ваши родители и вы в годы войны вот к этой ситуации военной? С одной стороны, воевала Россия, из которой были изгнаны ваши предки. С другой стороны, все-таки это родина ваших предков. А о победе какой страны вы мечтали?
2: Я не знаю, мы об этом как-то никогда не говорили, вы знаете. Но моя сестра и я были в военной службе. Мы поступили во флот. От того, что мы знали немецкий язык, но мы были, конечно, против немцев.
1: Ага.
2: Да, это да. Ага. Как-то раз на каком-то обеде или что-то такое был там моряк, офицер канадский, и он сказал, придите к нам в разведку. А то, что вы говорите по-немецки, вы можете нам помочь. И так и было. Мы учились как бы, и потом, значит, мы оба сделались офицерами. Мы сидели в конторе всегда. Это не то, что мы на воде там плавали.
1: Ага.
2: К сожалению, потому что я очень люблю воду. Я была в таком отделении, когда я читала весь день письма, которые матросы получали от своих жен из Германии. От того, что немцы посылали своих подводных лодок к берегу Канады, и там они выпускали шпионов. А канадцам иногда могли завоевать эту подводную лодку, и тогда были мешки этих писем. И вот я их читала, и меня научили код какой-то такой. Если там было что-то интересное для военных информации, да, тогда я посылала это в штаб в Лондон или в Вашингтон. Мы, конечно, были на стороне Англии и Канады, и против немцев.
1: Вам приходилось читать массу писем для того, чтобы найти вот этот зашифрованный код. Тяжело вам было?
2: Нет, я не помню так особенно. Так, конечно, нам жилось очень хорошо, то, что Канада не пострадала от войны. Знаете, никак. Были какие-то...
1: Талоны,
2: но так как мы были в военной службе, от голода мы не страдали. Наоборот, к сожалению, мы даже очень веселились. Молодая.
1: Молодость брала свое. Матушка Елизавета, а сколько языков вы вообще знаете?
2: Ой, я только знаю 4. Но очень плохо все языки. Когда мы были маленькие, мы говорили на всех вперемешку, все вместе. Может быть, меньше по-французски тогда. Так что у нас иногда выходило, что в одной фразе у нас было... Если вдруг мы не могли придумать как слово по-русски, так мы сказали по-немецки или сказали по-английски. И это очень плохо. От того, что мы никакой язык не выучили так, понимаете?
1: Идеально.
2: Вот, да.
1: Вы знаете, французский, английский, немецкий и русский.
2: Да, да. Французский мы говорили каждую среду, весь день только по-французски.
1: Uh-huh. И там уже не допускалось никакой примеси.
2: Да, тогда нет, да. Но у нас была очень чудная эта гувернантка, но она была очень строга. Очень строга.
1: А вас наказывали?
2: О, да.
1: А как?
2: Ну, например, что-то... Вдруг, если я что-нибудь какое-то скажу, вдруг неправду, я не помню, почему, она мыла мой рот с мылом.
1: А родители не возражали?
2: Нет. или вставили в угол. А у нас в замке стены были белые, знаете, но я их лизала, потому что там кальциум.
1: Пользы проводили.
2: Да. И потом, ну, когда она нас причесывала, у нас были такие длинные волосы, и надо было быть очень спокойно. Если нет, так она бы бац, так щеткой ударит. Да. Но мы ее очень любили. Она ездила обратно к себе часто домой. Когда она возвращалась, она нам привозила всякие такие английские вкусные конфеты, такие специальные есть, такие разноцветные такие. И такие украшения на Рождество из бумаги. Да, гирлянды. И потом она читала нам книги английские. Наша мать нам читала русские, но, конечно, мало. Они очень заняты были.
1: И все-таки были у вас какие-то любимые русские книги, русские авторы?
2: Я очень необразованная, да.
1: А русская музыка?
2: Но мы всегда, мы были очень музыкальные, вся семья. Мой отец играл на, ну, вроде балалайке такой, мандолин, да. Моя мать чудно пела. Но когда она была совсем молодая в России, она хотела учиться, но это было не принято тогда вообще. Но она чудно пела и играла на гитаре. В общем, она была такая красавица, что она покоряла всех этим, что она пела тоже такие романсы и все. Мы все пели в хоре всегда, и Ирина, моя сестра, и я.
1: Матушка Елизавета, очень хотелось бы поговорить о духовной стороне вашей жизни, религиозное воспитание в вашей семье и каким образом все-таки вы решили посвятить свою большую часть жизни, жизни в монастыре.
2: Ну, у нас была церковь вот в замке, церковь, которая была вообще в этом монастыре у монахов.
1: Там католическая церковь.
2: Да, но мы эту часовню, это была в доме, кроме большого церкви, которая там видна снаружи. И мы там всегда приглашали из Мюнхена русского священника на все праздники и на пост, и все. А тогда вся семья пела. И мой отец, и его брат пел, и моя мать. В общем, все пели в хоре. Другого воспитания не было. Закон Божий был, ну, так я не особенно не помню, понимаете, так. Ну, конечно, мы сами молились так, но не все вместе, понимаете. Мои родители были очень-очень верующие, но они были не такие уже церковные. Например, я вообще по-славянски только научилась, когда я приехала сюда, в монастырь. Да. А потом у нас в Америке в приходах по воскресеньям мы ходили в церковь. В Канаде был собор, и мы, Ирина, моя сестра, я пели в хоре. Я поселилась в Нью-Йорке, сестра замуж вышла за американца, я тоже переехала туда, к ней. Тоже мы ходили, там много русских православных церквей.
1: И каким образом вы все-таки решили жить в монастыре дальше?
2: Ну, это так вышло. В общем, моя жизнь была пустая такая, знаете, довольно... Это так случилось, понимаете, я не могу объяснить это. Так Господь меня позвал, и я очень благодарю Бога, что Господь меня вытащил из светской жизни, которая была, в общем, без всякой... Я ничем не училась, у меня не было профессии никакой. Я была просто секретарша, понимаете. Когда кончилась война и вышла из флота... Так я там научилась немножко как печатать. Работала в разных местах как секретарша. А это так случилось, что Господь меня призвал просто. После смерти брата мне предложили сторожить икону Казанской Божьей Матери, которую одна дама, католичка, хотела продать нашей епархии за громадные деньги. Это было ужасно. И она говорила, это есть самая чудотворная икона Божьей Матери. Наш архиепископ Иван Шаховской решил попробовать собрать деньги. Тогда была всемирная выставка в Нью-Йорке, и там занимался этим тоже один католик. И он, значит, построил копию, маленький такой часовни, которая была копия первой часовни в Америке православной. И туда поместили эту икону. Надо было, чтобы кто-то все время был около нее и говорил. И вот я решила это сделать, потому что на меня она произвела большое впечатление, когда я к ней приложилась. И они все говорили, что они эту икону вернут в Россию, когда Россия освободится от коммунизма. Все это было так неясно. А я как раз читала новую книгу, которую митрополит Калистос напечатал, про православную церковь. Чудная книга. А в эту часовеньку люди приходили. Он поставил копию Мона Лизы. Я ему говорю, что это такое? Это православный маленький храм. Почему вдруг там Мона Лиза? Ну, в общем, я его так критиковала, что он меня выгнал. Понимаете, очень боролась за православие. Mm-hmm. И пострадала за это. Вот. Mm-hmm. Когда кончилась эта выставка, конечно, мы не собрали столько денег, сколько она просила. Икона у нее осталась. Она взяла эту икону, но, к счастью, она ее отвезла, знаете, Фатима, в Португалии. И, слава Богу, ее туда поставили в церковь. А то, что раньше она держала икону в банке. Надо, чтобы она в церкви была. Ну, я потом узнала, что папа римский был там. И ему очень понравилась эта икона.

0: Красиво. Для меня она была как чудотворна.
1: А у вас сейчас есть икона какая-нибудь, которую вы считаете, ну, как чудотворную, которой вы молитесь, может быть, особо?
0: Несколько икон Божьей Матери, которые мне подарили, они маленькие такие, но мне говорили, что они чудотворные. Значит, приезжали священники и дали.
1: Матушка Елизавета, а вот у вас был, по-моему, молитва слов нашего императора Николая I, это так?
0: Да, это был, и он сейчас в Звенигороде.
1: Вот там, говорят, пометки все были рукой императора сделаны, да?
0: Да, как вы знаете, да. Ну, там было подчеркнуто некоторые молитвы, подчеркнуто это. Когда кончилась эта выставка, ну, и после этого вообще у меня появился большой миссионерский дух такой. И тогда как раз было так, что игуменя приехала из Франции, а я ездила часто на кладбище, где мой брат похоронен. И я там один день красила крест его, и ко мне подбежала монахиня и говорит, что здесь игуменя из Франции хочет вас видеть. Она приехала в Америку с принцессой с румынской, которая купила там земли и хотела основать монастырь. Она у нас была послушница, принцесса Ильяна. Так все, я встретилась с игуменей Евдокией. Она чувствовала, что у меня такое было настроение, что вообще я хотела ехать на святую землю, в монастырь. Но у меня это не вышло, значит, не было суждено. Игуменя говорит, ну, приезжайте ко мне, у меня там письма, надо помочь. И я все думала, вот мой брат меня благословит. Она приехала на кладбище, и я с ней там познакомилась. Я была полна миссионерского духа. С матерью Евдокией приехала монахиня Мэри. Это очень образованная англичанка. Она уже начала какие-то переводы делать, литургические. В Нью-Йорке она принесла свой перевод акафиста преподобного Серафима. Так как я умела печатать, я напечатала. Так что это тоже такая связь с преподобным Серафимом. И я, значит, приехала во Францию. И с ней работала. Мы создали такую типографию, скромную, конечно. Но я делала всю вот такую техническую работу, а она делала перевод. Так как я была в таком миссионерском духе, я все только об этом думала. И я была так рада, когда позднее вы начали «Голос православия». Они были чудные люди. Я их почитала так. Они все силы, всю любовь, все отдали «Голосу православия» и, конечно, России. Но я ничего не делала для «Голоса православия». Так что, когда вышла книга недавно, я получила эту книгу, то и с удивлением читаю, что я делаю переводы. Но это ошибка, к сожалению. Делать переводы литургических текстов – это очень особенная вещь. Надо знать хорошо греческий язык, славянский, русский. И надо знать, конечно, все Священное Писание, Библию, ну, Евангелие. Надо знать вообще богословие. И вот эта Мадам Мэри, она была замечательная. И потом ее отец был пианистом. Так что у нее был слух, и она пела в хоре, так что она переводила эти тексты литургические на английский язык, который можно было петь с нашими напевами русскими. Очень поэтично. И когда я на выставке работала, я там читала книгу этого митрополита Калистоса, и я ее привезла сюда, показала игумене. Это было в 64-м году. Ей очень понравилось. Она часто ездила в Англию. Они встретились с ним, а он был профессор в Оксфорде, богослов. И началось вместе, значит, работа его с Мадам Мэри. Он был писатель, она нет. У нее был, да. Но он мне сам сказал, что я никогда не мог бы такие переводы делать. Вместе они работали, вот. И вышли две очень хорошие книги. 7 лет они работали над полной триодой Великого Поста. А до этого была книга другая Это была Минея такая, и где все праздники.

0: Такие недвижимые были напечатаны. Так.
1: А ваша помощь техническая, получается, была, да, в этом деле?
0: Да, да. Я все и делала пакеты, и крутила это на машине, и собирала, знаете, это там. Я все вот это делала. И посылала по почте. Мы посылали повсюду эти переводы, где там по-английски интересуются. В Канаду, в Америку, в Австралию.
1: Матушка Елизавета, а вам когда-нибудь приходилось слышать передачи «Голоса православия»?
0: О, нет, к сожалению, нет, никогда. Почему, я не понимаю, как это вышло. Когда я приехала сюда, в Люси, это было замечательно, что Бог все так устроил, что я не могла никуда другое ехать. А именно все только в Люси. Тогда были все только русские монахини, кроме вот Мадам Мэри, которая была англичанка. Научилась русскому языку делать. Я чувствовала, что я там, где я должна быть. Что вот там все русские. Все-таки я жила так долго в Америке и Канаде. Мне не хватало этого. То есть там, конечно, мы видели с мигрантами русскими. Я чувствовала, что вот я здесь могу помочь. И так и есть. Делала миссионерскую работу.
1: И никогда у вас не было мысли перейти куда-то в другой монастырь, в другой?
0: Нет, ни за что. Ни за что. Нет, нет.
1: Матушка Елизавета, насколько я слышала, вы здесь в монастыре тоже руководили хором, были регентом хора. Вот расскажите.
0: Ну, я была... Ну, это было случайно, потому что никого другого не было. Потому что когда я приехала, была здесь очень хорошая такая регент, полурусская, полушвейцарка. Она кончила консерваторию в Женеве. Но она потом немножко заболела, и просто не было никого другого. У меня никакого музыкального образования тоже не было. Но я пела под ней, так как у меня слух был. Так что я все делала по слуху только. Это было не очень долго. Слава Богу, приехала мать Силуана, которая занялась хором и все. Потому что бедные сестры, они, наверное, очень страдали. Я очень любила петь, я любила читать тоже. Помню, как первый раз я, когда приехала, потом была здесь мать Федосия, вторая игуменина. Она была замечательная. Она знала устав просто наизусть, очень строгая. Я должна быть уставщиком, но это надо иметь какую-то очень специальную голову для этого. И она, бедная, теряла терпение со мной. И раз она закричала, что я что-то ее спросила, во время службы, она говорит, вы катастрофа, все. Это очень хорошо для монаха. Это надо учиться смирению. Так что.
1: Вы научились.
0: Да, когда первый раз что я читала, это было замечательно. Я читала Шестопсалмы, я так любила это.
1: Матушка Елизавета, быть герцогиней до того, как вы пошли в монашество, вам помогало это или, наоборот, мешало?
0: Ой, я вам должна сказать одну вещь, что когда я шла в монастырь, я читала всякие книги насчет монашеской жизни и все, и я собиралась вообще уйти из мира по-настоящему, понимаете? И мне всегда было очень неприятно, когда в Нью-Йорке из-за моего титула меня из-за этого любили. И я всегда это чувствовала. Мне, потому что они всегда даже звонили, у нас будет бал, и вот нам нужно герцогиню для программы, понимаете? И вот, пожалуйста, благотворительные балы, они много устраивали в Нью-Йорке для поляков или русский бал для русских. И это меня всегда очень не нравилось. Меня любят из-за моего титула. В общем, когда я решила вообще пойти в монастырь, я была так рада, я думала, что я в пустыне улетаю. Все, кончено, все. Начинаю новую жизнь, как будто не было ничего. Я приехала сюда, меня кто-то что-то спросил насчет семьи. А я немножко колебалась. Моя первая игуменья говорит, не надо стыдиться. А того, что все-таки ваше имя – это часть истории. И вы не должны прятаться или не должны стыдиться. Я вам скажу очень странную вещь, что с тех пор, что я в монастыре, я гораздо больше узнала про мою семью, чем когда я жила в миру и работала. Я должна сама была зарабатывать хлеб годами. А вот тут мне одна сказала матушка, не надо стыдиться. Вот.
1: Вы сказали, что одним из ваших самых почитаемых святых является святой Серафим Саровский. Были ли у вас какие-то, может быть, какие-то чудеса, которыми вы могли бы поделиться?
0: Ну да, это было. Вот когда я жила вот такой бессмысленной жизнью, ну, в общем, знаете, светская и такая пустая, в общем, это пустая жизнь. И я как-то была у моей сестры, и там помогала ей на кухне, и посмотрела в духовку, в глупцы. Я зажгла спичку, и это был такой взрыв прямо на меня. Меня в госпиталь отвезли. И после этого я отдыхала с моей сестрой, и тогда дочь Врангель, генерал Врангель, его дочь жила там, около Нью-Йорка, и она очень любила ехать в этот Новодевеево монастырь. И там, она говорит, есть икона Серафима Саровского из России. После этого моего несчастного случая с моей сестрой ехали, значит, из Канады обратно в Америку, и по дороге мы заехали поклониться этому монастырю и Серафиму. Я приезжаю, и что вы думаете, икона была покрыта, как был ремонт или что-то. И я не могла. И так это меня, понимаете, ударило. Тогда я почувствовала, какая моя жизнь греховная.
1: Не удалось приложиться к иконе, не допустил Господь, не допустил святой до этого, да?
0: Это было начало, а потом я начала работать с Русским православным фондом, который деньги собирал для студентов, для академии. И потом мой брат умер. И я с ним читала Иоанна Златоуста. Он, у него был рак мозга. Его оперировали 2 раза. Но он был такой замечательный. Он никогда не жаловался. Никогда. Он чудный. У него была замечательная смерть. И вот после этого, понимаете, я уже была в каком-то другом мире. Мне очень помог богослов отец Александр Шмеман. Он мне дал книги читать. И он приехал к нам в Канаду, когда мой брат умирал. Он служил литургии у нас в доме, исповедовал брата, и вся семья причащалась, и все постепенно так.
1: Вот отец Александр Шмеман, это очень известный человек, да. Очень духовно богатый человек.
0: Да.
1: Это замечательно, что вам удалось с ним быть знакомым.
0: Да.
1: А есть ли какие-то особые воспоминания об отце Александре?
0: Когда я встретила нашу игуменю там, и я поехала к нему в семинарию, и он меня благословил, что он хорошо знал эту игуменю раньше, еще когда он еще жил в Париже. Я часто его не встречала. Он был очень занят в своей духовной академии. Ну, когда он конференции какие-то читал, он замечательно делал это. И так вдохновительно, вот тогда я ходила его слушать. В 1979 году, когда меня постригли здесь, монахини, отец Александр был случайно в Париже, потому что он был связан с русской молодежью, РСХД. Я была очень тронута, он приехал в монастырь меня навестить.
1: Хорошо. А удалось ли вам побывать в Дивеево в России?
0: Да, это замечательно. Это было в 96-м году. Такое паломничество с этим нашим монастырем, с мать Ольгой. И потом моя сестра была тоже. И мощи были там, так что мы приложили.
1: Здорово. И, матушка, удалось ли вам побывать в Петербурге? И особенно в тех местах, которые связаны с жизнью ваших предков?
0: Нам удалось, да. И там... Нами занимался отец Александр Стефанов. Такой чудный, какой он историк. Он возил нас повсюду и все объяснял. Он так хорошо знает историю. Все. Ну, и мы были в монастыре.
1: Иоанна Кронштадтского.
0: Мы там на службе были. В общем, мы мало были там. Но мы все-таки попали в Царское село. Слава Богу. Я очень хотела там побыть, чтобы почувствовать, как бедный государь там как его там мучили.
1: А какие здания, дома вам удалось посетить или хотя бы побывать рядом с теми, вот где жили ваши предки?
0: Ну, помните? Мы проезжали мимо. Нет, к сожалению, это не так. Какое-то учреждение
1: государственное. Да, Мариинский дворец, в котором сейчас находится законодательное собрание Петербурга, когда-то принадлежал как раз вот да. Максимилиану
0: Борне. Да, это чудо.
1: Тому самому человеку, с которым мы начали нашу передачу. Есть вот такие места, которые непосредственно связаны с именами ваших предков. А каким вам вообще Петербург показался?
0: Ну, я была немножко разочарована, что было так дороги были такие дырки повсюду.
1: Ой.
0: И потом очень грязные, например, дворы. И, знаете, дом, и когда входишь в двор, все очень было грязное, разрушенное, все. Но это было до того, что праздновали, тросы. Путин там, кажется, все устроил.
1: Чтобы... Отправили немножко.
0: Но это мне немножко было тяжело. Мы так коротко были там, что мы оттуда должны были поехать в Псков, в Печоры.
1: А какое-то место произвело на вас впечатление в Петербурге? Или так, в общем? А что именно? Оказалось?
0: Ну, конечно, оно очень, очень западное, так сказать. Я уже думала о Москве, конечно... Я думала, что это более русское, да. Вот. Да. Итальянские вот эти самые всякие архитектуры. Да. Но Москва теперь, кажется, теперь, к сожалению, это тоже... Конечно, это очень могущественно как-то Петербург. Да, Нева, да.
1: Матушка Елизавета, вот когда вы поступали в монастырь, в миру ваше имя Елена Дмитриевна. А почему вы взяли себе имя Елизавета?
0: О, я не взяла. Наоборот, я бы выбрала вообще другое, но не полагается. Это или игуменя, или духовный отец решает. Когда он решает, что можно подстригать, тогда он решает, какое имя ей дать. Я не имела права выбрать.
1: В честь какой Елизаветы?
0: Матери Иоанна Крестителя, да. Ну, я хотела, или Пелагея, или что-то такое. Какую-нибудь монахиню.
1: Спасибо большое вам, матушка Елизавета, за то, что вы смогли уделить нам время. До свидания.
0: Ой, спасибо вам за терпение.

0: В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-ан-От прозвучало песнопение «Утренней песнь Богородицы» на мелодию московского обихода.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Больше всего не хватает современному человеку внутренней жизни, умения, да и просто желания находить на глубине своей собственной души подлинную жизнь, подлинное содержание жизни, не зависящее от суеты и от превратностей внешнего мира. Ему, этому современному человеку, так много твердили о том, что все в мире и все в его собственной жизни зависит от внешних условий, от, как говорят теперь, экономических, политических, общественных структур. Его так все время оглушают всяческой информацией, набивают голову чужими словами, чужими мыслями, чужой премудростью. От него требуют столь постоянного участия во всем этом внешнем, что он действительно оглох к тому внутреннему миру, что сокрыт в нем, как буквально в каждом человеке. Наш мир живет под знаком действительно демонического замысла. Превратить человека в послушного робота, существо, до предела набитое внешним, общим и общеобязательным. Замыслом, чтобы все одинаково думали, одинаково реагировали, чтобы все хотели того же самого, и чтобы потому просто было это общее желание употреблять. И, конечно, потому и борются творцы этого общества роботов с религией, что она последняя в мире сила, противостоящая этому все ускоряющемуся обезличению человека, превращению людей в социализированных роботов. Бог обращается к каждой душе, и каждый по-особенному. В Евангелии торжествует та странная, так не похожая на нашу арифметику, согласно которой один человек ценнее, чем 99. А это значит, что каждый человек несет в себе свой единственный повторимый мир, что на каждого направлен луч божественной любви, и в каждом есть то, только ему присущее, только в нем заключенное, для чего он и создан, что и является в нем вечной ценностью. Религия никогда не обращена к толпе, или, как теперь говорят, к массам. Никаких масс, никакой толпы не знает Библия и не знает Евангелие. Знает только человека. И знает также, что с другими людьми человек связан не общими интересами, а любовью, а обращенностью каждой личности к другой, желанием встретиться с нею не на поверхности, а на глубине, стремлением проникнуть именно в этот внутренний мир, сокрытый в каждом человеке. Есть чудное русское выражение «глаза – зеркало души». И действительно есть что-то таинственно радостное, когда встречаются люди глазами, когда на секунду но дано нам увидеть не внешнее, а внутреннее. И когда мы любим кого-нибудь по-настоящему, мы не скажем, что любим в нем его нос или уши или руки или что-либо в его внешности. Нет, мы любим его. Мы любим самого этого человека. И чем глубже любовь, тем менее способны мы определить и сказать, за что в сущности мы любим этого человека. И опять-таки, как характерно, что идеология, которую нам навязывают, никогда ни слова не говорит о любви. Нет, она говорит только о ненависти, Она утверждает, что людей объединяет только борьба, что они разделены на какие-то классы, и что этой принадлежностью к тому или иному классу, а не личностью, а не единственной неповторимой сущностью каждого, определяется каждый человек. Какая злая, какая страшная ложь о человеке. И потому что мы живем в этой лжи, и она постепенно завоевывает и усыпляет и растворяет в себе сознание миллионов людей. Нам нужно, если мы не хотим погибнуть, начать подвиг возвращения в этот внутренний мир, возвращение в свою душу. «Есть целый мир в душе твоей», — сказал Тютчев. «И все дело в том, что только найдя этот внутренний мир, найдя свою душу, может человек понять и мир внешний, и не быть его рабом. Ибо в этом внутреннем мире только там встречает человек Бога. Не себя и не свое, а Бога, тот свет, ту истину и ту красоту, что по слову молитвы просвещают всякого человека, грядущего в мир. Никогда Бог не обращается к человеку через грохот и суету внешнего. Он говорит изнутри. Он светит из души, из глубины сознания. И потому, как сказал другой поэт, закрой глаза, и ты увидишь. Заткни уши, и ты услышишь. Погрузись в блаженное и светлое молчание, и ты найдешь подлинные слова, и ты поймешь, что та брехня, то словоблудие, в которых мы живем, жалкое и отвратительная карикатура на человеческую жизнь. О, если бы мог современный человек, если бы мог каждый из нас сделать самое первое, может быть, самое трудное усилие, обратить свой взор, свой слух вовнутрь, поставить между собою и этим оглушающим нас внешним миром невидимую преграду, чтобы не все видеть, не все слышать, не всему давать доступ во внутреннюю глубину души, чтобы очистилась она от этой липкой пыли, что облепила ее, и начала медленно собирать себя, находить свой строй, свой лад, свою собственную гармонию. Не любите мира, не того, что в мире. Так сказано, и именно об этом внешнем, в Новом Завете. Это совсем не значит, что вы призваны не любить мир Божий, данный нам Богом. Но мы призваны не любить ту злостную и страшную карикатуру Его, которую мы видим, которую мы слышим. И опустясь на светлую глубину души, мы снова найдем слова, тот свет и ту радость, которые уже перестали мы различать и находить в мире. Подвиг внутренней жизни, вот сейчас, сегодня, самый насущный для человека подвиг. Об этом подвиге говорит Христос в Евангелии, когда призывает закрыть внешнюю комнату, запереться для молитвы. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное. Все время в Евангелии этот призыв вовнутрь. И только человек, который находит это внутреннее, оказывается победителем и внешнего. Наша цивилизация направлена против внутреннего человека. Наша победа над этой цивилизацией должна быть победой внутреннего, то есть духовного, то есть по-настоящему свободного человека.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас как-то смотрят, тоже здравствуйте. В эфире на радио «Град Петров» передача «Читательский клуб». И сегодня с вами Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: И Герман Журавский, это, как вы догадались, я. Сегодня мы будем обсуждать пьесу Дмитрия Данилова, нашего замечательного соотечественника, под названием «Сережа очень тупой». Хорошее название. Конечно же, Марина, это было ваше предложение, ну, поэтому прошу вас, примите.
1: Эстафету.
0: Да.
1: Я хочу сказать вот что, что я прочла эту пьесу после того, как мы читали «Чёрный и зелёный».
0: Угу.
1: И она на меня произвела сильное впечатление. Но я подумала, что, ну, надо сделать паузу, заняться чем-то другим, а потом, возможно, возвратиться к Дмитрию Данилову. А когда мы читали «В ожидании Годо»,
0: угу,
1: то я подумала, что, ну, вот есть такой абсурд, который, как мне кажется, Герман, ты прекрасно отгадал, вот когда мы думаем о том, что это месье Альбер, который разделился на тело и душу, и они как-то не могут найти себе мир в этой стране мертвых, то я подумала, ну надо же, вот это абсурд, который почему-то стал прозрачным. А в тот момент, когда он стал прозрачным, как-то мне стало неинтересно. Вот ты сказал в прошлый раз, что тебе нравится подойти к тексту как к такой очень сложной задаче, которая все-таки имеет свое решение. И найти этот ключик. И действительно, mm-hmm, бывают такие вещи, когда, ну вот как будто проливается свет, и ты думаешь, ну как я раньше этого не видел, все же ясно, как Божий день. И я подумала, что Сережа очень тупой, это не та ситуация. Вот вправо подвинуться на 5 сантиметров просят, напротив, в другую сторону. Вот так. И я подумала, что Сережа очень тупой, это такая история, в которой нет, вот, то есть это абсурд, ну, какого-то немножко другого типа, другого свойства, где я не могу найти такой простой ключ, который, хотя, может быть, ты провел аналитическую работу, и что-то такое с тобой произошло.
0: Угу.
1: И я подумала, что было бы очень хорошо поговорить о другой драматургии, которая тоже находится в таком русле литературы абсурда, но она, во-первых, национальная, во-вторых, ближе к нам ко времени, 10 лет еще не прошло, как эта пьеса была написана, а в-третьих, ну вот на меня она произвела впечатление, подобное каким-нибудь фильмам прекрасного Дэвида Линча, когда каждая деталь по отдельности узнается и читается, общий, простой какой-то смысл не складывается, но за этим стоит какая-то эмоциональная и экзистенциальная убедительность невероятная. Вот поэтому мне захотелось обсудить.
0: Ну, сразу позвольте, я вам задам вопрос. Почему Сережа очень тупой?
1: Это же слова Маши.
0: Да.
1: Он очень тупой с точки зрения Маши. И мне кажется, что здесь две вещи, ну, сразу приходят мне в голову. Он очень тупой, во-первых, потому что он не узнал часа посещения своего, а во-вторых, потому что он слишком добрый. А для Маши, мне кажется, доброта и тупость – это какие-то явления рядом стоящие.
0: То есть вы воспринимаете Машу как негативного... Негативный персонаж,
1: не
0: да.
1: Не то, что негативный или позитивный, но инфернальный. Ну вот самый страшный... Вообще, это очень страшная пьеса. Я бы хотела пойти в театр.
0: Угу.
1: Вот, к сожалению, я посмотрела, не нашла, чтобы в Петербурге где-то эта пьеса шла. В Перми идет, но тоже, по-моему, она там редко появляется.
0: Угу.
1: Хотя она есть в репертуаре. Но я бы очень хотела пойти и посмотреть эту пьесу на театре, потому что, мне кажется, это шанс пережить настоящий театральный ужас, которого я не переживала уже довольно давно.
0: Mm-hmm.
1: А вот здесь, ну, есть два момента, когда стынет в жилах кровь, реально. Во-первых, когда они поют свою веселую песенку, эти три персонажа чудесных, да, из города грязи. А во-вторых, когда Маша остается одна, садится вот в это крутящееся кресло.
0: Да. И начинает так монотонно произносить вот эту речь.
1: Ну да, но это просто адская вещь.
0: Да. Я же вам посоветовал эту пьесу прочесть тогда. Если помните, я ее прочел дважды, тогда, сейчас.
1: Я трижды.
0: Да. Я посмотрел запись читки 17-го или 18-го года. Дмитрий Любимов и вот его актеры, его театры, насколько я понимаю, это делали. Я посмотрел сопутствующие материалы, в частности, вот я теперь знаю, что эта пьеса, оказывается, была вообще поставлена в очень многих театрах по всей стране, в Новосибирске, ну, в общем, где только она не ставилась, в Москве. Соответственно, она известна, она популярна, но как всему вот популярному сопутствует множество статей, там тематических, и, ну, например, какие-то интервью, посвященные освещению этого события. И я в них немножко поковырялся. Да, действительно, это вот почти десятилетняя история. 17-18 год, плюс-минус. И там вот в одном из интервью, ну, даже дважды, на самом деле, потому что вопросы-то у всех журналистов примерно одни и те же. Это, конечно, очень тяжело, да, отвечать на одно и то же, но тем не менее. И вот Дмитрий Данилов так отнекивается, может быть, и говорит: мне не важно, что там в коробке, в этой посылке. Мне не важно, почему Сережа очень тупой. Мне важно вот это вот с психологической точки зрения ситуация обычного человека, в кавычках или без кавычек, который вдруг сталкивается с чем-то иррациональным. Угу. Вот как он себя будет вести. Ну, это всего лишь слова Дмитрия Данилова, да? Конечно, доверять им нельзя.
1: Нельзя. Я сегодня читала в очередной раз примечание Пушкина к Евгению Онегину, и я вижу, как он троллит прямо своих читателей.
0: Да, да, абсолютно, конечно. Некоторого рода проблема, которая у меня есть с этим текстом, заключается в том, что мне, скорее всего, я просто льщу себя ложными надеждами. Мне он кажется кристально понятным.
1: Так.
0: Абсолютно никакого абсурдизма я в нем не вижу. Ну и если это абсурд, то он, да, действительно ситуативный какой-то, и он зиждется даже в другом. Не в том, что они все из города грязи.
1: А, кстати, почему они из города грязи?
0: Не знаю, какая разница?
1: А я знаю.
0: Ну же.
1: Ну, Адам из чего сделан?
0: А, в этом... На самом деле, да.
1: Три Николая из города грязи.
0: Да, да, мне кажется, эта история, это как раз, когда вводишь в Гугле, Сережа очень тупой. Там вываливаются наиболее частые запросы по этому словосочетанию.
1: И какие там?
0: И там вот, когда возишь в Гугле «Сережа очень тупой», там следующее: в чем смысл? Или о чем?
1: Да.
0: Я даже не знаю, по-моему.
1: А ты читал, что там?
0: Ни разу я не кликал на этот. У меня, собственно, ну, он анализирует то, что все-таки сказали другие люди. Но, во-первых, у меня есть своя голова на плечах. И мне кажется, что эта история, естественно, библейская, но вывернутая наизнанку. Вывернутая наизнанку библейская история. Здесь контаминируются, как мне кажется, несколько сюжетов. Во-первых, конечно же, Благовещение.
1: Посещение Авраама.
0: С одной стороны, а с другой стороны, Благовещение. Да, Благовещение и посещение Авраама. Здесь... Мне кажется, все довольно однозначно. Им принесли ребенка. Но Мария не захотела стать Богородицей. Вот я читал там где-то в комментариях к какому-то новосибирскому театру зрители писали там: конечно, ему принесли смерть. им принесли смерть, и Маша вот...
1: спасла семью.
0: Да, спасла семью. Ну, это ерунда, на мой взгляд, конечно же.
1: Мне
0: да.
1: кажется, Маша очень зловещий персонаж. Нет, у тебя не было такого чувства, что от нее исходит какая-то, ну, такая страшная тайна, сила?
0: На чем она зиждется, с вашей точки зрения?
1: Ну, смотрите, на том, что Сережа, который очень тупой, он в то же время, ну, какой-то очень искренний. То есть он реагирует на этих людей, ну, как ребенок, очень открыто. А что делает Маша?
0: А Маша будто себе на уме, да?
1: Да, она приходит такая, ой, давайте там чаю попьем, да то, да сё.
0: То есть она ему...
1: Да вот мы еще и ребеночка родить успеем.
0: Наш,
1: да, вот
0: наши-то годы.
1: Такой дизайнер тут, да.
0: Да, да.
1: А сама она просто ждет, пока закроется дверь, и говорит, так, быстро моем руки, надеваем там перчатки, выбрасываем это все.
0: Да, да, именно. Я согласен.
1: Очень страшно, вот именно поэтому.
0: А вот то, что это ситуация какой-то абортивности, то есть я бы даже сказал, что она делает аборт.
1: Избавиться от живого.
0: Избавиться от живого, да, причем избавиться вот, вот прямо вот, вот, вот не прикасаться даже к нему. Ну, конечно, для живого, я думаю, здесь, не знаю, Данилов, сознательно или бессознательно, он все равно как-то человеколюбец, хочется верить, он оставляет вот этот вот такой тонкий момент.
1: Что? Кто-то забрал.
0: Кто-то забрал,
1: я
0: да.
1: Я хотел взять, потом посмотрел. Да,
0: ну, он не хотел взять, но, ну, он, да. Но кто-то забрал, ты только подумай, да, кому-то нужно. То есть эта жизнь нашла себе применение, но она не нашла себе применение там, где она должна была найти применение. Потому что вот эти вот вестники, ну, то есть курьеры, вестники, ангелы, это же все как бы...
1: Служба доставки.
0: Служба доставки, конечно. Они же много раз говорят, мы занимаемся тем, что мы помогаем людям. Вот это...
1: Ну, хороним их, например, делаем им операции без наркоза.
0: Да, или помогаем. Говорим им, как правильно нужно повеситься, например.
1: Ну, да.
0: Хлипкий народец не знает, как правильно вешаться.
1: Крюк нормально вбить. Да,
0: да. Ну, крюк уже вбит, вбивать-то ничего не надо.
1: Главное... Но он был очень хлипкий, поэтому они ему нормальный крюк вернули. Ну, веревку дали хорошую, но он что-то не захотел.
0: Табуретку принесли, да.
1: На самом деле, очень смешная вещь. Там на многих страницах, ну, прям реально смешно.
0: Да, к этому я сейчас... Ну, окей. Эта вещь, мне кажется, она такая двухчастная. И первая вот эта часть до прихода Маши и вот этой песни. Псевдоказащий, конечно.
1: Да,
0: ну, песня «Зачет», что называется, да. Я могу представить, какое-то впечатление в театре может произвести.
1: А какое впечатление этот бедный Сережа? Ну, вот если войти в мир этой вещи, да?
0: Да, да, да, да.
1: Ну, сидит человек дома, никого не трогает, к нему приходят трое, рассказали всякого, потом еще песню поют.
0: Мне кажется, вы, вот почему они поют эту песню вообще, как вы думаете? Мне кажется, потому что это его будущее.
1: В каком пункте?
0: Ну, вот, то есть, все же ветвится. У нас вот если все будет хорошо, будет одно будущее. Но если будет все плохо, будет другое будущее.
1: А что называется в данном случае хорошо и плохо?
0: Ну, в моей трактовке, если они примут этот дар, то типа все будет нормально. Будет какая-то другая ветка развития их, их совместных жизней. А здесь, обратите внимание, по-моему, там не фигурируют никакие дети. Там фигурирует собака, там фигурирует сабля, там фигурирует дом, там фигурирует жена. А потомства нет. То есть я убью жену, я, как это, похулю родину, я сломаю саблю, я сожгу дом, я что там еще, что-то сделаю и сам повешусь. Но там нет наследника.
1: Ну, я не знаю, мне с одной стороны очень нравится эта концепция, эта интерпретация, а с другой стороны, я бы не стала настаивать на наследнике.
0: Наследнице, welcome.
1: Нет, вообще на ребеночке. Потому что, мне кажется, вот это живое, которое там как-то движется, да, и живет живая вот эта жизнь, это вообще про, ну, всякое живое, которое противостоит всякому механическому. То есть это не обязательно о ребенке, которого они отвергают.
0: Понимаете, ну это же не цветок. Вот у Аристотеля же было несколько... видов, так сказать, жизни. Есть жизнь вегетативная.
1: Ну, собачка,
0: да,
1: может
0: и, да,
1: быть.
0: Или это собачка, или кошечка. Но сердце человеческое это не для того страдает и мучается, чтобы с собаками существовать.
1: Почему? Собаку жалко не меньше, чем всякое другое существо.
0: К тому же, мне кажется, вот эта вот фраза Марии, тоже вот несостоявшейся как бы Богородицы, естественно, она, оно там, вот Сережа говорит, там живое, оно задохнется, оно подохнет, а она говорит, это ты подохнешь, и я вместе с тобой. Мне кажется, вот это вот этот вот присущий многим молодым девушкам моего поколения, я знаю как минимум вообще пяток, а может быть и с десяток девушек, которым уже там условно 35, а они не хотят рожать.
1: Child-free.
0: Нет, они не child-free, они боятся. Они боятся много всего.
1: То есть это не идеологическая чувство самосохранения.
0: Да, да, им интересно, когда они встречаются там с детками, они с ними там с удовольствием взаимодействуют, но все равно в нашем окружении есть такие девушки, и не единожды мы с ними говорили. Вот это ощущение, что поиграть немножечко, там, показать смешного котика на телефоне – это одно, а вот радикально изменить свою жизнь, плюс роды, конечно, всех очень пугают роды, все боятся боли, длительной боли, какой-то безумной боли и всяких сопутствующих там физиологических, не буду об этом говорить, все и так все знают, что называется. И вот когда она говорит, как мне кажется, что я подохну, она-то что подохнет, ему же принесли, да?
1: Uh-huh.
0: А почему я-то подохну вместе с тобой? То есть мы здесь, наша жизнь на этом закончится. Если мы примем ребенка, мы как вот индивиды, мы заканчиваемся, потому что мы перестаем жить для себя, мы начинаем жить для кого-то другого. А нам этого не хочется, да? Никому не хочется.
1: Да.
0: Это первый момент, извините.
1: Да, да, да.
0: Второй момент, чем все заканчивается? Заканчивается все поминками. Да? То есть
1: Они выпивают?
0: Они сидят и пьют.
1: Почему это обязательно поминки?
0: Мне кажется, в логике, после длинного вечера, да, расслабиться там с водочкой и венцом.
1: Да.
0: Может быть, я не знаю,
1: но
0: мне кажется, здесь очень хорошо все накладывается одно на другое. Плюс. Слишком много, мне кажется, на это указывает. Данилов в одном из интервью там тоже говорил, что он поощряет и ни в коем случае не встает в позу, когда режиссеры добавляют какие-то свои трактовки, слова какие-то или еще что-то там как-то дополняют какими-то своими образами. И я прочитал, я просто там сидел на каком-то новосибирском форуме, что когда это ставили в Новосибе, режиссер, я к своему стыду запамятовал фамилию, просто не запомнил, который ставил в тамошнем театре, в одном из тамошних театров, эту пьесу, он, как я понял, вот этот монолог Маши, он его немножко видоизменил. Она не просто сидит вот так вот без движения и монотонно, как сомнамбула произносит с пустым взглядом.
1: Угу.
0: Сережа очень тупой, Сережа очень тупой, Сережа очень тупой. А она падает на пол, и у нее как будто начинаются схватки. Она держится за низ живота, она там как-то кричит, извивается, и вот это все произносит. То есть этот режиссер, судя по всему, тоже как-то уловил этот мотив абортивный, и вот этот вот связанный с возможным рождением. И вот таким образом как-то разрешил эту ситуацию. Что мне кажется, хотя я этого не видел, а лишь видел фотографии и как-то прочел это описание, что мне кажется немножко чересчур, потому что это слишком в лоб. И так здесь много вот этих указаний, как по мне. О, иконка какая у вас тут интересная. Да, и все такое. То есть, в принципе, человеку, который, как Сережа, никогда ни о чем таком не задумывался, да, хотя где эти люди вообще существуют, есть ли они, может быть, и есть, не знаю, может, они очень молодые или еще что-нибудь. Ему действительно...
1: Которые не задумывались никогда.
0: Да-да-да, что там, с этим богом каким-то непонятным. Я вообще агностик. Лучше уж быть, мне кажется, атеистом, чем агностиком. Поэтому есть хотя бы какая-то честность и последовательность. А агностицизм — это так, ком-си, ком-са. Ну и вообще меня эти вопросы не очень интересуют, говорит он. Ну вот, может быть, для такого человека это действительно будет, типа, чё, абсурд, сидят в течение часа, да, они с ума посходили. Мне кажется, здесь ничего абсурдного нет, и вот я как раз эту тему хочу завершить. Если уж и говорить о каком-то абсурде, вот лично для меня прозвучало, что абсурдным, так это, знаете ли, то, как Сережа младшему самому курьеру описывал то, что он делает в...
1: на работе.
0: На работе. Угу. Вот для меня вот это уже прозвучало как что-то совершенно несусветное. То есть я даже...
1: Ну, может быть, программисты, они сказали, ну да, окей.
0: Смысл-то здесь как бы нет. Здесь смысл в чем? Если бы там был не программист, а, я не знаю, продавец одежды там, или звукорежиссер, или кто-нибудь еще тоже начал бы описывать, что он делает. То есть наши повседневные, обычные, рутинные дела. Ну, вот это элемент толстовского отстранения. То есть смотри, там Виктора Шкловского и всех остальных. Как раз-таки самые обычные... обыденные, повседневные вещи, если мы начинаем вдруг отстраняться от них и смотреть, что это вообще такое, что нас окружает, что мы делаем, ради чего мы это делаем, это кажется абсурдом. И мне кажется, один из таких однозначно сильных моментов в этой пьесе, именно для меня, по крайней мере, звучит именно в этом ключе. Вот на этом фоне такого кажущегося абсурдного, бессмысленного действия, то есть трое пришли, сидят, в города играют и все такое, которое позволяет нам немножко как-то, ну, расшатать нашу там постоянно стремящуюся к окостенению парадигму. Сразу же становится видно, что то, что мы делаем, типа финбан, вот здесь вот окно аутентификации, здесь двойная аутентификация. Ну, то есть, как... То есть, если я скажу это ангелу, вот я тут мобильные приложения разрабатываю или там еще что-то. Вот это будет абсурдным. Абсолютно вот тривиальная какая-то вещь.
1: А как они славно играют в города.
0: Да, и это тоже...
1: После такой... там того-то надо называть обязательно сюда.
0: Да,
1: а это... в конце три раза грязи, на этом игра
0: заканчивается. Да, на этом игра заканчивается. Это, конечно, такой юмористический мотив. Но начинается-то все с какого города?
1: С Архангельска. Ну, мы всегда начинаем с Архангельска.
0: Да, конечно, потому что как еще Троица может с чего начать? С какого другого города? Мне кажется, поэтому в этом плане здесь все очень, ну, кристально, ясно, даже и думать не нужно.
1: Ну,
0: и еще один момент,
1: знаю.
0: Вот с вашего позволения.
1: Да, да.
0: Ага. Еще один момент, с вашего позволения. Вот этих вот... языковых семантических сдвигов здесь на самом деле больше, нежели вот указывает сам автор. Ну и что отмечают все там рецензенты, журналисты, они все говорят. Вот нерв пьесы в этой фразе «Мы пробудем у вас в течение часа». Но это не единственная вот такая вот сбивка. Заметили, какие еще были?
1: Ну, я не выписывала, но я заметила, что
0: вышка.
1: Есть... Ну, вышка, само собой.
0: Да, да. То есть, ну...
1: Он говорит, ничего себе, как можно вообще вышкой,
0: да,
1: назвать?
0: Да, ну, понятное дело,
1: это
0: что...
1: это старший говорит.
0: Это старший говорит,
1: тот,
0: да.
1: Кто
0: не
1: знает...
0: каждый, да, может понять, что вышка — это высшая мера наказания, то есть
1: конечно,
0: расстрел.
1: Конечно, это не то, с чего прыгают в бассейн.
0: Да, да,
1: да. Это другое.
0: И, ну нет, часто вышка — это не УВШЭ.
1: Ну, выше, это я
0: это
1: понимаю, спасибо,
0: это, окей,
1: просветил.
0: Да, ну просто действительно очень интересно, что просто я до этой пьесы как-то не сравнивал, не сопоставлял вышку как выше, ВМН и название вот это сокращенное этого университета, с одной стороны. И с другой стороны тоже вполне такой очевидный момент, тоже, по-моему, принадлежащий вот этому самому старшему персонажу, курьера, который говорит, что все другие курьерские службы халтурят, а мы с душой работаем. Да?
1: Угу.
0: То есть, ну, тоже вот этот вот такой сдвиг.
1: Я думаю, что если медленно с карандашком в руках перечитать,
0: да,
1: вот я, к сожалению,
0: да,
1: не на бумаге читала, а в интернетах, Можно много такого там выловить.
0: Да, и ну и то, что у них у всех тоже птичьи фамилии, например. Синицын, Лебедев, Птицын. Ну и бедный этот Сережа пытается тут как-то
1: Пошутить,
0: пошутить, да. Но
1: найди
0: получить,
1: лишний элемент.
0: да, но получается натянуто, потому что ну, ничего лишнего здесь нет, а все на своем месте. И в этом плане, мне кажется, эта пьеса, она чрезвычайно хороша. Почему? Потому что она не слишком мудреная, потому что Годо может, ну, как мне кажется, многим, особенно, ну да, вы правильно отметили, что все-таки здесь это наша традиция, мы все эти вот интонационные, там, семантические, какие угодно сдвиги, мы их просто улавливаем вот на уровне подсознания. С Годо или там с Ионеско, или еще с кем-нибудь, ну, там, с Беккетом, с Ионеско, могут быть некоторого рода проблемы. Действительно, нужно быть очень там образованным, в определенной,
1: Я
0: прочитать
1: поняла твою
0: определенные
1: мысль,
0: тексты, да.
1: спасибо, да.
0: А здесь, мне кажется, это здорово, потому что это и не слишком сложно, и не слишком тупо, да?
1: Но я бы вот что сказала, что, конечно, вот эта интерпретация, ну, которая исходит из того, что в сверточке был ребеночек, да, и Маша это такая анти-Мария или несостоявшаяся Мария, а эти три Николая из города грязи это Троица. Ну, то есть это все очень мило и имеет место. Но при этом меня-то вот что настораживает, что здесь все время начинается какой-то момент зловещести примешиваться к этому ко всему. Потому что все-таки я понимаю, что это отчасти про посещение Божье. Но здесь, конечно, мы не можем не вспомнить, я не могу не вспомнить слова апостола Павла про то, что страшно впасть в руки Бога живого.
0: Естественно, мистериум тремендум.
1: И здесь все время
0: Да.
1: идет такой сдвиг, потому что это не такие ангелы хорошенькие, которые...
0: Марина, ангелы, которые пришли к Аврааму, просто зашли по пути, а они шли Содому уничтожать и Гоморру. Конечно, да. Это только, может быть, в фильмах Пазолини ангелы выглядят как дети.
1: А вот уже у Линча так они не выглядят.
0: Ну, я вообще думаю, что у Линча ангелов нет, у него есть Эринии.
1: У Линча все есть. Но это
0: Окей,
1: отдельный
0: да.
1: разговор. Но я про то, что мне кажется, что есть

0: только пророческое значение для судьбы Маши и Сережи, а не стоит за ней что-то совсем другое. И, ну, вот я все, что ты сказала, как бы я с этим, с одной стороны, готова согласиться и соглашаюсь, а с другой стороны, вот для меня все равно остается еще, ну, такое тревожащее пространство неинтерпретированных элементов, которое как раз очень хорошо, потому что если бы это была такая аллегорическая вещь однозначная, ну, тогда это было бы одноразовое чтение, понимаешь? А так, ну, вот я это читала 3 раза, и с первого раза увидела, в общем, более-менее все эти дела про Троицу, mm-hmm. про Марию там и все такое. Но мне все равно интересно, и я все равно переживаю и вот этот страх, и в то же время, ну, какую-то радость от того, что границы вот этого мира, контролируемого и расчисленного, они шатаются, они трепещут и дрожат. И самое страшное в этой пьесе для меня, ну, даже не выброшенный сверток, и не песня это, и не Маша, а самое страшное — это то, как легко с людей слетает какое-то человекоподобие. Ну, ведь они же поначалу такие, вот этот, как бы немножко такой хипстерский Сережа,
1: да, хипстерского вида,
0: такая,
1: да,
0: приличненькая Маша пришла, дизайнер mm-hmm. интерьера. И вдруг в конце, когда они сидят уже там выпивают, они такие грубые какие-то вещи, циничные говорят. Хотя, казалось бы, ну, даже вот если я сейчас откроется, я даже почитаю, казалось бы, они ничего такого ужасного не говорят, да? Они там никого не проклинают, они не ругаются матерными словами, ничего такого. Но это, вот, значит, смеются, наливают себе водки, чокаются, выпивают. Там уже все зарегистрировано, поздняк метаться. Да и хрен с ним. У тебя как, Маша? Съездила сегодня в Красково. Ну и так дальше. То есть они как будто бы, они что-то такое говорят обыкновенное, да, но вот эта обыкновенность, то есть на самом деле мы можем услышать каждый день людей, которые, ну вот, разговаривают примерно такими словами. У меня даже телефон закрылся, потому что, ну, как-то даже ему тяжело, видимо, бедняги, да? Вот, или там дальше. Это дом у них, ты говорила? Да, домина такой нехилый. И как? Чё хотят? Да как обычно. Хотят, чтоб богато, произносит фрикативно. Чтоб красиво было. Сделайте нам красиво. Колонны позолота, рюшечки ламбрекены, обои с золотым тиснением. Детская, чтоб розовенькая. Все дела, в общем. Таджик-стайл, ну, не таджик-стайл, просто чтоб богато и красиво. Да ладно, обычное дело. 3 месяца позора, а там еще немного и Прованс. Громкость разговора постепенно затухает, сходит на нет затемнение.
1: Мне жена, кстати, подсказала. Я-то наивный человек, говорю, вот, во Францию хотят поехать.
0: Я тоже так подумала.
1: А мне жена сказала, да ты что, это же слова из поп-песенки. Певица Ёлка. Прованс, да. Та-та-та-та-та-да, а потом еще немного, и Прованс. То есть это слова из... Ну, то есть это примерно как Чехов. Тарарабумбия, сижу на тумбия.
0: Типа того?
1: Да, это поп, цитата из поп-культуры. Я не знал.
0: Да.
1: То есть это еще вот такой вот дополнительный...
0: А точно Данилов знал?
1: Ну, я думаю, да.
0: Да.
1: Ну, надеюсь, по крайней мере,
0: ладно,
1: да.
0: Ну, ладно, вот,
1: то есть, да, я понимаю,
0: вот это,
1: что вы говорите.
0: Вот это, понимаешь,
1: да,
0: вот это ощущение такой обыденности. Ну, то есть они только что изображали из себя людей,
1: да,
0: и вдруг они,
1: а
0: сидят
1: потом, когда
0: такие,
1: они остались,
0: всех ненавидят, бухают потихонечку.
1: Да, друг с другом наедине, и не надо ни
0: им
1: перед
0: не надо
1: кем...
0: уже ничего изображать.
1: Да, никакие роли играть.
0: И они какие-то такие... И, ну, вот это тоже, знаешь, ёлы-палы, ты вот так думаешь, что вот я там позову, не знаю, водопроводчика, дизайнера, кого-нибудь, и он со мной будет так нормально, как человек, разговаривать. А потом скажет, ха...
1: Таджик-стайл.
0: Таджик-стайл, да, розовенькая, детская ей.
1: Ну, мы никогда не можем быть вообще уверены в том, что как бы мы ни были там вежливы или еще, все равно кому-то наши эстетические предпочтения покажутся банальными, надуманными, вульгарными, кичливыми. Типа, что это за брошь у вас такая? Что это она...

0: Зацепила за брошь.
1: Ну да.
0: Да.
1: Так, а вот эти курьеры тогда, возвращаясь к ним, эти прекрасные Николаи из города грязи, они же, ну, они тоже, да, кстати, меня еще поражает и радует, как они по-разному разговаривают,
0: Ну,
1: эти три, да?
0: три поколения,
1: Ну,
0: да,
1: вот,
0: три
1: во-первых,
0: возраста.
1: словлен этот речевой поток, это три поколения, у них разница в 20
0: Да, у
1: лет у
0: всех.
1: этих курьеров, да? То есть это какой-то срез жизни. Один курьер моложе нашего Сережи, второй чуть постарше на десяточек лет. Ну и вот этот ему там в отцы годится, старший, который больше всех говорит. И он так очаровательно воспроизводит вот все эти штампы
0: Штампы, да,
1: советские. Вот можно
0: абсолютно.
1: в трамвае услышать
0: Да.
1: какого-нибудь деда, который вот именно так говорит. И эти все Николаи, они же очень, ну, как-то верны самим себе, да? То есть они позволяют себе, ну, как мне кажется, вот быть такими, какие
0: Мне кажется,
1: они есть.
0: что здесь еще есть интересная рифма с тем, что они Николаи, а он Сергей Николаевич как раз-таки тоже. Ага, да, то есть здесь выстраивается такая неявная преемственность. Сергей, его отец Николай и его, ну, судя по всему, ну, мать его отца, бабушка, да? От бабушки досталась икона. Он Сергей Николаевич и как раз один из вот этот вот самый старший Николай, который всегда забывает, как вас по батюшке? Вот это тот же момент. Он забывает свое же собственное имя, как бы получается. Ну и, конечно, три... Я, ну, мне кажется, расчленить троицу на настоящее, прошлое и будущее, ну, как
1: Но
0: это...
1: это не троица.
0: Ну,
1: Можно
0: это не
1: как-то...
0: Святая Троица,
1: Ну
0: но это
1: да.
0: Троица.
1: Но то, что там... Ведь не случайно же нам предлагает автор годы рождения. Они прямо вот говорят
0: А в возрасте,
1: о
0: да.
1: возрасте. И в ремарках, по-моему, в вводных там тоже есть вот эта тема, там, кому сколько
0: Да,
1: лет.
0: да.
1: Да, то есть и интервал между ними такой прям хороший, по 20 лет. Но 20 лет — это поколение.
0: Поколение, ребеночек. Мне кажется, ну, все ручейки текут в одну реку, как сказать.
1: Да пускай текут, и это хорошо, но кроме этой реки есть еще какая-то вокруг
0: Кроме этой реки,
1: атмосфера.
0: да, вот я когда смотрел эту инсценировку, не инсценировку, читку, простите, во время фестиваля Любимовка, кажется, ну, очевидно, парафраз дана вот на Дмитрия Любимова, если я правильно понимаю. Зал хохотал, просто лежал от смеха. Ну, то есть, когда вот они приходят, там говорят, что мы будем здесь
1: В
0: в
1: течение
0: течение
1: часа,
0: часа,
1: вы же
0: да.
1: сказали
0: А
1: сами,
0: да,
1: что...
0: кто-то говорит, нет, мне неудобно в течение суток, ну, тогда мы в течение суток. Ну, то есть, это как-то очень заходило народу. Ну, вот, не знаю, то ли у меня какой-то дух противоречия, но я сидел с каменным лицом. То есть, мне это... Ну, у меня вообще это мои проблемы. У меня с чувством юмора. Вот мне кажется, что Витольд Гомбрович ужасно смешной автор. Эта пьеса, я бы не сказал, что смешная. Ну, то есть, ну, в ней есть какие-то забавные моменты, но
1: Но
0: так, что...
1: временами там смешно. И это тем более, что, понимаешь, когда мы Чехова читаем, то мы тоже понимаем, что вот это, ну, написано, и как бы, ну, и написано. Но это можно так смешно разыграть.
0: Да. Я, кстати, вспомнил вот ваши слова о Бомарше.
1: Да-да-да.
0: Да?
1: Что тоже, что как бы когда взгляд твой скользит по бумаге, это одна история. Когда ты видишь вот этих людей,
0: Когда я
1: это
0: увидел, как зал
1: другая история.
0: хохочет, искренне, причем хохочет, увидел, услышал, вот над этими шутками, над которыми я не смеялся, я вспомнил вот этот ваш вот поинт, скажем так, но в то же время я бы сказал, что то, что я увидел эту читку, это мне дало не так уж и много. Больше мне дало все-таки непосредственно взаимодействие с текстом, потому что, ну, когда мы читаем, и в чем прелесть, как бы чтение, у нас у самих там этот
1: Ну
0: театр
1: да. Сам себе
0: разыгрывается,
1: режиссер такой,
0: да. И
1: да.
0: поэтому, когда я вижу там Сережу там вот таким там актером или там каким-то другим, я думаю, ну нет, он должен быть чуть-чуть другой, совершенно. И вот этот диссонанс, как бы, то есть я себя представляю по-другому, а мне вот такое вот авторское видение, там, режиссерское дают, он, ну, как-то иногда... Поэтому это моя старая тема. Я очень не люблю экранизации произведений литературных, потому что мне и так все хорошо в этом плане. Посмотреть действительно в театре я хочу, мне любопытно. Но, опять же, это надо ловить, надо смотреть. Ну, в БДТ сейчас не идет.
1: А было?
0: Нет, ну просто я мимо БДТ хожу постоянно. Угу. И смотрю, что у них в репертуаре. Все на утиную охоту собираюсь.
1: Ну хорошо, можно я спрошу тебя, а Сережа тупой?
0: Нет, конечно же нет. Сережа нормальный чувак. Вот так вот.
1: Так вот сразу.
0: Ну,
1: А почему Маша его считает очень тупым? Или она его таким не считает?
0: Ну, вот там вот
1: или
0: есть
1: она
0: такой...
1: защищается от чего-то
0: когда-то? Там есть такой вот тоже ироническая Сережина ремарка. «Воли пославшей мя жены». Да, внезапно он говорит, помните?
1: Ну, это цитата из «Ильфа и Петрова», которую вы не читали.
0: Да,
1: господа.
0: Да, но...
1: Надо его прочесть.
0: Но это звучит вот как-то так архаически. Вот это «мя», «волей», что как будто бы она им руководит. Она ему говорит, что делать. Она ему говорит, ты что, тупой? То есть слушай меня.
1: Ну, это цитата из «Эльфа и Петрова».
0: Да, окей, хорошо. Но в любом случае он, вот, по крайней мере, в рамках вот того, что нам показали, он оказывается ведомым ею.
1: Подкаблучником.
0: Да, ну, наверное, да. Типа, не шуми, Сережа, чего ты расшумелся?
1: Сядь на табурет и сиди.
0: Да, сядь и сиди, типа. Тебя не спрашивают вообще. Взял, положил, выкинул. Руки вымыл, ухо вымыл. Ухо с мылом вымыл. Когда вы последний раз мыли уши с мылом, что называется? Сегодня утром? Ну, может быть, ладно. И, ну вот, мне очень нравится, как звучит вот само название. Сережа очень тупой.
1: Да,
0: звучит
1: да.
0: Многообещающе на самом деле. И я вспоминаю, был какой-то такой фильм в нулевых, тоже смешной и грустный, «Тупой жирный заяц». Помните про провинциального актера, который играет в провинциальном театре и все мечтает, что приедет Никита Михалков и пригласит его на главную роль.
1: Нет, я не видела этот фильм.
0: Ну, такая тоже трагикомедия. Да, очень такой нежный, трогательный, да, и печальный. Там о крушении там надежд и все такое. А он вынужден играть в этих детских спектаклях тупого жирного зайца, да.
1: Бедняжка.
0: Да, да. И вот когда... Ну, то есть это какой-то интересный герой нового поколения. Он тупой, но он, эта тупость, она тоже как бы разная бывает. То есть это антигерой какой-то.
1: Ну, смотри, у него как будто бы по степени приспособленности к современности все хорошо.
0: Ну, да.
1: Схвачено, что
0: ли. Ну, схвачено, да.
1: Они ему говорят, вот у вас тут квартирка отдельная, а мы-то как начинали там...
0: Банк-банк.
1: Ютились в этих самых, да, банк-банк делать, все такое.
0: Тонкая пачка 5000-х купюр.
1: Да, возьмите все.
0: Телевизор.
1: Да, да. Но метафизически...
0: Ну, да.
1: Ну, вот как-то
0: то есть это глухое существо.
1: По большому гамбургскому, да, последнему счету. Он, конечно, тупой.
0: Да, бедняжка. Но он действительно... ну, тут я не знаю. Она все-таки говорит, что то, чего не надо бояться, он боится. А чего надо бояться, он не боится. Но мне все-таки кажется, вот в этой вот тупости... Есть открытые двери, скажем так.
1: Да, да, да.
0: Да. И это намного лучше, чем вот быть...
1: Машей,
0: да. В этом плане, конечно, Сережа, кажется... Но, ну, к нему испытываешь какое-то сочувствие, и даже как-то хочется ему сказать, типа, сядь уж, типа, расслабься, все нормально. Что она, собственно, ему говорит? Это вот какой-то, да, такой вот ведомый субъект, но при этом у него... Опять же, в логике пьесы есть шанс.
1: Ну хорошо, но смотри, еще здесь вот этот, эта история про то, что там что-то живое. Mm-hmm. А может так оказаться, что это сама жизнь, ну, неважно, там, в качестве ребенка, который родится, и мы будем другими, mm-hmm. и жизнь как-то улетит дальше вперед, как стрела, да?
0: Да.
1: Или в качестве, ну, просто какой-то открытости к миру, к людям, там, к небесам, к чему угодно. То есть нам же все время предлагается, так или иначе, вот это живое,
0: да.
1: которое там как-то... это. И либо мы откроем эту посылку,
0: да.
1: и тогда наша жизнь как-то переменится. Либо мы опять все так законсервируем, и тогда мы будем сидеть, как два таких отмороженных существа, там, выпивать
0: и зубоскалить.
1: И зубоскалить.
0: Никаких проблем, конечно, можно и так сказать, но просто тогда получается это какой-то динганзих, то есть вещь сама по себе.
1: Ну, почему нет?
0: Ну, просто мы не знаем жизни, мы знаем лишь проявление жизни, да?
1: Ну вот тебе и принесли проявление.
0: Ну вот оно должно в чем-то проявиться. В котике, в другом, в ребенке.
1: Так для этого надо сделать шаг.
0: Да.
1: И открыть
0: да.
1: фантик.
0: В этом плане я даже подумал, что здесь есть интересный такой парафраз на вот этого эксперимента, на эксперимент Шрёдингера с котом. Помните? Вот мы закрываем кота и устраиваем такие условия, что он либо отравлен, в этой черной коробке закрытой, либо он живой. И вот получается вот эта вот статистическая вероятность 50 на 50. То есть у нас наполовину живой, наполовину мертвый кот. Ну, я сейчас немножко перевираю, но смысл примерно такой. Мне кажется, это тоже известная, популярная вещь такая. И здесь вот действительно ты никогда не узнаешь, какую именно форму эта жизнь принимает. Может быть, эта жизнь действительно принимает форму смерти. Мы-то что в этом понимаем? Мы ничего в этом не понимаем.
1: Ну, знаешь, как ни дли свое существование, все равно
0: и в этом плане,
1: придется.
0: Кстати, с биологической точки зрения, как раз-таки, когда организм размножается, все, он становится не нужен, и он начинает клониться к закату, клониться к смерти. Поэтому деторождение – это первый шаг к непосредственной гибели.
1: Ну, вот... Опять же, понимаешь, я как-то смотрю, что другие правила правят мирозданием. Потому что теоретически, да, можно обосновать, что вот если ты не тратился на деторождение, то у тебя жизненных сил больше.
0: Мне даже кажется...
1: Но я вижу сколько угодно одиноких людей, которые мрут, так сказать, в раннем возрасте, и сколько угодно многодетных всяких родителей, которые живут себе и живут.
0: А, да.
1: Потому что им понятно, зачем жить.
0: Конечно. И в этом плане, мне даже кажется, у меня есть такая трактовка, что когда Спаситель говорит, что если примет кто одно из малых сих
1: во имя мое,
0: да,
1: то меня принимает.
0: Да. Мне кажется, здесь речь идет именно о деторождении, потому что из вот этого порочного круга бесконечного эгоизма, здравствуйте все, человека может вывести только вот такое, простите, насильственное действие. То есть вторжение другого, вот которое так зависит от тебя. Если ты не покормишь, умрет. Если не заберешь из сада, умрет. Если еще что-нибудь не сделаешь, попу не вытрешь, пойдет волдырями и тоже умрет.
1: Ну, Герман, ты прямо драматизируешь.
0: Да, да, вот только так человеческая природа, падшая, простите, она может быть через аскезу, то есть через упражнения постоянные, через там слезы, через
1: кенозис.
0: Да, я уже не могу это все слушать и терпеть, там пусть он замолчит и так далее. Только так она и трансформируется, потому что иначе, ну, не знаю, на словах-то мы все молодцы, да, а на деле, когда оказываемся одни там в комнате с собой или со своими там визави, вот, ну чё там, все козлы, да?
1: Угу. Марина. Так и поговорили, Сережа да. и Маша, да.
0: Да, да. Поэтому я вот тоже об этом думал. Мне...
1: Две минуты осталось, да. Тебе, да.
0: Мне эта пьеса кажется понятной. И, ну, не знаю, может быть, действительно, я себе чего-то напридумывал, это все совершенно не так, и намного глубже, и тоньше. Но меня всегда интересует то, чего я не понимаю. В первую очередь. Здесь, мне кажется, все, ну, более-менее, как бы, ну, написано же Троица, написано же иконка, написано. А давайте мы не будем об этом говорить, а лучше песню вам споем. Ну, надо же быть тупым, чтобы это не понять. То есть пьеса для тупых. Так вот, я на положительной ноте закончу.
1: На положительной. Что, как ты сказал, он тупой, но в этой тупизне есть
0: окна.
1: Выход, да. Есть окна.
0: Да.
1: Хорошо. Что мы будем делать, вы будете делать, меня не будет в следующий раз?
0: Ну, ребята очень хотели дать небольшой цикл по братьям Карамазовым. Не могу представить, зачем им это нужно, но они уже готовятся.
1: Ну, бывают люди, которые любят Достоевского, ну, и готовятся, да, да. И я уверена, что это будет прекрасно.
0: Ну, в общем, кто не помнит, старец-то протух.
1: Герман, вот эти шутки твои, пожалуйста, оставь для других. Да. Хорошо, ну что, тогда, значит...
0: В следующий раз будут коллеги.
1: Просим наших, да, уважаемых слушателей перечесть, да, братьев Карамазовых. Можно не спешить, да, и читать.
0: Да, там будет
1: так,
0: несколько передач, они запланируют, потому что большой объем, да, чтобы там все это...
1: Ну, вероятно, по книгам романа как-то обсудить. Это будет распределено.
0: Да. Хорошо. Я не буду в этом во всем участвовать. Это...
1: Я тоже.
0: Да. За сим, ну, уже сколько, 12 секунд, мы обсуждали, дорогие радиослушатели, напоминаем пьесу Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой». Пьеса «Зачет», что называется... Рекомендуем. Марина Михайлова и Герман Журавский для вас сегодня. Спасибо.
1: Всего доброго.
2: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация».
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. Я напоминаю, что мы общаемся уже на протяжении какого-то времени на темы христианской катехизации, в ее истории и в приложении к современной православной жизни. Вот. И разговор мы ведем о заповедях, известных человечеству очень давно, с точки зрения применимости их в катехизической практике. Конечно, если речь идет о исполнении этих заповедей, то, конечно, вот эта оговорка в применении их катехизации является весьма странной. Я заповеди исполняю всегда, а не потому что я их применяю в качестве аргументов, с помощью которых я готовлю человека к вступлению в церковь. Но если говорить о педагогической практике, о практике катехизатора, о методологии, то, конечно, лучших слов Божьих, чем его категорические императивы, просто не подобрать. Поэтому в Священном Писании много всякого разного и важного. Ну, конечно, для нас очень важны те вещи, которые Бог непременно ждет от человека. И вот напоминаю, что в прошлый раз мы затронули тему преемственности поколений, конфликта поколений в связи с разговором о заповеди, которая носит уже ярко выраженный этический характер. «Чти отца и мать, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». И я сказал о том, что этот конфликт существует очень давно. И, конечно, он Богу известен. Поэтому, когда Бог формулирует эту заповедь, это говорит не о том, что Богу неизвестно, что бывают никудышные отцы и ничтожные дети, а о том, что так быть не должно. И как преодолеть этот конфликт? Как сделать, чтобы преемственность поколений действительно была бы позитивной реальностью? Не болезненной, как мы ее все ощущаем, а позитивной. То есть облагораживающей, дающей возможность пойти чуть-чуть дальше. Ну, и я не закончил разговаривать о проблеме, которая связана с тем, что даже если родители трудятся изо всех сил, научая своих детей доброму, мудрому, вечному, то все равно как бы стопроцентного гарантированного результата о том, что получится то, что они задумали, ожидать не приходится. И это связано, конечно, с тем, что вот эта феноменология, третья составляющая в человеке как в антропологическом типе, в нашем естестве, она предполагает, что уникальность человека плюс его свобода могут повести себя таким образом, что никакие талантливые воспитатели, никакие святые родители не могут удержать его от греха. Собственно говоря, притча о блудном сыне, она ведь именно об этом. Вот два сына, честно говоря, оба никудышные, потому что старший тоже ведет себя как наемник. Он только говорит отцу: «Я всю жизнь с тобой, работаю на тебя». То есть он свидетельствует о том, что, будучи сыном, на самом деле работает за козленка. Вот и отец совершенно справедливо напоминает ему о его статусности. Вот статусности, которая для него, для самого, только фарисейская, а Бог предполагает нечто большее. «Сын мой, ты всегда со мной, все мое твое. А о том надо было радоваться, что этот брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Но с другой стороны, мы видим, с каким материалом приходится работать Богу. Один сказал, чтоб ты помер, давай наследство сейчас, а другой делает вид, что сын, а на самом деле наемник. Но Бог не отчаивается. И в того, и в другого бросает семя своей любви в надежде, что они покаются и исправятся. Поэтому, когда мы говорим о трудностях, то эти трудности связаны с нашей личностью и с нашей свободой. И чтобы развить эти тезисы, почему? Потому что, не развивая их, мы входим в некое противоречие, потому что Творец личности — Бог. Свобода — это тоже его дар. Вот. И именно они являются препятствиями для того, чтобы позитивная преемственность поколения осуществилась. Поэтому нужно пояснить, что имеется в виду. А имеется в виду следующее. Дело в том, что этапы формирования каждой личности, то есть становления нас теми, кем мы в какой-то момент начинаем себя ощущать, проходит через ряд фазисов, через ряд ступеней. Вот. Первая ступень — это когда я уже понимаю, что я — это я, вбираю в себя опыт своей семьи, то есть тех, кто ко мне ближе всего. По сути дела, я вбираю в себя смысл жизни, бытовое поведение, нравственные реакции отца, матери, братьев и сестер, то есть ближайшего круга, своего окружения. Вот после того, как этот этап заканчивается, я развиваюсь до того, чтобы принять себя в опыт своего народа, то есть людей, которые составляют единую национальную семью, вот, единую культуру, единую государственность. Вот, и также пропускаю это через себя, делаю все это достояние своим собственным. Вот, наконец, если я развился еще больше, то тогда я вбираю в себя опыт человечества и делаю его своим. Поэтому на каком-то этапе можно сказать, что я — это я, потому что я пропустил через себя семейное, национальное, общечеловеческое. И теперь то, что потреблялось мной как чужое, чужеродное, инаковое, теперь это все стало мной. Прекрасно. А самое главное, другого пути нет. Но здесь же возникает первая трудность. Трудность в том, что рядом со мной тот же самый путь проходит другой человек. И даже если это однояйцевый брат-близнец, в силу того, что и он неповторимая индивидуальность, и он — личность, которой никогда не было на Земле. Читая ту же книжку, что и я, смотря тот же фильм, что и я, научаясь от одних и тех же педагогов, родителей, в конце концов, он может сделать совершенно противоположный вывод. И это выражается в том, что индивидуальности сталкиваются на предмет того, что есть правда. Помните, у Герберта Уэллса был рассказ «Чудотворец», когда в кафе, в баре возник спор между подвыпившим посетителем, которого потянуло на философию, и хозяином трактира. И вот философствующий посетитель говорил о возможности чуда, вот, как чего-то противоестественного, неестественного, как явление, которое нарушит законы природы. И на всю его аргументацию бармен отвечал лаконичным, но убийственным аргументом. «Это вы так думаете». И вот на самом деле, как бы ни была смешна эта ситуация литературная, мы видим, что в мире это происходит абсолютно и везде. Возникают конфликты между двумя людьми в одной семье. Возникают конфликты между семьями, между народами, вот, которые иногда заканчиваются войнами. По одному простому критерию. Это ты так думаешь, а я думаю иначе. И попробуй докажи, что ты прав, а не я. Вот, конечно, можно этот конфликт смирить внешне, с помощью силы. Ну, собственно говоря, мы, когда критикуем государство, власть придержащих, а мы ведь тоже отстаиваем свое право на инакомыслие. Вот мы не согласны с тем, что происходит. Но это ведь ни к чему не приводит, потому что у государства есть механизм подавления, вот, у государства есть способы воздействия на несогласных. Вот. И это происходит достаточно успешно. Почему? Потому что если бы каждый возмущающийся имел право свои возмущения воплотить в конкретные действия, то наступил бы хаос. Но с другой стороны, как бы ни сильна была внешняя власть, а конфликт заглушенный, притушенный, уходит внутрь. Вот, человек бунтует внутри самого себя. И вот, скажем, эффект революционера как феномена, который добивается своего, это как раз пример того, что человек не смиряется до конца, ну и в позитиве, и в негативе. Какой-нибудь Нельсон Мандела, просидевший 27 лет в тюрьме, а потом ставший президентом ЮАР, не смирившийся, или там, скажем, Мартин Лютер Кинг. Вот я привожу позитивные примеры, когда человек отстаивает свое видение справедливости, правды Божьей и переламывает систему. Или, например, в негативе те же самые большевики или нацисты. Во всяком случае, когда вот это противостояние индивидуальности, личности, своего и чужого приглушается извне, то конфликт никуда не уходит, он остается. Вот, и поэтому мы можем сказать, что путь внешнего силового преодоления конфликта – это не путь органичный. Вот это, ну, скажем так, завуалирование проблемы, но не решение ее. А есть другой путь. И вот об этом пути мы говорим как религиозные люди со всей настойчивостью и очевидностью. Это, конечно, путь религиозный. Это путь отношения между Богом и человеком. Почему? Потому что когда мне некто говорит то, что он считает правдой, а я возражаю и говорю, кто судья между нами? Почему ты прав, а не я? Вот, тогда действительно физическая сила этого человека, скажем, право кулака или его интеллект, они могут оставить меня безответным, но безответным только внешне. В своем духе я возмущаюсь. Я говорю о том, что я с тобой не согласен. А вот когда совопросником, когда моим противником, образно выражаясь, становится Бог, то тогда я смиряюсь, потому что я понимаю, что это над- и сверхчеловеческая реальность, которая свидетельствует из какого-то другого мира о своей высшей правде. И тогда действительно люди покоряются. В этом, может быть, и заключается феномен того, как религия, причем не важно, христианство это, ислам, иудаизм, буддизм, как религия собирает вокруг вот этой высшей небесной ценности людей самых разных национальностей, разных социальных положений, простецов и интеллигентов, и богатых, и бедных, и здоровых, и больных, потому что люди покоряются не другому человеку, даже самому талантливому, самому авторитетному, они покоряются Богу. И поэтому, когда мы говорим, скажем, о возможности преодоления конфликта между поколениями, о достижении позитивной преемственности, то, конечно, мы не можем не обратиться к заповеди Божьей, к тому, что Бог предлагает для того, чтобы мы были лучше, в том числе и в отношениях между отцами и детьми. Ну вот теперь сама заповедь. «Чти отца и мать, и благо тебе будет». Я хочу обратить ваше внимание на слово «чти». Кажется, Бог ошибся. Надо бы поставить «люби», «люби отца и мать». И это так естественно. Ну вот, мне кажется, это величайшая мудрость, которая не позволяет говорить о заповедях как о квинтэссенции человеческого опыта. Люди, пожалуй, при всей их гениальности, потому что она Творцом порождена, все-таки не выдумали и не сформулировали бы ее так. Ведь почему там нет слова «любовь», а слово «почитание»? Вот представьте, если бы там действительно стояло слово «любовь». «Люби отца и мать». Но ведь Бог знает, что отношения не всегда складываются. И не складываются они в том числе и потому, что родители не были настоящими родителями. Или дети себя повели как-то иначе. Поэтому потенциал любви был, но куда-то выветрился, растратился. И что делать? И если религиозный человек, скажем, престарелый родитель, знал бы эту заповедь в императиве любви, он стал бы требовать от своего сына и дочери любви, исходя из божественного закона и из послушания этому закону. Вот. И что бы тогда получилось? Тогда жизнь детей могла превратиться бы в сущад, потому что родитель настаивал бы на любви. «Дай мне любовь, Бог тебе велит так поступать». Но мы с вами понимаем, что любовь невозможно вытребовать. Она или есть, или нет. И если ее нет, что поделать? И Господь говорит нам в помощь – чти. А почитание, уважение заключается в том, что даже если с какого-то момента отношения перестали складываться, или они никогда не складывались, любви не было изначально, и такое бывает. Тем не менее, по послушанию, по религиозной дисциплине я должен и по отношению к нелюбимым проявить себя человеком. И это выражается в элементарных вещах. Накормить, обстирать, не знаю, помочь материально, придет время глаза закрыть. Ну, конечно, и здесь есть нюансы. Если отец алкоголик, а я почитаю его каждодневной бутылкой, исходя именно из этого принципа, то очевидно, что это ошибка в определении. Я почитаю не отца, а отцовский грех. Вот. Но что касается уважения, даже и к нелюбимым, это то, что обязаны и взрослое, и подрастающее поколение по отношению к друг другу проявить с заданием перейти на новую ступень. И если возможна любовь, то это будет как раз-таки совершенствование. Но если ее нет, почитание — это то, что ты должен все-таки дать, несмотря на всю сложность каких-то коллизий внутрисемейных, которые в каждой семье свои собственные. Но в то же время, если мы теперь порассуждаем о сути конфликта между отцами и детьми, почему так происходит? Вот из-за чего конфликтуют те и другие? И опять-таки мы упираемся в человеческую личность, в ее, так сказать, освященность, это дар Божий, и, образно выражая, проклятость, потому что эта личность рождается в мире после грехопадения, вот, со своим своеволием, да, со своим желанием настоять на своем, не смириться, вот, предпочесть самого себя всем остальным. Поэтому, например, отцы, вообще родители, из любви к детям отстаивают место под солнцем, зарабатывая в том числе и их будущность. Вот в этом каждодневном, часто адском труде, для того, чтобы у детей все было или было необходимое для достойной жизни. Вот. И пока дети маленькие, они смотрят на своих родителей как на богов. Вот. Находятся у них в послушании, чтут их, понимают, что это действительно квинтэссенция, да, всего доброго, мудрого, благородного. Ну вот наступает момент возрастания личности в 10, в 12, в 14 лет. И эта личность начинает пытаться себя опознать как другое, как инаковое, в первую очередь по отношению к самым близким своим родным, то есть утвердить себя. И очень часто это утверждение происходит в протесте. Вот, может быть, поэтому в детстве мы ломаем игрушки, вот, или отказываемся, ну, не знаю, мыть посуду, убирать за собой вещи. Вот. И если переходим мы на какой-то другой, всем нам известный уровень, то родители сказали, вернись в 9, а я вернусь в 11, потому что для меня вот и не только друзья дороже, с которыми мне очень интересно, а я пробую, как бы пробую, а что будет, если вернусь в 11? И так далее. И, конечно, родительская мудрость, она не всегда является вовремя. Понять, что это уже не 4-летний мальчуган или девчушка, которым достаточно просто повысить голос, да, или строго посмотреть, и все будет на своих местах. Здесь уже нужна какая-то педагогика. Но родителям ведь проще, а самое главное, времени у них нет для этого. Им проще по старинке повысить голос, какой-то запрет предложить, а конфликт начинает развиваться. Он как раз-таки уходит внутрь. Здесь этой внешней сдерживающей силой, несправедливой в глазах детей, являются теперь родители, и дети начинают бунтовать. Если родители очень сильные, они просто подавляют своих детей. Ничего хорошего из этого не получается. Вот если давление не сильное, то тогда дети раньше времени выходят из-под опеки, и появляется феномен младшего блудного сына. Вот, в общем, все это перед глазами каждой семьи, каждого человека. И что же делать? Что нам дает эта заповедь о почитании отца и матери? И вот мне кажется, здесь такие глубины, о которых сложно говорить или рассуждать, всматриваясь в эту заповедь только по поверхности. И они связаны со следующим. Дело в том, что в традиционных обществах, то есть в обществах, где религиозные ценности являются доминирующими, прежде чем взбунтоваться окончательно и выйти из-под родительской опеки, ребенок предпринимает естественный шаг, не имея возможности добиться решения в свою пользу от родителей, потому что они наказывают, запрещают, ругаются. Куда идет он, прежде чем пойдет к своим сверстникам, которые ему скажут: «Да плюнь ты», или, как сейчас говорят, «забей». Да? Вот. Прежде чем пойти к ним, куда он пойдет? Конечно, к дедушкам и бабушкам. То есть к другим членам своего мира, да, к своим родственникам, которые чуть-чуть дальше, чем отец и мать, но тем не менее оказывают на них колоссальное влияние. И вот здесь мы видим разницу, которая пролегает между традиционным обществом и посттрадиционным. Потому что в традиционном обществе старик не зря почитается в качестве носителя всеобщего уважения. Это тот, для кого старость стала мудростью. Это тот, кто перестал отстаивать свое место под солнцем и уже одной ногой стоит в вечности. Это тот, кто нечто собрал. Поэтому, когда в конфликте с родителями ребенок приходит к такому дедушке и бабушке, ему, конечно, есть чем напитаться, есть что получить. И он примиряет этот конфликт. Или, во всяком случае, ослабляет его. И напротив, если человек приходит в семью своих старших родственников, дедушек и бабушек, у которых никакой связи с вечностью нет, потому что они как раз-таки жили только для того, чтобы работать и получать удовольствие, то возникает глубочайшее разочарование. Тогда действительно они разочаровываются не только в родителях, но и в старшем поколении. Вот для них старость совсем не синоним мудрости, это естественно, потому что никакой мудрости они не видят, и они окончательно порывают семьей, конфликт углубляется. В общем-то, там, где традиционное общество рушится, мы это повсеместно наблюдаем. Реакция молодежи на такую старость вполне конкретная. Вас на том свете с фонарями заискались, старые перцы, когда вы уже умрете. Вот. И это естественно. И вот, на мой взгляд, для того, чтобы этого не произошло, мы должны порассуждать на тему, что делает старость мудростью. Ну вот, наверное, об этом уже в следующий раз. А сейчас я с вами прощаюсь. Хотя вот у нас есть вопрос. Давайте вы его зададите, а если я не успею ответить, то тогда в следующий раз. Слушаю вас.
4: Отец Евгений, вы сказали, что, исходя из этой заповеди, дети должны чтить, то есть почитать, уважать своих родителей. Означает ли это, что любовь вообще исключается со стороны детей к родителям? Или почитание — это тот минимум, который должен быть обязательно, но еще как подарок родителям может достаться и любовь? Это первый вопрос. И второй. Если этой любви нет, а родители ожидали от детей эту любовь, родители это не должны воспринимать как трагедию, не так ли? Спасибо.
3: Ну, вы, в общем-то, в формулировке этих двух вопросов уже и ответили за меня, потому что я это сказал, может быть, не так четко, как бы хотелось. Конечно, не могут люди дать того, чем не обладают. Поэтому как бы не хотелось детям дать любовь своим родителям, вот, если они чувствовали с детства, что мать не любит, скажем, выстраивать свою личную жизнь, или любит сестру младшую больше, чем старшую. Вот, и у них это на каком-то уже экзистенциальном уровне закрепилось. Поэтому она будет делать подарки, она будет ухаживать, она будет помогать деньгами, потому что у матери маленькая пенсия. Но она не сможет дать любовь. Мне кажется, с любовью то же, что со всеми другими добродетелями. Когда мы всматриваемся в свою духовную наличность, мы понимаем, что у нас нет. И мы понимаем, что никакими убеждениями себя, потому что это надо, а раз надо, то уже и буду, да, со следующего дня не буду, там, не знаю, злиться, раздражаться, буду всех людей любить, быть жертвенным и так далее, не получается. Поэтому, конечно, человек молится о том, чтобы это было. Меняет себя и молится о том, чтобы Бог увидел его в делании. И приди и вселись в нас. Вот, потому что если любви нет, она может быть только подарена. Я могу совершать поступки любви, но если ее нет изнутри, другой это почувствует. Но это неплохо. Это неплохо, это уже что-то. Вот. А родители, конечно, не должны отчаиваться, если речь тем более идет о людях сходных мировоззрений. И я христианин, мой отец христианин, у нас нет любви. Вот. По каким-то причинам, повторяю, но мы трудимся, да? Начинаем с уважения, с исполнения заповеди. И может статься, что... И, может быть, на мой закат печальный, да?
4: Плеснет любовь.
3: Да, улыбкой прощальной. Может быть, и так.
4: Означает ли вот то, что вы сейчас сказали, что воспитание родительское бессильно вот перед тем фенотипом, который заложен в человеке?
3: Ну, хороший вопрос. Я бы сказал так. Бессильно со 100% гарантией. Потому что если мы какой-то набор поведение предложим в качестве педагогов, в качестве воспитателей своих детей, и будем убеждены, что результат не замедлит сказаться в детях, то, значит, мы должны свидетельствовать, что мы живем в мире, где грехопадение преодолено. Вот. Мы, конечно, настраиваем своих детей на лучшее. Мы, конечно, стараемся замолчать темные страницы своей жизни, и если и открываем их, то открываем с единственной педагогической целью. Вот так не делай. Вот я укололся, я не хочу, чтобы ты это повторял. Но очевидно же, что дьявол — неспокойное существо. Поэтому его задача — соблазнить кого угодно и как угодно. И расхожие вещи, которые все мы в детстве переживали, связаны не только с любопытством, а с тем, что можно было бы назвать одержимостью. Родители мне говорили, и я с детства верю, что их наказ... Да, их поучения носят любовный, заботливый характер. Ну, не знаю, не тянись к розетке, да, вот, дуй на горячее. Вот, если на нравственную область перенести, ну, не ругайся матом, не бери чужого, вот, не кури там, не веди себя фривольно в незнакомых компаниях и в знакомых. Всегда вспоминай, что ты перед Богом и перед семьей, которая, значит, либо гордится тобой, либо, наоборот, стыдится того, как ты себя ведешь. Все это сказано, пересказано. И тем не менее, мы понимаем, что даже в лучших, даже в самых таких, что называется, святых семьях, вот, есть вещи, за которые человеку стыдно, и он в них кается. Вот хорошо, если это не привело к сильным поражениям, к большим травмам, но они все равно были. Вот, поэтому я думаю так, конечно, воспитание — это то, что Бог заповедует каждой семье, и спрашивающей у Господа неповторимую личность, душу. Вот. Но зная, что мы должны воспитывать, и зная, как мы должны это делать, мы понимаем, что все-таки стопроцентной гарантии нет, что все наши затраченные усилия дадут святого, дадут праведника. Именно потому, что речь идет о свободном выборе, о самоопределении этого человека. Он мой и не мой, потому что он сам по себе. Вот, и он будет решать свои отношения в первую очередь перед Богом. Поэтому с какого-то момента, я думаю, родители снимают или теряют ответственность за воспитание своих детей. И Бог будет разбираться с этим человеком после того, как он оторвался от нашего влияния. Мне кажется, что именно с этим связана заповедь о отказе от коллективной ответственности в Ветхом Завете. Помните, один из пророков говорит: «И поставлю новый закон, и уже не будет по поговорке «отцы ели виноград, а у детей на зубах оскомина». Но каждый будет отвечать за свой собственный грех. Сын не будет отвечать за грех отца, но только за свой».
4: Вот если человек неудачный ребенок в семье вырос, но если бы его не воспитывали и труд не вкладывали, то еще хуже было бы, да? Вот так можно сказать.
3: И наоборот, может быть,
4: да
3: такие.
4: Потому что лучше.
3: Вот, например, у меня сосед по дому. Мы стенка к стенке жили. Вот, у него там 8 или 9 детей, братьев и сестер. Вот, все пьяницы, проститутки, уголовники. Вот. А мы с ним сверстники. И дружили. Во дворе вместе бегали. И, конечно, я его звал к себе домой. Вот мы играли в солдатиков, да, вместе сидели за столом. Видимо, разительный контраст в своей семье, да. То есть у нас дневал, ночевал. Привели к тому, что он единственный вырвался из этого замкнутого круга. Вот. Что называется, не пьет, не курит, создал прекрасную семью, очень ответственный, цельный человек. Вот, поэтому мы можем сказать, что, ну, насколько наша семья его воспитывала, но, во всяком случае, она предлагала ему альтернативу, хоть какую-то. Вот, и он вырвался из нее. Вот, хотя я не могу переоценивать значение наших встреч, потому что, ну, я был обычным мальчишкой и так далее. Поэтому, можно сказать так, иногда у человека, думающего отторжение ко всему этому, если он хотя бы чуть-чуть заметит другое где-то рядом, он говорит, я не хочу. А иногда действительно, как клоны штампуются, вот, ошибки какие-то в детях, в потомках. Заканчиваем эту передачу. Дорогие братья и сестры, до следующей встречи. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев.
2: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: В исполнении Государственного академического русского хора под управлением Александра Свешникова прозвучало песнопение всенощного бдения «Взбранный воеводе» композитора Сергея Рахманинова.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий совершает паломничество по Святой Земле. Епископ Кронштадтский Вениамин возглавил торжества по случаю 30-летия тюремного благочения. Состоялся мотопробег по дороге жизни. Об этих и других событиях более подробно. В неделю 15-ю по Пятидесятнице, в день памяти святых Петра и Февронии, 13 сентября, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме, посвященном благоверным князьям Солнечным. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Владимир Боднарчук, клирик Кубанской митрополии протоиерей Александр Мудрик, иерей Сергий Боднарчук, а также клир храма и другие священнослужители. Среди молящихся были депутат Государственной Думы Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, глава администрации курортного района Александр Забайкин, глава муниципального образования поселок Солнечное Михаил Сафронов. Храму подарена Донская икона Божией Матери. За помощь епархии в благоукрашении храмов генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов был награжден патриаршим знаком храмостроителя. Ктитор храма Борис Цейтлин и регент Виктория Боднарчук удостоены знаков священномученика Вениамина, митрополита Петроградского. Храм святых Петра и Февронии в поселке Солнечное был заложен в 2021 году рядом с одноименной временной церковью. Строительство началось летом 2022 года. 8 июля 2023 года, в день памяти святых Петра и Февронии, святейший патриарх Кирилл совершил малое освящение храма. 14 июля 2024 года митрополит Варсонофий совершил великое освящение храма. С 14 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершают паломничество по Святой Земле. Архипастырь возглавляет группу из 49 человек. В числе паломников преподаватели и студенты Санкт-Петербургской Духовной Академии во главе с ректором епископом Петерговским Силуаном, клирики епархии протоиереи Александр Пашков, Виталий Магдеев, Алексей Исаев, Алексей Скляров, Евгений Шагенов, иереи Алексей Сергеев, Павел Ермолов, Мошкин, Серафим Дейнес, протодиакон Андрей Левин, диакон Илья Андрианов и миряне. В поездке участвуют сотрудник епархиального информационного отдела, корреспондент Татьяна Кириллина. Паломники разместились в Горнинском женском монастыре русской духовной миссии. Поездка продлится до 25 сентября. 15 сентября наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, совершил божественную литургию в храме во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в бывшем следственном изоляторе номер 1 «Кресты». Его преосвященству сослужил наместник Каневского Рождества Богородичного мужского монастыря архимандрит Александр Арва, руководитель радио Санкт-Петербургской митрополии Град Петров, протоиерей Александр Степанов, председатель синодального дело по тюремному служению священник Кирилл Марковский, благочинный тюремных храмов, председатель отдела по тюремному служению Санкт-Петербургской епархии протоиерей Олег Скоморох и духовенство митрополии. Диаконский чин возглавил старший иеродиакон Илья Васильев. В завершении богослужения владыка-наместник обратился к молящимся с архипастырским словом. После божественной литургии в духовно-просветительском центре Свято-Духовске начала работу конференция тюремного благочения, приуроченная к 30-летию актуализации деятельности Санкт-Петербургской епархии в учреждениях пенитенциарной системы. Епископ Вениамин обратился к молящимся с приветственным словом, в котором, в частности, отметил: «Настоящая конференция – это возможность не только подвести итоги, но и определить направление будущей деятельности. Важно, чтобы работа в учреждениях уголовно-исполнительной системы велась профессионально, с уважением к личности и закону, в тесном сотрудничестве церкви, государственных органов и общественных организаций. Только совместными усилиями можно добиться того, чтобы человек, покидающий места лишения свободы, возвращался в общество со стремлением к мирной и законопослушной жизни», подчеркнул владыка Вениамин. Настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Любани протоиерей Евгений Бабинцев совершил освящение памятной стелы, установленной в честь присвоения Любани почетного звания Ленинградской области «Город воинской доблести». Мемориал стал символом глубокого уважения к беспримерному мужеству, стойкости и героизму защитников Отечества, проявленным в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие руководители и представители администрации Тоснинского района, активисты местных ветеранских организаций, представители патриотических движений, а также жители и гости города. После совершения чина освящения участники церемонии возложили к подножию мемориала цветы. 12 сентября в рамках проекта «Огненные версты Ленинградской области» состоялся мотопробег по дороге жизни в память 85-летия первого блокадного продовольственного обоза. За байкерами на автобусах ехали учащиеся Академии управления городской средой, градостроительства и печати, Павловской гимназии, подопечные центра номер 7 для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Во время движения ребятам рассказывали о событиях Великой Отечественной войны. На каждой остановке руководитель проекта протоиерей Вячеслав Харинов произносил речь об исторической и нравственной значимости событий военных лет. К монументам павших воинов были возложены венки. Участники поездки посетили Шлиссельбург, полевой подвижный госпиталь, памятник военным водителям в деревне Дусево, могилу летчиков-защитников дороги жизни в деревне Выстав, а также военный музей и храм Николая Чудотворца в Кабоне. Второй мотопробег состоится 3 октября. Он будет посвящен Стрельнинскому и Петерговскому десантам. 14 сентября на площадке Общественной палаты Российской Федерации состоялся круглый стол на тему «Религия в современной школе». В мероприятии принял участие благочинный Шлиссельбургского и Волховского округов, член Общественной палаты Кировского района протоиерей Богдан Голод. На мероприятии обсуждали вопросы о роли и месте религии в системе общего образования, интеграции религиозной тематики в учебный процесс, а также об отражении темы религии в нормативных документах и учебных пособиях. Особое внимание было уделено поиску точек соприкосновения научного и религиозного подходов к познанию мира. В работе круглого стола также приняли участие члены Общественной палаты Российской Федерации, ученые, эксперты и представители профильных министерств и ведомств. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
5: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 214-е зачало послания к Галатам, отрывок из 6 главы.
1: Братья, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
0: Послушайте 29-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 7 главы.
2: В то время Иисус, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, вошел в пределы Тирские и Сидонские.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали чтение из Евангелия от Марка, где Господь спорит с утверждением о ритуальной чистоте, которую проповедовали фарисеи и книжники, которую они ставили во главу угла, вместо любви, вместо милосердия. Ритуальная чистота, то есть то, что стало уже неким предметом обожествленным, не глубокая религиозность, которая рождает духовные дары, а некая обрядовая сторона, которая заменила собой именно этот дух. Буква выдавила дух из религии. И сама по себе религия стала чем-то мертвым, чем-то уже неживотворным, неживотворящим, чем-то убивающим. Сколько таких моментов мы видим, дорогие, и в своей жизни. И вот здесь Господь, когда это Евангелие читается в церкви, снова нас отрезвляет, призывает нас к тому, чтобы мы поняли, что Христос не придумал новую религию. Он нам принес веру. Веру в Бога. Иногда религиозная жизнь скатывается к шаманизму. Сделай то, повернись так, ударь в бубен так, или поставь свечу так, или встань на колени именно так, а не по-другому. То есть люди, которые в себе имеют духовный вакуум вместо духовной жизни, заменяют подлинную духовность своими выдумками, разнообразными суевериями, которые порождаются как грибы после дождя.

0: дождя. На пустом абсолютно месте ничем эти суеверия не подтверждены. Так бывает, к сожалению, со всякой религией, которая потеряла в человеке именно духовную основу и духовное содержание. Потеряла цель общения с Богом. И вот эта ритуальная чистота, о которой Господь в этом Евангелии сегодня говорил, она тоже была призвана заменить людям Бога. И всегда вот это правильное, доскональное исполнение каких-то предписаний, оно ничего не дает, кроме гордыни, кроме самоуслаждения, самолюбования тем, как правильно, как хорошо я исполнил вот эти книжные, буквенные предписания. И вот здесь мы видим, что разговор идет не о посте. Христос пост не отрицает. Он именно говорит о том, если мы откроем сегодня Евангелие и прочитаем те стихи, которые были до 14 стиха, то мы увидим, что разговор как раз начинался именно с этой ритуальной чистоты, о том, что неумытыми руками ели апостолы. И здесь, разумеется, речь идет не о гигиене, как часто иногда люди, не только внешние, но даже и христиане, и люди, которые выцерковляются, к сожалению, думают о том, что здесь Господь выступает против гигиены. Да нет, конечно же, Господь здесь именно спорит с суеверием, основанным на ритуальной чистоте, на доскональном, буквальном исполнении ритуальных каких-то предписаний. Здесь это чтение нам сегодня предостерегает от того, чтобы мы заменили дух буквой. Разумеется, всякий культ, всякая религия и любой какой-то сегодня духовный практик опирается на какие-то предписания. Но они никогда не должны стать во главу угла. И в христианской церкви, тем более, мы видим, как Христос с этим боролся, как Он пытался людей вернуть к духовной жизни. Мы не должны, разумеется, возвращаться к праведности книжников и фарисеев. Нам Господь так в Евангелии же и говорит, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, мы не можем спастись. Нас этому учат и апостолы, и апостол Павел в своей борьбе с законничеством, с буквоедством, которое, к сожалению, все чаще и чаще борет нас. Почему оно нас борет так? Потому что это проще. Проще, нежели покаяние, подлинное покаяние, как метаноя, изменение ума, проще быть буквоедом, буквалистом в исполнении ритуальных предписаний, нежели снимать с себя стружку. Духовно проще возгордиться исполнением каких-то предписаний, нежели пребывать в постоянном покаянии мытаря. Желается человеку и хочется себя ощущать праведником, и для этого он готов идти на такие жертвы, исполнять досконально не только то, что написано в церковных книгах, но и то, что он сам себе придумал и насочинял. Разумеется, здесь о спасении речи не идет никакой. Поэтому очень надо внимательно поглядеть сегодня на себя и подумать, не заменил ли сегодня я Христа самим собой? Может, сегодня я уже не Ему поклоняюсь, не Христу, а самому себе в своей религиозной жизни, которая стала не путем к Нему, а стала замкнутым кругом, вращение вокруг самого себя, своего «я». Не вокруг Христа мы сегодня свою жизнь устраиваем, а, может быть, вокруг своего «я», своего самолюбования, самолюбования сегодня своей религиозностью, своей мнимой праведностью. Часто это проверяется очень просто, и такие проверки у многих духовников мы видим и у многих проповедников. Если сегодня меня отвлекли от молитвы, попросили сделать доброе дело, если сегодня мое молитвенное правило прервали тем, что попросили меня по дому помочь, чем-то, мама или супруга, и если я гневаться начинаю, раздражаться, то такое мое молитвенное правило никакому Богу не нужно. Не нужно оно никому. Если во мне молитва не порождает любви, а только гнев, значит, я молюсь самому себе, а не Богу. Будем, дорогие, вот внимательно к этому относиться, чтобы нам воистину вернуть свою молитву Богу. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 16 сентября, 3 сентября по старому стилю празднуется память святой Фивы Диаконисы, жившей в первом веке. Также сегодня вспоминаются священномученик Анфим, епископ Никомедийский, и с ним пострадавшие мученики Феофил Диакон, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Петр Индис, Горгоний, Зенон, Домна Дева и Ефимий. Все они приняли мученические венцы в начале 4 века в Никомедии. В то же время пострадала за Христа и святая мученица Василиса Никомедийская. Будучи отроковицей, в возрасте 9 лет она бесстрашно исповедала себя христианкой. После мучения осталась невредимой, и это чудо привело к вере во Христа правителя Александра. Он принял крещение и умер вместе со святой Василисой в 309 году. Сегодня празднуется память священномученика Аристиона, епископа Александрийского, и преподобного Феоктиста, спутника Ефимия Великого. Мы вспоминаем в этот день святителя Иоанникия II, патриарха сербского, жившего в XIV веке, и блаженного Иоанна Власатого, милостивого чудотворца, несшего подвиг уродства в XVI веке в Ростове, в царствование Ивана Грозного. Он имел власы на голове велики, почему и назывался Власатым. Наименование «милостивый» блаженный Иоанн получил за многие исцеления, совершившиеся при его гробнице, а также в память святого патриарха Александрийского Иоанна Милостивого, его небесного покровителя. Блаженный Иоанн постоянно носил при себе и читал псалтирь. Не имея всю жизнь пристанища, ростовский чудотворец Иоанн стяжал дары смирения, терпения и непрестанной молитвы. В этот день установлено празднование в честь Писидийской иконы Божией Матери, которая прославилась чудотворениями в VI веке в городе Созополе. На VII Вселенском соборе, обличившем ересь иконоборцев, упоминается древняя икона Пренепорочной Девы Богоматери, находящаяся в Созополе Писидийском и источающая мира из руки изображенной. В 1608 году список с этой древней чудотворной иконы был помещен в Московском Новоспасском монастыре. Особенно много святых сегодня прославляется в сонме новомучеников и исповедников российских. В этот день празднуется память священномучеников и епископа Вернинского Пимена Белоликова, протоиереев Сергия Феноменова и Филиппа Шацкого, иереев Василия Калмыкова и Владимира Дмитриевского, преподобного мученика и иеромонаха Милетия Голоколосова, пострадавших в 1918 году. Сегодня также вспоминаются священномученики Василий и Парфений Красивские, братья-священники, убитые в 1919 году. Отец Василий служил в Петропавловской церкви в городе Верном, ныне Алма-Ата, а отец Парфений в том же городе в храме Казанской иконы Божией Матери. Они были убиты в один день бойцами ворвавшегося в город Красного отряда. Отец Василий был избит, затем привязан к хвосту лошади и так умучен до смерти. А отец Парфений был сожжен на паперти своего храма. В 20-м году в этот день за Христа пострадали священномученики Андрей Дальников, служивший в станице Надеждинской Вернинского уезда, и Феофан Соколов, митрофорный протоиерей, инспектор церковно-приходских школ Семиреченской области. В 21-м году мученические венцы приняли священномученики Владимир Садовский и Михаил Сушков. В 23-м году в этот день пострадал священномученик Николай Сущевский, в 24-м – священномученик Ефимий Круговых, и с ним четыре мученика. Отец Ефимий служил в Казанской церкви города Верного. Вместе с четырьмя мирянами он был повешен по обвинению в верности патриарху Тихону. В 29-м году при закрытии храма в станице Надеждинской был убит священномученик Роман Марченко. Казаки станицы Надеждинской активно сопротивлялись закрытию храма. В станицу была введена конная милиция, несколько десятков прихожан было арестовано, а священник убит. В этот день совершается память священномучеников иерея Алексея Зиновьева и протоиерея Ильи Бажанова, в 37-м году расстрелянных на Бутовском полигоне, и священномученика Петра Сорокина, пострадавшего в 1953 году. Отец Петр Сорокин был рукоположен в сан диакона в 1925 году в Звенигороде, служил в московских храмах 40 мучеников и на Даниловском кладбище. В 1937 году был арестован, приговорен к 10 годам лагерей. В 1947 году вернулся в Москву и обратился в Синод с просьбой дать ему место диакона. Его направили в город Славянск Сталинской области. Затем он нашел место певчего в Богоявленском соборе города Вышний Волочек. Здесь в 1949 году его арестовали за участие в деятельности группы церковников и выслали на поселение в Казахстан. Там его снова арестовали и приговорили к 10 годам лишения свободы. Диакон Петр Сорокин погиб в лагере в Иркутской области в 1953 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие священномученика Анфима, епископа Никомедийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Священномученик Анфим и с ним другие мученики пострадали во время гонения на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане. Преследования христиан особенно обострились после того, как в Никомедийском императорском дворце случился пожар. Язычники обвинили христиан в умышленном поджоге и проявили по отношению к ним неслыханную жестокость. Так, в одной только Никомедии в день Рождества Христова было сожжено в храме до 20 000 молящихся. Однако эти бесчеловечные действия не устрашили христиан. Они твердо исповедовали свою веру и принимали мученическую смерть за Христа. Воин Зенон за смелое обличение императора Максимиана был побит камнями, а затем обезглавлен. Тогда же погибла от рук язычников бывшая жрица, святая Дева Домна и святой Ефимий, которые заботились о том, чтобы тела святых мучеников были погребены. Епископ Анфим, управлявший Никомедийской церковью, по просьбе паствы скрывался в селении недалеко от Никомедии. Оттуда он обращался к христианам с посланиями, в которых убеждал их твердо держаться святой веры и не страшиться мучений. Одно из его писем, посланное с диаконом Феофилом, было перехвачено и передано императору Максимиану. Феофил был подвергнут допросу и умер под пытками, так и не открыв своим учителям место пребывания епископа Анфима. Через некоторое время Максимиану все же удалось узнать, где находится святой, и он послал за ним отряд воинов. На пути им повстречался сам епископ. Воины не узнали святого, но он позвал их к себе, угостил обедом, а затем открыл, что он и есть тот, кого они ищут. Воины не знали, что делать, хотели оставить святого и сказать императору, что не нашли его. Епископ Анфим не терпел лжи и не согласился на это. Воины уверовали во Христа и приняли святое крещение, но при этом святитель все же заставил их исполнить приказание правителя. Когда епископ Анфим явился к царю, тот приказал принести орудие казни и положить пред ним. «Неужели ты, царь, думаешь устрашить меня этим?» — спросил святитель. «Нет, не устрашишь того, кто сам желает умереть за Христа. Казнь устрашает только малодушных, для которых временная жизнь дороже всего». Тогда царь распорядился жестоко мучить святого и усечь мечом. Епископ Анфим до последнего вздоха славил Бога, за которого сподобился пострадать в 302 году.

0: завершит наш церковный календарь житие священномученика Пимена Белоликого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Пимен, епископ Семиреченский и Верненский, в миру Петр Захарьевич Белоликов, родился в 1879 году в селе Васильевское в Новгородской губернии в большой благочестивой семье священника Захария Ивановича Белоликова и его супруги Марии Ивановны Арнацкой, дочери священника Иоанна Арнацкого. Известные санкт-петербургские священники, философ Иоанн Арнацкий, приходились ему двоюродными братьями. Через отца Иоанна Петр Белоликов находился в свойском родстве со святым праведным Иоанном Кронштадтским. По окончании Новгородской духовной семинарии Петр Белоликов продолжал обучение в Киевской духовной академии, которую закончил в 1904 году. Еще студентом он принял монашеский постриг с именем Пимен. По окончании академии он получил благословение на миссионерскую деятельность. Он просвещал светом православия осетин, овладел древнесирийским и новосирийским языками, а также тюркскими наречиями, и проповедовал православие среди сирийских несториан на их родном языке, а также защищал интересы перешедших в православие сирийцев перед персидскими властями. Находил он время и для научных трудов, занимаясь переводами раннехристианских сирийских текстов. С 1914 года отец Пимен служил в Перми в должности ректора Пермской духовной семинарии, где стал сподвижником и надежной опорой во всех начинаниях пламенного поборника православия, будущего священномученика, архиепископа Пермского Андроника, который надеялся видеть отца Пимена своим викарием. Однако, ради использования миссионерских талантов молодого подвижника в Персии, нынешнем Иране, в 1916 году в Петрограде в Казанском соборе состоялась епископская хиротония архимандрита Пимена Белоликова с назначением на приграничную Салмасскую кафедру в Персии. Преосвященный Андроник Никольский, епископ Пермский и Соликамский, подарил ему свою панагию, с которой епископ Пимен не расставался все оставшиеся ему 2 года жизни. Через год епископа Пимена по его просьбе отозвали из Персии. Последовало его назначение викарием туркестанским в город Верный, нынче это Алма-Ата, на вновь созданную Семиреченскую и Вернскую кафедру. 38-летний епископ прибыл в город Верный в 1917 году. Он возобновил традицию народных чтений и бесед, в которых объяснял собравшимся современное положение в России. Владыка давал весьма сдержанные оценки февральской революции, а с приходом к власти большевиков деятельный и монархически настроенный архипастырь был обречен на гибель. Его авторитет был так велик, что большевики всерьез опасались двоевластия в Семиреченске. Вечером 16 сентября 1918 года в покое епископа Пимена ворвались красноармейцы из карательного отряда, отозванного с Семиреченского фронта специально для ареста верненского епископа. Оскорбляя и унижая святителя, они потребовали ехать с ними. После раздумий владыка подчинился. Его посадили на тачанку и увезли в загородную рощу. Даже бойцы карательного отряда, вызванного в город Верный для наведения революционного порядка, долго не решались выстрелить в святителя. Убил владыку выстрелом в упор известный в городе бандит. Духовенство, которому владыка велел звонить в колокола, чтобы поднять народ в случае долгого своего отсутствия, не выполнила просьбы своего архипастыря. Согласившись ехать с красноармейцами, владыка сознательно пошел на великую жертву. Он отдавал свою жизнь для того, чтобы расправа над ним стала сигналом православному народу явить свою сплоченность и силу. Только напрасно слух его ловил звуки набата. Духовенство приняло решение не звонить, надеясь, что все обойдется, да и власть, может быть, скоро сменится. На другой день православный народ вышел на улицы города с требованием выдать тело убитого архиерея. Демонстрацию разогнали с помощью оружия. Тело убитого священномученика, лежащее на поляне в роще, нашли дети, собиравшие там орехи. Православные верующие ночью тайно погребли епископа Пимена рядом с кафедральным собором города Верного.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворих в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не радих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, и же мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тяба, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и нощи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Книга вдохновляет нас светом духовной свободы во Христе, ясностью изложения, широтой богословской и светской эрудиции. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» книгу епископа Таврического Михаила Грибановского «Над Евангелием» для вас читает Валерий Утенков.
2: Это был последний государственный деятель, который был так предан своей стране, своему делу, последний подлинный слуга государству, народу, царю. 18 сентября – день трагической гибели Петра Аркадьевича Столыпина. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Александра Солженицына «Красное колесо» о Петре Столыпине для вас читает народный артист России Иван Краско.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова.
2: Никто не сомневается в том, что блаженства играют особую роль в христианском мировоззрении. Однако текст этот очень странен. Книга известного английского проповедника-доминиканца Саймона Тагуэла посвящена размышлениям о сердцевине христианской этики, заповедям блаженств. Тонкий, умный, проникновенный текст заставляет нас по-новому взглянуть на евангельский призыв Иисуса Христа. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги Саймона Тагуэла «Беседы о блаженствах» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо. И жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
2: «Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью» — суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова». Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16 часов 10 минут слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности».
1: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства. Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17:10, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
3: Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем знакомство с книгой епископа Михаила Грибановского «Над Евангелием», одним из самых ярких и неординарных произведений русской духовной литературы конца XIX века. Не являясь в строгом смысле толкованием Евангелия, эти экзегетические этюды представляют нам удивительно тонкие духовные размышления над евангельским текстом.

Когда же приедет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. Когда же приедет Он, то наставит вас. Как приблизить к своему пониманию тайну исполнения этого обетования? Как представить себе такое нисхождение Духа истины, то есть божественное вдохновение свыше с одной стороны, и приятие этого Духа человеком, то есть боговдохновенность с другой, соединенные в одно неразрывное и живое целое, сознаваемое человеком как наставление от Духа Божия? Прежде всего, несомненно и очевидно, что это нисхождение есть дыхание Духа Божия в подобном Ему Духе человека. Но дыхание Духа Божия в Духе человека нужно представлять себе так, что им немало не нарушается свобода человека. Иначе Бог самим делом противоречил бы себе, в акте наивысшей своей милости и благоволения низводя человека в ряд несвободных животных существ. Если Бог по своему произволению ниспосылает в дух человека таинственную силу своей жизни, дар Святого Духа, то человек со своей стороны должен также свободно принимать ее, то есть сохраняя при этом свои природные душевные особенности и те черты, которые налагают на него история и та среда, в которой он живет. Божественное начало и человеческое, соприкасаясь изнутри, взаимно должны пополнять, а не нарушать одно другого. Бог в своем благодатном действии может не зависеть от частных и случайных свойств человека, а природа и характер последнего не должны подавляться божественной силой. Таково должно быть наставление от Духа Божия. Понять такое гармоничное соотношение между божеским и человеческим началом возможно единственно только при церковном учении о различии души и духа. Дух человеческий может свободно подчиняться силе Святого Духа, черпая из нее свою мощь и свое духовное содержание. Но предметное сознание и словесное выражение их находятся в неизбежной зависимости от той степени развития и тех его форм, до коих дошла душевная жизнь. Потому-то на всех боговдохновенных писаниях отпечатлелись, однако без малейшего ущерба боговдохновенному содержанию,

на грешной земле. Мысль проясняется, и ей изнутри открывается то, что было для ее косности доселе тайной. Язык становится способным хотя отчасти передать то, что прежде казалось вполне неизреченным. «Когда же придет Он, Дух истины, наставит вас на всякую истину». Муж Бога вдохновенный направляет свое действие на все стороны человеческой жизни, и на очищение сердец людских, и на прояснение их мыслей, и на подвиг их воли. Он может карать людей и может умилять их, может раскрывать всю наготу порока и может указывать божественные идеалы добродетели. Но во всем и всегда Он исполняет неизменно одну и ту же миссию, открывая человеку истину, то есть ту истинную действительность настоящего, прошедшего и будущего, которая недоступна ему или вследствие жестокости и омрачения сердца, или потому что она в том или другом случае вообще находится за пределами земного постижения. Мы хотя живем в настоящем и окружены его действительностью, но не знаем ее, не можем проникнуть в ее духовные основы, не в состоянии разобраться в ней и найти ее внутренний смысл. Найти тот Божий перст, который ведет ее к известной цели. Мы живем в непрерывных иллюзиях, в тягостном заблуждении относительно настоящего. Мы видим только то, чего хочет наше сердце, к чему тяготеет наша воля. Мы нарочито измышляем такую действительность, которая оправдывала бы наши проступки, и верим в ее реальность. Поэтому мы менее всего видим действительность, какова она есть в себе, как она проходит пред очами Божиими во свете чистого сознания. Боговдохновенные мужи и открывают эту истинную действительность людям, призывая их к покаянию и к прозрению, чтобы отвратить несчастья, грядущие на них за их заблуждения и самочинные пути. Прошедшая действительность также извращается и затемняется нами, и мы не в состоянии удержать в себе ее правдивого облика, и тем более не видим в ней тех письмен Божиих, которые ярко горят на темном фоне человеческой жизни для боговдохновенного писателя. Еще более недоступно нам будущее, но взор боговдохновенного мужа проникает и туда, прозирая грядущую истину. Будущее коренится в основах настоящего. Оно уже намечено в той духовной действительности, которая подлежит воплощению. Темный внебожий, удалившийся от Бога мир, идет по темным роковым законам судьбы. Светлый Божий мир свободы и добра развивается по нравственным внутренним, но, тем не менее, также непреложным законам. И боговдохновенному взору открывается, как в блеске молний, возникающая из них грядущая действительность, и явственно рисуется во свете очей всевидящего Бога будущая борьба добра и зла, и все иногда страшные и гибельные, а иногда и спасительные для человека последствия. Так Святой Дух наставляет своих избранных на всякую истину.

Утешитель же, Дух Святый, напомнит вам все, что я говорил вам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 26.

Евангелие свидетельствует об исполнении этого обетования Господа. Писатели-евангелисты передают нам доселе то, что напомнил им Дух Святой из жизни и бесед их возлюбленного Учителя. Под действием Святого Духа они стали способными в наивной простоте и чистоте созерцать открывающуюся их сознанию и пережитую ими действительность, верно воспринимать ее духовные основы и столь же верно передавать ее другим. Напоминаемые им Святым Духом евангельские события отражались в

к душе, как в чистом зеркале, немало не искажаясь и не затемняясь под влиянием их личного человеческого чувства. Мы видим у них полное беспристрастие к себе, всецелое отрешение от всякой мысли о своем личном «я». Апостол Петр, например, в своих евангельских рассказах, записывающему их евангелисту Марку, так заботливо относился ко всем малейшим колебаниям своего личного человеческого чувства, что умолчал о всех тех событиях, которые так или иначе выдвигали лично его самого. Затем событие выражалось у них в строго соответствующей ему мысленной и словесной форме. Но в Евангелиях мы находим драгоценное указание, что соответствие это не заключается в подробном и протокольно-мелочном описании происшедшего или стенографически буквальной передаче сказанного. Нет, проникая в духовные основы событий из жизни Господа, евангелисты свободно относились к случайным частностям, облекающим и окружающим эти события. Одно и то же событие евангелисты описывают каждый несколько отлично от другого, имея в виду или разные моменты в событии, или различные его стороны. С какой свободой они смотрят на букву описания, видно из того, что, например, один и тот же евангелист Лука рассказывает о вознесении Господа два раза в своем Евангелии и в Деяниях апостолов, и каждый раз в иных чертах и словах, дополняя одни повествования другими, очевидно, не видя в этом ничего такого, чтобы наводило тень сомнения на достоверность сообщаемого им. Для них важно было не то, чтобы все моменты, черты события были занумерованы в словах. Они сознавали всю невозможность исчерпать сполна какую бы то ни было действительность, а тем более действительность с таким бесконечным внутренним содержанием и смыслом, какая проходила пред их взорами. Но для них это было бы и совершенно бесполезно, так как их цель состояла совсем не в мертвом книжном занесении случившегося на ту или другую страницу пергамента. Их дух имел перед собой бесконечную, божественную и притом живую задачу — отметить событие хотя бы, может быть, и одной чертой, но так, чтобы оно затрепетало жизнью в душе читателя и привлекло его внутренние силы к источнику возрождения — Христу. Мысль евангелистов всецело была направлена именно на исполнение этой задачи, и этого они достигали тем, что сливали свою волю с волей Бога, желающего в отношении человека только одного — возродить его во Христе и через то спасти его. Евангелист Иоанн говорит, что все, что написано им, написано для того, чтобы читающие уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Писатель является таким образом только органом божественной воли, проводником деятельности Божественного Духа. Не о себе он собирается писать, не летописцем он хочет быть. Он является лишь выразителем той же самой Божьей спасающей силы, которая создала те самые события, о коих он сообщает. Он как бы сливается с нею, продолжает ее же живое дело, воспроизводя в повествовании то, что раньше совершилось в действительности. Потому-то словесно воспроизведенное событие носит в себе ту же живую божественную силу, которая была и в действительном событии. Воля евангелиста является как бы только ручейком, соединившим свои струи с многоводным потоком воздействия на мир силы Святого Духа. Эта свободная и всецелая отдача своей воли в волю Божию и отождествление своих целей при повествовании о событии с целями божественными при самом совершении их и делает возможным то, что писатель совершенно отдается созерцанию события без всякой косвенной мысли о себе, и что он рисует события с такой же свободой слов и очертаний, с какой свободой деталей оно могло бы произойти и на самом деле, оставаясь столь же действительным и спасительным для человека. Отсюда понятно, в чем состоит напоминание Святого Духа, то есть Боговдохновенная сила Евангелия.
никак не в протокольной точности описания воспоминаемых событий, совсем не в подробности деталей в их изображении, а в том, что они передаются духу читателя жизненно, то есть Духом Святым, и потому так же действенно, как это было в самой действительности в отношении писателя. Поэтому в Евангелии перед нами не мертвые описания событий, а сами живые события, дышащие на нас своим благодатным влиянием, не приходящие воспоминания человека, носящие всегда личный отпечаток, а вечные напоминания Бога грядущим векам, только раз совершившегося на земле и отразившегося навеки в небе, в Его божеском созерцании. Постоянное жизненное воспроизведение в глубине духа того, что произошло когда-то во плоти и в материальной обстановке человека. Теперь становится понятной живая божественная действенность Евангелия на души людей. В его повествованиях живет та же божественная сила Святого Духа, которая была и в самих событиях земной жизни Господа. Это не одни слова и не просто рассказы. В них говорит творческая, спасающая нас сила. Повествование — только средство воздействия на нас живого Господа, пребывающего постоянно с нами, хотя и невидимого нам. Потому-то оно и есть нетленное семя, из которого возникает наше духовное возрождение. Напоминания Святого Духа, сообщенные нам евангелистами, творчески проникают в наш дух и порождают в нем новую жизнь, полную радости и утешения от благой вести, приносимой нам Господом.

милости хочу, а не жертвы». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. То есть не внешнего соблюдения передо мной формы моего закона, а внутреннего исполнения его духа в применении к людям. Внешняя жертва есть лишь символ внутренний, и без последней есть мерзость перед Богом. Наружная правда наша должна быть обнаружением внутреннего света, потому что боговедение Бог хочет больше, чем всесожжение. К нам, христианам, это нравственное указание Господа имеет более тонкое применение. Для нас любовь и сострадание к ближнему стали уже законом, очевидным для каждого. Хотя есть еще очень много и таких христиан, которые полагают свою праведность только во внешнем исполнении законов богопочтения. Но это лишь недоразумение, и в глубине их же собственной совести они находят смутный укор за лукавство перед Богом. Но есть другой сорт людей среди последователей Христа, которые более тонко и потому более опасно нарушают рассматриваемое нами правило. Это люди, сделавшие для себя из нравственного закона любви к ближнему закон внешний, подобный древнему закону жертв и всесожжений. Исполнение закона любви они полагают во внешних благодеяниях, в материальных жертвах благотворительности, без участия внутреннего огня любви к тем, кому они благотворят, без той милости сердца, без которой жертвы наши есть мерзость перед Богом. К таковым слова Господа: «Милости хочу, а не жертвы», имеют также свое полное применение. И на них особенно требуется обратить внимание в настоящее время. Бог не может довольствоваться нашим принесением одних только внешних жертв благотворительности. Он не жертвы хочет, а милости, то есть внутреннего любовного отношения к ближнему, мудрой отзывчивости к скрытым причинам его бедствий и предупреждения их, а не наружного только материального благотворения, не исцеляющего внутренней болезни, а только временно облегчающего ее и дающего лишний повод нам гордиться своей мнимой праведностью в исполнении Христового закона – любви.

0: в исполнении клиросного хора «Город Ключ» Благовещенского собора города Шлиссельбурга прозвучало песнопение всенощного бдения «Хвалите имя Господне» композитора Ильи Овчинникова.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Александр Исаевич Солженицын. Исторические портреты. Петр Аркадьевич Столыпин. Главы из книги «Красное колесо». Передача третья.

Передние ноги коней российской колесницы уже плавали над пропастью. И немного было минут размышлять, хватать ли за усы разнесшихся коней, принимать ли непосильную власть непосильный момент. А еще и в эти самые дни петерговских консультаций братишки-террористы успели убить одного генерала в самом же Петергофе. Спутали по мундиру, приняли Козлова за Дмитрия Трепова, одного адмирала в Севастополе. И лег под высочайшую подпись первый указ, ведомый мыслью и пером Столыпина. Выборные от населения вместо работы строительства законодательного уклонились в непринадлежащую им область к действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населению.

Роспуск Думы вполне мог показаться и казался не последневременным хватанием под усы, а еще одним отчаянным толчком туда, в пропасть. Государево окружение и Трепов страшились этого шага. Но то был риск хладнокровной руки, знающий, что уже взяла и держит. Да восстановится же спокойствие в земле русской, и да поможет нам Всевышний осуществить главнейший, выделял Столыпин, из царственных трудов наших поднятие благосостояния крестьянства. Воля наша к сему непреклонна, направлял Столыпин царскую волю. И пахарь русский, без ущерба чужому владению, получит там, где существует теснота земельная, законный и честный способ расширить свое землевладение. Верим, что появятся богатыри мысли и дела, и что самоотверженным трудом их... Тут и была вся программа начатого боя. Обе стороны хотели поднять крестьянство. Радикальные интеллигенты поднять на поджоги и погромы, чтобы развалить и перепрокинуть русскую жизнь. Консервативно-либеральный правитель поднять крестьян в благосостоянии, чтобы русскую жизнь укрепить. А ожидая удара революции, в тот же день Столыпин ввел по Петербургской губернии положение чрезвычайной охраны. Так уверенно рвалась Дума к горлу власти, казалась неудержимой, предвидела победу и никак не ждала встречного удара. И что же теперь? Удар был нанесен. Наступил момент испустить клич революции. Но клич неожиданно не испустился. Испустился как бы воздух из проколотого шара. Сперва громче, но сразу и тише. Выборгское воззвание. Однако, кроме оробевших кадетов в разогнанной думе, были и боевые эсеры, переназванные для легальности в трудовиков, и захлебчивые социал-демократы. Эти опубликовали в Петербурге 12 июля манифест к армии и флоту. Солдаты и матросы, мы были избраны заявить царю про народные обиды и добиться земли и воли. Но царь послушал богатейших помещиков, которые не желают выпустить из рук имения, маньчжурских генералов, которые убегали от японцев и расстреливали Москву. Зачем вы будете защищать правительство? Разве вам хорошо живется? Вас отдают в рабскую службу денщиками. Мы хотели издать законы о денежном жаловании солдатам, о запрещении всяких оскорблений. Мы, законно избранные представители от крестьянства и рабочих, объявляем вам, без Государственной Думы правительство незаконно. Вы присягали защищать Отечество. Ваше Отечество — это русские города и села. Всякий, кто будет стрелять в народ, есть преступник, изменник и враг. Им не будет возврата в родные селения. Правительство вступило в переговоры с австрийским и германским императорами, чтобы немецкие войска вторглись в нашу страну. За такие переговоры мы обвиняем правительство в государственной измене. Вне закона, солдаты и матросы, ваша священная обязанность
освободить народ от изменнического правительства, в бой за землю и волю. Как всякая революционная прокламация, терпела и это без проверки любую дичь, хоть и переговоры с Германией. Но здесь не только взрывались слова, уже мотались революционные гонцы между Севастополем, Кронштадтом и Свяборгом поднять восстание в единый срок. Даже не скрывали план после уборки хлебов зажечь восстания сельские, войска кинутся туда, а передовые крепости тут и восстанут. Вновь раздуть восхитительный багряный воздух революции —

Мысль Столыпина была: чем тверже в самом начале, тем меньше жертв. Всякое начальное попустительство лишь увеличивает поздние жертвы. Умиротворяющее начало, где можно убедить. Но этих бесов не исправить словами убеждения. К ним неуклонность и стремительность кары. Что же будет за правительство, и где второе такое на свете, которое отказывается защищать государственный строй, прощает убийство и бомбометание? Правительство в обороне. Почему должно отступать оно, а не революция? Где с бомбами врываются в поезда, под флагом социальной революции грабят мирных жителей, там правительство обязано поддерживать порядок, не обращая внимания на крики о реакции. В то время в России такое заявление воспринималось как наглая реакция. Через 70 лет по всему миру это, пожалуй, понятнее. Революционеры вооруженно захватывали типографии, печатали призывы ко всеобщему восстанию и массовым убийствам, возглашали местные и областные республики, пылал Прибалтийский край, бунтовали полки в Тамбове, на Кавказе, в Брест-Литовске, волновались Ставрополь и Батум, бастовал Каспийский флот, Тульский оружейный завод, весь южный промышленный район или вся Польша. Меры должны были быть решительны, даже суровы, но строго законны. Изъять массы оружия, восполнять места бастующих под охраной войск добровольцами из патриотических организаций, но не давать им оружие и право междоусобицы, твердо поддержать полицию, чья служба особенно тяжела. Именно суд своей правильной, твердой и быстрой деятельностью значительно устранит применение административного воздействия. Но слабость судебной репрессии деморализует все население. Допущенная в одних случаях снисходительность в других может порождать мысль о неуместности строгой кары, которая превращается как бы в излишнюю жестокость. Также и медленный судебный аппарат не произведет впечатления в массе и никого не успокоит. Значит, военно-полевые суды, обстановка гражданской войны, так и законы военного времени. А быстрые меры вызовут и поддержку населения. Это, вернее всего, и остановит революционеров. Одна решимость благомыслящих людей открыто выступить в защиту порядка произведет такое впечатление, что понизится безумная смелость боевиков, которая живет за счет малодушия сторонников мирной жизни. Однако эти простые мысли не только опережали всемирную эпоху, но и волю трона, оробевшего от дерзости распустить эту первую думу, а теперь еще дальше двигаться в грозно опасное подавление. Исход ускорили сами террористы. Они решили прервать жизнь нового премьер-министра после одного месяца его деятельности, и 12 августа взорвали казенную дачу премьера на Аптекарском острове как раз во время приема посетителей. Это был из успешнейших взрывов революции. 32 тяжело раненых и 27 убитых, все больше посторонние. Раскопками солдат двух полков и 5 пожарных команд обнаруживали раненых и трупы в скрюченных позах, с оторванными частями тел, без голов, рук, ног. Разнесло пол дома, отпали стены, лестницы. 3-летнего единственного сына Столыпина и одну из дочерей выкинуло с балкона через забор далеко на набережную. Мальчику сломало ногу, девочка попала под раненых перепуганных лошадей, на которых революционеры подъехали в фаэтоне.
Одна просительница была с младенцем, убила обоих. В клочья были разорваны и сами революционеры, и останавливавшие их генералы швейцар, и только одна комната в доме совсем не пострадала. Кабинет Петра Аркадьевича. В момент взрыва он сидел за письменным столом. От воздушного толчка большая бронзовая чернильница взлетела через его голову, залила его чернилами, и это был весь ущерб. Приехал царский катер, взял семью Столыпина в пустующий Зимний дворец. В яркую летнюю субботу катер проезжал под мостами, а там наверху шло кипливое шествие с красными флагами. Восьмилетняя нераненная дочь в испуге спряталась от них под скамейку. Столыпин, только что умоливший не ампутировать ног раненой дочери, их мучительно пролечат 2 года, но она останется хромой на всю жизнь, сказал тут остальным: «Когда в нас стреляют дети, прятаться нельзя».

Вся левая печать в эти дни намекала Столыпину. Страдания его детей так поддействовали на его нервы, что самое время ему усвоить урок, пока не поздно, уйти в отставку, спасая детей и себя. А между тем, признав и обреченность правительства, быть может, освежилось его сознание, что невозможно управлять без полновластных представителей народа. Нет, именно теперь Столыпин и не уступил главарям террора. Пусть подает в отставку кто трус. Где аргумент «бомба», там естественный ответ «беспощадность кары». К нашему горю и сраму лишь казнь немногих предотвратит моря крови. Так начался пресловутый Столыпинский террор, настолько навязанный русскому языку и русскому понятию, говорить ли об иностранцах, что по сегодня он стынет перед нами черной полосой самого жестокого разгула. А террор был такой: введены и действовали 8 месяцев для особо тяжких, не всех, грабительств, убийств и нападений на полицию, власти и мирных граждан, военно-полевые суды, чтобы приблизить к моменту и месту преступления разбор дела и приговор. Предлагали Столыпину объявить уже арестованных террористов заложниками за действия невзятых. Он, разумеется, это отверг. Была установлена уголовная ответственность за распространение, до сих пор практически беспрепятственное, в армии противоправительственных учений. Устанавливалась уголовная ответственность из-за восхваления террора, до сих пор для думских депутатов, прессы, да и публики беспрепятственная. Смертная казнь, согласно закону, применялась к бомбометателям как прямым убийцам, но нельзя было применять ее к уличенным изготовителям этих самых бомб. Собрания, устраиваемые партиями и обществами, если они происходили без посторонних и не в публичных помещениях или с посторонними, но интеллигентной публикой, не требовали надзора администрации. Такие драконовские меры вызвали в русском обществе единодушный, мощный гнев. Посыпались газетные статьи, речи, письма, и от Льва Толстого, что нельзя сметь казнить вообще никого, даже и самых зверских убийц, что военно-полевые суды не могут обновить нравственного облика общества, как будто террор обновлял его, а лишь содействовать одичанию, как еще того успешнее, террор. Гучков, осмелевший открыто поддержать введение военно-полевых судов, а не где лучше, чем расстрелы озлобившейся полицией или войсками, был захлестнут левой травлей. Да даже всякая телеграмма сочувствия пострадавшим должностным лицам вызывало либеральное негодование. Всякий, кто не одобрял громко революционного террора, понимался русским обществом сам как каратель. А между тем, одичание, не одичание, странно. Тотчас по введению военно-полевых судов террор ослаб и упал.

Эти самые решительные месяцы Столыпин с семьей, нигде теперь не опасенные, по настоянию государя жили в перепыщенной, мрачноватой тюрьме Зимнего дворца, где сами цари давно не обитали. На всех входах и въездах меняли строгие караулы. Петр Аркадьевич, так любивший верховую езду да сильную одинокую ходьбу по полям, теперь гулял из зала в зал дворца или всходил на крышу его, где тоже было место для царских прогулок. Вот тут, взнесенный над самым центром Петербурга и скрытый увалами крыш, премьер-министр России только и мог быть неугрожаем. А император этой страны также потаенно прятался уже второй год в маленьком имении в Петергофе и также давно нигде не смел показываться публично и даже под охраной ездить по дорогам собственной страны. И в чьих же тогда руках была Россия? Разве еще не победили революционеры? В залах Зимнего горели только дежурные лампочки, отчего было еще мрачней. В полумраке тускнело позолота рам бесчисленных портретов, позолота и хрусталь несветящих люстр. Чехлами была покрыта неподсчитанно богатая отслужившая мебель, стольких высокомудрых сановников, принимавшая в свои изящные изогнутые объятия, а вот с пустыми, затянутыми зевами, с застывшей хваткой мертвецов. И чехлом же был покрыт императорский трон, как тоже отслуживший. И забирала продрожь, доживали русская монархия. И та династия, что готовилась к 300-летию, перепуганным манифестом 17 октября, не сама ли себя удушала? За этой мертвой мебелью Столыпин ощущал тысячи высокопоставленных живых мертвецов, кто, сбившийся своей толпой, хотел бы остановить всякое движение истории. А вокруг дворца бродили обесевшие юноши с бомбами. Кто хотел бы взорвать историю, тем тоже окончить ее. И вырисовывался перед Столыпиным единственный, естественный, но в землетрясной обстановке почти невероятный путь. Путь равновесной линии по обломочному хребту. До сих пор почему-то реформы означали ослабление и даже гибель власти, а суровые меры порядка означали отказ от преобразований. Но Столыпин ясно видел совмещение того и другого. А по свойству характера, то, что видел и знал, он уже и умел проделать мужественно. Его наклонность была не к публичным политическим распрям с одной стороны и не к парадам с другой, но достигать и делать. Он видел путь и брался. Даже из этого малоумного Витебского манифеста вывести Россию на твердую дорогу, спасти и ту неустойчивую конституцию, которую сляпали в метаниях.

Но даже слов «конституционный строй» и «конституция» он не смел употреблять, щадя чувства государя. Мало было премьер-министру двух слитных, яростно вражьих полос с двух сторон. Еще он должен был отзывчиво балансировать, чтобы не повредить уязвимых, робких чувств государя. Как верующему невозможно делать что-либо серьезное, говоря и полагая, что он делает это своею мощью, а не по Божьей милости, так монархисту невозможно браться за большое дело для Родины, выйдя из пределов монархопочитания. За несколько месяцев Столыпин уже померился и увидел, что российские говоруны, почти легендарные, если смотреть из провинции, на самом деле не сила и не разум, и про себя успел увидеть, что отлично способен им противостоять. Но принявший пост главы правительства России, он должен был думать не как развернет свои свободные замыслы, а как сумеет ввести их в русло монаршей воли. И даже когда этой воли явственно не было, а была напуганность, но в перемеси с упрямством, даже и в ошибках, и как высший импульс не переживать беспокойств, все равно надо было бережно отыскивать этот бледный, слабый огонек монаршей воли и ослонять его от задуваний, подпитывать его, чтоб он не гас. Потому что Россия в обозримое время не могла бы двигаться и даже выжить при сломе ее монархического облика и устоя. Нельзя было поддаваться простой человеческой оценке виловатого мягкого собеседника, вот курящего через стол, с простой мягкой улыбкой между простыми усами и бородой, но в самом себе искренне подстраивать образ, исконно парящий в золотом ореоле, потому что никакому величайшему министру не подменить собою слабого наследного государя. Путь Бисмарка — нестесненно насиловать волю монарха в интересах монархии — Столыпин не принимал для себя. Несомненно было, что государь растерян, неуверен, боится делать решительные шаги, как бы еще не увеличить беспорядки. Ему, несомненно, нужна сила, которая сделает все за него. Мою мысль разрешаю обсудить в Совете министров. Но так, чтобы народ знал, это мысль царя, и царю близки народные горе и радости. И все это вместе вызывало у Столыпина боль и жалость за первую Россию, но сразу же и за Венценоса, слабого, но добродетельного, слабейшего всех своих предшественников династии, не по своей воле попавшего под тяжкую Мономахову корону в самые тяжелые годы. И порыв не оставить этого царя в беде, но вложить ему всю свою решительность. Не только потому, что иначе им не совершить общего русского дела, но из сочувствия к его обреченной медлительности и шаткости. Хотя очень видно вперед, как этот царь может легко отшатнуться и предать своего министра.

0: Дорогие друзья, закончилась литературная передача из цикла «Исторические портреты. Столыпин». Для вас прозвучали главы эпопеи Александра Исаевича Солженицына «Красное колесо». Читал народный артист России Иван Краско.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Апатитах создали мурал в честь Кольской Троицы. Третьяковская галерея проверяет состояние Троицы Андрея Рублева. Об этих и других событиях более подробно. Икона Святой Троицы Андрея Рублева находится в реставрационных мастерских Троицы Сергиевой Лавры. Сотрудники Третьяковской галереи проверяют ее состояние. В скором времени икону вернут на прежнее место. Ранее в средствах массовой информации появилась информация, что икону изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, сообщает «Интерфакс». Икона Троицы Андрея Рублева с 2024 года находится в безвозмездном пользовании у Троицы Сергиевой Лавры решением патриарха Кирилла и министра культуры России Ольги Любимовой. Подписанный сторонами договор подразумевает пользование иконой на срок 49 лет с последующей пролонгацией. При этом Троица продолжает оставаться объектом федеральной собственности. 12 сентября в Мурманской области состоялось открытие освящения мурала, посвященного Кольской Троице, преподобным Трифону Печенегскому, Феодориту Кольскому и Варлааму Керицкому, небесным покровителям Кольской земли. Масштабный мурал создан на всей площади торцевой стены пятиэтажного дома в районе храма в честь Иверской иконы Божьей Матери в Апатитах, сообщает сайт Мурманской епархии. Изображение осветил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. В церемонии открытия мурала приняли участие генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, телеведущий Андрей Малахов, глава города Николай Бава, председатель Совета депутатов Апатитов Светлана Котельникова, а также духовенство епархии, горожане и гости города. Мурал, созданный к 60-летию Апатит, стал новым этапом федерального проекта телеканала «Спас», реализуемого по благословению святейшего патриарха Кирилла. Масштабные изображение создавалось на средства зрителей и подписчиков телеканала при участии компании «Фосагро». Авторами проекта выступили московские художники-монументалисты София Ивонина и Василий Фортов. Вместе с ними над росписью работал художник и помощник Артур Шувалов. Святейший патриарх Кирилл поддержал просьбу губернатора Курской области Александра Хинштейна направить в регион мощи благоверного князя Дмитрия Донского. С такой просьбой глава Курской области обратился к предстоятелю Русской Церкви на встрече, которая состоялась 10 сентября в Даниловом монастыре, сообщает сайт patriarchia.ru. Святейший патриарх подчеркнул, что Курская земля – это пограничная земля, и там особенно требуется сила духа и общая концентрация. Солидация для того, чтобы достойно встречать все угрозы и трудности. Мощи святого князя были открыты в июле нынешнего года в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. По благословению патриарха Кирилла несколько фрагментов мощей были помещены в ковчеге для поклонения верующих. Один из ковчегов доступен для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве до 20 сентября. Генетические исследования мощей благоверного князя Дмитрия Донского могут помочь воссоздать образ святого, а также узнать новые факты его родства. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности директора Института археологии Российской академии наук, вице-президент Российской академии наук Николай Макаров. Прежде всего важно проверить принадлежность Дмитрия Донского к Рюриковичам. У нас есть реперные генетические профили, которые могут быть сопоставлены направленный с генетическим профилем Дмитрия Ивановича, рассказал Николай Макаров. Он также не исключил, что генетическое исследование останков князя позволит узнать новые факты родства о его близких. При этом ученый призвал дождаться результатов и дать слово генетикам. Также генетический анализ мощей святого Дмитрия Донского может дать информацию о цвете его глаз и волос. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

В исполнении Артура Бенедетти и Микеланджело прозвучала пьеса Клода Дебюсси «Отражение в воде». Архивная запись 1963 года.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем серию радиопрограмм под общим названием «Возвращение к семейным истокам». В этой серии радиопрограмм Даниил Викторович Петров рассказывает о том, как мы можем возвращать себе нашу семейную историю. Здравствуйте, Даниил Викторович!
1: Добрый день!
0: В первой программе мы поговорили о особенностях нашей страны, в которой целенаправленно на протяжении нескольких поколений уничтожалось не просто знания и документы, относящиеся к семейной истории, но и уничтожалась сама необходимость, потребность знать историю своих предков. Мы хотим возвращать и эту потребность, и эту культуру знания своей семейной истории. И, кроме того, мы очень рассчитываем, что вы нам подробно расскажете, какие практические действия мы должны совершать для того, чтобы вернуть себе свою семейную историю и иметь возможность передать ее своим потомкам, что, как мне кажется, совершенно очевидно для всех, совершенно бесспорно и является одним из основных залогов вообще сохранения нации и национальной культуры. В том числе, кстати, физического сохранения. Как ни странно, это очень взаимосвязанные вещи, но, может быть, об этом тоже поговорим. Сегодня вторая программа. В первой программе вы также назвали несколько основных принципов. К ним мы вернемся во второй части передачи. А сегодня вот тему второй передачи вы заглавили как подмоченные автобиографии, чистки и проверки. Вот что это такое?
1: В первой передаче я рассказал о идеологии первых лиц советского государства, на основе которой осуществлялось преследование советских граждан по признаку «неправильных» в кавычках предков, по признаку социально чуждых классов. Угу. А сейчас я бы хотел в первой части нашей передачи дать ряд цитат из архивных документов, которые показывают судьбу конкретных людей, которые пострадали от этой политики советской власти. И тогда, может быть, уже намного ближе нам будет понятно, почему, возможно, мы не так много знаем об истории наших семей, почему наши предки вынуждены были скрывать информацию об истории своего рода, когда и каким образом ген страха вот этим советским калечащим врачом был внедрен в душу нашего народа. Несколько примеров, они, может быть, разрозненно будут выглядеть, но мне кажется, они дадут хорошую иллюстрацию. 25-й год, обратите внимание, год, когда «Собачье сердце», если не ошибаюсь, было написано Булгаковым. Партсобрание фабрики головных уборов, на Мощном переулке фабрика находилась. Гражданка Щукина хочет вступить в коммунистическую партию, тогда это был привилегированный класс, лучшее снабжение, лучшие возможности карьеры. А ей не дают. И смотрите, что написано в протоколе. Отказать в вступлении в коммунистическую партию, цитата, «считаясь тем, что у нее отец был врач». Конец цитаты. Вот такое простое основание для отказа в карьерном росте. То есть мы даже до конца вот эту пафос повести «Собачье сердце», может быть, не понимаем. Врач заведомо. Это была профессия, так скажем, социально чуждая, хотя она полезная. И все коммунисты лечились у врачей, но при этом было недоверие к этим людям, потому что это были люди, получившие образование в царские годы, люди достаточно образованные. Другой пример. 1934 год. Убит руководитель ленинградских большевиков Костриков Сергей Миронович Онджикиров, более известный как. И, как вы знаете, начинаются массовые аресты по всей стране, включая в Ленинграде, людей, которые якобы причастны к якобы существовавшему заговору против руководства советского. И по какому критерию людей арестовывать? Ну, конечно же, там не было никакой террористической или, как говорилось, троцкистской, зиновьевской группы, которая пыталась уничтожить Кирова и его коллег. Берется известный и отработанный большевиками критерий происхождения. Ну вот читаем, к примеру, как выступает коммунист товарищ Кононова с завода «Светлана» в Ленинграде по вопросу о том, что нужно сделать в связи с убийством товарища Кирова. Она вывод такой делает из этой ситуации. «Плохо мы следим за рабочими, которые являются детьми раскулаченных и сосланных родителей». То есть вот пафос советской власти. Искать не тех, кто плохо работает, не тех, кто совершает преступления, а искать людей, у которых то происхождение, которое, может быть, по мнению советской власти, опасно для коммунистов в этой ситуации. Или вот цитата, я считаю, прекрасная цитата, тоже связана с убийством Кирова. Цитата, я считаю, из доноса. Иначе квалифицировать этот документ невозможно. Доносом на 4 сослуживцев по отделу рабочего снабжения Ижорского завода. Вот как звучит донос советский. «Я Зайцев. В столь тяжкие дни для партии рабочего класса по поводу смерти товарища Кирова, которая разбудила во мне классовую бдительность, даю следующее.

0: И показания о классово чуждых элементах. Далее перечисляются четыре потенциальных врага народа, которые являются сослужителями товарища Зайцева. Данные показания, пишет товарищ Зайцев, при присутствии парторга ОРСа, товарища Кошелева, прокурора пригородного района Касьянова, подтверждаю и прошу парторганизацию ОРСа принять немедленные меры к разоблачению мною приведенных лиц как классово чуждого элемента. То есть, еще раз, критерий классово чуждый элемент. Не тот класс. Человек имеет не тех предков, поэтому он виновен. Перефразируя известную басню Крылова «Ты виноват уж потому, что хочется мне кушать», если вы помните, да, то здесь для коммунистов «ты виноват только потому, что ты родился в кавычках не с теми предками, не у тех родителей». Другой пример. Члены партии упреждающим образом очень часто признавались в том, что у них есть те или иные, в кавычках, неправильные элементы биографии, потому что самое страшное для партийца было быть разоблаченным извне. Лучше самому было признаться. И вот, к примеру, преподаватель Индустриального института в Выборгском районе, П.А. Бирюков, что пишет в заявлении? Он пишет: «Тот факт, что меня не пробовали обрабатывать, имеется в виду троцкисты и зиновьевцы мнимые, показывает о том, что я, несмотря на мою подмоченную автобиографию, в скобочках, службу у белых, оказался для них не по зубам». То есть вот здесь ключевая фраза для нас с вами: подмоченная автобиография, службы у белых, 1934 год. То есть люди этого стеснялись, они были вынуждены признаваться в этом и говорить, как ему не повезло, в связи с тем, что вот человек служил у белых. Другой пример. Заявление Нажданова, 1938 год, некто гражданин Елькин пишет, и мне кажется, вот это тоже прекрасная иллюстрация страха людей за свою биографию. Вот этот гражданин Елькин в своей биографии находит четыре момента, четырех родственников, которые могут служить основанием для привлечения его к ответственности по советским правилам. Цитата из заявления Нажданова. Что интересно, Жданов прочел эту бумагу, сообщу вам резолюцию чуть позже. «Мне иногда кажется, что я являюсь ненужным партии, стране, что предо мной все закрыто, что при неплохой моей работе я окружен подозрительностью, и любая моя ошибка может быть расценена. У него это не случайно. Отчего это произошло? Для этого необходима моя биография. Родился я в 1910 году в Челябинске, отец имел типографию. Происхождение — первый минус в моей жизни, хотя я о нем никогда не скрывал. Иосиф, брат, в 1937 году был арестован, за что мне неизвестно, это второй минус в моей жизни. Брат Борис, член ВКПБ с 1924 года, работал помощником машиниста в Челябинске. В 1927 году, запутавшись с оппозицией, застрелился, это третий минус в моей биографии. Но после октябрьских праздников 1938 года у меня в жизни появился четвертый минус. Заметив в газетах отсутствие в праздновании А.И. Угарова, который является мужем моей сестры Эмилии, я сообщил об этом в партком. Секретарь парткома, товарищ Кацнельсон, обещал проверить это в Москве. А 19 ноября он мне сообщил, что Угаров арестован, на основе чего я подал в партком заявление. Выходит, что я лишний человек. Человек с минусами. Если раньше у меня была уверенность и какая-то перспектива в жизни, то теперь этого нет». Обратим внимание, товарищ Келькин делает все хорошо, он член партии, он прекрасно работает в своем предприятии. Но над ним сгущаются тучи, он это понимает, чем это может закончиться. У него ряд предков имеет неблаговидные для большевиков элементы биографии. В частности, сестра была за Угаровым. Угаров, один из руководителей Ленинграда советского, был расстрелян в 1938 году. И он пишет такое письмо на Жданова, желая получить индульгенцию. Это тот редкий случай, когда Жданов... Этих писем было тысячи на руководство советской страны. Но вот тот редкий случай, когда Жданов прочитал это письмо, расписал его в НКВД. И НКВД написала секретную докладную на Жданова. Лично на Елькина Абрама Яковлевича в НКВД никаких компрометирующих материалов не имеется. И Жданов накладывает спасительную резолюцию. Если за ним ничего нет, пусть работает. Вот представляете, то есть нужно было резолюция члена Политбюро ЦК ВКПБ, чтобы с человека были сняты возможные обвинения в связи с его неправильными в кавычках предками. И не каждому советскому смертному удавалось получить резолюцию члена Политбюро ЦК ВКПБ. Этот документ хранится в политическом архиве Петербурга на углу Таврической и Шпалерной улицы. Вот другой пример, как поломали судьбу военно-морскому офицеру советскому, но который имел неправильных предков. Итак, документ 40-го года секретный из военно-морского архива, который на улице Миллионной. На увольнение из рядов рабоче-крестьянского военно-морского флота Трахтенберга Георгия Иосифовича был представлен следующий материал. Трахтенберг родился во Франции. Отец его служил при императорском дворе чиновником особых поручений при канцелярии императрицы Марии Федоровны. Жена из дворян, дочь штабс-капитана. Брат Трахтенберга инженер. В 1937 году в городе Ленинграде арестован органами НКВД за вредительство посудостроению. И вывод какой делается вот из этой биографической справки. Учитывая, что Трахтенберг не является большим специалистом и замена его не представляет трудностей, А поэтому по политическим соображениям необходимо Трахтенберга из рядов Красной Армии уволить. То есть человека увольняют не потому, что он плохо работает, а просто потому, что...
1: Биография неподходящая.
0: Да, кто-то у него при царе служил в ведомстве императрицы Марии Федоровны. А вот теперь, дорогие друзья, практически мостик из этой цитаты. Неужели мы не понимаем, что кто-то из наших предков мог такого рода строку из своей биографии скрыть и не передать вам, уважаемые слушатели, из любви к своим близким, только ради того, чтобы защитить их? Поэтому я не сомневаюсь, что те люди, которые начнут свои родословные поиски, не ожидая найти там ничего интересного, могут найти информацию, похожую на эту. Потому что я уверен, что уже дальнейшие потомки Георгия Иосифовича Трахтенберга в своих анкетах писали и служащих, и служащих, и служащих, не уточняя. А иногда прямо врали, писали там из крестьян-бедняков, из пролетариата «защитить».
1: Очень часто люди в следующем поколении уже даже верили, что они из самых низов.
0: Да. И очень удивлялись, когда оказывалось, что у них были и профессора, либо купцы, либо какие-то другие образованные, высокопоставленные, подданные Российской империи. Вот другой пример, когда военно-морские училища Ленинграда не принимают людей, которые сдали экзамены, но тем не менее, которые имеют сильные политические моменты, дискредитирующие их в глазах советской власти. Вот рассекреченная докладная отдела политпропаганды военно-морского флота. Кандидаты набора 40-го года характеризуются высокими морально-психологическими качествами, однако вследствие тщательного отбора ряд кандидатов не были приняты в училище по политическим мотивам. И дается разъяснение, как пример, в военно-медицинской академии, это Ленинград, отчислено 49 кандидатов, из них за связь за границей 19, репрессированные родственники 18 и по социальному происхождению, в скобочках, дети дворян, царских чиновников, попов, кулаков 12 человек. Обратим внимание, люди могли служить врачами на военно-морском флоте, они сдали хорошо экзамены, но эти 49 человек не получили высшее образование в советских учебных заведениях только потому, что кто-то из них переписывался за границей, у кого-то были родственники за границей, а у кого-то было не то происхождение. И вот так ломалась судьба. И люди это же знали, и поэтому они начинали изменять свои анкеты. Изменять свои анкеты, находить лжесвидетелей, которые доказывали, что нет, что это из крестьян-бедняков человек. Вот поэтому надо понимать мотивацию советского гражданина, чтобы объяснить, а почему сегодня мы слишком мало знаем о наших предках.
1: В прошлой программе, кстати, вы ведь говорили о том, что подобные анкеты могут быть источником для получения информации нам о наших предках. А что, если мы читаем информацию, которую наш предок заведомо исказил?
0: А у нас будет, на самом деле, отдельная передача на эту тему, где я расскажу, как проверять информацию, которая дается в анкетах. И действительно, вы правы, советские документы на предприятиях и в учебных заведениях имеют одну специфику. Они исключительно объемные, информативные, то есть требовали подробной автобиографии писать. Но одновременно, чем больше это личное дело, тем больше шансов найти там неправду. И, конечно же, каждую строку надо проверять. Поэтому, если ваш предок написал, что он из крестьян-бедняков, заведомо верить не надо, надо проверить. Другое дело, что, к сожалению, многие архивы в советские годы были уничтожены, и проверить уже не все возможно. Какие-то архивы сгорели во время войны, пострадали по другим причинам. Не всегда удастся проверить, но проверять надо обязательно. И правильно обратили внимание на то, что не всякой информации надо верить. Но я скажу так, что если какой-то советский гражданин в анкете честно признался, что его дедушка, допустим, был сотрудником, скажем, Министерства внутренних дел при царе, то я вам руку на отсечение даю, что он не врет, потому что это была очень компрометирующая информация. Если человек не побоялся в советские годы или был вынужден в советские годы дать такую компрометирующую информацию, значит, скорее всего, это так и есть. А вот если человек принижает свое социальное происхождение, принижает свою образованность, пишет, что не знает иностранных языков, а мы-то понимаем, что он знает или знаем, что он знал, тогда уже надо проверять. Давайте приведу примеры, отвечая на ваш вопрос, а какие в анкетах вопросы были в советских? Сейчас в анкетах таких вопросов нету. И ответы на эти вопросы — это огромная часть, огромный пласт нашей истории. Надо эти анкеты искать и понимать, что это часть нашего семейного архива. К примеру, вопросы в советских анкетах. Социальное происхождение, в скобочках, из крестьян, мещан, дворян, купцов и так далее. Служили ли в старой армии, в каком чине? Служили ли в войсках и учреждениях белых правительств, где, когда, в каких должностях? Проживал ли на территории белых, в частности, не был ли у белых в плену и при каких обстоятельствах пленен? Вот представьте, получить сегодня ответ на этот вопрос, если кто-то, допустим, был пленен из наших предков. Это же потрясающе. Проходил ли чистку госаппарата? Указать, в каких местностях и городах России проживали вы со времени февральской революции поныне? Каково было ваше отношение к Октябрьскому перевороту? Обратите внимание на термин, это анкета 20-х годов, а еще называется переворот, а не революция, что очень важно. Нет, советская анкета...
1: Сами большевики называют свою Октябрьскую, да. Великую социалистическую, просто переворотом.
0: Это же термин, он постепенно утверждался. Он пропагандистский термин, агитационная революция, Октябрьская революция. Сами большевики первые 10 лет советской власти часто называли это переворотом. Это
1: называли
0: более соответствует
1: как
0: действительности,
1: было.
0: Как это на самом деле и было.
1: Да. А вот что за вопрос чистка госаппарата?
0: Да, про это тоже у нас будет отдельная передача. Были такие мероприятия советской власти. Назывались чистки. Вот обратите внимание на термин. Очищали от социально чуждых людей, от тех самых наших предков, которые имели неблаговидное в глазах советской власти происхождение. Это слово было прекрасно знакомо тем гражданам, которые жили при Ленине, при Сталине. Уже при Хрущеве чисток не было, юридически не было чисток, хотя фактически людей в той или иной степени продолжали преследовать за происхождение.
1: А такой вопрос, могут ли быть в таких вот анкетах сведения у одного человека на другого? Спрашивали ли, с кем служил, с кем работал?
0: Во-первых, спрашивали все про родственников. То есть нужно было написать всех ближайших родственников. Мало того, например, про родителей супруга надо было обязательно написать. А кто родители супруга по происхождению? Неважно, мужа либо жены. Встречал документы, где требовали указания на двоюродных родственников. То есть если двоюродный родственник был репрессирован, то ты должен был указать об этом. Вот сегодня нам кажется, далеко, двоюродный брат, а для советской власти это очень близко. Поэтому и про такого рода предков надо было указать. Но в первую очередь, конечно же, это ближайший круг. То есть это дети, это родители, это супруг и родственники супруга. Вот это главное внимание советской власти, обязательно братья и сестры. А ведь советские годы, гражданская война, она что сделала? Она разъединила многие семьи. То есть бывало так, что один брат был за белых, другой за красных. Один эмигрировал в 20-м году, вынужден был уехать, и смог уехать, и живет за границей, а другой работает в советском учреждении.
1: Это все отслеживалось?
0: Это все должно было отслеживаться. Другое дело, что, конечно же, советский гражданин понимал, что если он напишет, что его брат эмигрировал в 20-м году из Крыма, то никогда в советское учреждение его не примут, а, скорее всего, завтра за ним придут и по какой-нибудь очередной польской или другой операции НКВД его расстреляют. Поэтому эту информацию старались скрывать. Но НКВД же работало, оно проверяло всю эту информацию, проверяло по документам, проверяло через агентуру. Опять же, про это будем говорить чуть позже. Были внедрены агенты почти во все советские организации, которые внедрялись в доверие к советским гражданам.
1: Они писали свои отчеты?
0: Они писали отчеты, можно их доносами называть. В НКВД, НКВД на основании этих отчетов либо доносов принимала меры.
1: То есть это люди, которые описывали всех людей, с кем они по должности работали или
0: они должны были сообщать о любой компрометирующей информации на их окружение. Сексоты, так называемые, секретные агенты.
1: То есть мы, грубо говоря, можем знать, что если вот у нас есть предок, там бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, он где-то работал. Значит, там, где он работал, в его окружении был обязательно и сексот, который описал эту среду, в которой он работал.
0: Скорее всего, если эта организация более-менее важна для советской власти, если это оборонный комплекс, если военная организация, либо какой-то важный завод, который имел какой-то оборонный заказ, там точно были такие секретные сотрудники. В большинстве случаев это были члены партийчейки, кстати, и комсомольца. Это вот было партийное и комсомольское задание для таких граждан. И их задание было слушать, что говорят простые советские люди, записывать это и докладывать в райком партии, а при необходимости в НКВД. Опять же, цитаты из такого рода докладов или информационных сводок, как они назывались, смотрите, какой политкорректный термин, информационная сводка, звучит романтично. А за этой сводкой подслушанные цитаты наших предков, в том числе цитаты, за которые могли по головке не погладить, могли посадить.
1: То есть с фамилиями, с именами,
0: да,
1: с должностями.
0: Да, да. Так в этом-то и прелесть этого источника документов, он мало известен, но очень ценен для родословных поисков, что мы можем сегодня не только анкету получить нашего предка, но если очень хорошо поработаем в архиве, не исключено, что мы найдем прямой, в кавычках, текст, прямую речь нашей бабушки или прабабушки, которая, допустим, плохо отзывалась о пакте Молотова-Риббентроп. А это же все отслеживалось. Как только какие-то сомнительные действия на внешней арене советская власть делала, сразу же сексотам давалось указание «срочно дайте нам обратную реакцию народа». И в этих информационных сводках мы видим, как народ иногда, мягко говоря, не был воодушевлен, как писала газета «Правда», воодушевлен политикой советской власти. Но еще раз, ценно то, что там фамилии конкретных людей, и эти люди имеют сегодня потомков. И, возможно, некоторые из этих потомков слушают сейчас нашу передачу.
1: Еще хочется один момент акцентировать, на мой взгляд, очень важный. Когда вы говорите о том, что, в частности, происхождение родословное могло помешать человеку получить образование, мы чаще всего это воспринимаем как некоторое наказание со стороны советской власти тем людям, которые вот имеют неправильных отца, маму и так далее. Но здесь еще есть и очень практические вещи. Советская власть, как мне представляется, для нее это было очень важно, старалась не создавать такую среду, То есть такое собрание, такой коллектив людей, где бы люди могли друг с другом общаясь, развиваться, мыслить. Вот нужно обязательно, чтобы вот эти люди не собирались вместе на одном факультете университета
0: либо боялись,
1: и так далее.
0: Либо боялись свободно говорить и свободно обсуждать сильные темы.
1: То есть если бы и затесался какой-то потомок купца, да, мещанина среди потомков крестьян и рабочих, он бы чувствовал себя обязательно белой вороной. Нельзя было создавать общество, маленькое, небольшое какое-то где-то, в одном месте на предприятии, в одном месте в учебном заведении, чтобы люди там могли друг с другом общаться, чтобы люди были развиты и подготовлены историей своей семьи к тому, чтобы самим развиваться и самим критически относиться к действительности. Вот таких обществ просоветская власть боялась, и она тем самым, запрещая поступать на определенные должности, делать карьерный рост, получать образование, она уничтожала всякую возможность создаваться вот такому обществу.
0: Совершенно верно. Причем обществом она запрещала создаваться на разном уровне, и на уровне общения друзей на ту или иную тему, допустим, на тему наших предков, опасно было говорить, и обществом как официальным организациям. До революции же были генеалогические общества, при царе созданы. Общество по родословным разысканиям, их было очень много, но в 20-е годы они все были закрыты. Этим стало опасно заниматься, и генеалогия была признана буржуазной лженаукой. И ее лишь частично начали реабилитировать в самом конце советской власти. Ну, давайте вот завершая первую часть нашей передачи, я дам цитату из интересного документа архивного о том, как проходили эти самые чистки. Чистки в организациях, когда выявляли людей с неправильным прошлым. Ведь очень интересно послушать мнение очевидцев. 37-й год. Учетчица из Любнинского сельпо Лычковского райпотребсоюза Макарова Вера Георгиевна пишет свои жалобы о том, что ее сняли с работы и как это произошло. «Прошу разобрать мое заявление. Нахожусь я на службе в Любнинском сельсовете Лычковского райпотребсоюза. Это сегодня Валдайский район Новгородской области. 26 сентября 1937 года у нас происходила чистка под видом аттестации работников. Во время аттестования мне не было задано ни одного вопроса, касающегося моей настоящей, а также и прошлой службы. Все вопросы сводились к тому, кто был мой отец, кто моя мать, где она служила, кто мой муж был до революции, была ли я когда-нибудь арестована или кто-нибудь из моих родственников по линии НКВД. На все заданные вопросы я ответила, но девичьи фамилии своей матери и место рождения отца я не знаю. И естественно, что на эти вопросы ответить я не смогла. В итоге эту женщину уволили. Вот, только лишь потому, что она не так хорошо знала историю своей семьи, и обратите внимание на характер вопросов. Вот что такое чистка. Это не аттестация в сегодняшнем смысле. Сегодня аттестация — это проверка профпригодности. Это хорошее мероприятие, которое необходимо производить, я считаю, в любой организации. А чистка — это выявление порочащих фактов в биографии, причем, как правило, не биографии работника, а биографии его родственников.
1: То есть на первом этапе советская власть даже поощряла знания своей биографии?
0: Ну, как бы она как поощряла. Формально, вы нам признайтесь, пожалуйста, кто у вас имеет социально чуждое лицо, но фактически-то это же антипоощрение, это антимотивация. Фактически делали все, чтобы люди забыли и вычеркнули из своей памяти то, что советская власть не хотела от них услышать. Давайте теперь перейдем ко второй части нашей передачи, это практические советы. И я сказал в прошлой передаче о том, что важнейшей частью после изучения семейного архива работы нашей является беседа с родственниками и знакомыми. И, конечно же, начинать надо с беседы со старшим поколением. Они, как правило, знают больше всего, им это наиболее интересно. Как правило, люди старшего поколения больше всего думают об этом, и им будет приятно то, что мы проявили интерес.
1: А нужно ли подготовить какие-то вопросы? Ну, конечно, нужно беседовать лучше всего с диктофоном, с карандашом и с бумажкой. Вот такие средства нужно обязательно применять. Ну, может быть, у кого-то есть и возможность видеозаписи. Ну, минимум, конечно, это карандаш и листочек.
0: Конечно.
1: Нужно ли подготовить специальные вопросы?
0: Я рекомендую это сделать. И абсолютно правильно, Марина, вы говорите о том, что желательно все это записывать на диктофон, если есть возможность на видео. Скажу больше. В Соединенных Штатах Америки, например, я случайно купил книжку в книжном магазине, где написано о том, как делать видеозапись истории семьи у своих родственников. То есть, учитывая, что видеокамера сегодня доступна для широких слоев населения, в том числе в России, если есть возможность записать это на видео, это будет здорово. Иногда это ценнее, чем диктофон, потому что люди жестикулируют, какие-то свои фразы дополняют жестами. Иногда без этого жеста непонятно, о чем человек говорит. Поэтому, конечно же, желательно подготовиться к этой беседе, сделать список вопросов. И я сейчас расскажу, какие вопросы обязательно надо задавать, какие не надо. Первое. В своей беседе самое главное, в самом начале дайте возможность свободной речи вашему собеседнику. Не давите на него конкретным перечнем вопросов. Просто попросите рассказать о том или ином периоде семейной истории в свободной форме. И здесь, как юрист, могу дать рекомендацию, которая дается следователям, оперативным сотрудникам спецслужб, не задавать наводящие вопросы. То есть не надо говорить, а правда ли, что бабушка Марья Ивановна в таком-то году, в таком-то месте делала то-то, служила там-то. Этот вопрос может психологически, подсознательно подтолкнуть вашего собеседника с вами согласиться. Дайте ему вольным стилем самому без вашей помощи рассказать все, что он помнит, как у него это отразилось в голове. А уже после этого приступайте к конкретным вопросам и, опять же, не наводите сразу на возможный ответ, который вы предполагаете. Вы всегда успеете задать четкий вопрос, а не была ли в том-то месте ваша прабабушка, и не участвовали ли в том или ином историческом событии. Дальше, что важно в этих вопросах? Обязательно записывать подробно имена, даты и места событий. Места работы, места учебы, места службы. Места службы — это то, что поможет вам из беседы с родственниками перейти в конкретный архив. И в этом архиве возможно найти личное дело, в котором будет детализация информации, которая не отразилась в голове вашего собеседника. Имена очень важны. Иногда в устной речи наш предок фигурировал по какому-то принятому в этой семье имени. А паспортное имя могло быть совершенно иное. Поэтому всегда делайте уточняющий вопрос. А по паспорту его именно так звали? Потому что очень часто одно и то же уменьшительно-ласкательное имя может относиться к разным паспортным именам. И это важный момент, потому что если вы это не уточните в вашей беседе с предками, то вам будет затруднительно потом искать, допустим, личное дело этого человека в том или ином архиве, в архиве того или иного предприятия. Конечно же, надо задавать общие вопросы. То есть когда вы получили всю анкетную, скажем так, информацию о ваших предках у собеседника, у вашего родственника либо знакомого, переходите к общим чертам и к общим вопросам из серии «А как жилось в тот или иной исторический период? Какие радости либо какие горести испытывала та или иная семья?» Ведь это, по сути, является конечной целью родословных поисков. Нельзя понимать родословие, генеалогию как узкую работу по составлению родословного дерева. Ни в коем случае. Родословное дерево, если хотите, это скелет. Это основа тех поисков, которые мы должны сделать, чтобы понять, а что испытывали наши предки, чем они жили. То есть как жилось тому или иному крестьянину в том или ином уезде, там, условно говоря, в конце XIX века, как жилось во время коллективизации нашим предкам. Вот это очень важная информация. И, конечно же, помимо сухой анкетной информации, надо задавать вопросы, связанные с, скажем так, историческим фоном, либо антуражем. Обязательно задавайте вопросы отдельной строкой, это пометьте. Участие ваших предков, вашей семьи в тех или иных исторических событиях, либо связь исторических событий с вашей семьей. Опять же, а что делали в Великую Отечественную войну? А не служил ли кто-либо на фронтах Финской войны, Зимней войны 1939-1940 года? Вот такие вопросы тоже надо задавать. А у нас никто в Гражданской войне не служил? А во время революции что наши делали? Может быть, ответы на эту информацию всплывут в головах наших собеседников. Это очень важно. Третья часть, базовая часть родословной работы, помимо изучения архива и беседы с родственниками, это, конечно же, работа с общедоступными документами и печатными источниками. Проскочить этот этап ни в коем случае нельзя, и до того, как мы напишем первые запросы в архивы, либо сами пойдем работать в архив, надо поработать с книгами, которые есть в библиотеках, в том числе в публичных библиотеках, в открытых библиотеках. В них огромное количество ценнейших справочников, которые помогут нам в родословных поисках. Например, хотим мы узнать о том, кто был отцом нашей прабабушки. Допустим, имя прабабушки знаем, а прапрадед и прапрабабушка неизвестно. Как это узнать? Надо подавать запрос в архив, который хранит метрические книги. Это учет браков, рождений, смертей до революции. Метрические книги хранились в каждом храме до революции. Поэтому надо знать храм, к территории которого относился наш предок, на территории которого жил наш предок. Эту информацию, как правило, можно узнать в библиотеках, в дореволюционных справочниках, в которых можно узнать, какие деревни были приписаны к приходу того или иного храма. Поэтому в библиотеке мы узнаем, к какому храму относилось. Если предок не знает, если наши собеседники не знают, в какой храм ходили наши предки, то это можно узнать в библиотеках, зная, в какой деревне или в каком городе жил тот или иной предок. Другой пример. Информация общедоступная — это, конечно же, справочники по типу «Весь Петербург, вся Москва, вся Одесса, весь Киев». Там есть потрясающая информация, которая иногда настолько детализирована и настолько интересна, что сама представляет, по сути, биографическую справку о человеке. Сегодня желтые страницы, аналог этих документов «Весь Петербург, весь Москва», содержит намного меньше информации. Давайте я вам приведу интересный пример. Книга «Весь Петроград за 15-й год». И вот что мы находим об одном из священников петербургских. Смотрите, какой огромный объем информации в открытом справочнике, который вы можете посмотреть в интернете и в библиотеке. Итак, Галкин Владимир Павлович, протоиерей, адрес Большая Пушкарская, 57А, телефон такой-то. Настоятель Матвеевской церкви, это той, прихожанкой которого была Ксения Петербургская. Редактор, издатель журналов «Трезвые всходы» и «Приходской священник». заведующий Первой городской школы трезвости, председатель Петроградского отделения Петербургского миссионерского совета, председатель Матвеевского общества трезвости и руководитель миссионерских курсов при нем, преподаватель закона Божьего в Андреевском городском училище, в Лавальском детском приюте, в училище при Трубном заводе, в третьем четырехклассном женском училище в память императора Петра Великого и в Петроградском полицейском доме. Почему я этот пример привел? По каждой из названных организаций мог сохраниться в архиве фонд соответствующий. И по церкви, и по этим училищам, и по заводам, где преподавал этот священник. И, возможно, об этом священнике детальную информацию, собственноручно написанными документами, мы можем найти в документах организаций, с которыми он был связан. И вот в этом суть родословных поисков. Она очень похожа на расследование детективов. Мы получаем одну информацию, и она является отправным пунктом для поиска новых данных. То есть мы получили, допустим, в общедоступной книге «Весь Петроград за 15-й год» информацию о нашем предке, а там написано, где этот предок работал, возможно, чем он занимался. И это уже шажок в следующую ступень наших поисков. Издавались массово всевозможные профессиональные справочники до революции. Справочники медиков, справочники выпускников вузов, офицерские справочники. Все госслужащие почти были описаны в соответствующих адресных календарях, которые издавались до революции. Сегодня известный вид источника — это книги памяти. То есть они издаются в последние 20 лет. В книгах памяти указаны жертвы репрессий, указаны погибшие на фронтах Великой Отечественной войны и других военных конфликтов. В этих книгах также надо посмотреть, нет ли данных о наших предках. Это ценнейший источник. И, конечно же, интернет. Интернет — это сегодня такой ресурс, который был совершенно невозможен бы в советской стране, что показывает опыт Северной Кореи. Где его нет, я думаю, не будет до тех пор, пока там советская власть сохранилась. В интернете сегодня выкладываются многие архивные документы. Неоднократно в наших передачах, Марина, мы с вами эти ресурсы упоминали. Я обязан упомянуть их сегодня. Это в первую очередь, конечно же, база данных по погибшим, пропавшим без вести, плененным участникам Великой Отечественной войны. Адрес в интернете пишется так: obd-memorial.ru. Это база данных, создана по поручению президента страны, спасибо ему за это большое, создана Министерством обороны на базе документов Центрального архива Министерства обороны России. Находится он в Подольске. Не у каждого гражданина России, не у каждого из вас, уважаемые слушатели, есть возможность поехать в Подольск и лично там работать. Можно многие документы найти на сайте obd-memorial.ru.
1: Я хочу прокомментировать. Я считаю, что если у вас хоть какой-то предок или родственник участвовал...
0: Или, возможно, участвовал, но вы об этом не знаете.
1: Да. Вы просто обязаны зайти в эту базу, просто обязаны набрать там его фамилию, имя, отчество, год рождения, какие-то другие сведения и посмотреть на всякий случай.
0: Совершенно верно, да. Просто иногда, знаете, как можно найти предков, о которых вы не знали, и о которых, допустим, ваши родители вскрывали по каким-то причинам. Просто заносите фамилию, особенно если редкая у вас фамилия, или редкое имя, или редкое отчество. Бывают и такие случаи.
1: Конечно.
0: Вот в эту базу данных вы заносите предполагаемого предка с редким именем, фамилием, либо отчеством, нажимаете на кнопочку «Найти», и оказывается, смотрите, оп, действительно, из той же деревни, откуда ваша бабушка либо прабабушка был, судя по отчеству, брат вашей, допустим, прабабушки. Почему-то вам никто о нем не рассказал. Вот, но документы о нем сохранились, и они, возможно, выложены в интернете. Вторая база данных, без которой родословный поиск сегодня, я считаю, невозможен. Также база данных, созданная Министерством обороны, это база данных о награжденных участниках Великой Отечественной войны. Подвиг народа в одно слово .ру. Там также по имени, фамилии, отчеству можно найти имена тех предков, которые участвовали в войне и были награждены. Чем ценны эти документы? В составе документов есть так называемый наградной лист, в котором содержится описание подвига. Иногда это очень интересные строки, которые, конечно же, могут быть украшением семьи. Там бывают разные случаи. В части описания подвига от того, что один человек топором смог уничтожить 7 фашистов с топором, обратите внимание, до случаев, когда сотрудник политуправления НКВД героически расстреливал врагов народа перед строем. И за такое давали ордена, это все выложено в базе подвигнарода.ру, и всякое там можно найти. Но опять же, это история нашей страны, история наших семей, любую правду мы должны знать. То есть там может быть и герой по типу Рэмбо, и герой специфический из области работы советских спецслужб. И, конечно же, есть база данных, неполная, к сожалению, база данных жертв политических репрессий. Эту базу данных ведет общество «Мемориал». Адрес этой базы данных по следующей. Lists, английское слово «списки», .memo.ru. Lists, .memo.ru. К сожалению, в этой базе данных нету сканов документов, это ее минус. Это должна быть политика государства, чтобы сканировать документы о репрессиях. К сожалению, ФСБ эти документы секретит до сих пор, выдает только родственникам. Но хотя бы перечень людей пострадавших, написано, когда их арестовали, когда их расстреляли, когда их реабилитировали, это ценно. Иногда можно узнать о том, что кто-то из наших предков пострадал от советской машины, репрессивной, именно через данный ресурс.
1: Хочется здесь дополнить, что у мемориала есть ведь еще региональные отделения, которые иногда, не всегда, но иногда также создают свои базы. Допустим, если это отделение мемориала в регионе, где было много лагерей и, соответственно, много там было пострадавших, то это может стать дополнительным таким ценным источником.
0: Да, конечно, надо общаться с региональными мемориалами, но очень большая часть их работы выложена все-таки в этом архиве. И, конечно же, я не могу не посоветовать уважаемым радиослушателям работать с сайтами конкретных архивов, в том числе региональных архивов. На этих сайтах выложены очень часто описи тех дел, которые есть в этом архиве. Иногда на уровне описи можно найти фамилию своего предка. Там, допустим, личное дело Иванова Ивана Ивановича. Либо, вот как я нашел по одному из своих дальних родственников в фонде графа Шереметьева в Российском государственном историческом архиве на Заневском 46 в Петербурге. Только по названию дела я понял, что речь о моем дальнем родственнике. А по определении Высоковское и Петровское имение на должность управляющего Кадаманова А.П. 895-897 годы. И рядом другое дело о назначении управляющим Останкинскую вотчину Кадаманова вместо А.А. Стейн 897-907 годы. Иногда даже, не видя все дело, не видя сканированных документов из него, из заголовка дела можно по фамилиям либо по другим деталям понять, что в этом архиве хранятся какие-то архивные дела, касающиеся вашего предка. В приведенном примере мне помогла редкая фамилия Кадаманов. Возможно, вы также по редким фамилиям своих предков что-то найдете на сайтах архивов, а иногда по другим индивидуализирующим признакам. И, конечно же, исследовать официальные сайты архивов, где что-то может храниться, надо в самом начале ваших поисков, потому что, поняв через сайт архива, что может быть что-то о вашем предке, уже можно после этого писать мотивированный архивный запрос, но об этом мы будем говорить в следующих передачах.
1: Маленький уточняющий вопрос. Есть ли в интернете ресурсы, которые помогают учиться искать информацию о своих предках, о своей семье? Будет ли это сказано в наших дальнейших передачах?
0: Таких ресурсов очень много. Это десятки сайтов, которые дают рекомендации по родословным поискам. Чем они хороши, эти сайты? Там есть форумы. И на этих форумах всегда можно задать вопрос. И иногда люди, которые уже прошли соответствующую стадию родословных поисков, могут дать очень квалифицированный совет, вплоть до указания на то место в архиве, ту опись того фонда, в котором что-то может находиться. Насколько я знаю, наиболее популярный родословный ресурс в России — это vgd.ru, по памяти говорю, Всероссийское генеалогическое древо, если не ошибаюсь, да, так расшифровывается. Угу. Но есть и большое количество печатной литературы. Я вам порекомендую следующее. Это переизданные многократно лекции, дореволюционные лекции профессора Савелова, лекции по русской генеалогии. В 2000-е годы, 90-е годы массово выходила литература на эту тему. К примеру, «Мерковские родословные перекрестки. Крестьяне, мещане, купцы, казаки и дворяне. 2001 год». Еще два года назад в книжных магазинах лежали две книжки, которые общий подход к родословным поискам дают. Это Ольга Дан «Составь свою родословную» 2011 год и Алексей Кошель «Родословие» 2011 год. Там в самых общих приближениях даны источники родословной информации, которые могут быть полезны. Ну и потрясающий документ, потрясающая книга, которая описывает подробно, какие книги могут содержать информацию о наших предках. Это монография профессора Петровской, которая в свое время работала в Российском государственном историческом архиве в Петербурге. Называется «Биографика. Введение в науку и обозрение источников биографических сведений о деятелях России с 801 по 917 год». Пусть вас не пугает фраза «деятелях России». Как я говорил, под деятелями России понимаются любые лица, информация о которых могла быть отражена в дореволюционных печатных источниках. И подробно автор этой книги описывает те источники информации, которые могут пролить свет на биографию наших предков.
1: Ну и, конечно, хочется еще сказать, что заниматься такой работой, как создавать иногда с нуля все-таки, иногда пользуясь какими-то скудными сведениями, иногда имея большие сведения, но и тем больше иметь возможность их еще больше восполнить. Очень важно не оставаться одному в своих поисках, очень важно искать единомышленников, общаться и в интернете, и на разных форумах. Ну, может быть, еще в следующих передачах будем об этом говорить. Сегодня была вторая программа в цикле программ «Возвращение к семейным истокам». Передачу вела Марина Лобанова, а автор этого цикла программ Даниил Викторович Петров. В следующих программах мы продолжим наши темы. До свидания.
0: До свидания.

0: Фантазия для клавира «Ля минор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Альфреда Бренделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Историко-этнографический музей «Истоки» в деревне Ваймуша располагается в доме, построенном в 1858 году. Это дом купца Григория Коровина. Сам хозяин был раскулачен, а здание передали государству. Много лет в нем располагалась начальная школа Ваймуша. Сейчас музей занимает 7 комнат, 2 коридора во втором этаже и веранду. Здесь выставлено более 1500 экспонатов, предметы крестьянского быта, орудия труда, одежда, документы, фотографии. Хранительница музея Нина Александровна Нетесова со своими помощниками по крупицам годами собирала экспонаты и материалы для музея. Музей поражает большим количеством подлинников. Конечно, лучше хотя бы один раз увидеть то, что собрано в музее. Вещи, которыми пользовались когда-то местные жители, удивляют и порой озадачивают нас, горожан. К счастью, Нина Александровна подробно рассказывает о каждом загадочном для нас предмете быта людей русского севера.
2: Это называется коза, внос лодки. Он устраивался, и накладывали поленья, зажигали. И это все происходило ночью. И на огонь шла рыба, семга в частности. А острогой вот ее закалывали. Все описано в рассказе у Федора Абрамова «Жила-была семушка». А это вот курятник. Кур здесь очень не любили, не ценили, потому что они прожорливы. Всю зиму надо было, света нет, надо было кормить, они яйца не несли. Летом они по травы на чужие поля зайдут, склюют, ссоры одни. В общем, кур здесь в основном не держали. Невыгодная птица, прижорливая. Зерна надо много было покупать, а зерно не каждый год доходило. Здесь вы видите то самое корыто, которое у старухи раскололось. А там вы видите корыто, которое подарила золотая рыбка старухе, и тоже не понравилось.
3: Вот новое вот. Корыто.
2: Да, новое корыто. А вот угадайте, что это?
4: Нет, я сдаюсь сразу.
5: Что-то легкое. Посох Деда Мороза.
2: Это утеплители к дверям. Сейчас каких только материалов нет. А тогда очень просто. Приколачивали к щелям у дверей и считали, что мороз не захватит. Здесь вы видите лыжи охотничьи, покрытые камусом. Самые настоящие. Камус – это кожа от ножек молодых олешек. А это вот трещотка. Сейчас используют как ребячья игрушка. На самом деле это был очень важный инструмент для сторожа. Каждая деревня была обнесена изгородью, и обязательно ночью ходил сторож. Вот этот предмет очень помогал выгнать с полей, например, лошадей. Они этого звука не терпели и убегали. А вот пороховницы, помните, Тарас Бульба спрашивал у своих казаков, есть еще порох в пороховницах? А это вот капканы не матерого волка или лисицы, куницы. А это вот луза, безрукавка для охотника. Топор можно было положить, ремень тут очень важно. А это шапка-самоедка. Пинежские охотники позаимствовали у немцев самоедов. Тоже есть шкура калины. Ну, а здесь вы видите вилы для вершения стогов. Сейчас стога, если бы наши матери, отцы видели, то просто бы, наверное, с ума сошли, что происходит.
5: Сено не сохранить зимой. Ну, быстро увозят, так, может быть, это спасает. А раньше столько-то произведений искусства. Все было ровно. Липуны перебрасывали, связывали вицы. Большие такие вот ивы связывали и перебрасывали через сток. Все это было очень-очень важно. Так, а это вот куренушка. Сам амбар, сама избушка за дорогой, это вот куренушка, она так вот делалась, чтобы мыши, крысы сюда не так попадали. А вот это очень интересная тоже вещь. Она двойная, это и как корыто, и здесь могла быть как светильня. Наливали воду в эту светильню, чтобы не загорелась, и лучина. Совсем недавно умер в Аймыше человек, который делал сани и делал ушаты. А это ясли. Если бы Иисус Христос родился у нас, то можно было бы его туда и положить. Так, вот тоже очень всегда вспоминаешь Пушкина. Вот бегает дворовый мальчик, салазки, жучку. Вот это салазки. Правда, они не украшены. А были еще в наше детство очень многие из зажиточных семей катались на очень красивых, разукрашенных салазках.
1: А салазки, получается, маленькие, без спинки? Вот.
5: Это вот кресло называлось. Мы еще своих детей возили в садик вот на таких креслах.
1: Это корыто на полозьях.
5: Очень удобно было. Это вот моего детства жирного, из моего дома. Каждую весну мама выносила на крыльцо, и вся деревня в очередь вставала, ну, чаще всего это старушки и дети. И вот мололи, зерна оставалось мало, на мельницу везти, это значит ничего не привезти. Это деревянный жернов, он молол для заспы крупы, чтобы калитки можно было печь, кашу ставить, но не на муку. Но были еще и каменные, там можно было бы иному
1: измельчить,
5: да, сильнее, да? Да, да, сильнее. А это вот ступа. Ступа с бабой и егой. Действительно, были ступы разного калибра, были большие. Вот женщина что-то там толчет, например, все уже тут больно, она мыла ноги и прямо в ступу вставала. Ну, да, если еще одета, и нос соответствующий, то, конечно же, Пушкин всегда был прав. Ступа с бабой-ягой. Так, а это вот кичига. Из колосьев выбивали зерно, молотили когда. А это цеп. Очень были бережливые, и когда оставалась уже солома, казалось бы, еще цепом остальное добивали. А вот это тоже очень интересно. Четверик очень часто читаем. Посеяли зерна, там столько-то четвериков, а собрали вот столько-то четвериков. Это мера сыпучих тел. Четверик. Коньки, посмотрите.
1: Деревянные.
5: Да, и, конечно же, кузнец подковывал тут эти. Так вот, конечки были. А потом появились вот такие. Ну, а уж была невозможная радость. Ботовы. Это ботовы, это для коров. Чтобы не заблудились. Чаще всего коровы паслись в лесу. А это вот принадлежность для лошадей. Обязательно колокол звенел в праздники и в свадьбы. В деревне был обычай. Вся деревня собиралась возле дома невесты. И вот едут женихи, колокола, и вся деревня поет.

говорит, едет зять, да зять, на тесте в двор, тесть боярта встречат, да у широких ворот, тесть любимого зятя до середины двора, тесть боярта садил, да все ряд спореду, тесть любимого зятя, да повыше всех, тесть боярта поил, да пьяным пивом, тесть любимого зятя, да зеленым вином, тесть боярта дарил, да все дар с подару, тесть любимого зятя, да дичою своей, дитяткой Анной Ивановной. Например, вот такую песню длинную, тягучую, ну, красивую пели. Все это тоже очень важные предметы для строителей, для плотников и столяров. Замок амбарный, а это вот обманная мера весов. Петр Первый запрещал ее, так как вот обманная мера. Но до сих пор

0: Все пилили, и производительность лесорубов увеличилась благодаря ей. Считалось, что она пришла к нам из Канады. Бандарный круг ушаты делали.
1: Это ушат, это значит бочка, и вот как уши, да? Вот
0: да, уши здесь. Ну, делали и катки, катси, как у нас говорили. Это полотуха для мухи обычно, а весной очень часто в этих полотухах накладывали мошок, а потом проверяли схожесть зерна. Если схожесть плохая, то надо семена менять. Вот в этих кошелках с такими четвертнями ходили за керосином. Керосин хранили. Здесь вот туеса. Это прообраз, предок термоса. Холодное держалось долго холодным, горячее горячим долго тоже. Здесь вот наша Ваймуша 1623 года. Храм был построен между 1590 и 1623 годом. Ну, он был на самом берегу, врага не было, он образовался в начале 20 века. И оголилась могила батьки, священника. Вот эта левая часть этой дороги называется Батькова гора. Храм, он стоял по правую сторону вот этой дороги, Никольская она дорога. Храм посвящена Николаю Угоднику. У нас и поля Никольские, и дорога Никольская, и храм Никольский, и озеро Никольское. Так, а вот хозяева этого дома. Ну, сначала два брата жили. Один брат умер, второй стал хозяином, а потом и тот умер. И вот у него три сына, старший Григорий Пименович, стал хозяином. Вот Сава, которого утопили красные в полынье. Вот это Егор. Ну, вот три брата. Ну, они пострадали в 31-м году. То ли умер, но родные говорят, расстрелян был и Григорий Пименович. А это вот наши певицы. Александры Христофоровны было записано более 200 песен. Память была отменная. А это вот самородок в этом году он умер. В 5 лет его девушки упрашивали родителей и несли на руках в клуб. Он веселил всю молодежь с 5 лет. Ну, известный он был уже. Баянист на выигрыше были удивительные. Он заслуженный работник культуры. Ну вот ткацкие станки, ну кое-кто и работал, но холодно, и поэтому, да и дома уже добыли себе станки. И... А это вот свадебный наряд. Вот в таком синей рубахе, как клюшница, венчались. И сразу же где-то находили после венчания место на паперти или где-то еще, и надевали повойник. И навсегда, всегда она носила повойник. Считалось, что если хоть один волосок попадет в гнездо птицы, то жди беды, будешь больная. Точно так же пояс надо было обязательно носить. Распоясалась, мы видим это выражение. Это тоже воробы малые, они, значит, нужны для того, чтобы перекручивать нитки. Это называлось турацка. Турацка. Если женщина полненькая, то говорили, ах, какая турацка. А если она худа, то сравнивали с этим предметом. Вот это называлось по-вологодски чивча. А по-пинежски тифтя, у нас че не было, не было че. Тифтя, так вот, если она худая, то говорили, о, беда какая, тифтя, не работница. Сейчас эта мода пошла
1: на
0: тифтю, но это очень не совсем хорошо. А это вот макет для делания веревок. Веревки в колхозах были очень нужны. Вот приспособление такое, с одной стороны, с другой, где-то находили площадку такую. И обязательно эти подсумки, чтобы, когда скручивали, можно было подтянуть, а не порвать веревку. А это делали веретёна, ну, а за прялку садили вот ребенка, как только приходило в сознание.
1: Это для маленькой девочки прялка.
0: Да, сначала как игра, но постепенно

0: к отрочеству она уже хорошо. Меня учили вот на этой прялке. Тетушка так строго, но я так не хотела. И поэтому большой мастерицей не стала. Ну, это вы видите пряжа на прялках. Тоже можно о прялках рассказывать. И есть музей прялок в Карпогорах. А это, значит, когда обрабатывали лен, надо ведь было вверх корку-то этого брать. Сначала, ну, мялко, трепало, чтобы... А потом начали этими щитями железные вытягивали, то обязательно тоже зацеплялось. Ничего не бросали, ее тоже пряли и получали пряжу для веревок. Последняя вот этой щетью, вот это тоже образовалось, это пачесы. Пачесы тоже обрабатывали и использовали для вот таких грубых вещей. А вот непосредственно все чистое – это лен. Ага. Вот это лен.
1: То есть такие щетки, которые вычесывали все это лишнее. Да,
0: щети они назывались.
1: Щети.
0: Да. А это вот печати, которые вот... Делали рисунок для ткани.
1: Это краска какая-то была, да?
0: Да, специальные были мастера такие. Так, а этот вот сундук, это 19 века. И в этих окошечках была слюда. Она рассыпалась за века. И самое это еще интересное, этот сундук принадлежал Карасовым, а они ведут свою родословную от Ломоносовых. Так вот за этот сундук мне давали 5 сундуков. Порты, вот там у мужчин, вот такие шили порты. Они принадлежали, кстати, герою Цусимы Луке Гавриловичу Нефантьеву.
1: Настоящий,
0: да.
1: Цусимский герой в таком был.
0: А здесь у нас очень интересные вещи, много всяких. Обувь.
1: А есть настоящие лапти?
0: Ну, есть.
1: Как они выглядят, настоящие-то? Тяжелые.
0: Да, наверное, зимние.
1: Ой, вот эти легонькие, наверное, лопаточки. До дыр заносили.
0: Ну, это 19 век, 20-й.
2: Детская
0: комната. А это вот шалыга. Девушка перед свадьбой делала вот такой меч и дарила детям. Как бы прощаясь с детством, в день свадьбы должны были от дома невесты к дому жениха гнать эту шалыгу.
1: А буквы что означает?
0: Вот там? А вот девушка.
1: Это ее имя началось?
0: Да, Анастасия Коровина.
3: О настоящей истории России можно узнать в историко-этнографическом музее «Истоки» в деревне Ваймуша, где мы побывали вместе с создателем и хранителем музея Ниной Александровной Нетесовой. Программу к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: Этот проект реализуется при поддержке фонда «Православная инициатива».
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана. Показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач, посвященных Московской Руси, ее святым и ее святыням. Сегодня мы хотим познакомить вас с житием преподобного Сергия, как его приводит известный русский церковный историк митрополит Макарий в своей «Истории русской церкви», изданной в 1889 году в Петербурге. «Преподобный Сергий, — пишет митрополит Макарий, — родился в 1320 году в Ростовском княжестве. Родители его были бояре, знатные и богатые, но потом обедневшие. Они отличались добродетельной жизнью. Достигнув 7-летнего возраста, Варфоломей, так назван был преподобный Сергий в крещении, отдан был на обучение книжне вместе с двумя братьями своими, старшим Стефаном и младшим Петром. Но те учились успешно, а Варфоломей при всех усилиях и побуждениях крайне плохо. И только по молитвам одного неизвестного старца-чернорисца, которого он случайно встретил в поле и которому поведал свою скорбь о безуспешности своей в учении, внезапно открылся у отрока смысл к пониманию грамоты. С этого времени Варфоломей прилепился к чтению книг и неопустительно посещал церковные службы, а несколько спустя до того начал изнурять свою плоть, что в среды и пятки ничего не ел, в прочие же дни употреблял только хлеб и воду, и часто ночи проводил без сна в молитве, хотя ему не исполнилось тогда, по словам матери, и 12 лет.
1: Вскоре родители Варфоломея, пришедшие в бедность вследствие частых нашествий монгольских, тяжких даней в Орду и по случаю неурожайных лет, и главное, спасаясь от нестерпимых притеснений, каким подверглась вся область Ростовская от воеводы великого князя Московского Иоанна Даниловича, переселились со всем своим семейством в Радонеж, где предоставлялись переселенцам некоторые льготы. Варфоломей и тут продолжал прежний подвижнический образ жизни, и тогда как братья его, Стефан и Петр, вступили в супружество, он многократно просил родителей отпустить его в монашество. Родители удерживали его только тем, чтобы он послужил им в их старости и дряхлости. И Варфоломей действительно служил им со всем усердием сына, пока оба они под конец жизни не отошли в обители, не облеклись в иночество и потом скончались.
0: Отдав последний долг отцу и матери и передав оставшееся после них имение младшему брату своему Петру, Варфоломей упросил Стефана отправиться вместе с ним отыскивать место для пустынножительства. Оба брата обходили многие места по лесам. Наконец, им полюбилось одно, находившееся в густом лесу и имевшее воду. Сотворив молитву, братья принялись рубить деревья и устроили себе сперва одр и хижину, потом келью и малую церковь. Эта церковь, послужившая началом знаменитой Сергиевой лавры, была освящена во имя Святой Живоначальной Троицы около 1340 года. Стефан, однако ж, недолго пожил в пустыне, в которой приходилось терпеть крайний недостаток во всем, потому что вокруг нее не было ни жилья, ни даже пути людского, а был только лес. Никто в нее не приходил и ничего не приносил. Он перешел в Московский Богоявленский монастырь, где впоследствии удостоился быть игуменом и духовником великого князя Симеона.
1: Но младший брат остался непоколебим в своем намерении. Первой заботой его было принять, наконец, монашеский постриг, и для этого, пригласив к себе некоего духовного старца, игумена Митрофана, Варфоломей принял от него в своей церкви пострижение в монашество и новое имя Сергия на 24-м году своей жизни.

отпустив игумена, Сергий, первый пострижник своей обители и совершенно одинокий в пустыне, предался всею душою многотрудным подвигам иноческого жития. Он переносил всякого рода лишения, изнурял плоть свою непрестанным постом и бдением, был неутомим в молитве и трудах, испытал страх и от зверей, и особенно от нападения духов злобы. И благодатью Божией все превозмог и победил. Так продолжалось около 2 лет.

0: Затем начали приходить к преподобному иноки по одному, по два и по три, и проситься к нему в сожительство. Он не соглашался, указывая им на трудности пустынной жизни, но, видя непреклонность просителей и их готовность на все лишения и труды, уступил и дозволил им строить для себя кельи, из которых три или четыре построил собственными руками. Братья ежедневно собирались в церковь и отправляли полуночницу, утреннюю, часы, вечернюю и повечерие, а часто и молебствие. Для совершения же литургии приглашали со стороны какого-либо священника или игумена. Преподобный Сергий действовал на всех примером своей жизни. Он, как некогда преподобный Феодосий Печерский, сам рубил дрова и разносил по кельям, молол жито в жерновах, пек хлеба и варил пищу для братьев, шил обувь и одежду, и на своих плечах носил из источника на гору воду в двух водоносах и поставлял у келии каждого, а ночи проводил без сна в молитве, питался только хлебом и водой, ни одного часа не оставаясь праздным, и что бы ни делал, на устах его всегда был псалом.
1: Через несколько лет прибыл в монастырь игумен Митрофан, постригший Сергия. Сергий был очень рад, особенно потому, что обитель нуждалась в настоятеле. Но дряхлый старец скоро скончался. Тогда братья единодушно обратились к самому преподобному Сергию и с такой настоятельностью умоляли его принять сан пресвитера и игумена, что он при всем своем смирении и нежелании должен был согласиться. Сделавшись настоятелем обители, преподобный Сергий нередко поучал братью словом, но еще более продолжал поучать собственным примером. Он ежедневно совершал литургию, прежде всех шел в церковь и на всякие труды, сам молол пшеницу, сеял муку, пек просфоры, варил кутью, делал свечи и всегда носил самую бедную одежду, покрытую заплатами. Около 3 лет число братьев в обители было не больше, не меньше 12, кроме игумена. Но слух о подвигах Сергия начал привлекать к нему со всех сторон людей. Первый пришел сюда архимандрит Симон, который оставил свое настоятельство в Смоленске, чтобы подчиниться такому руководителю, и, принесши с собой довольно имение, дал ему возможность построить более пространную церковь для быстро умножавшейся братьей.
0: Сергий не отвергал никого из приходивших к нему и желавших пострижения. Напротив, всякого принимал с радостью, но только постригал не скоро. Сначала он приказывал новоприбывшему облечься в длинную одежду из черного сукна и жить с братьею до тех пор, пока не навыкнет всему монастырскому уставу. Потом облекал этого послушника в монашескую одежду и довольно уже испытанных постригал и облачал в мантию и клобук. А когда видел брата усовершенствовавшегося в монашеских подвигах, тогда удостоивал его и святой схимы. Для наблюдения за братьею преподобный Сергий имел обычай, подобно преподобному Феодосию Печерскому, поздно вечером и ночью обходить все келии иноков. И если слышал или видел, что инок молится, или читает книгу, или занимается рукоделием, то радовался и благодарил Бога. А если слышал, что 2 или 3 брата сошлись вместе и празднословят, то очень скорбел и ударял рукой в дверь или в окно, чтобы прекратить непозволенную беседу, и удалялся. Наутро призывал виновных к себе и, не обличая их прямо, приводил их к сознанию своей виновности кроткую и назидательную беседу. Упорных же и нераскаянных обличал и подвергал эпитимии.

0: При начале своем обитель преподобного Сергия нередко терпела крайнюю нужду и недостаток во всем. Случалось, как некогда, и в обители преподобного Феодосия Печерского, что братьям нечего было есть, и они переносили голод по два и по три дня. Но по вере преподобного Сергия Господь скоро посылал им пищу через неизвестных христолюбцев. Случалось, что в обители недоставало вина для совершения литургии, фимиама для кождения, воску для свечей, и тогда в монастырской церкви горела березовая или сосновая лучина. Впрочем, такое состояние продолжалось недолго. В окрестностях Сергиевой пустыни стали селиться многие земледельцы. Путь к ней сделался пространнее, и близ самого монастыря проложена большая дорога из Москвы на северные города. Тогда многие и часто начали посещать обитель и приносили в нее все потребное в большом количестве.
1: Преподобный Сергий еще при жизни совершил несколько чудес, и весть о его чудесах и подвигах, распространившаяся повсюду, привлекала к нему не только из ближних, но и из дальних городов и весей. Многие иноки совсем оставляли свои монастыри и переселялись в его обитель.
0: Преподобный Сергий, первый из русских святых, удостоился явления самой Божией Матери. Это высочайшее видение также находится в связи с его заботой о своих учениках и о своем монастыре. Однажды, рассказывает Епифаний, преподобный по обыкновению молился перед иконой Божией Матери. Затем, прочтя канон Пречистый и правила, сел, чтобы немного отдохнуть, будучи уже весьма ветх. Внезапно он сказал своему келейнику Михею, который был тут же: «Чадо, трезвись и бодрствуй! Сейчас имеет быть нам чудесное и ужасное посещение». И когда он еще говорил, услышан был голос: «Пречистые грядят».

Сергий пал ниц, не в силах вынести этот свет. Пречистая прикоснулась к нему руками своими и сказала: «Не ужасайся, избранник мой, я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя об учениках твоих, о которых ты молишься, и об обители твоей. Не скорби более, ибо отныне она всем будет изобиловать и при жизни твоей, и по смерти твоей. Неотступно буду я от обители твоей». Сказав это, она стала невидима, а святой пребывал как бы в исступлении ума, будучи исполнен страха и трепета. Придя в себя, он нашел Михея лежащим от страха, как мертвый, и поднял его. Михей же пал пред старцем, говоря: «Скажи мне, отче, что значит это чудное явление? Ибо дух едва не вышел из моего тела от светлого видения». Так они стояли и дивились про себя. Потом Сергий сказал Михею: «Позови мне Исаака и Симона». И когда они пришли, он рассказал все по порядку, как видел Пречистую с апостолами и какие чудные обещания изрекла она святому. Услышав, они исполнились неизреченной радости и все вместе отпели молебен Богоматери. Святой же всю ночь оставался без сна, помышляя в уме о неизреченном видении.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу. Константинопольский патриарх Филофей, услышав о добродетельном житии преподобного Сергия, прислал ему в дар крест и схиму, а вместе и благословенную грамоту, в которой давал преподобному совет завести в обители общежитие. Святой старец с согласия своего митрополита исполнил патриаршую волю, устроил в свои обители общежитие, распределил между братьями послушание, учредил должности и строго заповедал иметь все общим, никому не приобретать себе ничего особо. Видя, что средства обители постоянно увеличивались от приношений и вкладов, преподобный Сергий установил при ней странноприимство, так что все нуждавшиеся в помощи, нищие, больные, получали в ней все необходимое, а иногда проживали в ней многие дни в полном довольстве и успокоении. Своими высокими подвигами святой старец приобрел всеобщее уважение в Отечестве. Сам митрополит Алексий посещал его, пользовался его советами и, приближаясь к могиле, желал иметь его своим преемником, отчего, впрочем, смиренный подвижник отказался.
1: Имя преподобного Сергия навеки связано с знаменитой победой, одержанной московским великим князем Дмитрием Донским над ханом Мамаем на Куликовом поле 8 сентября 1380 года. 50 лет делал свое тихое дело преподобный Сергий в Радонежской пустыне. Каплями нравственного влияния выращены были два факта, которые легли среди других основ нашего государственного и общественного здания, и которые оба связаны с именем преподобного Сергия. Один из этих фактов – великое событие, совершившееся при жизни Сергия, а другой – целый сложный и продолжительный исторический процесс, только начавшийся при его жизни. Событие состояло в том, что народ, привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался, наконец, с духом, встал на поработителей и не только нашел в себе мужество встать, но и пошел искать татарских полчищ в открытой степи и там повалился на врагов несокрушимой стеной, похоронив их под своими многотысячными костями.
0: Как могло это случиться? Откуда взялись? Как воспитались люди, отважившиеся на такое дело, о котором боялись и подумать их деды? Глаз исторического знания уже не в состоянии разглядеть хода этой подготовки. Знаем только, что преподобный Сергий благословил на этот подвиг главного вождя русского ополчения Дмитрия Донского, сказав: «Иди на безбожников смело, без колебания, и победишь». По просьбе князя он, как символ своего собственного присутствия на поле битвы, дал ему двух своих иноков, прежде носивших оружие в миру и потому знавших военное дело, Александра Пересвета и Родиона Ослябю. Вместо кольчуги преподобный дал им ангельское облачение, великую схиму, возложив им на головы куколь и заповедал им смело биться за Христа с врагами. В самый день битвы к великому князю явился особо посланный преподобным Сергием гонец с грамотой от него, повторявший еще раз: «Без всякого сомнения, господине, с дерзновением пойди против свирепства их». А когда битва началась, преподобный, окруженный своими монахами, начал молиться, издали следуя духовными глазами за всеми фазами борьбы. Когда она кончилась, он объявил своей братии о великой победе и велел служить благодарственный молебен.

0: Куликовская битва не принесла окончательного освобождения, однако она доказала русскому народу, что татары не непобедимы. Морально монгольское иго было преодолено.
1: Заслуга преподобного Сергия для русского монашества состояла не в том одном, что он основал Свято-Троицкую лавру, но и в том, что его трудами было воспитано целое поколение подвижников, ставших основателями и игуменами многочисленных монастырей как в Подмосковье, так и на севере России. Преподобный Сергий скончался в 1392 или в 1397 году, 72 или 78 лет от роду. Из преемников его первым и достойнейшим был преподобный Никон.
0: В 1988 году исполнилось 600 лет со дня смерти преподобного Исаакия, молчальника Радонежского. Преподобный Исаакий был монахом Троицы Сергиевой Лавры и учеником Сергия Радонежского. О жизни его мы знаем мало, но, по-видимому, он был великий святой, так как о нем рассказывают следующее. Однажды служил святой Сергий божественную литургию со Стефаном, братом своим родным, и с Федором, родственником своим. Известный же Исаакий молчальник стоял в церкви, и поскольку он был муж весьма добродетельный, откровение было ему. Видит он в алтаре четвертого служащего с ними мужа, чудесного весьма, а облик его удивительный и несказанный, светлости великой, и внешностью он сиял, и одеждами блистал. И во время первого выхода этот ангелоподобный и чудесный муж вышел вслед за святым, и сияло, как солнце, лицо его, так что Исааки не мог на него смотреть. Одежды же его необычные, чудесные, блистательные, а на них узор златоструйный видится. И вот спрашивает Исааки поблизости стоящего отца Макария: «Что за видение это чудесное, отче? Кто этот явившийся чудесный муж?» Макарий же, удостоенный также видения, сказал: «Не знаю, чадо, но думаю, что он с князем пришел». Ведь тогда был Владимир в монастыре.
1: Они подошли и спросили одного из людей князя, с ними ли пришел священник. И ответил тот: «Нет». И точно узнали они, что ангел Божий служил в алтаре. По окончании святой литургии, улучив подходящий момент, подошли к святому Сергию те ученики его, которые были удостоены чудесного видения, и спросили его о том, кто это. Сергий утаить хотел, говоря: «Что вы увидели чудесного, чадо? Служил божественной литургии Стефан, брат мой, и сын его Федор, и я, недостойный. А больше никакой священник не служил с нами». Ученики же упорствовали, умоляя святого, чтобы он сказал им. И тогда он открылся: «О, чадо любимые, если Господь Бог вам открыл, смогу ли я это утаить? Тот, кого вы видели, ангел Господень. И не только сегодня, но и всегда по воле Божией служу с ним я недостойный. Но то, что вы видели, никому не рассказывайте, пока я не уйду из жизни этой».

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Саймон Тагуэлл. «Беседы о блаженствах». Передача вторая.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Согласно западной традиции, вторым в перечне блаженств идет блаженство кротких. По другой традиции, второе блаженство плачущих. Но я последую не ей исключительно и только потому, что это удобнее для хода наших бесед. Слова о блаженстве кротких почти точно повторяют стихи из Псалма. И евангелист явственно хочет, чтобы мы это заметили. Значит, первый ключ к этим словам надо искать в 36-м псалме. Псалмопевец оказался в более чем обычном положении. Глядя на жизнь, он увидел, что плохие люди процветают, а те, кто следует закону Господню, беспомощны перед их победоносными.